0: создавал ли Творец каждый вид живых организмов неизменными? Или же он наделил их возможностью адаптироваться к изменениям окружающей среды?
1: Итак, чтобы начать рассуждение о создании мира с точки зрения науки, нам необходимо очень внимательно изучить, что повествует об этом Библия. На ее страницах мы не найдем конкретной информации о том, как именно жизнь получила свое разнообразие, но в Библии есть важные тексты, которые мы сейчас

0: несколько этапов.
1: Например, растения были созданы на третий день недели творения. Птицы и рыбы появились в пятый день, а наземные животные были созданы на шестой день. Отметим, что в эти три дня произошло создание трех отдельных групп живых организмов, и каждая заполнила свою среду обитания на суше, в воде и в воздухе.
0: В биологии существует термин «полифилия», который используется для обозначения организмов, имеющих общее происхождение, но разделенных на несколько групп. Согласно Библии, жизнь является полифилетической. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». Некоторые люди понимают этот текст так, что животные были созданы с возможностью размножения по родам своим без вариаций или изменений.
1: Однако Библия говорит немного о другом. Текст относится к процессу создания животных, а не к их размножению. Выражение «по родам своим» лучше понимать как различные категории, что указывает на организованный порядок создания, в котором разные виды организмов были созданы по группам.
0: Это объяснило бы, почему мы наблюдаем структуру биоразнообразия, которая демонстрирует различную степень сходства и различия между разными группами.
1: Откуда взялась идея, что Бог создал неизменяемые виды, если Писание не поддерживает ее?
0: Проследив идею о неизменности видов, мы приходим к греческому философу Платону.
1: Платон считал, что объекты обладают сущностной неизменной природой. Отдельные индивиды могут отличаться от идеала типа, но идеал сам по себе всегда присутствует, вечный и неизменный.
0: Поскольку философия платонизма была включена в христианскую теологию, вместе с ней пришла идея неизменности видов. Однако эта идея неизменности не является библейской. На самом деле Библия учит, что организмы изменились после сотворения.
1: Апостол Павел написал: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, как результат грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, земля была проклята». Одним из очевидных результатов этого проклятия и стали изменения в природе и организмах. У некоторых растений появились шипы, другие, такие как чертополох, стали сорняками. А растительность была исходным рационом питания животных. Теперь же многие из них вынужденно стали плотоядными.
0: Сочетание полифилетического процесса формирования и последующей модификации и разнообразия организмов приводит к яркому образу биоразнообразия, где существует множество независимых линий, каждая из которых состоит из разнообразных видов, произошедших от исходного вида.
1: Это означает, что креационист может предполагать существование множества отдельных групп живых организмов, которые были созданы независимо друг от друга. Кроме того, креационист принимает идею, что каждая из этих групп или линий включает в себя множество организмов, изменившихся после их первоначального создания.
0: Существует обилие доказательств того, что подобные изменения имели и продолжают иметь место. Для идентификации особей, произошедших от одного общего предка, но подвергшихся различным модификациям, и тех, у которых был другой общий предок, необходимо различать естественную изменчивость внутри определенного вида организма, такую как размер и цвет, а также характеристики, достаточно различные, чтобы отделить один вид организма от другого.
1: Почему мы используем термин «разные виды организмов» вместо того, чтобы называть их различными видами?
0: Научный термин «вид» звучит очень точно, но на самом деле он используется по-разному. Большинство людей думают о биологических видах, когда слышат этот термин. Один биологический вид в природе не скрещивается с другими видами.
1: Исследуя ископаемые остатки, невозможно сказать, скрещивались ли одни их виды с другими, поскольку ископаемый вид отличается от живого биологического вида.
0: Наблюдается, что некоторые живые виды могут скрещиваться в определенных обстоятельствах. Например, большинство людей признают, что львы и тигры – разные виды. Они выглядят по-разному и живут в разных местах. Они могут быть классифицированы как разные виды, но львы способны к скрещиванию с тиграми. Когда лев-самец скрещивается с тигризой-самкой, рождается полустерильный гибрид, называемый лигром, который является крупнейшим представителем семейства кошачьих. Зачастую его вес достигает более 500 килограмм. Выглядит он как гигантский лев с размытыми полосами.
1: Можем ли мы сделать вывод, что львы и тигры относятся к одному и тому же биологическому виду?
0: Вопрос более сложный, чем

0: может показаться на первый взгляд. Скрещивание львов и тигров возможно, и это приводит к рождению гибридов. Однако у этих смешанных потомков часто наблюдается ограниченная способность к размножению. Таким образом, они не полностью соответствуют различным породам внутри одного вида, как, к примеру, разные породы собак или крупного рогатого скота. Лигры и другие гибридные животные демонстрируют, что понятие вида иногда бывает неоднозначным, и его трудно четко определить.
1: Не являются ли лигры своего рода исключением в установленном порядке вещей?
0: Нет, есть множество других иллюстраций. К примеру, различные породы уток способны на межвидовое скрещивание. И, судя по всему, определенные виды уток в состоянии производить потомство даже с лебедями.
1: Похоже, все в мире устроено более сложно, нежели предполагают многие из нас. Взглянув на живые существа, мы заметим, что их существование возможно объяснить разнообразием, произошедшим от изначального полифилетического творения.
0: Экспериментальные данные подтверждают изменчивость внутри вида. Многие породы домашних животных и сорта растений были выведены путем экспериментального селективного размножения. Собаки, например, бывают самых разных размеров и оттенков, с разной длиной и структурой шерсти.
1: Даже форма черепа у собак варьируется в зависимости от их породы. Эти различия, по-видимому, столь же велики, как различия, обнаруженные между многими видами диких собак, включая тех, которые ученые относят к различным родам. Следовательно, создается впечатление, что некоторые виды, достаточно уникальны для того, чтобы быть отнесенными к отдельным родам, вполне могли произойти от общего исходного предка.
0: Итак, наблюдение за дикими животными предполагает, что виды могут изменяться. Многие виды, обитающие в изолированных условиях, таких как острова, теряют часть своей генетической информации, и их физические характеристики в результате меняются. Некоторые птицы утратили способность к полету. Один из общих примеров – пастушок уэка. Это крупная нелетающая птица семейства пастушковых, обитающая в Новой Зеландии. Ее часто называют болотной куропаткой, хотя большинство птиц семейства пастушковых умеют летать. Слепые пещерные рыбы лишились способности к зрению. У некоторых ящериц и саламандр наблюдаются две почти бесполезные конечности, а у некоторых видов они совсем отсутствуют. Это является доказательством изменений, произошедших с момента первоначального появления этих видов.
1: Итак, мы знаем, что виды действительно изменяются, но как это происходит?
0: Процесс изменения видов сложен и только отчасти понятен. Теория эволюции объясняет это так. Модификация вида происходит по мере накопления изменений в ДНК с течением времени. Эта модификация происходит постепенно и не обязательно непрерывно, до тех пор, пока у существующего типа организма или у изолированной популяции не возникнет новый вид.
1: Допустим, но существует ли фактическое доказательство того, что представитель одного вида может медленно модифицироваться в новый организм со значительными различиями естественным путем?
0: Существуют некоторые сомнения в том, что масштабные изменения, необходимые для превращения одного типа существа в другой, могут быть объяснены накоплением относительно незначительных изменений, наблюдаемых прямо в популяциях. Едва ли малые изменения способны проделать такую работу. К тому же масштабные изменения скорее произведут деформированных монстров, чем новых элегантных существ.
1: Даже при генетических изменениях лишь ничтожная часть таких редких трансформаций передается следующим поколениям.
0: Вредоносные мутации в ДНК отвергаются, и нужно будет ожидать их исчезновения из популяции. Но нейтральные или, что чрезвычайно редко, благотворные изменения, возможно, передадутся потомству. Это, конечно, является делом случая, но при нейтральных мутациях естественный отбор, работающий на пользу благотворной мутации, которая привела к тому, что у особи появилось больше потомства, увеличил бы количество особей, несущих мутацию в популяции.
1: Теперь мы используем такие термины, как естественный отбор и мутация. Как по мне, это очень похоже на эволюцию.
0: Креационисты не отрицают, что живые существа подвержены изменениям со временем. Это подтверждает и природа, и Библия. Естественный отбор объясняет, почему слабые особи исчезают и почему изменения в окружающей среде могут способствовать выживанию других. Возможно, ключевую роль в объяснении значительных различий между живыми существами играют мутации в ДНК и механизмы дарвинской эволюции. Например, в случае с червями и дубовыми деревьями, грибами и кроликами, или даже между кроликами и зебрами.
1: Чем значительнее изменения, тем выше вероятность их негативного воздействия. Мутации, которые образуют новые структуры в организмах и тем самым улучшают их в определенном смысле,

0: отрасли остаются в значительной степени неизученными.
1: Эффект от мутаций в ДНК может быть особенно сильным, если они воздействуют на развитие эмбриона. Такая мутация могла привести к значительным изменениям, которые мы видим во многих породах собак, на примере округлой морды или коротких лап.
0: У большинства видов возникает избыток особей, превышающий возможности окружающей среды. Выживают лишь те, которые обладают наиболее высокой адаптивностью к условиям среды обитания. Что же определяет, какие особи останутся жить, а какие погибнут?
1: И вот здесь в игру вступает естественный отбор. Благоприятные генетические мутации делают своих обладателей сильнее, что значит, что они воспроизводят больше потомства. В свою очередь, в ДНК потомства также будет действовать благоприятная мутация. Потомственные линии, в которых мутации придают особям большую силу, распространяются, а линии без мутаций вымирают.
0: Креационисты признают ценность естественного отбора как мощную силу, которая хранит виды от вырождения до тех пор, пока они не исчезнут.
1: Также креационисты признают мудрого Творца, который по своему замыслу мог сотворить живых существ, способных быстро адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. И одним из способов такой адаптации стало бы создание генетической системы, способной создать генетическую изменчивость в ответ на стрессовую ситуацию в окружающей среде. Подобное достижение возможно путем применения уже существующих способов и методов.
0: Во-первых, разработанный ген-мутатор, такой как ДНК-полимераза, который при копировании ДНК вносит больше ошибок, чем другие ДНК-полимеразы, породит больше мутаций ДНК, что приведет к обширному разнообразию для работы естественного отбора.
1: Во-вторых, разработанные генетические переключатели включают или выключают индивидуальные гены или набор генов в ответ на изменения окружающей среды, позволяя видам быстро реагировать на вызовы извне с помощью заранее разработанных генов и эпигенетических механизмов.
0: В-третьих, генетическая рекомбинация, при которой различные наборы генов объединяются вместе во время полового размножения, может привести к сочетанию благоприятных признаков обоих родителей в их потомстве.
1: И, наконец, многие, если не большинство признаков, присущие искусственному отбору, находятся под контролем нескольких генов, чье воздействие в некотором роде суммируется. Такие примеры включают цвет человеческой кожи, выработку коровьего молока, содержание масла в кукурузных зернах. Предположительно, естественный отбор воздействует на эти количественно унаследованные признаки точно так же, как и искусственный отбор.
0: Количественные признаки контролируют большую часть нормальной изменчивости, которая, по-видимому, присутствует в популяциях. Они отличаются от разрушительных мутаций, таких как альбинизм или карликовость. Если селекционер хочет выращивать кукурузу большего размера, самые высокие растения скрещивают друг с другом. После нескольких поколений с отбором только высоких растений потомство будет более высоким, потому что в нем будут сконцентрированы высокие версии генов, которые способствуют высоте кукурузы.
1: Но есть пределы тому, чего может достичь отбор с помощью количественных показателей. К примеру, селективное размножение не произведет кукурузу высотой в 1 километр. Количественные признаки, доступные для работы отбора, вполне могут быть частью системы, предназначенной для того, чтобы существа могли адаптироваться к изменяющимся условиям. Многие биологи считают, что биологические изменения происходят в двух этапах. Сначала возникает барьер для скрещивания, затем происходит генетическая дивергенция.
0: Вообще изменения быстрее происходят в изолированных популяциях, как, например, те, что обитают на островах и в среде, которая благоприятствует выживанию особей с определенными признаками.
1: В конкурентной среде естественный отбор обычно устраняет вариантных особей. Однако, если среда изменится, скорее всего, основа для конкуренции и отбора тоже изменится. Особи, носящие новые генные комбинации или мутации, могут оказаться в выигрыше.
0: Естественный отбор устраняет некоторые вариации внутри вида и позволяет выжить особям с другими изменениями. Как бы они ни возникли, различия, на которые воздействует естественный отбор, уже должны присутствовать, прежде чем он сможет действовать. Итак, существует определенный набор условий, поощряющий изменения в популяциях организмов.
1: Эти условия включают изменяющуюся окружающую среду, многочисленные полуизолированные популяции организмов и неограниченный рост популяции, позволяющий накапливать вариации как благодаря мутациям в ДНК, так и благодаря разным комбинациям уже имеющих

0: все вариаций.
1: Согласно библейской хронологии, всемирный потоп произошел несколько тысяч лет назад. Этот период представляет собой крайне короткий временной интервал по сравнению с миллиардами лет, используемых для дарвиновской эволюции. Как же креационисты объясняют невероятное разнообразие жизни вокруг нас?
0: На самом деле в этом вопросе заключается два других. Первый. Как могли вместиться в ковчег все эти миллионы видов? И второй. Если после потопа произошло радикальное увеличение биоразнообразия, не требует ли оно неоправданно высоких темпов эволюции в послепотопное время?
1: Давайте для начала внимательно рассмотрим, что говорит сама Библия. А там описывается глобальная катастрофа, погубившая живых существ и подорвавшая мировую экологию. Последствия данной катастрофы способствовали быстрой диверсификации организмов, предполагая, что они выжили. Следовательно, возникает вопрос, какие существа находились в ковчеге и возможно ли было спасение животных вне этого судна.
0: Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Согласно 7 главе книги Бытие, вне ковчега были полностью уничтожены животные, которые являлись наземными позвоночными, ходившие по сухой земле и дышавшие ноздрями.
1: Итак, согласно Библии, единственными наземными позвоночными, пережившими потоп, были те, которые находились в ковчеге. Все остальные либо пережили потоп за его пределами, либо погибли.
0: Группы, которые могли выжить вне ковчега, включают растения, морских существ и наземных беспозвоночных, таких как дождевые черви и насекомые.
1: Несмотря на то, что погибло значительное количество водных существ, жуков и растений, некоторые из них, такие как оливковое дерево, вырастившее листья, которые были принесены голуби мною, смогли выжить лишь в ограниченных и разреженных популяциях.
0: В результате разрушительных процессов сформировались изолированные группы выживших, обитающих в совершенно новых условиях окружающей среды. После того, как большинство их конкурентов не смогли пережить наводнение, эти малые и рассеянные популяции имели возможность быстрого размножения до момента повторного заселения Земли и заполнения новых экологических ниш после наводнения.
1: Итак, после того, как выжившие наземные позвоночные живые существа вышли из ковчега, они также смогли столкнуться с идеальными условиями для взрывного роста популяции и быстрого адаптивного изменения для новых условий окружающей среды.
0: Идеальные условия для возрастающего биоразнообразия, вероятно, продолжались еще некоторое время после такой глобальной катастрофы, как потоп. Нестабильная окружающая среда продолжала изменяться по мере того, как вулканы, землетрясения и изменяющиеся уровни моря влияли на климат, создавая и снимая барьеры для расселения, такие как сухопутный мост между Россией и Аляской, который когда-то существовал в Беринговом проливе.
1: Итак, те самые условия, ожидаемые от библейского потопа, как полагают, вызвали бы быструю диверсификацию животных и растений. Это подводит нас к вопросу, как могли миллионы живущих видов животных поместиться в ковчег.
0: В Священном Писании отмечается, что во время потопа в ковчеге выжили лишь наземные позвоночные животные. Эти существа классифицированы в различные семейства, такие как семейство псовых, включающее собак, лис и волков, или семейство голубиных, куда входят голуби и голубки. Общее количество наземных позвоночных, которые существуют в настоящее время, составляет менее 350 семейств. Большинство из них размером с домашнюю кошку или меньше.
1: Включены ли сюда динозавры?
0: Нет, сюда относятся лишь существующие семейства наземных позвоночных. Даже в случае, если бы количество вымерших семейств равнялось количеству существующих, и все они находились бы в ковчеге, проблем с пространством не возникло бы. Предположим, что каждое существующее таксономическое семейство представлено на ковчеге по одной паре животных, а чистые семейства – по 7 пар, согласно Библии. Таким образом, в ковчеге должно было поместиться менее 1000 животных. Вероятно, ковчег смог бы вместить в 10 раз больше существ, даже при условии, что некоторые из них были бы огромными.
1: Логично было бы не брать на борт ковчега взрослых животных, что позволило бы сэкономить место за счет возможности взять детенышей. Но разумно ли полагать, что каждое из нечистых семейств, о которых мы говорим, могло быть представлено в ковчеге одной парой животных? В некоторых семействах позвоночных существует большое разнообразие. Разве присутствие лишь одной пары животных не требует непомерно высоких эволюционных темпов после потопа?
0: Возможно, это верно.

0: Организмов, объединенные биологами в семейство, вероятно, не совсем точно отражают группы предков. Однако в ковчеге имелось достаточно места для значительно большего количества семейств наземных позвоночных.
1: Но также не забудем о возможных идеальных условиях для диверсификации после потопа.
0: В организмах происходят изменения, однако возникает проблема неограниченных эволюционных объяснений биоразнообразия. По-видимому, имеется ограничение в возможности значительных изменений лишь при помощи мутаций в ДНК и естественного отбора.
1: Эксперименты, направленные на изменения в живых организмах, показывают, что подобные изменения могут происходить лишь без нарушения основных систем или целостности организма. Обычно изменения происходят быстро, однако ограничены относительно незначительными признаками, которые, как правило, поддаются контролю количественного наследования или могут привести к нарушению систем, регулирующих развитие, что, в свою очередь, может порождать аномалии, например, создание монстров, подобных мухам с ногами вместо усиков на голове.
0: Несколько поколений селекции могут привести к значительным изменениям в породе. Однако при продолжительном стимулировании генетических изменений у животных темп этих изменений замедляется, что приводит к ухудшению физического состояния особей в данной популяции. Исходя из этого, можно утверждать, что изменения подвержены определенным ограничениям.
1: Наблюдение за популяциями в дикой природе позволяет сделать аналогичные выводы. Виды могут сильно различаться в деталях, однако сохранять сходную общую морфологию на протяжении всего своего ареала, даже при значительных изменениях среды обитания и условий окружающей среды.
0: К примеру, зубр или европейский бизон живут в лесах, в то время как североамериканский бизон обитает на великих равнинах. Крупный рогатый скот зебу адаптирован к жаре и сырости Индии. Яки живут на высокогорном Тибетском Нагорье. Вопреки различиям в рационе, типу шерсти, производству молока и распределению жира, все эти существа устроены по одному общему принципу и способны к скрещиванию.
1: Аналогичное утверждение применимо к крупному рогатому скоту, который разводят с учетом благоприятных условий жизни, начиная от тропической Австралии и заканчивая ветреными высокогорьями Шотландии. Несмотря на разнообразие пород домашнего рогатого скота, они устроены по тем же принципам и способны к спариванию как внутри породы, так и с другими видами, такими как бизоны, яки, зебу и другие родственные животные.
0: Летопись окаменелостей также предполагает, что есть предел возможностей изменения в результате естественного отбора. Около 85% животных, живущих сегодня в Европе, были найдены в виде окаменелостей в плейстоценовых отложениях. Эти находки показали, что виды изменились в незначительной степени, несмотря на радикальные изменения в окружающей среде, которые произошли во время ледникового периода и после него.
1: Сделаем вывод. Экспериментальные данные и данные наблюдений демонстрируют, что организмы могут изменяться, но существуют пределы того, насколько сильными могут быть эти изменения. Формируются ли новые сложные органы и меняется ли строение тела? В дополнение к библейскому описанию сотворения мира, изложенному в книге «Бытие», существуют определенные научные данные, которые креационисты интерпретируют как свидетельство ограниченности возможностей эволюционных изменений. Эти и некоторые другие научные наблюдения побуждают сторонников креационизма отклонять гипотезу об общем предке всех живых организмов. Вместо этого они поддерживают концепцию полифилии, предполагающую множество независимых источников происхождения современных видов.
0: Период восстановления после потопа в книге «Бытие» мог бы обеспечить идеальные условия для быстрых изменений. Малые, частично изолированные популяции, изменяющаяся окружающая среда, сниженная конкуренция.
1: В результате процесса естественного отбора мир наполняется разнообразными живыми существами. Разумеется, именно этот процесс способствовал изобилию видов, но следует отметить, что существует ограниченное количество изменений, доступных организмам. Выявление этих границ представляет собой интересное и весьма практичное научное исследование.

0: словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
0: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог.

0: И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Слово «крещение» в оригинале по-гречески звучит как «баптизма», «омовение». Священное омовение с глубокой древности означало перелом в жизни человека, смывание с его души и тела каких-то темных стихий, физических и духовных. Вода здесь употреблялась как символ чистоты. Во времена Ветхого Завета возник такой обычай. Когда язычник, иноплеменник обращался к вере в единого Бога, он проходил через обряд омовения. Часто это

совершалась в Иордане, который считался священной рекой. Это священное омовение было знаком приобщения язычника к истинной вере. Потом появился Иоанн Креститель. Он призвал народ совершать священное омовение, баптизму на реке Иордан. Он это предлагал сделать уже не язычникам, а правоверным израильтянам, потому что он подчеркивал, что наступление новой эры Духа, когда сам Господь приходит на землю, требует от людей, даже выросших и воспитанных в правоверии, перелома внутренней жизни, покаяния, обновления и осознания себя настолько недостойным, что надо пройти через священное омовение, как это делали язычники. Сам Христос Спаситель использовал обряд водного омовения, баптизмы. Иисус не был грешником. Ему не было надобности креститься, чтобы очиститься. Но он все же пришел креститься, чтобы показать людям пример для подражания. Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан во время всеобщего крещения народа. Этот сюжет можно найти в христианском искусстве всех эпох, начиная с живописи римских катакомб III века. В ранних изображениях было принято писать Спасителя обнаженным и полностью погруженным в воду, за исключением головы и плеч. Иордан изображался на старый манер в виде речного бога с его традиционной урной. Порой он держит одежды Христа. Здесь уместно поговорить о способе, каким производилось крещение. Либо крещение посредством погружения в воду, либо обливанием или окроплением. Из Нового Завета можно узнать, что ученики Христа крестили людей полным погружением в воду. А крещение обливанием или окроплением допускалось в виде исключения. На Западе до XV века господствующим было крещение погружением. На крещении погружением настаивали западные церковные соборы XIII-XIV веков. Но все же в XIV веке положение меняется, и крещение обливанием все смелее и, наконец, как единственное, утверждается в Западной Церкви окончательно к XVII веку. Это не могло не отразиться в искусстве. Ко времени Ренессанса, как в итальянской, так и в северной живописи, прочно утвердилась вторая тенденция. Христос в одной набедренной повязке стоит по щиколотку в реке, а Иоанн Креститель на берегу. Он льет воду ему на голову. Это крещение обливанием. А на противоположном берегу, как бы уравновешивая композицию, изображаются два или три ангела, держащих одежды Христа. Над головой Христа парит голубь Святого Духа. Еще выше видна фигура Бога Отца. Голова и плечи, или, возможно, одни только руки, посылающие свое благословение. Эти особенности были общими для очень многих изображений данного сюжета вплоть до второй половины XVI века, хотя при этом существовало значительное разнообразие деталей. Сосудом в руках Иоанна могла быть плоская чашечка или раковина, или же, это характерно для северного искусства, он мог использовать кувшин или просто сложить руки чашечкой. Пейзаж, в особенности в нидерландской живописи, изображает реку, текущую вдаль, вглубь северных лесов и полей. Марк повествует о том, как выходила вся страна иудейская, чтобы креститься от Иоанна. Это может изображаться посредством нескольких раздевающихся фигур на заднем плане. Или это особенно у барочных художников – многолюдными, динамичными сценами, в которых фигура Христа – лишь одна из многих. Следует обратить внимание на взаимоотношения Христа и Иоанна. Иоанн, смиренный, стоит на коленях. Это отражает слова «Мне надобно креститься от тебя». С другой стороны, в искусстве контрреформации
Коленопреклоненным может предстать Спаситель.

Это, вероятно, идет от некоторых христианских мистиков XVI-XVII веков, которые делали акцент на смирении Христа, показывая его принимающим, несмотря на его безгрешность, обряд очищения. Картины на тему крещения заказывались художникам не только для алтарей, для баптистериев, крещалин и церквей, которые посвящены Иоанну Крестителю, но также донаторами, носившими его христианское имя. И коленопреклоненный донатор – вполне обычная фигура в таких произведениях. Перед нами знаменитая картина Пьера Делла Франческо. Три ангела с чудесными многоцветными крыльями, в хитонах и с венками на голове свидетельствуют о том, что в этой атмосфере застывшей тишины происходит сошествие Святого Духа, который представлен в виде голубя. В глубине за этой сценой изображен человек, снимающий свою тунику, чтобы тоже приобщиться к таинству. Впечатление спокойствия и ясности достигается в композиции системой вертикалей, образуемых стоящими фигурами и стволами деревьев, а также легкими изгибами реки, плавно текущей вдаль. Увлечение Пьера Делла Франческо линейной перспективой, предметом страстного интереса раннехристианских, раннеренессансных художников, проявляется в трактовке им на заднем плане картины фигур и деревьев, размеры которых сокращаются пропорционально их удалению вглубь пространства. Картина «Крещение Христа», которая принадлежит кисти Андреа дель Вероккио, известна тем, что по описанию Вазари, первого биографа исследования творчества ренессансных художников, одного из ангелов на ней написал ученик Вероккио, тогда еще начинающий художник Леонардо да Винчи. Вероккио поручил Леонардо написать ангела, держащего одеяние. И хотя тот был еще юнцом, он выполнил это так, что ангел Леонардо вышел много лучше, нежели фигуры Вероккио. Дело в том, что ангел, созданный 20-летним Леонардо, носит в себе приметы новой живописи, еще не виданной по мягкости светотени и по обаятельности решения образа, по оригинальности, виртуозности рисунка. Исследователи картины указывают, что в положении становящегося на колени ангела чувствуется движение, кажется, что он начинает вставать. Этот стиль типичен только для Леонардо. Поворот тела, направление головы, движение левого локтя, положение правой руки. Вазари утверждает, что учитель так был расстроен явным превосходством своего ученика над собой, что с тех пор не прикасался к кисти. Посмотрите на огромное, вытянутое в высоту полотно «Крещение Христа» кисти великого испанского художника греческого происхождения Эль Греко. Оно написано как часть алтарного цикла для школы августинцев в Мадриде в конце XVI века. Эта картина заключает в себе многие особенности творчества оригинального мастера. В мировой истории живописи творчество художника Эль Греко занимает особое положение. Его искусство с точки зрения необычных изобразительных форм далеко опередило свое время. Картина эта создает впечатление ослепительного, радостного видения. Изображение развертывается ввысь, пропорции фигур удлинены, все охвачено сильным движением. События происходят в фантастической, потусторонней среде, где стерты грани между земным и небесным. Может быть, среди других картин своего времени «Крещение Христа» сильнее всего отмечено мистическим характером. Кроткий Христос и аскет Иоанн самые спокойные, устойчивые образы картины. Картина перегружена фигурами. Светозарный цвет, живописная напряженность повышает силу общего впечатления и, по словам Камона Аснара, не оставляют

паузы для отдыха. Красочную поверхность холста пронизывают вспышки света. Картина будто охвачена внутренним трепетом и становится своего рода самостоятельной, одухотворенной материей. Фигуры Эль Греко производят впечатление деформированных, нередко нескладных, особенно в очертаниях ног и рук. Но идеальная красота не волновала живописца. И в подобном смещении, как и в нарушении пропорций, он видел одно из выражений духовного. Художники вслед за евангелистами стремились выразить суть крещения. Оно есть духовное рождение. Пример такого рождения показал нам Христос. Он сказал: «Тот еще не вошел в веру, кто не пережил нового рождения». Иоанн Креститель и Христос приглашают нас сбросить внешнюю кожуру, ту броню, которая окружает нашу душу, спрятанную внутри, зацикленную в себе, свернутую, как будто бы младенец-эмбрион. Родитесь заново, выйдите из кокона, сбросьте пелену. Духовное рождение. Погружаясь в воду во время крещения, человек хоронит свою старую жизнь, полную грехов и беззаконий, и выходит из воды новым творением, готовым жить по заповедям Божьим, во всем следуя примеру Христа.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года.

0: Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
1: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
0: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
1: «Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением».
0: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
1: «Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве».
0: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
1: «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием, а напротив, обнаруживаем полное согласие.

0: согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой – медициной – занимались жрецы. А местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
1: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
0: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
1: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения. Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
0: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить – к Богу».

0: чудеса Святого Духа и финансы. Неужели эти два понятия как-то связаны между собой? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле встреч «Что есть Евангелие?». И сегодня ставим, Лена, очень интересный вопрос. Не просто действия Святого Духа, а чудеса Святого Духа и наши с вами финансы. Как ты считаешь, связано это между собой?
1: Ну, я думаю, даже не только финансы, а все сферы нашей жизни очень взаимосвязаны. Потому что Дух Святой изменяет нас, и наше отношение, в частности, и к финансам, оно изменяется. Если ранее я считала, что все принадлежит мне, то, читая Священное Писание, я понимаю, что все принадлежит Богу, и только часть мне. Mm-hmm. Вот, поэтому Господь учит правильно относиться ко всему, что мы считаем своим.
0: Коля, это было твое предложение так вот назвать эту встречу. Почему ты все-таки захотел именно вот о чудесах Святого Духа говорить в связи с финансовой стороной нашей жизни?
2: Просто мы подошли

0: к описанию одного случая, который случился с апостолами. У множества же уверовавших, ну да, начнем вот с 32 текста. У множества же уверовавших...
1: 4 глава.
0: Это еще 4, да. Было одно сердце и одна душа.
1: Ну, не в прямом смысле, конечно, просто они были единодушны, да?
0: Да, это да, это, конечно, так. И никто ничего из имения своего, то есть из имущества своего, из своего состояния

0: объекты, сразу вот что-то вот такое приходит в голову, что как это так, имущество чье-то назвать общим.
1: Ну да, вот мы с вами говорили тогда, что вот если мы пойдем по прямому пути, чуть-чуть отклонимся, то мы с вами повернем на дорогу, ведущую вниз, колею такую, и она будет ниже и ниже, и в конце концов укатится глубоко в пропасть. Нужно понимать, что это такое одно сердце, одна душа, и вот это вот состояние среди апостолов, и это состояние, когда Христос живет в каждом из них. И это его сердце, это его душа. Сейчас вот одна-то. Они вокруг него объединены. И если мы почитаем Евангелие, о чем учил Христос, то он нигде такого не учил, что там все отдай, все раздай там и так далее, и так далее.
0: Отними у своей семьи, отними у своих близких и отдай в церковь.
1: Ну да, то есть вот такое понимание христианской щедрости, щедрость, это еще мягко сказано, да, вызвано, может быть, словами, которые он сказал: «На мой юноше раздай все имение твое», там, но это было сказано, во-первых, только этому человеку, и именно этот человек вот погряз, что ли, в такой алчности с измольства, с малых лет.
0: И то вот есть это этом... опасность для него представляла, да?
1: И чтобы его спасти, Иисус написано, он полюбил его, у Евангелия, по-моему, от Марка, полюбил, то есть и из любви к нему это сделал, что тебе нужно это, с этим расставаться срочно, иначе тебя ждет погибель. Ты будешь еще более жадным, более алчным, в конце концов, вперед тебя к преступлениям каким-то, и впадешь ты вот в этот самый дух сатаны в итоге. Здесь вот этот самый дух царил в сердцах апостолов, в сердцах тех, кто
0: дух
1: с ними...
0: Дух какой?
1: Дух Божий, дух Христа. Угу. Дух взаимного уважения, любви друг к другу. Каждый из них видел в другом Христа. Видел он и в себе его. Вот мы об этом тоже говорили много. И они Христа...
0: Вот очень это важно. Просто вот хочется обратить на это внимание. И в себе надо видеть Христа. У нас великое достоинство человеческое есть, потому что в нас живет Христос.
1: Каждый хотел поделиться с другим, с ближним своим, тем, что он имеет. Ну вот представьте, вот мы с вами сейчас, вот каждый сейчас вот все... Вот все, что мы имеем, мы друг другу как бы предложим. Пользуйтесь, пожалуйста, вот моим автомобилем, моим домом там, и так далее, моими финансами даже. Юрий скажет Лене: «Лен, ты пользуйся моим». А Лена скажет мне: «А ты пользуйся моим, пожалуйста». И вот что получается такое вот? У нас все как бы, ну, и в то же время мое, и в то же время и не мое. Но я могу восполнить... нужду чью-то, в мою в чем-то, со стороны Лены, да, допустим, да, а ее со стороны моей, и так далее. Вот,
0: то есть, и вот, ожидать, что и мои нужды будут восполнены.
1: И тоже, да, то есть никто ни в чем не нуждался, поэтому. То
0: так есть, сказано там, никто ни в чем.
1: Никто ни в чем, да,
2: да. Да, и не было между ними никого нуждающегося.
0: И ведь их семьи тоже в это включены?
2: Да.
0: То есть это же
2: да.
0: Не то, что они у своей семьи это отбирали? То есть среди них, среди их семей не было нуждающихся в результате?
1: Мы прекрасно помним, строителями чего мы с вами являлись в течение 70 лет, начиная с 1917 года и заканчивая там 90-м или 92-м. Мы дружно строили с вами общество, где...
0: Светлое будущее.
1: Каждому, от каждого по способности и каждому по потребности. То есть вот мы в это свято верили, что такое общество настанет. И это было прекрасно в нашем понимании. Да, ведь все будет общее. Как бы, ну, не то что общее, а любая моя потребность будет удовлетворена. Да, я какие-то способности вложу в общее дело, но в результате у меня будет то, что нужно мне. То, к чему я стремлюсь. Все мои мечты, вот так вот. И там в этой идеологии мы не находим там какой-то дух алчности, жадности, там, мое, мне, там, да, копить, там, и так далее. Наоборот, как бы дух жертвенности вот так вот воспитывался в те времена, ну, и так далее. Все было здорово. Только вот в этой науке, политэкономии, так называлась она, не было Иисуса Христа. Вся беда в этом.
0: Да, когда нас обучали этим общественным дисциплинам, да, там не было Иисуса Христа.
1: И каждый

0: В результате каждый старался урвать кусок побольше. Ну, получалось так, что люди греховные.
1: Ну, по человеческой природе, да, мы же все-таки.
2: И получилось, но, по сути дела, в какой-то мере было такое, что, считая все ничьим, да, то есть человек считал себя достойным того, чего он себе понимал, да, достоинство. Но и в какой-то мере то, что взять чужое, это все-таки, к сожалению, никто не будет отрицать, что это было.
1: Вот. То есть каждый распределял по своим потребностям, он принимал сам решение по своим
2: умозаключению.
0: Ну, коммунизм начался с того, что начали отбирать у богатых их имущество. Насильственным путем, кто не согласен, того просто ликвидировали или там сажали куда-нибудь. Отбирали все и раздавали потихонечку, там, кому что требовалось. В результате получилась такая вот уродливая модель христианской экономики, что ли. Принципы, да, были заложены правильные, там, божьи, а получилось...
1: Что удовлетворить нужды людей.
0: А без Христа это получилось какая-то обезьянья гримаса, а не человеческое лицо. Не случайно, наверное, потом лозунг этот, не потом, а он был изначально, что труд сделает из человека, из обезьян человека. Mm-hmm. То есть, и человек превзошел от обезьяны, да, вот это еще один. Такой лозунг. Ну вот 33 текст говорит, что апостол с великой силой свидетельствуя о воскресении Господа Иисуса Христа и великой благодать был на всех их. Вот результат вот такого отношения к своему имуществу и к имуществу ближнего своего.
1: То есть тут подлинные принципы были, да? То есть те, которые пытались, потому что на самом деле идеалы коммунизма, они совершенно прекрасные. Вот. Но человеческая натура, она, если в своем плоском проявлении, не освященным божественным присутствием, не освященным Христом, живущим в нас, то она ведет к печальным результатам, да?
0: Да. А то, что это было действительно прекрасно, прекрасные принципы, вот тут 34-й и дальше. «Не было между ним никого нуждающегося, как мы уже говорили, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот она, христианская коммуна, по сути дела. И Бог вот таким вот образом, он, опять же, приоткрыл кусочек Царства Небесного. Вот то, что будет твориться на небесах, вот, что никто не будет ни в чем нуждаться, все будет иметь, все, хочешь это, пожалуйста, бери, пользуйся, там, может, владей даже. Потом еще что-то, я не знаю. То есть потребности будут все наши удовлетворены наиполнейшим образом. И Бог показал в это время, на этом месте, точно так же, как Он показал на горе Преображения кусочек царства трем апостолам. Да? Вот преобразился перед ними, и ученики увидели Царство Небесное.
2: И сказали, останемся здесь.
0: Слава Его, да. Слава Его, их, да, вот это вот обуревало это вот желание больше не возвращаться с этой горы, а наоборот, куда-нибудь еще выше, хотя бы кущу здесь поставить, чтобы остаться какое-то
1: куща,
0: время.
1: Куща, то есть палатки, да, в которых...
0: Да, шалаш такой,
1: да,
0: шалаш из листьев. Ну вот то же самое было показано и во время Пятидесятницы. То есть это вот излитие Святого Духа, это такой вот локальный, что ли, на Иерусалим, на Иудею и Самарию, да. Но рассчитывал, что это все дойдет до краев земли. Но уже не таким вот образом, как вот нисходящий огонь с неба, а вот через уже проповедь имени Божьего, проповедь Царства и расширение вот этого Царства Небесного через человека, от человека к человеку.
1: Это очень интересная концепция, Коля, это так важно. Так важно и нам понимать, что через нас, а порой мы и не осознаем, что это происходит, но через нас Бог распространяется, да? Распространяет свой характер, распространяет свое влияние на других людей.
2: Свою любовь каждому, да, из нас.

0: Господь и Его Дух делает человека возвышенным, одухотворенным. Вот смотрите, какие люди. В 36-м описано. И дальше. Вот так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Никто его не заставлял, никто его не просил, не принуждал это делать. Вот это было по какому-то наитию, по такому желанию, что ли, человека. Вот так прославить Господа. У меня есть земля, почему бы мне ее Господу не посвятить и не удовлетворить нужды моих братьев и сестер во Христе и прославиться это имя Божие. Оно действительно прославлялось. Потому что люди, видя, как живет вот эта небольшая христианская коммуна, им тоже хотелось в эту коммуну попасть, вступить, что ли, и пользоваться всеми вот этими благами. То есть, опять же, это пример вот этот с Иосией, это иллюстрация огромных перемен, которые произойдет с человеком, если он позволит Духу Святому вот так вот в нем жить и работать, и действовать, и не связывать его, что ли, как-то своими рамками.
1: И далее, да, мы увидим, как вот это действие Духа Святого в Варнаве, да, что он пошел проповедовать далее с апостолом Павлом, да, и их, ну, вот путешествия такие миссионерские были очень успешные.
0: Да.
1: Это действительно, это не только вот его поступок продать землю и отдать нуждающимся, да, а вот и далее нести эту весть о спасении другим людям.
0: Да. Вообще эта вот история, она напоминает события из книги Иисуса Навина. И если мы сейчас вот немножко назад перевернем страницу.
2: Коля, это, по-моему, очень интересная параллель, что ты проводишь с Иисусом Навином. Не первый раз ты уже это упоминал, по-моему, на прошлой встрече ты про это говорил.
0: Похоже, да.
2: Я не слышала это ни у кого и никогда, что вот именно это, что ли, вот христианская экономика, можно так сказать, вот она имеет параллель еще и в Ветхом Завете.
0: Вот мы должны вспомнить то, что произошло с городом Иерихоном. Это крепость, которая первой встала на пути Божьего народа, когда они перешли чудесным образом через реку Иордан. То есть вошли в обетованную землю. И вот здесь вот с 14 текста 6 главы Иисуса Навина написано, что в 7-й день встали рано при появлении зари и обошли. То есть вот это воинство народа Божьего вооруженное, они 7 дней обходили вот этот город Иерихон. Ни единого какого-то военного действия, никакого нападения нет. Они просто ходили вокруг города. И вот на 6 дней. А вот на 7-й день они встали и обошли уже вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Тогда в 7-й раз священники трубили трубами. Иисус Навин сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И город будет под заклятием. Вот на это надо обратить внимание. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу.
2: То есть вот это слово «под заклятием», оно означает, что ничего людям нельзя было брать себе, а что они могли бы иметь как добычу военную, да?
0: Да.
2: А что это все нужно было отдать Богу.
0: То есть это все принадлежит... Бог говорит, это мое, это... Вот это вот не трогайте, пожалуйста. Я вам дам другие города потом. Вы возьмете, что хотите. Там, вы видели, какие там фрукты растут, какие там грозди виноградные. Все будет... Вот это мое. Вот я вот так вот так решил. Это мне важно. И он предупредил дальше. Вберегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан снов Израилевых не навести заклятие, не сделать ему беды. То есть, если вы возьмете что-нибудь из этой вот добычи, да, то ожидайте беды. Пусть проклятие какое-то на вас падет, если вот что-то вы такое возьмете.
2: Ну, и это ведь вот был не произвол Божий. Бог знал, что то, что они там могли взять, оно бы впоследствии послужило бы им к падению какому-то, да?
1: Но это послушание. То есть Господь ведь хочет...

0: чтобы мы были послушными. То есть он сказал, и он действительно знает, что это самое лучшее, и они должны это сделать.
1: Именно для них самое лучшее.
0: Да, для них самих это самое лучшее.
2: Угу. Нужно все-таки вспомнить, что люди, которые вышли из Египта после 430 лет рабства, они набрались там языческих всяких вот ритуалов и поклонений, их нужно было перевоспитывать очень долго. И вот с таким вот языческим пониманием Бога они входят в землю, которую Бог им дает, как вот теперь вот тут, вот молоко и мед, он говорил. И когда Бог им там вот этот Иерихон разрушил и перед ним представил эти богатства, то сразу вот этот дух алчности, вот этот наверняка бы превратил дисциплинированный, послушный Богу народ в какую-то страшную вот эту массу разъяренных там вот, как вот у нас сейчас магазины бьют, да, вот да. В столицах мировых. То есть ну, вот эта агрессия, ярость, вот это все только бы разбить. Зачем ты ждешь машину? Зачем это тебе? Нет, все равно вот я ее разобью. Это вот я сейчас возьму. А чего я возьму? Я что-то или сожгу, или разорву. Ну, вот такого же рода дух, мне кажется, овладел бы народом, если бы Бог не сказал вот так вот, mm-hmm. прям категорично. И смотрите, это не шутки вот сейчас. Это серьезно, я говорю. И будет каждый человек наказан, если что-нибудь допустит себе вот этот дух вот этот Бог не допускал, вот этот mm-hmm. алчности. Потому что он корень всех зол, написано в Библии, серебролюбие. Мне кажется, вот от этого он просто спасал людей своих. И вот мы приходим с вами, переходим к книге Деяний, к пятой главе.
1: Это параллель как раз, которую
2: вот,
1: ты видишь.
2: Да, вот тут нечто похожее происходит. Некоторый же муж имени Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.
1: Вот это очень интересная история. Всегда, как она вызывает вопросы, что это за такая расправа с этими людьми.
2: Ну да, расправа следует дальше. Но вот то, что сделали эти двое, оно как бы очень похоже на то, что сделал один человек из книги Иисуса Навина. То есть эти люди, они хотели вступить в христианскую коммуну, хотели тоже пользоваться всеми ее благами. Вот такого отношения. Но какой-то другой дух жил в этих людях. Они, может быть, ну, не сказать, что отвергли Духа Христова, но, может быть, они его просто не послушались. Может быть, просто решили, что вот так будет лучше. Вот, и пошли каким-то за каким-то другим духом. А что это за другой дух, мы с вами поймем в процессе вот описания.
1: Их всего два. Или Божий Дух, или дьявольский.
2: Да, да, да. Но у этого Духа есть такие вот там разные там вариации. Там, у Божьего Духа, да, так вот мы говорим, что такое Божий Дух? А это вот любовь, радость, мир, долготерпение. А что такое Дух Сатаны? А это вот распри, ссоры, там, чревоугодие, там, еще так далее, так далее. Вот, то есть вот такие вот разные грани вот этого Духа. И вот одно из таких граней, видимо, унаследовали, может быть, своей прошлой жизни, эти два супруга Анания и жена его Сапфира. Утаил Сатаны. Зачем они это сделали?
1: Ну, утаили из цены, то есть они продали свое имение, часть они утаили, то есть приберегли, спрятали куда-то, а часть были готовы отдать вот в христианскую коммуну, да?
2: Ну да, то есть не все, а какую-то часть. Хотя при этом было сделано заявление, как вот налоговую декларацию делают люди. Вот все я выкладываю, там все вот налоги вот с этого все. А сам там что-то раз и где-то там припрятал какую-то собственность, да, и с нее там ее не задекларировал, например. Mm-hmm. Что-то похожее вот и здесь. То есть люди, которые хотели пользоваться преимуществами христианской общины, христианской коммуны, одновременно не хотели никаких обязанностей. То есть хотели что-то все-таки, давайте-ка мы оставим про запас там, да, для себя, как-то так. Что ими двигало, этими людьми? Ну, ими двигало то, чем были движимы вот иудеи и первосвященники, когда преследовали апостолов. Ими двигала жажда

0: славы, угу. жажда авторитета, жажда уважения.
1: А почему? Как это связано?
0: Что вот смотрите, как на Петра смотрят. Они у него смотрят, как на Бога люди-то. На Иоанна. Они великие люди, они, их слово там... И мы тоже хотим быть такими же великими, чтобы наше слово было там раз, как палочка волшебная, и все нас слушают, все там. То есть это жажда вот такой вот славы, что ли, но только человеческой, не Божьей. И как можно прославиться? А можно прославиться, как вот Варнава прославился. И вот там называют сейчас вот сын утешения, там, да, его так все любят, все уважают, все боготворят перед ним. А вот мы тоже так же пожертвуем, и нас тоже будут так же боготворить. Угу. И мы также будем таким уважаемые, почетные, почтенные люди. Вот, очевидно, вот это, я думаю, двигало Ананией с Сапфирой. Мы будем как все, но в то же время дух в нас другой немножко. Угу. Даже не немножко.
1: То есть ведь вот в принципе их ничто не заставляло это делать. Они могли быть членами этой общины.
0: Конечно.
1: И не внося туда свои средства, да? Вот, Коль, я теперь поняла, почему ты так это объясняешь, что ими руководила жажда славы. Они могли бы спокойно пользоваться всеми благами, а они вот решили внести, но как-то они тут слукавили.
0: Ну вот нас больше интересует, как же Бог на это реагирует? Ну, почему Бог так поступает? Вот в книге Иисуса Навина, например, вот в 7 главе, в 21-20 тексте.
1: То есть там все-таки кто-то взял заклятое, да?
0: Да, там некто Ахан, такой вот был человек, сына Израиля сделали преступление, взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израилева. То есть все-таки нашелся один, который пренебрег Божьим постановлением и сказал, ну, может, никто и не узнает, я вот закопаю где-нибудь эту одежду, там, драгоценное золото, там, да, на черный, так, на всякий случай. Не то, что на всякий случай, а это, ну, это же добыча военная, как водится у всех победителей, это же нормально. И вот что повлияло на этого человека, вот почему он так поступил, это большая загадка, неразрешимая, скорее всего.
2: Это из разряда... Он говорит, что полюбилась ему эта одежда и
1: понравилась.
0: Да, из любви к одежде, да. Из любви к золоту. Вот Стана тоже из любви к себе, Божий против Бога пошел, в конце концов. Из любви тоже, наверное. Ему так нравилось, когда его возвышают ангелы, когда прославляют хор, и его там боготворит. И, наверное, но мы не можем отгадать эту загадку, почему личность разумная, Божие творение поступает вот таким образом. Идет против своего Творца.
1: То есть просто не верит, что то, что повелел Бог, это во благо. Окажется, что Бог ограничивает в чем-то, что Он лишает чего-то хорошего, от чего мне было бы лучше. То есть это отсутствие доверия Богу, да?
2: Да.
0: Ну да. Откуда это берется? Непонятно. Необъяснимо. Грех необъясним. Он не имеет никакого логического даже вот понимания, что это такое, зачем это все. Нет объяснений греху. Поэтому его уничтожает Господь в итоге. Что это иррациональное какое-то число, это... какое-то инородное тело во Вселенной, mm-hmm. оно как заноза, вот оно только в опухоль приносит,
1: да?
0: Да, нагноение, опухоль, боль, и больше ничего. Mm-hmm. Его нужно извлекать, вот как мы занозу извлекаем из пальца. Вот точно так же и грех, с грехом Бог расправляется таким образом. И вот эта заноза вот вошла каким-то образом в Ахана, и он не устоял перед соблазном взять из заклятого и спрятать. И вот интересно, как Господь его уличает. Вот 20 стих хотелось почитать. В ответ Иисусу Ахан сказал, вот до этого. Иисус, став рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его. И указано было колено Иудина. То есть выяснялось, кто же вор. Почему нас постигло там поражение.
1: Кто взял заклятое?
0: Да, потому что они пошли в маленькую деревеньку какую-нибудь брать, ряды которой небольшим числом, посчитали, что там достаточно, а

0: терпели сокрушительные поражения от них. И Иисус понял, что что-то не то. Что-то не...
1: Иисус Навин,
0: да. Иисус Навин, да. Что-то мы сделали не так. И понял, да, понял, наверное, Дух ему Святой, конечно, подсказал, что вы нарушили мой запрет. И вот каким образом выявить преступника, выяснял его очень долго. Подходил колено Иудина, целое колено подходило. Потом, и каким-то образом они решали, что это не то колено. Каким могли образом они решать? Ну, наверное, там был Урим Тумим у священника в тех временах, в того времени. И что такое Урим Тумим? Ну, многие полагают, что это камни, один там и другой, которые там, как один мутнел, там другой. Но это опять же, не подтверждение библейское. Вот
1: это на одежде первосвященника были?
0: Это предполагается, да. У меня, я с другим предположением согласен, что это был отвес. То есть вот как вот у Бога отвес всегда. Очень много в пророчествах про отвес написано. И, скорее всего, это было колебание вот этого отвеса вот так или вот так. То есть, ну, как маятник. Если маятник качался в эту сторону, значит, да. Если нет, то есть, ну, это, опять же, это предположение такое. Тем не менее, как тут они определяли каким-то образом, что это
1: что колено, из этого вот колена это. Взял ли кто-то
0: да,
1: заклятое?
0: То есть вопрос
1: или
0: прямой задавался, да. Это колено, Господь отвечал, это, да. То есть следующий там подходит по коленам опять. Потом дальше идут что? Семейство.
1: В каждом колене были свои семейства.
0: Да, колено разделялось на семейство. И велел подходить по племени, вернее, племя Зары. Вот не случайно тут перечислено родословно Ахана в начале. Они вот эти все племя Зары, там, потом семейство Завлеева указано. И вот таким же образом подходили. И, наконец, подходили к семейству. Вот вычислили семейство вот таким вот действием. И указан Ахан. Конкретно сын Хармия, сын Завдия, сын Зары и из колена Иудина. Вот вся вот эта цепочка сошлась на этом человеке, Ахане. И тогда Иисус говорит, ну, давай, признавайся. В ответ Ахан сказал, точно, я согрешил перед Господом и сделал то-то и то-то. Между добычей видел прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота в 50 сиклей. И мне это полюбилось. Я взял это, и вот оно спрятано в земле, в шатре.
1: Ну, из-за этого разгром, да, поражение армии.
0: Из-за этого была, да.
1: То есть были последствия.
0: Погибли люди еще. Ну, этого Ахана они по велению Божию казнили. То есть он был побит камнями. Что же происходит у нас здесь, в книге Деяний?
1: Это не жестоко? Он же признался.
2: У него было время признаться в начале, там же подходили колено, их 12 было, то есть и последнее его колено было, что из колена Иудина было, семейство, сначала там общество, да, потом семейство, то есть он мог признаться, то есть покаяться, а это уже не раскаяние, это уже...
1: Когда это... он исполичный.
2: Да, уже. Это да, уже он... был определен.
0: Он даже не раскаивается в том, что да. как я полюбил этот
2: сын. Да, что я полюбил.
0: То есть оно так вот и жило.
1: Это оправдание для него, что вот ему это полюбилось, и это была причина.
0: То есть он себя сам оправдывает. Он не ищет покаяния, он оправдывает себя. Вы помните, что случилось с Иудой Искариотским? Он тоже признался в грехе. Согрешил точно я, предав кровь невинную. Но это не было покаянием. Это было признанием вины. И все. А покаяние подразумевает ненависть к греху в итоге. То есть я должен испытывать...
1: Разворот от греха.
0: Я должен сокрушаться о своем грехе, о том, что вот грех – это мерзко. Это невозможно с ним жить, с этим грехом. И невозможно в нем жить. И когда человек этого не понимает и говорит, что «Да мне полюбился, я вот видите, я все-таки грешник, ну что вы от меня хотите?» Я такой же, как и все вот там язычники, так же любят золото, любят одежду. И кто не любит? Ну, кто, ну что, за что вот мне, собственно? Ну, это не покаяние в грехе. Ведь он точно знал повеление Божие. Определенно, Бог повторил И так вот не случайно конкретно все расписал, что вот заклятый не троньте, это не троньте заклятый, иначе будет беда. Иначе все вот

0: какая-то беда на вас, вот именно на конкретного человека, на целый, на, пострадает целый народ. И вот он знал, пострадает народ. А, подумаешь. Ну, подумаешь, яблоко сорвать с дерева, съесть. Ну, а что Господь разрассердится? За что он так вот покарал Адама с Евой? Казалось бы, тоже, да?
1: Ну, потому что все это имеет последствия, да, и последствия страшные. И, ну, то есть нельзя было оставлять вот в том виде, в каком оно было. Иначе оно бы распространялось и разбухало бы эта закваска.
0: И вот тут теперь Деяния апостолов. Петр сказал: Анания, для чего ты допустил, посмотрите, какие слова, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Вот в чем его обвиняют? Их, вернее. Ну, сначала Анания. Ты солгал Духу Святому. Дух Святой и ложь, они несовместимы, их нельзя равнять. Если ты хочешь исполниться Духом Святым, то там ни места лжи, никакому лукавству, никакой жадности там не должно быть вообще. И если сила Божья, то есть чудеса Его, да, дается как бы пакетом, что ли, то есть права и обязанности вместе, если ты пользуешься этой силой и хочешь этого, ищешь этого, то у тебя есть и некоторые обязанности все-таки. Быть честным до конца перед Богом. Угу. У Бога нет половинчатых вот
1: этих. Это главное, да, быть честным?
0: Быть честным до конца, да.
1: Вот, и признать себя. То есть это вот можно сказать, что вот такой пакет всегда нам дается, что благословение Божьих чудес, благословение Божьего Святого Духа и обязанность быть честным, не
0: или
1: врать.
0: Ты полностью признаешь себя в грехе, или ты... Ты не можешь частично сказать, вот, Господи, я вот тут согрешил, а вот тут нет. Вот тут да, а вот тут нет. У него нет половинчатых вот таких вот решений. У Бога, у него, я не знаю, можно ли это назвать максимализмом, но у него или все, или ничего. Или ты все теряешь, или ты все приобретаешь. Целое царство приобретаешь. А что взамен? А взамен признай вину свою и покайся в своем грехе. Покаяние соверши. Потому что Царство Божие, с одной стороны, да? А с другой стороны, покайтесь, ибо оно приблизилось, покайтесь. То есть очистить свое сердце нужно от всех вот этих вот духов, которые влекут тебя к погибели, к воровству, к лжи, к лукавству, ко всякому. Допустил сатане, не кому-нибудь. Как может уживаться сатана с Духом Святым?
1: Никак.
0: Невозможно. Это невозможно. И когда сатана твой тобой владевает, значит, там Духу Святому уже не найдется места. А ими овладел сатана уже. Вот, ни больше, ни меньше. Зачем? И чем ты владел? Не твое ли было? Вот, да, что ты говорил. Мог бы сказать, да, часть я приношу, не все, а часть. И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу. Вот сейчас перед ним стоит Петр. Перед этим Ананий. И Ананий ему лжет в глаза. А Петр говорит: а ты не мне лжешь, ты лжешь Святому Духу. Ты же, вот, представляете, как вот Петр, как он осознавал себя, что в нем живет Дух Святой. Вот таким вот, можно назвать, дерзновением, что ли, да? Как это он себя считает, что Христом он себя считает или Богом? Нет, он считает, что в нем живет Христос, и в нем живет Дух Святой. И вот этому Духу ты сейчас, Анания, лжешь. Чудес, конечно, никаких не может быть, никаких исцелений. И мало того, если мы вот сейчас вот Бог...
1: Как... Ну, то есть последствия для всего общества, да?
0: Конечно,
1: один
0: да.
1: Человек солгал.
0: Все исчезнет сразу, никаких больше воскрешений, исцелений, не говоря уж о воскрешениях. Никаких больше вот таких вот такого духа общинности
1: чудес,
0: вот этой,
1: да.
0: Не будет больше. Бог показал вам кусочек царства, да? Вот ты хотел туда войти, но ты хотел туда войти как вор Инди, что ли, да? Вот есть такой текст тоже. Как через забор перелезть, что ли, со своими настроениями, вот этим, своим духом вот этим сатанинским, жадным. Ты хотел там вот, в этом царстве казаться, но ты играешь не с человеками, ты с Богом в игрушки начал играть уже. И реакция Бога, вот она. Услышал слова сии, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. То есть тот же самый случился что и с Аханом. Только там люди участвовали и в выяснении, кто там виновен в этом грехе, и потом в казни. То здесь Бог этого всего, он действует уже по-другому. Результат тот же, да, но Бог не стал разводить вот это дознание, вот это все, он сам все решил мгновенно, тут же все, как вот раз, и вот начало, вот конец уже, все, к этому все, в этом все и закончится. Закончилось бы, вот как в случае с Аханом. Человек пал бездыханен, Дух Святой был от него отнят, и не только Дух Святой, но еще и Дух Жизни вместе с ним, тоже пакетом, что ли. Вот такая вот поучительная история, очень поучительная. Нужно сказать, что больше такого мы не читаем в Писании, в Новом Завете, что вот это был единичный случай такой. Так же точно, как вот Царство Божие было показано как бы вот во славе, вот в этой коммуне, таким единичным образом. И точно так же, вот, что будет с теми, кто попытается это изворотить. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, народ прославлял их. То есть в результате все поняли, что шутить с Богом нельзя. И заигрывать, и никакого лука. Вот что Бог, вот я все время утверждаю, что Бог не терпит больше всего, это лукавство, вот эта вот изворотливость, это попытки вот это вот оправдать себя в своем там каком-то неправильном действии или еще в чем-то. Бог этого не может выносить, поэтому... У верующих все более присоединялись к Господу, и множество мужчин и женщин. Результат вот еще вот такой. То есть мы не понимали, что Бог своих защищает, да, но чужие не пристают, только свои. Это те, кто действительно живут Духом Святым и живут Христом Иисусом. Бог их хранит вот в этом. И таким будет Царство Небесное.
1: Ну что же, очень интересно, Коля, спасибо большое. То есть ответить на вопрос поставленный, что совместимы ли чудеса Святого Духа и вопрос финансов, да, конечно, зависят друг от друга. И так как Лена сказала в самом начале встречи, не только финансы, а все аспекты нашей жизни, да, либо мы, будучи правдивыми, искренними, открытыми, ведомыми Духом Святым. Либо мы открываем себя таким образом для Его воздействия, либо же, если в нас побеждают сатанинские вот это вот лукавство, попытка защитить себя самих своими способами, своими средствами, то это приводит к тому, что мы лишаемся Святого Духа. И в конечном итоге можем и лишиться духа жизни, да, даже такое возможно. Ну что ж, спасибо огромное вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич, я, Юлия Феминуткина, ждем следующей встречи с вами в цикле «Что есть Евангелие?» В цикле «Евангелие в действии. Деяния святых апостолов». До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни

деятельности церкви. Конечно, подкупают их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое, этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров, это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета, там, по делам религии, я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот... Я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: Я знаю, что когда даже мы бываем нетерпеливы, и мы высказываем Господу, может быть, не очень терпеливые просьбы, Господь слышит и заботится о нас. Я испытала это в своей жизни. Однажды так случилось, что я получила по физике 3. Это была не общая физика, это была специальная. «Детали и детали машин» назывался предмет. И я очень хорошо учила этот предмет. Но экзамен был в субботу. Я договаривалась, мне его преподаватель с легкостью перенес, что меня очень удивило. Я понимаю, что суббота – день Господень, но не хотела идти на экзамен в этот день. Обычно всегда преподаватели как-то, сопротивляются, приходится объяснять. А здесь он говорит, да, без всяких проблем. Я еще так думаю, почему? Когда я пришла в среду на сдачу экзамена, я была очень удивлена. Никто из группы в субботу экзамен не сдал. И оказалось, что этому преподавателю вообще очень сложно сдать экзамен. Одна девочка уже 5-й год учится в ВУЗе, пересдавая, уходя в академ, переводясь с очного на заочное. Вот только из-за этого предмета. Но я с первого раза села, ответила на билет, и он мне поставил 3. Я была очень расстроена, потому что у меня одни 5-ки и 4-ки. Я была с этим абсолютно не согласна. Я шла домой. Во-первых, я плакала. Во-вторых, я говорила, Господи, да как же ты позволил? Да почему же это 3? Да я не согласна с этим абсолютно. Когда я пришла домой, мой супруг, дети, все собрались вокруг меня и говорили, да это же такая мелочь. Я говорила, нет, я не хочу, чтобы эта оценка была. Ну и мне супруг тогда сказал, Господь может исправить твою оценку. Я говорила, ну как же он исправит? Ее же уже в ведомость поставили.

0: Он говорит, ну посмотри по-другому. Люди так радуются, что они вообще на тройку могут сдать. Они уже по 5 лет не могут сдать этот предмет. А ты его с первого раза сдала. Кстати, в этот день сдала только я и еще одна девочка. Остальная группа не сдала опять. Но я никак внутри не могла согласиться. И вот я продолжаю учебу в этом университете. Наступил другой предмет – гидравлика и теплотехника. Приходит совершенно другой преподаватель и обращается ко мне. Он говорит, кем работаете? Я говорю, я. А я на то время работала в отделе кадров. Я говорю, ну вот я секретарем и в отделе кадров, кадровиком совмещаю. Он говорит, нет, вам нужно в другой области работать. Я говорю, а почему? Он говорит, скажите, а вы не могли бы прочесть мой учебник, который я написал для студентов, сделать начитку, исправить орфографические ошибки? Может быть, чисто механический набор, вот, который был, мы хотим отдать его в печать, и мне нужно, чем больше людей прочитает, тем будет лучше. У меня есть друзья, с которыми мы вместе ходим в церковь. И когда к ним обратилась, что мне нужно проверить вот эту рукопись преподавателя, они откликнулись с удовольствием. Мы собрались в воскресенье и смогли всю эту рукопись проверить. Ну, кроме орфографических ошибок, и мы весь этот учебник быстренько по стопочкам распределяя, распрочитали. Я возвращаю ему, сказала, вот, пожалуйста, Владимир Иванович. Он мне говорит, Евгения, что я могу для вас сделать? Но я-то помню об этой тройке. И я говорю, вы не можете договориться с Гафуржаном Маматкуловичем, чтобы я пересдала ему этот предмет. А он так на меня посмотрел. Я не знаю, откуда он это знал. Может быть, они обсуждали где-то между собой. Он говорит, вам не верующей надо быть, а комсомолкой. Я говорю, почему? А он говорит, потому что я знаю, что вы хорошо знали и тот предмет. Он вам исправит на 4. Я говорю, как? Очень просто. Просто подойдете и скажете, Владимир Иванович сказал вам исправить мою оценку. И ведь, знаете, я насмелилась. Я подошла к Гафуржану Маматкуловичу, говорю, извините меня, пожалуйста, но Владимир Иванович сказал исправить мою тройку. А он говорит, без проблем, берет ведомости, исправляет. И в зачетке там подписался, что исправленному верит, поставил 4. И я пришла домой, вы знаете, мне было очень стыдно перед Господом. Потому что я говорила, Господи, ну как же ты теперь изменишь эту ситуацию? Ведь эту оценку уже поставили в ведомость. На самом деле для Господа нет ничего сложного. Он видел, что для меня почему-то на тот момент эта тройка была важна, чтобы ее не было, чтобы была 4. И он ответил на мою молитву, видя мою немощь в этом вопросе.
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Обрезание в 99 лет, измененное имя, бездетная жена и сын от служанки. Все это было в жизни патриарха Авраама. Но вот законного наследника от жены так и не было. Почему Бог велел Аврааму обрезаться фактически в 100 лет? Благословил ли Бог его незаконно рожденного сына? И что в итоге получил Авраам? Сегодня у нас в гостях снова магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: Юрий Михайлович. Ну и продолжим нашу беседу об Аврааме. Мы закончили на, ну, в общем, таком интересном событии, когда Сара, ну, поруководила какой-то...
6: Женщины любят руководить.
5: Да. Ну, иногда этому даже находит оправдание, вроде того, что, ну, мужчина должен заниматься важными делами.
6: Да.
5: Вроде выборов президента там или еще чего-то. А женщина, ну что, женщина может решать все вопросы.
6: Хранительница добра.

домашнего доме. Очага. Да, но у нас, конечно, история-то продолжается. В фокусе действительно семья Авраама. Что поменяла эта история с Агарью, да, то есть, потому что, да, мы читали сами, что Бог там, в виде ангела Господнего, да, Господь пришел к Агаре, разговаривал с нею, дал ей обетование, вернул ее в семью. А вот дальше что, да?

0: Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Я весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родится от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и в сие самое время на другой год». Пожалуй, что можно приостановиться в чтении, да, то есть достаточно такой большой, объемный текст 17 главы здесь, он очень многое.
1: Ну, и тем говорит. Более, что многое, наверное, надо и пояснить сразу же. То есть вот тут что мы сразу видим? Имена меняются. То есть Бог сразу же вот меняет Аврааму. Аврааму правильнее именно Авраама. И Саре именно Сарру. Вот, кстати, что это за изменение? Почему был Авраам, стал Авраам?
0: Новое имя будет говорить о том, что он отец множества народов. То же самое, как и Сара, да, то есть она, опять же, матерь множества народов. То есть меняется их сущность от перемены имени. И теперь они, по самой новой такой сущности, отражают благословение Божие.
1: То есть эти имена, они вот имеют теперь такое значение.
0: Да.
1: Понятно. Это как бы вот, то, что сразу на поверхности. Второе, наверное, несколько дольше придется объяснять. А почему, собственно, именно такое знамение, именно такой знак Бог предлагает Аврааму?

0: Да, у нас вот как бы уже в третий раз в книге «Бытие» появляется тема знака. Да? Угу. Первое, это когда, собственно, Каин получил знак от Господа, угу. что его никто не тронет и никто не убьет. А вот что это за знак был? Да? У нас до сих пор знак вопроса по этому поводу. Ну, как бы, что это может быть?
1: Печать на лоб.
0: Печать на лоб, да, родимое пятно. Да. Кто-то говорит, может быть, особое сияние какое-то, значит, над головой. Кто-то говорит, ну, может быть, я не знаю, там, выражение лица такое свирепое, что вот как посмотрел, так все, и убежал от него в страхе и ужасе. Но сложно нам сказать о знаке. Но явно, что теперь что-то стало видимое над Каином или угу. в Каине, да, что определяло, его вот как бы, ну, как бы неприступность, что ли. То есть подходить mm-hmm. к нему и трогать его было нельзя. А со вторым знаком завета проще. Это радуга. Это mm-hmm. все, что после потопа произошло. А именно Господь говорит о том, что теперь я не накажу более землю потопом. Да? Грех человека от юности его. И как бы он устанавливает вот это явление как и радуга. Но что это такое? Да? То есть это физическое явление явно. До сих пор мы можем наблюдать дисперсия воды, да, то есть преломление света в капельках воды. Значит, после дождя мы видим такое яркое разноцветное свечение. Да, радуга очень красивая.
1: Для того, чтобы наблюдать радугу, вообще говорят, дождь должен ну, либо закончиться, либо уже заканчиваться. Потому ну, да. что должно солнце быть, должны быть, соответственно, напротив солнца, с другой стороны, собственно, капли дождя и так далее. То есть, в принципе,
0: влага.
1: Да, тут, в принципе, радуга... Это не столько даже знак того, что не будет потопа, сколько, в общем-то, самый простой знак того, что вот этот дождь закончился.
0: Угу. Но Господь говорит о том, что вот это будет свидетельствовать, что потопа больше не будет. Да?
1: Ну, да.
0: Ну а что подразумевалось? Люди, пережившие такой страшный катаклизм, да, то есть целый год на самом деле быть в ковчеге, вот, это дело на самом деле крайне сложное. Я вот в бытность свою юношей служил срочную в военно-морском флоте, да, и попал как раз на корабль, на крейсер, достаточно большой на Черноморском флоте. И выходили мы в море и попали в шторм, да, там 10-бальный. И я скажу вам, а корабль огромный, 210 метров в длину, там 50 в высоту и в ширину. Ну, в общем, 12-этажный дом. Ну, просто громадина, там много палуб, помещений и так далее, 2000 помещений. Его как щепку швыряло там вот по этим волнам. Я поднялся на мостик, меня вызвали, и я посмотрел так вот через иллюминатор, и аж дух захватил. Мне просто захотелось спрятаться где-то вот там, убежать вниз, потому что эти громадные волны, которые накрывают тебя, да, то есть, ну, это просто действительно это стихия. Ну, и потом качка такая, что, ну, как-то ты даже ходить-то ровно не можешь, да, то есть... чуть ли не по стенам. Ну, утрированно, конечно, приходилось ходить. В общем, все буквально вот валится, все. Все, что не закреплено, не привинчено, не прикручено, не привязано, все просто падает, ломается и так далее. То есть это сложность. Вот представить себе, это как бы огромный корабль, и это на самом деле корабль там со всеми приспособлениями, там, от качки в том числе, со всеми обводами корпуса и так далее, которые, по идее, гасят эту волну. Но вот это уж не было ничего в ковчеге. Да? То есть, поэтому как бы попасть в такой шторм, но эти бедные животные, люди, да, то есть они, наверное, там как пробки в бутылке летали, там, знаешь, из бутылки вылетали на самом деле. Ну, как бы непросто это все было. И поэтому, когда все закончилось, естественно, да, ну, например, вот я кушать не мог, например, да, и вот вообще, ну, настолько состояние от этой качки, от этого всего, у нас там было шестиразовое питание на корабле, и вот все стояло нетронутым, что аппетита нету, желания есть нету, вот только быстрее бы все закончилось, вот быстрее бы дойти до пункта назначения. И вот эти люди, пережив это все в год, гораздо сильнее даже, вот, чем я переживал. Естественно, да, то есть каждый следующий дождь у них вызывал паническую атаку. Как любой человек, переживший пожар, запах дыма, у него стресс, все. Угу. Все это где-то инстинктивно всплывает, и человек никуда-то, ну, тут уже себя останавливает, хочется человеку куда-то бежать и прятаться, да. Поэтому

0: знак завета, да, это появляется в тот момент, когда, ну, уже человеку сложно даже с вопросом веры в слова Бога. Вот Бог сказал.
1: Ну, то есть это более или менее постоянное напоминание.
0: Да.
1: Ну, пусть не после каждого дождя, но все-таки
0: напоминание.
1: Время от времени.
0: Да. То есть человек увидел радугу, все, по идее, он должен успокоиться, все нормально, все хорошо. Дождь закончился, последствий нету, потопа нет. Угу. И вот теперь появляется новый знак завета, да, то есть в продолжении этой темы знаков. Господь говорит Аврааму, чтобы он обрезал крайнюю плоть. Да? Ну, конечно, такая тема специфическая, да, тут много не поговоришь на эту тему, что это такое, но, скорее всего, то здесь, опять же таки, у Авраама есть проблемы, да, ну, как бы у них проблемы с деторождением. Но здесь вот Сара говорит, что у нее проблемы, Авраам, не знаю, что считает, у нее или у него проблема, но здесь нету сына.
1: Ну, тут как бы более или менее понятно.
0: Вообще нет детей, там ничего не сказано ни о дочерях. Вообще нету детей, все. И как бы вот здесь, в этой области, у него как бы здесь уже вера, наверное, не осталась.
1: Ну, он, в общем-то, даже и рассмеялся, когда ему Бог сказал.
0: Вот видите, в этой главе смеется кто?
1: Авраам.
0: Авраам. А в следующей?
1: Сара.
0: Сара. И сына назовут Исаак, как переводится, смех, да, смех сделал мне Господь, смеющийся. Ну, то есть у людей уже как бы вот слова Божьи, даже сказанные при особых обстоятельствах заключения завета, уже на самом деле ничего не вызывает, кроме смеха. Ну, как бы, ну, сами посудите. Ну, вот смотри, он говорит, у меня, у 90-летнего, да, вернее так, не у Сары 90-летнего, а у меня у 100-летнего, да, он просто человек смеет. Но он же понимает, что уже все уже позади, да, то есть все вопросы деторождения, по идее, закончились. Это все относится к другому периоду жизни, к другому возрасту. Сейчас уже возраст покоя.
1: Ну, усмешка такая грустная.
0: Грустная.
1: На самом деле.
0: Грустная. Но получается, что Бог доводит Авраама до ситуации вот как бы невозможности рождения естественным путем. То есть мы понимаем. Вот сейчас ситуация пришла к тому, что на опять, да, то есть, а Бог приходит один раз, в 12 главе говорит о потомстве, другой раз говорит о потомстве, да. Животных там они вместе, так скажем, проходят, и тоже Бог говорит о потомстве. Агарь вот тут вот нарисовалась на горизонте, и вновь Бог
1: тут
0: приходит,
1: уже,
0: тут уже потомство появилось, да?
1: Тут уже после рождения Измаила проходит сколько? 13 лет, получается. Да. То есть и все никак.
0: У Сары все никак. И вот здесь, ну, можно по-человечески понять Авраама, у него сын теперь кто? Измаил.
1: Измаил.
0: Правильно
1: да.
0: же? И поэтому вот в эти все обещания Бога, во все вот эти обетования, он уже это встречает смехом. Для него это смешно. И смотрите, что он говорит вот здесь в 18 тексте. «Вот хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». То есть уже все согласились с определенным сценарием в жизни. Да? Кто сын, кто наследник? Измаил. Он будет родителей провожать в последний путь, он будет заботиться о семейной усыпальнице, и он будет наследником всего имущества. То есть дальше этого горизонта Авраам и Сара не идут.
1: Ну, в принципе, синица в руках.
0: Ну, конечно.
1: Уже. И так, в общем, ну, чудо не чудо, потому что постарались своими силами что-то решить, но тем не менее...
0: Решили.
1: Решили?
0: Решили. То есть получается, что вот этот земной вопрос, который мучил его, закрыт.
1: Ну, да.
0: Человек думал о смерти, человек думал о продолжении, так скажем, рода, человек думал о том, кто поведет племя, да, род, и вот он родился. Ну, пускай он как бы не от Сары, пусть он вот от египтянки, от Агари, но все равно же сын-то, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну и все. И получается, что здесь и Авраам просит и ходатайствует именно за кого?
1: За Измаила.
0: За Измаила.
1: Чтобы не потерять то, что уже имеет.
0: То, что имеет. А вот что же с Богом?

0: это картина интересная. Бог приходит ведь не за тем, чтобы благословить Измаил. Потому что Бог Агарию сказал уже ранее.
1: Он уже его благословил, но ну почему не за тем? Он благословение на Измаила здесь тоже.
0: Он как бы повторяет это благословение, но приходит-то он конкретно к человеку завета, понимаете? Приходит он конкретно к Аврааму, и он говорит, вот я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, даже имя будет у тебя много потомков, так же ведь? Угу. Вот Сара, у нее будет множество потомков, и чтобы вы не забыли, вы должны крайнюю плоть обрезать.
1: И не только себе, а вообще...
0: Всему роду. Теперь у вас всегда, по сути дела, мужеский пол будет обрезан. То есть, вот мужчина, мальчик на восьмой день, все, этот человек завет.
1: Как минимум несколько раз в день тебе будет напоминание. Вот оно.
0: Напоминание. О чем? Бог слов на ветер не бросает. Простонародная наша пословица, да? И выражение. Получается, если Бог пообещал, Он исполнит. То есть за Богом не останется ни одно обещание неисполненным. А по человеческим меркам это невозможно. То есть вы понимаете, ну мы же все понимаем, 90-е, уже все, финиш. Даже в древнее время вот Авраам смеется, Сара смеется. Ну какой ребенок, слушайте, в этом возрасте, да вы что? Конечно, нет. Пожалуйста, оставьте нам вот Измаила, он все сделает правильно, и мы вообще его любим. Но как бы Бог хотел другое. Смотрите, что интересно. Бог подчеркивает, что я благословлю Измаила, я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма расположу, и 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ. Не вопрос. Теперь два великих народа. Потому что тот, кто родится... И даже имя его упоминает Господь, Исаак, да? Вот завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Все. И Бог ушел. Бог перестал говорить с Авраамом. То есть он волю свою рассказал и даже имя будущего наследника назвал. Хочешь? А чем наследник будет отличаться?
1: От кого?
0: Вот теперь... следующий ребенок, который родится от Сары. А отличаться он будет тем, что завет с ним будет. Угу. И он будет продолжать линию передачи благословения как духовного наследия.
1: То есть то, чем занимался Авраам, будет продолжать его сын от Сары.
0: Да.
1: Но не Измаил.
0: Не Измаил. Вот это... как бы скажем, духовное служение, да? Первородный должен быть священником в семье. Угу. Он должен вот эти все обряды служения у жертвенника производить. Он должен наставлять в духовной жизни свой род, да? То есть... Он должен совершать молитвы, он должен приобщать своих соплеменников к Богу. Вот кто это будет делать?
1: То есть, получается, Бог еще сейчас и... ну, определенную традицию он меняет. Он, по сути, Авраам говорит, что вот у тебя есть уже первенец, все прочее, но первородный наследник, священник и все прочее будет не он,
0: да.
1: а тот, кто пока еще не родился.
0: Да. То есть, получается, Измаилу обеспечено политическое будущее. Ну, так вот в кавычки берем это выражение, тем не менее, да? Князья произойдут, он наверняка будет очень богатым, он обеспечит свою семью, опять же таки, кого? Маму, да, и как бы отца, он будет за них переживать и так далее. Но вот духовное служение, то есть опять-таки, будет по другой линии. И кто будет наследником вот этого священнического служения, определяет сам Господь. И вот это рождение, оно будет чудесным образом, то есть... 90- и 100-летние люди родят наследника обетований. Обетование перейдет фактически по линии Исаака. Но здесь меняется завет, друзья, потому что здесь он наиболее, так скажем, развернуто представлен. А здесь завет мой с тобою и потомками после тебя. Я буду их Богом, Богом твоим,

0: и потомков твоих после тебя». То есть здесь прежде всего Бог говорит о том, что Он не просто покровитель, Бог Авраама, а всего рода, всей линии потомков после него.
1: Ну, вообще говоря, обрезать-то нужно не только Авраама и его сыновей, а вообще всех.
0: Всех, кто в его влиянии находится.
1: То есть, по большому счету, Бог говорит, что ну вот всех, кого обрежешь, все, я их Бог.
0: Совершенно верно. Кроме этого, Бог обещает ту землю, на которой он странствует, всю, опять-таки повторяет обетование, да, ранее сказанное, от Нила до Евфрата, то есть во владение семьи Авраама. И третий момент, да, то есть в семени твоем благословятся все народы, да, то, что мы говорим. То есть вот этот самый потомок, он будет особым. То есть он продолжит линию благословения обетований, данных Богом. То есть духовное такое благословение роду Авраама. То есть мы видим три аспекта, да. Потомство благословлено, земля во владении и Яхве Верховный, то есть Бог вот этого всего рода. Он главный. Все. Он обеспечивает это благословение. И вот это, на мой взгляд, величайший подарок. Чтобы Авраам не забыл, сына нет еще, только через год будет, вводится вот этот знак обрезания.
1: Ну, в общем-то, получается, не только Авраам, но и ну, да, даже для Измаила это знак определенный.
0: И Измаил обрезан. Далее вот мы по тексту можем прочесть 23 текст. «Взял Авраам Измаила, сына своего, всех рожденных в доме своем, купленных за серебро, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь». Все. То есть получается, что Авраам это тоже участник. Простите, Измаил это тоже участник завета. Угу. Он тоже признан, да, членом семьи Авраама. А значит, Бог с ним особым образом тоже будет работать. Повторюсь, вот здесь представлен Господь. Посмотрите, как он говорит. «Я услышал тебя и об Измаиле». Господь слышит переживания Авраама. Господь понимает его заботу. Господь благословляет его сына, пусть даже рожденного вот от такой вот, может быть, не совсем легитимной связи. Но в целом любовь Бога к этой семье невероятна.
1: У Бога нет границ, получается.
0: Ну да.
1: То есть у него есть определенная, ну, определенная задумка, миссия, но в эту задумку могут войти все, кто захочет,
0: да,
1: все, кто это принимает.
0: Ну и когда есть воля Бога на рождение вот в таком возрасте сына, это тоже исполняется. Угу.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, у Бога есть план. Это особый план, который он изначально озвучивает, но в этом плане есть место для каждого. И каждому предложено поучаствовать. Как в древности, во времена Авраама, так и сейчас. Каждому из нас. Всего доброго. До свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонг я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если

Обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать. А нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным, или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда, она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны, и все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей жизни мы часто сталкиваемся с тем, что дорогие, любимые нам люди оказываются в тяжелой ситуации, в тяжелом положении. Они падают, они скользят направо и налево. Другие стоят на краю пропасти, серьезного отступления или решения в их жизни, которое может оказаться роковым. Моя молитва сегодня о том, чтобы это духовное размышление открыло многим глаза на их истинное состояние. Чтобы мы узнали данное нам Богом спасение, Его сильное желание удержать нас. Этот грех, о котором я говорю, который может оказаться роковым, опасен, потому что многие христиане относятся к нему с ненадлежащей серьезностью. Его не считают достойным внимания. Его зло либо недооценивается, либо просто игнорируется. Тем не менее, он очень искусно, пагубно влияет на многих христиан, причиняя крушение и гибель. Этот грех не сравнивается, как мы привыкли понимать, с грехом плоти, таким как, например, прелюбодеяние, блудодейство, похоть, картежные игры, воровство, алкоголизм, наркомания и прочее. Также я не имею в виду мысленные грехи – гнев, алчность, тщеславие, непокорство, непрощение, клевета, сплетни, гордость и тому подобное. Однако, если этому греху потворствовать, то под его предводительством человек может впасть в любой из перечисленных грехов. Нам непонятна нищета, бедность, трудность, особенно среди преданных Богу людей. Мы всегда задаем вопрос, и вопрос часто звучит одинаково. Почему, когда я живу и поступаю по правде, в моей жизни столько боли и мук? Вот сегодня я со Христом, вот сегодня мое сердце вполне предано Ему. Но почему в моей жизни продолжают жить вещи, которые я не понимаю?

После того, как я посмотрел на людское горе, печаль глазами Бога и увидел нечто, чего я не замечал раньше, я начал понимать, как легко для христиан, которых постигло горестное испытание, упасть в грех чрезмерной печали. Грех, который я раскрываю в этой самой проповеди, в этом духовном размышлении. Видите ли, если мы смотрим на наши испытания глазами Бога, если мы видим их Его глазами, они представляются нам иначе. Но если мы смотрим своими глазами, человеческим взглядом, если мы не видим всего, то часто наш разум обволакивается печалью, горестью, опасностью. Мы можем поскользнуться и свалиться в темную бездну, из которой уже потом не выбраться. Вы можете подумать, что с моей стороны несколько жестоко предполагать, что скорбящая по поводу утраты своих родителей девушка может впасть в ужасный грех. Или человек, который потерял того или иного близкого ему человека, неважно, кто это, мы всех наших родных и близких чрезвычайно любим, окажется во грехе. Может ли быть такое? Не ужасно ли это? Когда Божий народ переносит подобные испытания и трудности, когда внезапно постигает беда, и сердца людей окружает страх, тревога, беспомощность, их сердца волнует лишь один вопрос. Почему так жестоко ко мне жизнь в то время, когда я стараюсь жить благочестиво и праведно? Именно в этот момент они становятся на краю бездонной пропасти, в которую очень легко свалиться. Представляясь таким отчаянными мыслями пред Богом, они тем самым потворствуют чувству, которое для них может стать губительным. Посреди нашего жизненного кризиса наступает время, когда нам важно не допустить, чтобы в нашем сердце пророс корень сомнения и горечи. Я верю, что Бог понимает наши невольные вспышки, тревоги, всякий раз, когда случается беда. Перед лицом смерти, бедствия или другой какой трагедии многие из нас вопьют: «Господи, для чего Ты допустил это мне?» Даже Сын Божий, когда был на Голгофском кресте, сказал слова: «Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Но Иисус, при всех переполняющих Его невообразимых страданиях, равных которым нет на земле, не позволил своей скорби укорениться и взойти сомнениями на почве Его сердца. Вместо этого Он позволил Святому Духу утешить Его, с решимостью вошел на Голгофу, на крест, и в самую трудную минуту агонии и мук Он поручил свою жизнь в будущую, в руки Творца, в руки своего Отца. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой», скажет Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе, 46 стихе. Я осознаю теперь, что нам иначе не избавиться от печали, скорби или иных проблем. Нам не найти никакого выхода, если мы не остановимся и не скажем: «Я не стану больше вопрошать и подвергать сомнению все, что меня постигает. Да, я скорблю, и мне больно, но я знаю, Бог восседает на престоле. Хватит сомневаться». Для того, чтобы нам было понятно, я приготовил для вас одну историю. Историю переживаний одного Божьего человека. В 72-м псалме Асав напишет слова: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, когда я увидел благоденствие нечестивых». Асав был главным певцом, старшим певческой группе при царе Давиде. Он и сам, и люди его были исключительно людьми Божьими. Они совершали особое служение Богу. Он написал 11 из всех псалмов псалтыря, книги «Псалтырь». Человек этот был сослужителем и очень близким другом Давида. Поистине, никто из левитов, служащих в Доме Божьем, не мог бы сказать, что он не друг Давиду.

Ведь большинство своего времени Давид тоже пребывал в храме. Он любил Бога, любил быть в Доме Божьем. И все же, вопреки великому его призванию, Асаф исповедуется в 72-м псалме во 2 стихе. «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Мы знаем, что Асаф был чист сердцем. Он имел правильное понимание о Небесном Отце, веряя жизнь свою Богу. Даже с самого первого стиха он говорит, «Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцам». Другими словами, Бог добр ко мне. Он дал мне чистое сердце. Но сразу же, в следующем стихе, это чистосердечный и открытый Богу человек признает. «Я чуть не упал. Я почти раздавлен». Почему Исав пишет об этом? Не потому ли, что его разочаровало отступление от истины, которое пережил Давид, царь, его любящий друг и тот, с кем он вместе ходил в храм. Этот певец знал и наблюдал жизнь Давида, все, что делал и говорил царь. Его, должно быть, глубоко печалило падение Давида, его несостоятельность пред Богом, его борьба со страстями, его прелюбодеяние с Версавией, его замысел на жизнь Урии, мужа Версавии. И, конечно, Давид в своей жизни имел много отступлений и недостатков. Возможно, Асав здесь подразумевает лицемерие Давида, известного своим благочестием. Может, он горестно восклицал: «Я надеялся, что этот человек будет для меня примером, но вот, что я вижу ныне». В этом ли причина того, что Асав едва не пошатнулся, едва не упал? В том ли его грех? Давид упал, значит, и Асав едва не упал, не правда ли? Говорит ли Асав об этом? И при том положении, устаю ли я теперь, если упал Давид? Нет, ничего подобного в сердце Асафа не было. Что же тогда заставило его пошатнуться? В чем заключается грех Асафа, когда он едва не подскользнулся и не упал? О каком грехе здесь идет речь? Грех Асафа был в том, что он думал, что его страдания были незаслуженными, незаслуженным наказанием Бога, в то время как нечестивые, не знающие Бога, благоденствовали и жили прекрасно. Этот грех зарождается тогда, когда мы начинаем обвинять Бога в том, что Он нерадив по отношению к своему народу, что Он не вполне справедлив с нами. Из этого псалма мы видим, что Асаф был в огненном испытании, что он предстоял перед большими трудностями, и он свидетельствует в 14 стихе 72 псалма. «И подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро». Другими словами, каждый день подвергался мукам и каждое утро наказанию. Значение слов «подвергался ранам и обличаем» был в еврейском языке, в оригинале, означает буквально следующее. «Я был поражен жестоким горем. Каждое утро я просыпался в печали, в боли и скорби. Я избиваем был каждый день. Я чувствовал себя как будто наказанный. Мне трудно было даже говорить об этом». В своей речи Асаф подразумевает свою собственную бедность, когда он говорит: «Я позавидовал, видя благоденствие нечестивых». Третий стих 72-го псалма. Вот что являлось главной проблемой Асафа. Он позавидовал, видя благоденствие тех, кто не знал Бога. Вокруг себя Асаф видел, как преуспевали нечестивые люди, и каким богатством они были окружены. Их жизнь, очевидно, была безболезненной. Они наслаждались знатностью, пышностью, тучной в материальных благах, обладая всем, что они только могут пожелать. Поэтому, возможно, Асаф остро ощущал свою бедность и нищету. Чистосердечный певец не понимал, почему обстоит дело именно так. Почему так по-разному устроена жизнь людей? И он возопил: «Господи, для чего это так? Почему все так бессмысленно?» Такие сердечные мучения Асафа довели его до того, что он чуть было не согрешил смертельным грехом, приписыванием Богу неверности, равнодушие относительно личной его участи, относительно участи Божьего народа. Он про себя говорил: «Вот они, безумные нечестивые грешники, они не совершают молитв, они не читают Слово Божие, они пренебрегают

всеми Божьими заповедями, и однако же их не постигают тяготы жизни, и они не переносят лишений, и с прочими людьми, как сказал Асаф, не подвергаются ударам. А ты, Господи, все это видишь и допускаешь. Асаф в действительности так размышлял. Нечестивый не испытывает страданий, которые испытываю я. Они творят зло и тем не менее благоденствуют, когда я самоотреченно очищаю свое сердце. Они умножают свое благо, когда я слаб и в печали, они благоденствуют. А затем Асав задает тяжелейший для него вопрос. В 11 стихе 72-го псалма он говорит, «Есть ли видение у Всевышнего?» Другими словами, неужели Бог не проверяет положение дел? Разве он не видит того, что происходит? Разве он не знает о неравенстве, существующем между его народом и нечестивыми безбожными людьми? Мы постоянно терпим лишения, тогда как нечестивые довольствуются всем, чего не пожелает их сердце. И Бог позволяет, чтобы так продолжалось и дальше. По нашему человеческому мышлению, жизнь должна складываться следующим образом. Если мы все-таки вручили, отдали себя в руки Божьи, то для нас тогда открывается прямая дорога к славе. На нашем пути не должно быть никаких препятствий, ни страданий, ни испытаний. Дорогие друзья, не случается ли в вашей жизни так же? Ваши молитвы остаются неотвеченными. В ответ мы получаем абсолютно ничего. И подобно Асафу, вы в конечном итоге начинаете задаваться вопросом, почему так трудно все в жизни праведнику. Вот где начинается полоса опасности, место, где многие пошатнулись и подскользнулись и упали. И вот вопрос Асафа, вопрос многих людей сегодня, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? 13 стих 72-го псалма. Такие мысли кажутся невинными, но они являются краем страшного рва, который зовется неверием, разочарованием. Асав был близок к этому краю, с которого едва было не свалился. Разрешите мне спросить вас, как вы реагируете, когда на ваших глазах разбиваются все ваши планы и мечты? Вы были настолько сильны и уверены, что получили слово от Господа. Вы полагали, что Он дал вам ведение и направление, что поощрял вас в достижении цели, но все пошло прахом. Вы счастливо думали, наконец, мои молитвы будут отвечены, Божий план начнет сбываться в моей жизни, но в один день вдруг вдребезги разбили все ваши мечты. Ваши планы погибли, мечты рассеялись, все легло прахом у ваших ног. Теперь вы начинаете думать. И в этот момент сатана становится рядом с вами. И шепчет вам, несет свою мерзкую ложь. Видишь, теперь ты получаешь все возмездие со свое непорочное хождение пред Богом. Вот как он обращается с тобою. Когда ты уповаешь на его водительство, вот как он действует. В 72-м псалме, в 21-22 стихе, Асав приходит в итоге к выводу. «Когда кипело мое сердце, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». А что же, в конце концов, понял Асав? В 16 и 17 стихе 72-го псалма он говорит, «И думал я, как бы разуметь мне это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не разумел конца их». Не спешите кому-то звонить, когда у вас проблемы. Не принимайте поспешных решений. Уединитесь с Богом. Излейте перед Ним ваше сердце. Идите во святилище Его и получите ответ. Ответ был для Асафа четким и ясным. Так, на скользких путях ты поставил их и повергаешь их к пропасти. Асафа озарило откровение. Ведь это не я стою на скользких путях. Это они нечестивые скользят, они стремительно направляются к вечной погибели. Вот когда Асаф успокоился в своих внутренних борениях, он увидел, что он едва не поскользнулся, он сумел удержаться. Затем этот певец завершает псалом победоносными словами. «На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать дела твои». Иисус пережил искушение в пустыне, Гефсиманию и Голгофу.
Стоило ли

Сыну Божьему идти этим путем? Почему он так решил? Да будет воля твоя. Вот что были словами Христа. Я желаю вам этого. Я желаю вам изучить этот псалом, обратить внимание на жизнь Иисуса. И я уверяю вас, если вы посмотрите на свою жизнь иначе, вы найдете ответ на эти вопросы.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

Сегодня мы продолжаем разговор на непростую тему «Интимная жизнь, спасительные табу». Мы остановились во время завершения первой части нашего вечера на важнейшей истине о том, что Божьи законы – это законы жизни. Это законы, которые раскрывают, как устроена сама ткань, сама материя жизни – это матрица устройства мироздания. И потому чрезвычайно важно жить по этим законам хотя бы для того, чтобы не умереть, хотя бы для того, чтобы вот здесь уже, на земле живя, иметь ту самую жизнь с избытком, о которой говорил Иисус Христос, Спаситель. Скажите, что вы видите на экране? Как бы вы обозначили, что это такое? Кто-то говорит, вода. Есть ли те, у кого более научный склад ума? Формула воды. Ой, какая благодать. Да, H2O. H2O – две молекулы водорода, одна молекула кислорода, простейшая формула. Это чудеснейшее вещество на нашей Земле. И вот кто-то мог бы сказать, ну, подумаешь, лишняя молекула. Молекула туда, молекула сюда, заповедь туда, заповедь сюда. Давай мы возьмем и вот такую формулу вот предложим. H2O2. Вот. И также будем ею мыться, также будем ее, не разбавляя, пить. То есть будем жидкость жидкостью, подумаешь.

0: Что это такое, кто знает?
1: Перекись водорода.
0: Представляете себе, малюсенькая разница, вместо одной молекулы две молекулы кислорода. Но в реальности получается нечто совершенно отличающееся. Вот это иллюстрация того, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Господни. Это заповеди жизни. Потому я надеюсь, что вот то, что мы будем рассматривать сейчас, все эти

оградить. Итак, каковы же эти заповеди? Я в своем изложении расположил их так, чтобы начать с самых неприемлемых для большинства представителей общества, то есть начать с тех, которые, ну, как бы автоматически подразумеваются мерзостью и неприемлемы, и затем мы будем двигаться в сторону того, что в современном обществе, в зависимости от региона, конечно же, есть разница, но тем не менее становится все более и более общепринятым, дозволенным и даже в некоторых случаях похвальным. Итак, первое табу, первый запрет. Книга Левит, 18 глава, 23 стих говорит: «Ни с каким скотом не ложись». Ну, тут комментарии излишние, это именно 18 глава книги Левит, то есть это законы о мерзости интимных отношений. То есть речь не идет о том, что нельзя спать с кошкой, которая ваш сон охраняет на подушке рядом. «Ложись» в Библии – это эвфемизм, описывающий что? Интимную близость. Итак, это то, что называется скотоложество. В книге Левит в 20 главе, в стихах 15 и 16 написано, что те, кто эту мерзость осуществляет, сказано, кровь их на них, то есть они сами несут свою вину. И это же повторяется и в апостольских писаниях. Первое послание Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10 говорит. 1 Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников и для всего, что противно здравому учению». То есть подтверждается в новозаветную эпоху запрет на эту девиацию, на интимные отношения с животными. Ну, и я вас прекрасно понимаю, некоторые из вас выражают сейчас такое вот состояние души, что, ну, просто, знаете, как говорится, плеваться хочется. И в действительности это есть реакция любого здравого, здорового человека. Сказано, это мерзость. Это первое табу. Рассмотрим следующее. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Сказано так: «Никто, никакой родственнице по плоти не приближайся». По-прежнему 18 глава книги Левит рассматривает законы об интимной близости, и таким образом это запрет на что? На кровосмешение. Второй термин – инцест. Это запрет на интимную близость с родственниками. И вот здесь, в 20 главе книги Левит, в 17 стихе, разъясняется природа этого эвфемизма. Эвфемизм – это литературный прием, который позволяет о чем-то, что считается постыдным, говорить, используя другие термины. Ну вот, послушайте, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою», что означает в Библии «взять»? Вот когда мужчина берет женщину, это что? Это описание как раз-таки взаимоотношений между ними. Так, «если кто возьмет», дальше сказано, «и увидит наготу», что значит «увидеть»? Это тоже эвфемизм. Увидеть наготу в Библии означает вступить в интимную близость. Дальше, она увидит наготу его. Сказано, это срам. Он, еще один эвфемизм, открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. То есть такие слова, как возьмет, увидит наготу или откроет наготу, все это описывает интимную близость в фразеологии Священного Писания. И это запрещено. Кровосмесительные связи, инцест запрещен, и сегодня наука дает, по крайней мере, отчасти ответ на вопрос о глубинной мудрости этого запрета, потому что у близких родственников негативные рецессивные признаки, которые передаются по наследству, соединяясь, очень часто приводят к чему? К рождению к
каких-то детей с уродствами и так далее. То есть сегодня мы отчасти можем

же можно сказать, как мудр наш Творец. Он сказал, что это стража жизни, это именно спасительный табу, и это в действительности так. Следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 22 стих говорит: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». В книге Левит в 20 главе, в 13 стихе написано для описания представителей одного пола и интимной их жизни сказано: «Они сделали мерзость». Это в современном обществе называется гомосексуализм, связь интимная с представителями одного пола. И этот запрет повторяется, как и многие иные, и в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на книгу послания апостола Павла к римлянам, первую главу. Римлянам 1 глава, стихи с 24 по 27. Сказано: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог, то есть отдал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть вы видите, что Священное Писание здесь в первой главе послания апостола Павла к римлянам описывает и так называемый женский гомосексуализм, и мужской гомосексуализм. И то, и другое является мерзостью, и то, и другое является нарушением Божьих законов жизни. И очень интересно отметить, что то, как сегодня, спустя несколько десятилетий после так называемой сексуальной революции, стали смотреть на вопросы гомосексуализма, и вот нынешнее понимание так называемой науки, в особенности в западных странах, оно фактически никогда не было наукой предложено. Вот небольшая история этого вопроса. Так называемый справочник по диагностике и статистике, который в 1973 году был издан Американской психиатрической ассоциацией, вот там вот в 1973 году впервые за историю этого вопроса вот в современном обществе, в истории нового времени, уже гомосексуализм впервые не был назван девиацией, сексуальным отклонением. Это было в 1973 году только. И это было не следствием исследований, научных методов, это было следствием общественного давления, потому что психиатры, входившие вот в эту ассоциацию, они оказывали давление на своих коллег. Ну, представляете, если твой друг тебе говорит: «Ты что, меня считаешь ненормальным? У меня же образование, у меня, как говорится, докторская степень в этом вопросе и так далее. У меня девиация». То есть это было общественное давление. И потом, когда дальше вот этот процесс стал развиваться, то уже и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, также она поддалась общественному давлению. И вот получается, в новейшее время, только лишь в 1992 году, то есть совсем недавно, только в 1992 году Всемирная организация здравоохранения тоже изъяла гомосексуализм из-за перечисления девиаций, отклонений в нормах сексуального поведения. То есть все это, вот в особенности в западных странах, распространяется теперь как просто альтернативный вариант. Но этому изначально и до сих пор никогда не было надлежащего исследования дано, чтобы взять и поменять. Так наука не работает, дорогие. Наука – дело серьезное, она имеет отношение к наблюдению, к фиксируемости и к проверке выводов. Ничего подобного не было вот в случае, когда общество современное стало относиться вот к этой девиации совершенно не так, как заповедовало.

ведает Господь. Итак, мы рассмотрели гомосексуализм. Это нарушение воли Божьей и заповеди Его в отношении интимной жизни. Посмотрим на следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 19 стих. Левит 18:19 написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Открыть наготу, как вы помните, это эвфемизм, означающий вступить в интимную близость. В 20 главе книги Левит, 18 стихе, чуть по-другому сказано: «Во время болезни кровоочищения». То есть это запрет на интимную близость во время менструации. И очень важно отметить, что это положение повторяется и позже в Священном Писании. В частности, в книге пророка Иезекииля, давайте посмотрим на 18 главу, стихи 5, 6 и 9. 18 глава, 5, 6 и 9. «Если кто праведен и творит суд и правду». И дальше описывается этот праведник. Сказано, например: «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». И дальше иные признаки даны. И вот в 9 стихе написано: «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть это вновь вопросы жизни и смерти. Вот так вот дело представлено в Священном Писании. И сегодня вновь мы живем в то время, когда, с одной стороны, многие отходят от божественных норм, а с другой стороны, все больше и больше научной информации появляется, которая показывает оправданность и великую мудрость и спасительную силу этих древних постановлений. Когда Господь дал все эти законы, медицина в сравнении с современным, теперешним уровнем была в зачаточной стадии развития. А сегодня мы гораздо больше можем об этом знать. Поэтому давайте посмотрим на медицинский фактор. Мы стараемся оперировать официальными научными источниками, потому что мнений предостаточно. Так вот, что написано в Малой медицинской энциклопедии? Цитирую: «В период менструации недопустимы половые сношения». Светский научный справочник. Или же Большая советская энциклопедия: «Половые сношения на время менструации исключаются». Таким образом, мы находим, что есть причины, о которых нам сегодня нет нужды говорить, потому что не достанет времени, но вот и этот запрет, оказывается, также имеет свои научные, глубоко уходящие в сами механизмы, имеющие место в организме женщины, основания. Вот каков наш Господь. Он в действительности, давая какие-то законы, дает, потому что такова жизнь, таково устройство жизни. Ну и здесь интересно было бы отметить также и психологический фактор, который учеными сегодня открыт. Это так называемый принцип маятника во взаимоотношениях. То есть, если двое постоянно рядом, то наступает время, когда нужно немножечко отдалиться друг от друга. Для того, чтобы не наскучить друг другу, для того, чтобы вновь испытать необходимость и оценить ценность этого великого Божьего дара – интимной близости. Как написал известный француз Франсуа де Ларошфуко, психологический фактор здесь действует. «Разлука, – пишет он, – ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер задувает свечи и раздувает пламя». То есть вот те современные пары, которые пользуются неестественными способами воздействия на женский организм, принимая соответствующие противозачаточные средства, где менструация регулируется, хочешь раз в квартал – пожалуйста, хочешь раз в год – пожалуйста, или вообще можно ее прекратить, вот сколько лет не нужно, столько и не будет, то в результате вроде бы теперь, как говорится, ну никаких ограничений, пожалуйста, упивайся любовью. Что происходит
через время

это становится пресным и даже отталкивающим. И при исследовании оказывается, что вот это вот маятникообразное движение желаний, оно является огромным благословением. Я не говорю уже о медицинском факторе. Итак, это еще было одно спасительное табу – запрет на интимную близость во время менструации. Посмотрим на следующий запрет. Книга «Исход», 20 глава, 14 стих. Это 7 заповедь десятисловного закона Божия. Там написано «не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Что означает этот термин? Фактически, за исключением церковного контекста, термин «прелюбодеяние» в современном русском языке уже практически не используется. Правда? Прелюбодеяние. То есть так говорят только люди церковные, те, которые знают библейский язык, язык синодального перевода Библии. Что такое прелюбодеяние? Давайте посмотрим на определение. Новый словарь русского языка говорит, это нарушение супружеской верности мужем или женой, внебрачная любовная связь. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит, что это плотская неверность лица, состоящего в супружестве. Таким образом, сама вот эта заповедь, она имеет базовый, довольно ограниченный смысл. То есть это двое уже состоящих в интимной близости. То есть это муж и жена, которые уже любят друг друга. Если посмотреть на этимологию этого слова, то есть смотреться в происхождение основных составляющих частей этого термина, то получается, что здесь у нас приставка «пре», это сокращенное от «пере», то есть, да, «пере», то есть выходя за границу, дальше «люба», «любовь» и «деяние». То есть дословно что получается? Деяние в любовной сфере, в интимной близости, которое перешагивает за уже имеющиеся отношения, прелюбодеяние. В подлиннике же, в древнееврейском языке, на котором были даны нам 10 заповедей, здесь используется термин «наав», и означает он «нарушение супружеской верности». И Библия уточняет, книга «Левит», 20 глава, 10 стих говорит, кто будет прелюбодействовать с женою замужнею. Прелюбодеяние – это заповедь, которая относится к людям, уже состоящим в отношениях интимной близости. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 32 стихе, прелюбодеяние определено так. Сказано «вместо своего мужа других». Это еще один отдельный запрет, запрет на нарушение супружеской верности. Посмотрим теперь на книгу Второзаконии, 22 главу, стихи 20 и 21. Там описывается еще один запрет, еще один закон жизни. Второзаконие, глава 22, стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Что такое блудодеяние, в отличие от прелюбодеяния? Блудодеяние, согласно Библии, в данном случае – это интимная близость до брака. Это интимная близость до брака. И это названо срамным делом. Посмотрим, как рядышком здесь, в 23 главе, книги Второзакония, в 17 стихе этот запрет выражен. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть добрачная интимная жизнь является мерзостью, является срамным делом, является нарушением воли Божьей. Мы посмотрим в качестве иллюстрации на трагедию, которая имела место в жизни патриаршей семьи. Книга «Бытие», 34 глава, стихи с 1 по 3 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери

Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Пока сделаем паузу. Что произошло? Чувство есть? Он ее любит? А что означает фраза «говорил по сердцу девицы»? Он ей тоже нравится. То есть взаимные чувства, так? Взаимные чувства. Ну и как сегодня, к сожалению, многие мыслят? А что еще надо? Я его люблю, он меня любит. Это достаточное основание для того, чтобы мы теперь стали одной плотью. Какая там нужна нам печать? Разве вот, как говорят, эта бумажка из ЗАГСа, разве как-то поможет нашим отношениям? Послушайте, дорогие, как Библия оценивает вот это состояние взаимоотношений. 31 стих 34 главы говорит, они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею? Итак, блудодеяние – это еще один запрет для сохранения святости, для неосквернения тела человека. История древних цивилизаций показывает, что все цивилизации, как правило, проходили через определенные закономерные этапы развития. На первых порах обыкновенно строго запрещались добрачные и внебрачные интимные связи. В результате общество строилось на здоровых основах, и цивилизация, страна, край очень многого достигали в плане науки, в плане искусства, архитектуры и так далее. Но потом обыкновенно, когда та или иная цивилизация достигала расцвета, то теперь ослаблялись нравственные устои, народ начинал потакать своим страстям, начинался разврат, нарушение и разрушение семьи, альтернативные формы проживания и так далее. И без исключения со всеми цивилизациями в исторической перспективе все они, когда вот нравственность падала в вопросах интимной жизни, эти цивилизации исчезали. Чего стоит только вот история Рима. Рима, Железного Рима, с высочайшим уровнем развития многих отраслей знаний, инфраструктуры, армии и так далее. Кем он был завоеван, Рим? Варварами. Людьми с примитивной по сравнению с римской культурой, системой правления и так далее. Потому что общество уже разложилось изнутри. Все, нет возможности обществу продолжать жить, если нарушаются Божьи принципы взаимоотношений. Потому, когда мы говорим с вами о спасительных табу, это в действительности то, что спасает нас. Еще, книга «Бытие», 38 глава, стихи с 8 по 10, использует имя Онан, которое ошибочно стало использоваться для обозначения онанизма, как способа самоудовлетворения. И хотя этот термин неверен, что касается использования имени Онана, потому что Онан при исследовании не занимался онанизмом, он, сказано, входил к жене брата своего. Входить означает, он вступал в интимную близость. Тем не менее, мы смотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, стихи 9 и 10, где сказано, что неправедные царствия Божье не наследуют. И в том числе вот перечисляются некоторые малакии. Вот малакии, они не наследуют Царствие Божие. Кто они такие? Посмотрите, что говорит Даль. Малакия – это рукоблудие. Онанизм – это пагубный порок скотской похоти, говорит Даль. Дальше мы смотрим на словарь русских синонимов. Там написано «малакия» – это мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм и так далее. То есть, когда мы исследуем этот термин с точки зрения его изначального значения, то мы находим, что самоудовлетворение, оно нарушает целый ряд Божьих заповедей. Господь установил в организме мужчины механизм саморегуляции, который называется полюцией, когда вот накопившаяся сексуальная энергия просто ночью выбрасывается, и человек может продолжать жить по воле Божьей. И, наконец, последняя книга Иезекииля, 16 глава, 17 стих, говорит, «Мужские изображения ты сделала и блудодействовала с ними». И там описывается образный язык, но суть одна – порнография, фетишизм, сексуальные игрушки и так далее. Христос говорит, если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть тот, кто смотрит с похотью на картинку какую-то, на какой-то образ, тот уже нарушает Божью волю. Итак, наша тема сегодня – спасительные
табу. Если в жизни кого-то из вас было что-либо из нарушения воли Божьей, знайте, Господь

говорит: «Я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши, не губи самого себя. И такими были некоторые из вас, но освятились, но очистились. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Живите по законам жизни, и да благословит вас Господь».

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Принято считать, что любовь к собственным детям рождается естественным образом. А как полюбить приемного ребенка? И какой должна быть эта любовь? На наши вопросы отвечает сегодня руководитель Центра поддержки усыновления, кандидат педагогических наук Степан Иванович Аваков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Степан Иванович, кажется, что восприятие родительской любви у собственных детей отличается от восприятия родительской любви у приемного ребенка. Так ли это?
1: Конечно, так. Потому что приемный ребенок пережил определенные события в своей жизни, которые мешают ему в полноте наслаждаться вот этим феноменом родительской любви. Он не понимает пока что, в чем суть этой любви. Это связано скорее не с родителями, это связано с ним самим, потому что он не очень понимает, какова его ценность в этом мире после всех тех событий, которые он пережил.
0: То есть отсутствие родительской любви, оно наложило отпечаток на ребенка. А какой именно? Что с ним?
1: Безусловно, ребенок пережил эмоциональную травму. Он потерял близких себе людей. Неважно, как это произошло, но он остался без них. Он какое-то время, допустим, провел в детском учреждении, где была постоянная чехарда и смена взрослых, где у него был определенный режим, где взаимодействие со сверстниками было, ну, в общем-то, довольно линейным и предсказуемым. И вдруг он оказывается в ситуации, когда он сам становится центром мироздания. Вдруг оказывается, что у него есть постоянные взрослые. Вдруг оказывается, что ситуация в мире подстраивается под него, теперь они он под ним, ему не нужно выживать. И он не очень понимает, что ему делать с этим. Он не очень понимает, как себя вести, что говорить, как реагировать вообще на проявление чувств. Потому что у этих детей вследствие травмы у них эмоциональное развитие затормозилось. И они не умеют считывать чувства людей, они не умеют реагировать и отдавать свои чувства в ответ, они не понимают социальную обстановку вокруг себя. В общем, все это их затормаживает в развитии и не дает им возможности правильно реагировать на вот, проявление любви в том числе.
0: И такие дети, они часто кажутся, может быть, колючими, какими-то трудными. И, наверное, их вообще трудно и полюбить родителям, а тем более полюбить безусловно.
1: Да, безусловно, они же не только сами страдают, вот то, что с ними происходит, оно имеет отражение во внешности, и, соответственно, люди, которые смотрят на этих детей, им сложно среагировать или

0: сложно понять, что делать, потому что нет ответной реакции от ребенка. Но, условно говоря, когда вы признаетесь в любви там, будущему там, супругу или супруге, вы же это делаете, вы говорите о своих чувствах, и вы получаете в ответ какой-то, ну, какой-то отклик получаете, да. А вот здесь ситуация такая, что вы что-то говорите человеку, как-то себя ведете, что-то проявляете, а в ответ вы ничего не получаете. У вас просто стена. Такое ощущение, что просто все мимо пролетело. А по ребенку невозможно считать, что он вообще откликнулся на это, хоть что-то задето в него. Какая-то струна в сердце задета или нет. И, скорее всего, это происходит не потому, что он такой бесчувственный, а просто потому, что он боится в этот момент. Он ошеломлен, но не знает, что ему делать.
1: И что же здесь делать родителям? Как проявлять свою любовь или с чего начинать? Как эту стену разрушить, от которой все отлетает?
0: Знаете, есть много красивых романтических шаблонов относительно того, как согреть сердце, чтобы оттаяло сердце. И на самом деле это хорошие метафоры, потому что они показывают действительно, что происходит с сердцем этого ребенка. В Библии есть такое выражение «огрубело сердце ваше». И вот это слово «огрубело» дословно переводится как «на сердце вашем наросла толстая кожа». Ну, то есть, типа как мозоли. И они не дают вашему сердцу реагировать, чувствовать. Вот примерно это самое произошло с ребенком. Для того, чтобы оградить себя от этого мира, который причиняет ему боль, и вызывает страх и беспокойство, ребенок научился не реагировать ни на что. Он просто оградил себя каким-то толстым барьером от всего внешнего мира и его проявлений. И теперь задача родителей состоит ровно в том, чтобы этот барьер убрать.
1: Как убрать?
0: Да, это хороший вопрос, потому что на самом деле мы можем сказать только одно. Любовь к этому ребенку, она снимает все барьеры.
1: То есть своей любовью? Любовью.
0: Да.
1: И эта корка будет уходить.
0: Вы знаете, многие люди боятся любить, потому что им кажется, что это бесполезное занятие. Вот я люблю человека, а в ответ ничего не получаю. Но вот если
1: Или получаю неприятные действия.
0: Да.
1: Тоже, наверное, бывает.
0: Но если мы понимаем, почему причина вот этого неприятного отклика, то, наверное, нам будет проще понимать, что происходит, и мы сможем дальше продолжать этого ребенка любить, несмотря ни на что, несмотря на все его негативные реакции или отсутствие реакций как таковых. Видите, вы говорите о безусловной любви, и, наверное, это правильный термин в данной ситуации, потому что вот эта любовь, которая не требует ничего взамен, это именно та любовь, в которой нуждается ребенок.
1: Но я думаю, что здесь вообще неразумно было бы взрослым людям любить иначе. Потому что если своих детей мы начинаем любить, когда они еще такие маленькие, родились хорошенькие, просто невозможно удержаться, да, чтобы там не целовать, не тискать. Приемного ребенка, возможно, берут уже в каком-то возрасте. Он уже не такой. Вот, уже таких чувств не вызывает. Еще плюс, если он не очень приятно себя ведет. То есть это тоже, ну, как бы, и у взрослого человека это может стать барьер для проявления любви. И ты должен его перешагивать, именно понимая, что любовь должна быть безусловной. Потому что, ну, тут никакие условия могут не выполняться для того, чтобы его полюбить. Здесь жалость может быть, только она мотивирует.
0: Согласен с вами. Но здесь очень важно понять, что такое безусловная любовь. Видите ли, безусловная любовь, в отличие от других видов любви, это не чувственный эмоциональный отклик. Это твердое решение человека. То есть безусловная любовь – это решение. Это больше интеллектуальная история, чем эмоциональная. Да, безусловно, она включает в себя эмоциональную привязанность к человеку, она включает в себя понимание того, что с ним происходит, и отклик, и проявление чувств, чтобы это не было просто холодное рассудочное действие. Но, тем не менее, базируется эта любовь на четком интеллектуальном понимании факта того, что происходит с ребенком, и решении, причем решении, которое не меняется, решении, несмотря ни на что, любить этого человека.
1: Мне интересно, вот кто-то из родителей, которые взяли приемных детей, делились с вами, как у них вот пробуждается именно и чувственная любовь тоже. То есть начинают они с рассудка, с того, что взять, помочь. Любовь – это действие, как бы не чувство. С этого начинается. А потом?
0: Вы знаете, это такая интересная история, потому что, на самом деле, когда люди

0: твердо для себя решили, что я буду любить этого ребенка, несмотря на то, что он как бы не очень похож на объект, который хочется любить. И они проводят вот в этом решении, ну, какую-то практику этого решения проводят жизнь. И они довольно долго это продолжают, там хотя бы полгода. Они четко для себя определяют, что они будут его любить и так далее, и так далее. То через некоторое время Бог просто вот дает человеку и эмоциональную связь с этим ребенком.
1: Ой, чудо,
0: ты привязываешься к нему, ты начинаешь его любить, и тебе уже его вот эти раньше там какие-нибудь там вещи в его внешности просто вызывали отторжение, и ты просто заставлял себя к нему хорошо относиться. А теперь они кажутся такими милыми, такими замечательными, чем-то таким особенным, что делает этого ребенка неповторимым. И ты уже любишь его эмоциями, ты уже понимаешь, что если бы вот он был другим, ты бы не смог к нему так хорошо относиться. И Бог пробуждает нас это чувство. Это его ответ, Божий ответ на наше твердое решение любить. Вы знаете, кстати, ведь, безусловно, любовь – это божественное качество. Вот это слово «агапы», которое в Библии передает понятие божественной, безусловной любви, это божественное, это часть божественного характера. У Бога есть свойства, есть передаваемые, есть непередаваемые свойства. Вот любовь – это его передаваемое свойство. Он любит, и он передает эту любовь людям, чтобы они так любили. И Бог часто говорит, ну, мы читаем в Писании, когда он говорит, что даже если грудная мать не оставит грудного младенца, но даже если оставит, я буду вас любить. То есть Бог всегда очень четко показывает, что вот это качество божественной любви, которое он дает людям, оно начинается в нем. И когда мы начинаем это качество божественной любви в своей жизни применять, Бог благословляет нас тем, что дает нам еще сверху и эмоции, и чувства, и привязанность, и даже зависимость в определенном смысле, хорошую, добрую зависимость.
1: Да, то есть и это разукрашивает жизнь красками.
0: Да, это делает жизнь намного красивее, да, намного интереснее, она прямо в красках становится.
1: Как должны родители проявлять свою любовь к приемному ребенку? Чтобы он все-таки начинал чувствовать, что он любим. Что это должно быть? Какие действия конкретные?
0: Вы знаете, вот маленьких детей любить всегда очень удобно, потому что они как бы вот просто своим возрастом, своей этой детской непосредственностью, они просто вот нас настраивают, да, на этот, стимулируют на вот это чувство любви. И, конечно, с ними все проще. Я думаю, что здесь даже объяснять не нужно. Ты всегда, когда ты ребенок, как бы он ни пошалил, он все равно ляжет спать, будет спать, и щечки надует. Вот, и ты смотришь на это чудо и просто восхищаешься и умиляешься. Вот. Сложнее с ребятами и, ну, девушками, парнями, которые уже постарше, и которые уже прошли, так сказать, и Крым, и Рым, и у них уже есть свои какие-то принципы, у них есть свои мироощущения, и они не так легко поддаются на нашу любовь. С ними все, конечно, гораздо сложнее. Но вот что мы можем сделать здесь. Во-первых, для них любовь перестает быть просто обнимашками. Для них любовь – это уже какой-то определенный принцип, для этих, я имею в виду для этих подростков. И поэтому любовь должна проявляться с нашей стороны в определенного рода поступках и действиях. Еще для них очень важно, в силу того опыта, который они пережили, для них очень важно, чтобы их родитель был на их стороне всегда. Если мы не всегда на их стороне, то они это расценивают тоже как попытку предательства, и мы теряем доверие с их стороны, и навряд ли они откликнутся на наши разговоры о любви. То есть для них любовь проявляется в верности еще. И это тоже очень важный нюанс. Когда мы особенно говорим о приемных детях, любовь проявляется в верности. Мы можем быть не согласны с тем, что он делает, но мы не можем его публично принижать. И вот эти все наши несогласия должны оставаться только предметом наших разговоров с ним.
1: Ну и даже в этом разговоре мы, наверное, должны, возможно, понимать его позицию, его чувства.
0: Мы должны заверить его в том, что мы его любим, и мы ни в коем случае не прекратим к нему хорошо относиться, несмотря на то, что он сделал плохой поступок.
1: И помогать ему выйти, наверное, из него, да?
0: Безусловно.
1: Обучать,
0: безусловно. Мы наметим пути выхода, мы объясним, как что делать, где попросить прощения, где просто исправить ситуацию физически. Но он должен во всем этом чувствовать, что мы на его стороне. Угу. Для него это чисто.

0: чрезвычайно, просто жизненно необходимо. Как только ребенок чувствует фальшь в нас, как только он чувствует, что мы на самом деле не на его стороне, он перестает быть открытым для нас, и наша любовь становится для него просто словами, и он не верит в эту любовь и не откликается на нее.
1: И мне кажется, это самое важное, что действительно может помочь снять вот эту корку с его сердца, потому что, ну, подарки, какие-то слова, да, это все, конечно, приятно, но это так, мне кажется, оно не настолько пробьет, как вот это ощущение, что ты всегда принят, всегда важен, всегда под защитой, да, ведь точно так же, как мы ощущаем Божью любовь, что Он всегда с нами, да, что бы мы ни сотворили, Он готов нас простить, принять, да, угу. Также и родитель
0: угу. для и ребенка. И здесь еще важно еще такое, сразу, может быть, некие возражения снять, да, потому что означает ли это, что мы должны ему во всем потакать и во всем его поддерживать. И здесь очень важно сказать такие вещи. Смотрите, любить кого-то и быть верным его, и принимать его, или поддерживать, это немножко разные вещи. Мы принимаем его как личность и как человека.
1: Да.
0: Мы не принимаем его поступок.
1: Да.
0: Мы по-прежнему говорим, что поступил он неправильно. Но мы говорим это так, чтобы он понял, ты поступил неправильно, и это наша общая проблема, с которой мы будем разбираться.
1: Будем искать
0: выход вместе.
1: Ты должен
0: знать, что я твой, я на твоей стороне, мы вместе будем разгребать это все. И вот когда ребенок этот посыл получает, он понимает, что он нарушил какие-то вещи, он сделал что-то неправильное, но при этом папа и мама от него не отказались, они продолжают за него биться. И это очень большой, такой сильный, яркий сигнал, который мы ему посылаем относительно своей любви. То есть для него любовь уже это больше не сюси-пуси, это не поцелуй в щечку. Для него любовь теперь это конкретное действие, конкретная характеристика верности и поддержки.
1: Ну, мне кажется, это даже и в дошкольном возрасте уже может быть тоже очень важно, если ребенок где-то в детском саду, где-то с друзьями что-то не то сотворил. Вот как тоже,
0: ну,
1: да,
0: здесь нужно тоже все-таки избежать вот этой позиции, которая современная. У нас такой хэштег есть «Я ж мать». И вот этот надо эту традицию пытаться избегать. Угу. То есть не нужно просто оголтело всегда воевать за своего ребенка. Он должен понимать, что есть вещи, ну, есть справедливость. И есть вещи, которые он делает, они не вписываются в общую картину мироздания, потому что они неправильные. И нам нет необходимости его каждый раз там выгрызать всем,
1: да,
0: горло,
1: защищать.
0: Только потому, что это мой ребенок. Если он сделал что-то неправильно, пусть он признает, что он сделал неправильно. И вы признаете, что он сделал неправильно, ничего страшного не произойдет. Речь не об этом. Речь о том, не о том, чтобы там бегать и защищать от всех. Речь о том, чтобы он был уверен, что бы ни произошло, даже если он будет неправ, ему придется извиниться, ему придется там что-то сделать, как-то, ну, признать себя виноватым и так далее. Несмотря на это, он останется нашим. Мы будем его по-прежнему так же любить, как любили раньше. Вот о чем
1: да,
0: речь.
1: И от него не откажутся.
0: Да, вот об этом речь.
1: А ведь бывает, что в семьях, ну, родители по-разному немножко все-таки относятся к приемным детям, да? То есть один больше его, скажем так, любит, ну, тверд в этом, да, решении, да, любить его. Другому это сложнее. Как быть?
0: К сожалению, это может быть фатальной проблемой, потому что если родители между собой не могут договориться о том, как они относятся к приемному ребенку, скорее всего, это будет фатальная история. Мы об этом говорили раньше, что родители должны быть в согласии. Прежде чем пойти этим путем, родители должны между собой договориться, что они идут до конца, что они встали на эту дорожку, и они будут поддерживать друг друга, что бы ни произошло. И они не могут относиться к ребенку хуже или лучше только потому, что вот я лично чувствую себя так, а ты по-другому. Мы одна команда, как родители.
1: И нужно помогать друг другу это сохранять, да, эту верность. Верность друг другу, верность в принятии этого ребенка. Да,
0: да, конечно.
1: Спасибо большое. Слушала вас и вспоминала слова Священного Писания. Это место часто называют гимн любви. Любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не ищет своего. Любовь, которая не перестает. Хочется пожелать такой любви нам и нашим детям. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась, и тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да там в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова рады мы приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И сегодня вначале мне хотелось бы прочесть текст, который известен большинству христиан. Записан он в послании к римлянам, в 6 главе, в 23 тексте. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То, что все люди согрешили, лишены славы Божьей, все умирают – это факт. А вот жизнь вечная, воскресение из мертвых – возможно ли это? Уверены ли мы в том, что это в свое время когда-то совершится? И об этом мы побеседуем сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Вечная жизнь, воскресение из мертвых. Многие сомневаются в том, что это будет в реальности. Действительно ли Священное Писание говорит об этом так, что мы можем быть уверены в этом?
1: В Библии много говорится о воскресении из мертвых, начиная фактически с Пятикнижья, с Торы Господней. Говорится о том, что Господь оживляет, так? Он возвращает к жизни. И далее у пророков, и в книге Иова, и в псалмах это откровение звучит на протяжении всего Священного Писания. И оно звучит очень радикально. Если сравнивать вот то, что Библия говорит, Слово Божье, с тем, чему верили народы и языческие системы верования и мировоззрения в античности, то это картины несопоставимые. У нас есть известный эпизод в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, который рассказывает, как апостол Павел оказался в Афинах. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Вот здесь в 32 стихе написано: «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие, очевидно, те, кто повежливее, говорили: об этом послушаем тебя в другое время». То есть идея воскресения мертвых, идея возвращения к жизни тела, уже разлагающегося или разложившегося, в иных случаях от тела ничего не осталось вообще, она была абсурдной, она казалась неприемлемой.
0: Она и сегодня многим кажется утопической.
1: То есть Слово Божье, оно в действительности уникально. Библия уникальна в провозглашении вести о том, что будет воскресение из мертвых. И, ну, теперь в отношении того, каковы

свидетельства в пользу этого. Так? Здесь, конечно же, вопрос можно было бы поставить, во-первых, о достоверности самого документа Библии, Священного Писания, но этот разговор был бы долгий и отдельный, о сопоставимости Библии с археологическими, историческими данными, научными данными, которые на страницах Священного Писания зафиксированы, которые надолго опередили научный прогресс, научное развитие.

0: которые находили те древние места, считавшиеся, собственно, мифическими.
1: Но нужно сказать, далее. Что те наши телезрители, которым этот вопрос интересен, они могут прочитать об этом в нашем библейском курсе «Новая жизнь». Самые первые уроки как раз говорят о том, о чем сейчас говорит Виталий Иванович, более подробно.
0: Спасибо. То есть вопрос отношения к Библии, очевидно, должен быть решен еще до того, как мы начинаем изучать содержание Библии, что касается

0: потому что он заработал.
1: Если вдруг она недостаточная, он может потребовать то, что недостает.
0: Безусловно. То есть это взаимоотношения по принципу обмена. Вкладываешь время, силы, таланты свои и так далее, и получаешь. Но жизнь вечная – это дар. Это дар. Жизнь вечную никогда невозможно заслужить, заработать. Ее можно только принять. И вот когда человек стоит перед выбором, принять дар или нет, он по-прежнему свободен в своем выборе. Но это не выбор между трудиться или не трудиться, а выбор между принять и не принять. Дальше говорится о том, что жизнь вечная во Христе Иисусе. По умолчанию, если мы в Адаме, о чем речь уже шла у нас ранее, то сказано, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков. Если мы остаемся в естественном формате проживания, то нас неминуемо ожидает смерть. Смерть первая, как итог самого факта рождения от Адама, и смерть вторая, потому что мы и сами наделали грехов за свою жизнь. То есть мы повинны еще и лично. Вот. Потому только лишь во Христе Иисусе, только лишь благодаря тому, что Он совершил, совершает и еще совершит в будущем, вот только благодаря Его заслугам, Его силе и Его служению возможна жизнь вечная. Ну и вот теперь о библейских доказательствах касательно воскресения из мертвых. Давайте посмотрим на первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 главу, стихи с 20 по 23. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. Сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
1: Поразительные слова. То есть в том, что все умирают в Адаме, в этом не приходится сомневаться. Многие,
0: к сожалению,
1: были на похоронах и знают, что это такое, как тяжело расставаться с ближними. И вот точно так же, с такой же долей уверенности, мы можем утверждать, что те, кто во Христе, они оживут.
0: Ибо сказано, Христос воскрес из мертвых. И чуть ранее, в 15 главе, когда, в принципе, апостол начинает разговор о Евангелии, давайте с первого стиха напомним. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, что, третий стих, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И дальше приводится ряд свидетельств того, что это в действительности имело место. «Явился Кифе, Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам» и так далее. То есть на момент, когда апостол писал это послание, были очевидцы. Вот около 500 человек полагают, что это была та группа людей, которая провожала Иисуса Христа на небо, когда они собрались на горе, откуда Он вознесся дальше. То есть это были люди, которые видели, слышали, мировоззрение которых полностью перевернулось. У них появилась убежденность в том, что это истинно Христос Господь. Они готовы были свою жизнь отдать ради благой вести, ради благовествования, ради провозглашения истины о том, что смерть в действительности побеждена. То есть само возникновение христианства как вот этого движения, как силы, как вести, как позже организации и религии, невозможно по-иному объяснить, принимая во внимание тот факт, что основатель христианства был убит, по-иному невозможно объяснить, как тем фактом, что в действительности он воскрес из мертвых, и это полностью преобразовало мировоззрение и жизнь, и чаяние тех, кто был этому свидетелем. И в первом веке это было очевидно. Как евангелист Лука писал в начале своего Евангелия, он говорит, как многие уже об этом пишут, как передали нам то бывшие очевидцами. О совершенно известных между нами событиях я просто решил структурированно теперь, изложив, написать.

0: сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держал людей в рабстве.
1: Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
0: Это совершенно иной взгляд на смерть. Доказательством воскресения из мертвых является, в первую очередь, опыт Иисуса Христа. Он был мертв, но воскрес. И вот об этом Священное Писание говорит очень много, о том, что сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Я хочу почитать сейчас, например, отрывочек из послания к евреям, 2 главы. Мы могли бы посмотреть на стихи 14 и 15. Будьте добры.
1: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
0: Сын Божий стал человеком для того, чтобы быть в состоянии умереть, и он этой смертью лишил силы имеющего державу смерти дьявола, потому что он от смерти воскрес. И он таким образом избавил нас от страха смерти. Говорится о том, что дьявол страхом смерти держал людей в рабстве. В действительности, когда вопрос стоит о том, чтобы продолжать твердо исповедовать свою веру, когда есть угроза потери жизни, страх умереть многих делает предателями. Многие отказываются от веры, многие отказываются от своих идеалов, от своих убеждений. Но человек, который понял истину о победе Христа над смертью, который в действительности в это поверил, который принял эти исторические факты и сделал их частью своего мировоззрения, он остается фактически неуязвимым, потому что его нечем шантажировать. Самый тяжелый вид шантажа, который возможен, это угроза смерти. Но если я смерти не боюсь, то значит, я свободен.
1: И не отрекусь от своей веры. Как первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными?
0: Да, когда из них делали для освящения разгулья Нерона светильниками, факелами, одевая в просмоленные одежды, поджигая на крестах вдоль аллей, когда они гибли сотнями, тысячами.
1: За веру христианскую.
0: Они свободно на это шли, с легкостью на это шли, потому что они приняли факт воскресения из мертвых. Потому то, о чем пишет здесь апостол в послании к евреям, что он избавил от страха смерти. Это подлинно евангельская реальность. Она засвидетельствована на страницах Торы, пророков и писаний, как я уже сказал. Но она реализовалась, была продемонстрирована воскресением Иисуса Христа, который назван первенцем из мертвых. И этот термин необходимо прояснить. Речь не идет о том, что он был первым, кто воскрес.
1: Ну да, да, воскрешал он сам людей, да,
0: во время пророки до него воскрешали.
1: Во время его смерти крестные воскресли многие из спящих святых.
0: И вышедшие из гробов по воскресении его явились многим, говорит Священное Писание. Вот он первенец в плане первенства. В плане власти. И об этом мы читаем чуть подробнее в книге Откровения, в 1 главе, в стихах 17 и 18. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17 и 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Он есть первенец в смысле первенства, в смысле власти. У него ключи. Соответственно, он, когда воскрес, он воскрес не столько для себя, потому что он был безгрешным, и он вкусил смерть за всех. Это не была его смерть, это

0: была наша смерть. И потому он теперь имеет власть, имеет ключи в силу своей голгофской жертвы над адом, над смертью, и он может любого оттуда вывести. Любого, кто во Христе, кто помещен вот в это пространство искупленных Иисусом Христом. И вот Иисус Христос об этом благовествовал еще до того, как фактически это состоялось. В Евангелии от Иоанна в 11 главе, 25 стихе, в контексте разговора с сестрой Лазаря умершего, да? Угу. Евангелие от Иоанна 11:25. Могли бы прочесть слова Иисуса?
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет».
0: Да. То есть человек умирает этой первой смертью, зная, что для него эта смерть, как сам Иисус Христос объяснил, повторив Божьи слова, записанные ранее, касательно состояния Лазаря. «Лазарь, друг наш, уснул, — говорит, — но я иду разбудить его». Если человек спит нормально, ложится вечером, закрывает глаза, может пройти 8 часов, 9, в зависимости от крепости сна, он утром открывает глаза, и вот это время сна он не осознает, не ощущает. На уровне сознания это время не фиксируется. То есть человек, умирая, он засыпает. Почему мы и читаем в Священном Писании о том, что смерть – это сон. И тех, кто умер, мы называем покойниками, упокоившимися. Вот. То есть для человека, который умирает, смерть на уровне личностного восприятия, она осознается как миг. Умирая, человек закрывает глаза, и открывая их, он уже видит второе пришествие Господа, ангелов Божьих, и для него, потому смерть не представляет собой никакой трагедии, не представляет собой тягостных дум, не представляет собой повода для страха или переживания.
1: Но, тем не менее, все равно Бог учит нас очень осторожно относиться к жизни, и не должно быть легкомысленного отношения к жизни и вот в свете того, о чем мы говорим, правильно? Потому что Бог учит дорожить жизнью, есть заповеди о том, что нельзя отнимать жизнь, да, нельзя убивать и так далее.
0: Безусловно.
1: Вот. Все, что мы говорим сейчас, я хочу просто пояснить для наших телезрителей, мы говорим к тому, что несмотря на то, что все мы умираем, есть надежда на воскресение, и это факт, потому что Христос воскрес, и мы можем быть в этом уверены.
0: Да, конечно же, только жизнедатель имеет право определять, когда заканчивается жизнь. Но когда бы этот момент не наступил, и в каких бы обстоятельствах он не наступил, смотрит ли человек на перспективу долгой борьбы с смертельной болезнью, смотрит ли человек на, так сказать, смерть от естественных причин, хотя понятие «естественное» только условно можно здесь использовать, потому что смерть для Божьего плана – это неестественно. Смерть там же названа в 15 главе 1 послания к Коринфянам врагом, последний же враг истребится смерть. Но на практике это означает, что воскресение Иисуса Христа является гарантией нашего воскресения, что мы живем жизнью без страха касательно смерти, и мы можем, подобно Иову, древности сказать: «А я знаю». 19 глава книги Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза увидят Его». То есть это совершенно иной взгляд на смерть, нежели чем было распространено в язычестве, и, конечно же, что, к сожалению, доселе присутствует в опыте тех, кто не принял благую весть, кто не принял Евангелие. Это также утешение тем, кто потерял близких. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 13 по 18, пишет о том, что христианам им нет нужды скорбеть, как прочим, не имеющим надежды. Да? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18.
1: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».
0: И дальше он описывает воскресение, да? И он говорит, если Христос воскрес, если мы в это верим, то и те, кто умер во Христе, тоже будут воскрешены. И 18-й, могли бы прочитать?
1: «Итак, утешайте друг друга сими словами». То есть и мы говорим это в утешении, конечно.
0: Да, мы утешаем Это важно подчеркнуть. Мы

0: утешаем не каким-то... Мы утешаем скорбящих, у кого близкие умерли. Во время похоронного ли служения или же потом, поддерживая, помогая тех, кто недавно вот, понес такую утрату, мы утешаем их не какими-то призрачными надеждами на какое-то аморфное, бестелесное состояние. Неизвестно где и неизвестно в каком месте, в каком формате и неизвестно с какими перспективами. Мы утешаем их сими словами, а именно мы утешаем воскресением, воскресением из мертвых на основании того факта, что Иисус Христос победил смерть. Однако, когда мы изучаем вопрос о вечной жизни, как о проявлении силы Евангелия в апостольских посланиях чуть основательнее, мы находим, что понятие вечной жизни распространяется не только на истину о грядущем воскресении из мертвых. Давайте посмотрим на ряд удивительных откровений Слова Божия, во-первых, которые прозвучали в устах самого Иисуса Христа, о втором измерении понятия «жизнь вечная». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна 3, 36.
1: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть сказано, что сейчас мы уже имеем.
0: Нет.
1: Несмотря на то, что мы знаем, что если не доживем до второго пришествия Господа, то неизбежно все равно в свое время умрем. Угу. Тем не менее, несмотря на это, сказано, что мы уже имеем жизнь вечную. Как это?
0: Именно так. Именно так. То есть это совершенно очевидно какое-то иное измерение вечной жизни, даже не связанное пока с телесным воскресением. То есть для христианина это выбор, либо поверить словам Христа или нет. Так? И он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. И я хочу предложить сейчас прочитать целый ряд отрывков на эту тему, для того, чтобы удостовериться, что это не просто случайное какое-то, может быть, аллегорическое упоминание. 5 глава этого же Евангелия, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам», слова Иисуса, «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Так интересно. То есть наша вечная участь, она решена вот уже сейчас, когда мы уверовали в Иисуса Христа, в пославшего, и уже имеем жизнь вечную.
0: Мы имеем. И обратите внимание, какими словами он предваряет это заявление. «Истинно, истинно,
1: два раза
0: говорю вам». Ну, то есть... Богу не свойственно лгать в принципе, так? Но когда Он говорит истинно, истинно, это для того, чтобы никаких сомнений не осталось, что в действительности тот, кто поверил в Иисуса Христа, тот, кто принял Его, он уже перешел, обратите внимание на форму глагола, да? Глагол совершенного вида, прошедшего времени в русском языке, перешел от смерти в жизнь. В 5 главе, в 47 стихе, в 6 главе, в 47 стихе, давайте посмотрим. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть Иисус Христос говорит об этом совершенно определенно. И сомневаться может тот, кто сомневается во Христе. Христианину же надо просто поставить перед собой вопрос, верю ли я в то, что у меня уже есть жизнь вечная, что я в жизнь перешел вечную от смерти.
1: Но вот человек же может и отказаться от этого, даже после того, как он это принял и имел, или нет? Или если он однажды это принял и получил, уверовал в Господа, теперь уже ничто, ни его поведение, ни какие-то другие факторы не может его от этой вечной жизни отстранить.
0: Мы пока говорим о том, что Господь соделал. Вот эти все заявления – это не о нас. Пока что мы узнали только, что касается нашего отклика, об одном факторе – верю или нет. Это истина или нет, я принимаю или нет. О том, как дальнейшая жизнь верующего после принятия этого основополагающего факта, после уверования, после заключения завета с Господом, как она осуществляется и насколько жизнь верующего влияет на перспективу вечности, об этом мы обязательно поговорим.
1: В одной из наших следующих программ.
0: Важный вопрос, да. Но, видите,

0: прежде чем перескочить на свою роль в этом вопросе, нам надо необходимо удостовериться и принять, и насладиться тем фактом, что вечная жизнь – это дар, она не от нас зависит. Мы принимаем ее, и Господь нам ее гарантировал.
1: И она доступна уже сегодня.
0: И она уже описывает реальность тех, кто верит в Иисуса Христа. Но вот теперь чуть-чуть больше о природе этой вечной жизни. 17 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 1 по 3.
2: «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, да даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“.
0: Так вот, здесь нам дано определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная». И вот определение.
1: «Да знают,
0: да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа».
1: Ну, то есть что это? Вечная жизнь, она в богопознании заключается?
0: В богопознании, во взаимоотношениях с Богом. Термин «познать» в Священном Писании описывает очень близкие взаимоотношения. То есть Бог представлен как источник жизни. В первом послании Иоанна написано: «И жизнь явилась, и мы видели, мы осязали, мы ощущали, мы испытали эту жизнь, и сия жизнь в Сыне Его». И потом чуть дальше, в 5 главе первого послания Иоанна написано: «Сие написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». То есть взаимоотношения с Богом, с источником жизни – все больше и больше проникновение в суть характера Божия, жизни в молитве, в общении с Богом, вот во всем этом чудном пространстве – это и есть жизнь вечная. То есть мы не мечтаем о жизни вечной в будущем. Хотя воскресение из мертвых – это, безусловно, грандиозное событие. Мы уже наслаждаемся, радуемся и возрастаем в жизни вечной, которая для нас является реальностью уже сейчас, по вере.
1: Слава Богу. Благодарим вас, дорогие наши телезрители, что вы вместе с нами изучаете Священное Писание. И сегодня мы убедились со страниц Священного Писания, что жизнь вечная и воскресение из мертвых – это такая же реальность, это такой же будет реальный факт, как то, что сегодня, к сожалению, все мы умираем. Приглашаем вас писать нам, звонить. Посылайте свои просьбы о молитве, всегда будем рады вашей обратной связи. Да благословит вас Господь.
0: Какие грехи Бог прощает?
1: Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
0: С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

ветхозаветний священник и Иисус Христос. Есть ли параллель? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада

0: Рада, что мы с вами вместе продолжаем исследование Ветхого Завета. Лена, вот ты ответ на этот вопрос. Священник Иисус Христос. Видишь вот ответ в Ветхом Завете?
1: Ну, когда мы говорили вот именно о жертвах, да, вот, которые приносил человек, да, и священник непосредственную роль играл в этом, то есть он брал на себя грехи.
0: Съедал.
1: Да, то есть брал. И вот именно как бы видя и только понимая, ну, как бы вот именно видя, потому что это было показано людям, и они сами участвовали в этом процессе.
0: Только у меня даже такой вот образ есть, что это вот наглядный урок.
1: Да, наглядный. И очень наглядный, потому что человек сам участвует в этом спасении, да, которое Господь предусмотрел.
2: Да, то есть это иллюстрирует то, что делает на самом деле для нас Христос. То есть вот такая иллюстрация на пальцах, как
1: говорится. Всегда вспоминается текст, с которого мы с вами начали, да, когда Господь говорил: «Я говорю вам о земном, и вы не понимаете, да, как я могу говорить вам о небесном». И поэтому вот он чудный учитель, который учит нас вот на наглядных примерах. И это действительно ту роль, которую священник как бы имел в святилище, это наглядный урок нам служение Иисуса Христа в небесном святилище.
2: Да, то есть мы, когда смотрим на земного священника, да, мы видим, что у него две функции, две основные. Это первое – прощение. Второе –
0: это в Библии написано.
2: Да, очищение, да. Прощение и очищение. Чем занимается Иисус в небесном? Оказывается, тем же самым. Да? Да. Мы сейчас давайте посмотрим на слайдик.
0: Ну, даже ведь и на земле он это сделал, и на Голгофе он это сделал. Прощение.
2: Да, как жертва.
1: Часть,
2: как жертва,
1: да. Начало.
2: А вот как в плане священника, когда Христос выступает.
0: А, ну да.
2: Да, давайте посмотрим. То есть у нас есть два текста библейских, да, вот на слайде у нас отображены. Это вот, например, Левит 4.35. Тут я намеренно беру жертву за грех. Такими словами заканчивается любая жертва. Любая.
0: Описание любой жертвы в Ветхом Завете,
2: заканчивается, да?
0: И прощено
2: и будет так, ему. И так очистит священник его от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. То есть два действия. Первое – прощено. Второе
1: – очистит.
2: Очистит,
0: да? Наоборот даже. А, нет? Ну, а, правильно. Да, говорите, сначала прощено, потом
2: да,
0: очистит.
2: Да, прощено, да. Я, кстати, вот этот вот раскрасил этот текст, да, то есть он вот красненьким у нас прощение идет на основании крови Иисуса Христа. И очищение, то есть мы как вперед забежали, то есть это Святым Духом, да, то есть вот как будто бы вот. Что делает Иисус Христос, оказывается? Оказывается, то же самое. То есть здесь идет рассуждение апостола Иоанна. Он говорит о том, что если вы думаете, что мы вот не имеем греха, да, заключив завет с Богом, то вы сильно ошибаетесь. И обманываете сами себя, и истины нет в вас. То есть вы остаетесь грешниками на самом деле. Если исповедуем грехи наши, да, теперь, то он, кто он, это Иисус, да, наш первосвященник, он, будучи верен и праведен, что сделает нам опять? Первое.
1: Простит
2: нам наши грехи. А второе обязательно.
1: Очистит.
2: Очистит нам наши грехи. Вот эти два действия. Роль священника. Первое. Прощение. Второе. Очищение. Да.
0: Вот какая связь между Ветхим и Новым Заветом? Да, как внимательно надо.
2: Да, прямая связь. То есть в Ветхом Завете там это образы, как бы вот иллюстрация, да. То есть мы же с вами смотрели сейчас вот картинки на этого. То есть это картинка. Картинка как бы обыгрывается то, что делает для нас Иисус. На самом
0: наглядно.
2: Деле. Наглядно, да, иллюстрация, план спасения. Вот, самого плана спасения. А действительно, как это существует? Действительно существует небо, да, где, значит, находится Бог Отец. Да. Там сейчас рядом с ним находится и наш Спаситель, Иисус, который сейчас ходатайствует за каждого из нас. То есть,
0: одесную престола Божия сказано, что он воссел, да?
2: Сиди одесную меня, то есть рядом меня. Прям буквально на престоле Бога, потому что сидит. Вот, то есть Бог говорит, сиди рядом со мной до тех пор, пока мы вот это все нашло спасение,
1: да, совершится.
2: Совершится, да. И вы знаете, там не один раз говорится «совершилось». Первый раз говорит «совершилось», когда Иисус, значит, умер
0: на Голгофе.
2: Да. Второй раз «совершилось» говорится, когда, значит, Иисус закрывает работу этого небесного святилища, да, и, соответственно,
0: небесного храма.

0: небесного храма, да, и начинает двигаться к земле уже, то есть перед своим вторым пришествием, да. То есть все грехи приняты, кто хотел покаяться, тот покаялся, да. Вот. И Иисус приходит, чтобы забрать своих. Кого? Прощенных и каких?
1: Очищенных.
2: Вот. Это вот третье. Вот совершилось, да?
0: Да, подготовиться, да, да. И вот здесь сегодня мы как раз с вами посмотрим, что на самом деле представляет его работа во святилище, да?
1: В небесном?
0: В небесном, да. Оказывается, есть такое еврейское слово «тамид», которое означает «постоянное», «непрерывное». И вот это слово «тамид» часто употребляется в отношении священника. И вот если мы даже рассмотрим небесное, так сказать, и земное святилище, да, земное святилище, вот эту модель, вот эту так называемую иллюстрацию. Мы с вами, помните, говорили, что там палатка – это небо, да, значит, внешний двор, там, где жертвенник стоит, это земля. И там внутри у нас есть светильник. Вот я, что сейчас делаю? Я перечисляю семь основных вещей, которые невозможно, то есть без которых невозможно работать святилище. Это первое, это престол Божий, это ковчег Завета, это раз, да. Второе, значит, у нас идет жертвенник боговонных курений, это два. А, значит, три у нас идет, значит, светильник минора. А дальше что у нас идет? Четыре идет у нас сам священник, да. Пять у нас идет жертва, то есть священник и жертва – это Иисус Христос, да. Шесть – это у нас жертвенник на земле Голгофа. И семь, кто бы вы думали, ради кого это все осуществляется?
1: Ради чего?
0: Кающийся, грешника. Кающийся грешник, он семь. Да. Семь вещей должно, чтобы святилище начало работать.
1: А стол хлебопредложения?
0: А стол хлебопредложения – это…
1: Ну, символ Христа как хлеба жизни?
0: Да. Мы об этом сейчас будем говорить. Вот, ну вот я назвал семь основных.
1: А то где есть... тут на этой картинке грешник?
0: Грешник здесь не показан. Здесь как бы мы сейчас говорим о священнике, как он работает.
1: Вот. Как в Иисусе Христе.
0: Да. Так есть, значит, у нас вот, давайте посмотрим, вот, например, жертвенник, да, это первое, с чем мы встречаемся. Жертвенник всесожжения, он так называется.
1: Вот дым, да, с него поднимается,
0: это,
1: да?
0: Медный жертвенник, да. На нем сжигается либо вся жертва какая-нибудь, то есть всесожжение, либо часть любой жертвы, да, то есть она там, значит, должна быть, она там обязательно побывает, и там побывает кровь жертвы, то есть смерть Иисуса Христа. То есть все богослужение основывается на смерти Иисуса Христа. И вот одно из повелений для священников, то, что дал Моисей, что огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, то есть тамид. Постоянное выжигание.
1: Днем и ночью?
0: Да, постоянно, то есть должен гореть огонь. Что это может означать? То, что Бог готов принять наше покаяние,
1: нашу жертву.
0: Раскаяние в любое время дня и суток. В любое. То есть, как только мы решим...
1: То есть, наша жертва – это наше покаяние?
0: Да, то есть, это сейчас, да? То есть, это означает, что Христос готов с нами взаимодействовать, готов нас прощать, готов нас на основании своей крови. То есть, если мы каемся к Нему, то есть, мы же снова вступаем с Ним в отношения, да, мы приносим ему свой грех.
1: Это так можем... интересно, вот, да, такая символика Ветхого Завета, опять же, объясняющая план спасения, да, что огонь на жертвеннике должен был гореть всегда. Всегда. То есть Иисус Христос готов нас принять всегда, в любой момент.
0: Всегда, да. Да. И это вот так называемый тамид, то есть постоянное служение Бога. Да? Что там еще есть такое постоянное? А постоянно, значит, утром, утренняя и вечерняя жертва. Изо дня в день, да, то есть это все сожжения. Помните, как Ной в свое время, не Ной, вернее, а Иов за своих сыновей приносил жертвы. Вот. Так здесь, что это означает для нас сегодня? Это означает то, что завет все время поддерживается.
1: Богом. И,
0: да, Богом. То есть Бог всегда поддерживает свой завет. То есть всегда жертва всесожжения утром и вечером. Да? То есть это основа богослужений. Основа любого жертвоприношения. Да. Что это означает для нас сегодня?
1: То есть священник привел жертву, это уже не грешник привел жертву для всесожжения.
0: Это священник
1: сам
0: приносит.
1: Священник. То есть так же, как Иисус Христос.

0: принес себя в жертву, также священник. Да.
1: Это для нас сегодня означает, что Иисус является гарантом нашего спасения. То есть он
0: гарантом завета.
1: Он постоянно этим занимается. Угу. Это его основное служение.
2: То есть это жертва всесожжения?
1: Да, но это утренние и вечерние жертвы.
0: Всесожжение. То есть, видимо, закланная утром, она горит весь день, угу. и таким образом весь день защищен наш, да. а закланная вечером, она горит всю ночь. И таким образом вся ночь наша тоже защищена Божьим заветом.
1: Ну, это утренняя и вечерняя молитва сейчас у нас, mm-hmm. допустим. Это утреннее и вечернее богослужение там в Древнем Израиле, когда, значит, кто-то из народа видел, что постоянно приносятся жертвы, вот эти сожжения, завет поддерживается и принимается Господом. Угу. Это делается постоянно. То есть вот эта работа священника, угу. это делается постоянно.
0: А, о себе давайте скажем, наша утренняя и вечерняя молитва тоже должна быть постоянно, да?
1: Ну, конечно, постоянно. Но вы же не хотите сказать, что вот сегодня я молиться не буду. Мы молимся Богу, потому что почему? Ну, мы потому что понимаем, что Он хочет вступить с нами в контакт, что мы тоже нуждаемся в прощении, да?
2: Угу. Помните, Он источник жизни.
1: Да. Помните спор с самарянкой, да? Угу. Вот они рядом с горой Грезим, там колодец был, да? А самаряне сделали в свое время там храм и поклонялись там, да? То есть считали Моисея там, Писание и так далее, вот. Вот она что ему говорит? Вы говорите, что, значит...
2: В Иерусалиме,
1: да, нужно поклоняться Богу. А мы вот здесь вот на горе Грезим, хотя к тому моменту храм это уже был разрушен и так далее, да? Что Иисус сказал? Вы ничего не понимаете, спасение от иудеев на самом деле. Потому что там все правильно делают. Вот, но...
0: В храме, о котором мы говорим.
1: Да.
0: Это заветное святилище.
1: Да. Вот о принципе работы которого мы как раз сейчас с вами разговариваем. Но он говорит, что наступают времена и настали уже, что, значит...
0: Даже тогда уже настали.
1: Настали уже. Что, значит, поклоняться будете не на этой горе и не в храме Иерусалиме, а где? А в чем? А в духе
2: и истине,
1: ибо таких поклонников ищет для себя Господь. Это что? Это когда можно было делать? Поклоняться
2: в любое время.
0: Да. И тогда уже, да?
1: Нет, там достал уже это все.
2: Настал.
1: Да, вы будете в духе истине. Кто был в духе тогда истине?
2: Ну, сам Христос.
1: И он находился сам, священник, сам Бог находился. Вот, где лучше поклоняться было? В храме или подойти ко Христу? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
0: Ну, ко Христу, конечно.
2: Но когда сам Бог
1: среди нас. Вот говорили, вы нарушаете субботу, вы с Христом идете по полю, собираете...
0: Колосья.
1: Едите их, там, растирайте, там, добывайте. Там. Вы это самое... Что Иисус сказал? А священники в храме... Причем здесь храм вообще сказал? Священники в храме виновны разве в том, что они там постоянно что-то делают?
0: В субботу тоже.
1: Да. Почему не виновны? А потому что они для Бога это делают. Вот. А Давид куда пришел опять и ел хлебы предложения? Опять в храме. Причем здесь Давид? А потому что в храме. Бог-то рядом с ними ходил. Если они весь день субботний посвящали ему, с ним были вместе, как они могли нарушить субботу?
2: Да он даже вопрос задавал, да, что там больше, храм, да?
1: Да.
2: Или жертва?
1: Жертвенник, да, или жертва, да, которая освящает жертву.
0: То есть что больше, храм или Иисус Христос? Так можно понять, да? Этот вопрос.
1: Да.
0: Иисус Христос, конечно.
1: Иисус Христос. Даже помните видение Исаии, когда мы с вами рассматривали, да, не очень давно. И там мы же имеем в 12 главе от Иоанна, когда Иоанн говорит, что Исаия видел его, то есть кого? Христа в храме. То есть это видите, Христа он видел, там Бога сидящего на херувимах, да, вот эти вот, значит, горящие там вот эти вот серафимы, да, как мы с вами говорили, то есть двигались, это он Христа видел. Это видение о нем было на самом деле. И говорил о нем Исаия. Угу. Вот он, то есть как связан Ветхий Завет с Новым, вот так связан, оказывается. То есть Исаия видел Христа на самом деле. Вот, то есть это Бог, это полноценный Бог, это равный Отцу. Вот, а сегодня у нас еще и пришел к нам сюда на землю, чтобы умереть ради нас, стать жертвой за грех и быть нашим первосвященником, то есть на нашем новозаветнем языке ходатаем за нас.
2: И продолжает,
1: и продолжает это служение.
0: То есть, когда мы задаем вопрос, где сейчас Бог?
1: Да.
0: Вот можно на него ответить,

0: что Бог сейчас, Иисус Христос, ходатайствует за нас.
1: За нас, да. С одной стороны.
0: Что значит ходатайствует?
1: Ходатайствует, посредничествует. На самом деле, то, что слово переводится ходатай, оно в основном даже процентов 70 или 80 всегда посредник.
0: Еще раз, кто посредник между Богом и человеком?
1: Человек Иисус Христос, говорит апостол Павел. Когда дымилась гора на Синае, да, то есть Хорив дымилась когда? И,
0: когда закон был...
1: Да, провозглашен, Бог, народ был в страхе и сказал Моисею, ты ходи туда, на эту гору, ты говори нам, а не Бог. Слишком страшно нам это смотреть. Ну, потому что, представляете, сам Бог, да, там огонь, дым,
0: гром.
1: Звук, вот его голос, его они слышали, это был, представляете, голос Бога. И они очень боялись, говорят, ты ходи, ты нам говори, чтобы не он. И он говорит, хорошо, что они так говорили.
0: Бог сказал.
1: Да, значит, они понимают, с кем они имеют дело. Так хорошо, что они говорили. Я воздвигну из среды их пророка, подобного тебе. Это он о Христе говорит.
0: Это вот когда в Ветхом Завете сказано о Христе
1: посредника,
0: первый раз.
1: Посредника. Посредника между Богом и человеком. То есть люди не могли туда подняться на гору, потому что даже сам Моисей получил задание от Бога, очертите его, освети мне гору, очерти, чтобы туда не мог никто, даже если животное, то есть только стрелой можно его там убить, чтобы оно туда не ходило. Это для Бога. Человек не мог туда подходить, а Моисей мог. То есть Моисей здесь выступал как символ Иисуса Христа. Вот. И его брат Аарон как символ Иисуса Христа, как Иисус Христос как священник, да, а Моисей как Иисус Христос как лидер исхода новозаветного. То есть он тоже нас из земли египетской, из земли рабства ведет в землю обетованную. Это Моисей, это символ Иисуса Христа тоже.
0: Если коротко суммировать, в чем сейчас ходатайственное служение Иисуса Христа за нас?
1: То, что он посредничает между Богом и человеком. Мы сейчас только две вещи разобрали. Первое, это значит постоянное поддержание огня. То есть жертвенник должен работать, то есть Бог должен всегда принимать нашу жертву, то есть готов принять. И второе...
0: То есть наше покаяние.
1: Наше покаяние, да. И второе, это как раз вот жертва утренняя и жертва вечерняя, да, то есть это не прекращающаяся никогда, да. Это основа работы святилища. Это должен делать священник постоянно. Есть другие вещи, которые должен делать постоянно, мы сегодня просто не успеваем. Это поддержание работы огня, значит, на миноре, на светильнике, да. Это возложение благовонных курений постоянно. Это ношение ефода, где написаны имена сынов Израилевых, да. То есть они там два раза написаны. Вот обо всех этих интересных темах мы с вами как раз вот будем говорить на следующих наших программах.
0: И это все имеет свой символизм. То есть это не просто описание ветхозаветнего служения, а в каждом из этих элементов есть огромный символизм.
1: И я еще раз хочу подчеркнуть, Иисус это делает постоянно. И вот разбирая то, что Он делает, мы ближе поймем Его задачу и то, как мы на самом деле спасаемся.
0: Мы лучше поймем наше сегодняшнее состояние.
1: План спасения. Да.
2: И Его любовь, выраженную в этом.
1: Любовь, да.
0: Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что участвуете с нами в этих обсуждениях. Очень благодарна вам за ваши комментарии, за ваши вопросы. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Здравствуйте. В Египте продолжается голод, Иосиф правит страной, и из-за его политики все египтяне теряют свободу. Почему Бог это не осуждает? Почему Иаков, после того, как закончился голод, не вернулся в землю своих отцов? С нами

0: читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Итак, мы дочитали до момента, когда Иаков с сыновьями уже, наверное, стали обживаться в Египте. Но в сложное время. Там голод продолжается.
1: Да, мы закончили на том моменте, когда Иаков со своими сыновьями, со всей своей семьей большой, 70 человек, мы сказали, да, так уж так написано, пришли в Египет, и у Иакова произошла встреча с фараоном. И после этой встречи, и точнее во время этой встречи, он дважды благословляет фараона в начале и в конце. И потом уже идет повествование о том, как все это происходило, как все было, где поселился Иаков со своими сыновьями, или Израиль, да, со своими сыновьями, и как вообще сложилась история других народов, окружавших Египет, ну и другие детали. 47 глава, мы остановились, мы прочитали 10 стихов и начинаем с 11 стиха. 47 глава, с 11 стиха. «Поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей, написано, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон». То есть мы уже сказали, что расположение фараона к семье Иосифа было очень большим, да, очень положительно. Он относился к этой семье и всячески содействовал их
0: процветанию,
1: ну, благополучию, и чтобы у них там все было хорошо.
0: Никакие предубеждения, что они пастухи, не помешали.
1: Да. «И снабжал, написано, Иосиф отца своего, братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Снабжал. То есть это еще 5 лет это все длилось. И интересно, что ресурсы для этого были. То есть Иосиф по провидению Божьему и потому, что фараон послушался вот этих видений, в которых Бог открыл будущее, они все сделали правильно, и у них вот на эти годы голода был запас продовольствия, запас хлеба. Это удивительно, правда?
0: Но что самое интересное, коренным египтянам не так ведь повезло.
1: Да, и не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода вся земля египетская и земля ханаанская. Вот какая ситуация. А у дома Иакова был хлеб, и их Иосиф снабжал. Да? Но давай прочитаем сначала дальше. «Иосиф собрал все серебро, написано, все серебро, какое было в земле египетской, в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Ну, кстати, этот текст показывает, почему у фараона было такое расположение, да? Потому что Иосиф же тоже не на себя работал фактически, он работал на Египет, на благо Египта, на фараона, на дом фараонов. И наступил момент, когда все серебро у людей, окружавших Египет, да, и в том числе у самих египтян, на земле ханаанской написано, как отдельно эта земля выделяется, кончилось серебро. 15 текст. «Серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас“». То есть фактически деньги закончились.
0: А есть надо.
1: А есть надо. И я так понимаю, они не только сами кормили себя, но они и кормили скот. Вот сейчас мы это увидим, да?

0: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стадо скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших». Все. То есть катастрофа была действительно большая. «Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас!» То есть они фактически готовы продать самих себя. «Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам жить, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». То есть фактически вот что происходит. Трудно мне себе представить, а да, вот написано, мы будем рабами фараону. До этого, значит, они не были абсолютно рабами, да, то есть они подчинялись фараону как определенному правителю, но земля была их, хлеб они зарабатывали себе сами, а теперь они, получается, продают себя, продают земли. Это же потом будет определять политику Египта и его систему управления на будущее же, правда? Фактически вот это происходит в результате этого голода и в результате действий.
1: И вот Иосифа. Интересно, да, вот с одной стороны, вроде бы это результат политики Иосифа, а с другой стороны, он вроде как и ни при чем, они же сами приходят и продают сначала скот, потом земли предлагают.
0: Все происходит добровольно.
1: Да, нельзя сказать, что он какой-то там жестокий тиран, не мог же он просто им бесплатно хлеб давать, да, тогда бы ему фараон спасибо за это бы не сказал.
0: Да, он делает как управляющий Египтом. Все правильно делает. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. То есть фактически земли все были выкуплены, и сами они оказались подданными, фактически сами себя продали в рабство. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Вот здесь немножко непонятно, да, ведь голод коснулся всех, и если жрецы не запаслись, то как они могли питаться от своей земли, даже если у них она была?
1: Видимо, какое-то снабжение было положено,
0: все-таки,
1: дополнительное.
0: Наверное, какое-то дополнительное снабжение от фараона было положено. И, в общем, как бы жрецы, они потом были в другом положении, чем простые жители.
1: Потом они же, наверное, жертвы сами ели, кого их там приносили жертвы-то.
0: Да. «И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». То есть вот получается, оброк или налогообложение, которое вводит Иосиф в результате сложившейся ситуации. Фактически это 1/5 часть или 20% от всего выросшего они должны были отдавать фараону, остальное. То есть фактически, несмотря на то, что они стали рабами, так скажем, их свободы не сильно были ущемлены, а только вот именно как некая дань, которую, в принципе, любой подданный должен был платить своему верховному правителю, здесь, в частности, фараону, да?
1: А это уже голод-то закончился, получается, что раз они начали снова засевать землю?
0: Вот непонятно. Такое ощущение, что это отрывочек как бы говорит немножечко о том, что будет дальше, да, о том, как будет после окончания голода. Потому что как будто уже голод закончился, иначе зачем сеять? Или они сеяли и в голод, но просто жатва было все равно.
1: Сколько посеяли, столько сжали, да.
0: Вот. Здесь вот этот момент не ясен. Но 25-й текст говорит, но они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону. И поставил Иосиф закон в земле египетской Даже до сегодня

0: пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Ну, то есть вот это потом определит их форму государственности на будущее, форму налогообложения и все вот это. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались. Интересно, к земле Гесем это же не относилось? Израиль не платил?
1: Видимо, нет.
0: Да. Интересно, что потом, через определенное время, Израиль станет рабами. Израильский народ все равно станет рабами фараона. Уже при другом фараоне, уже намного позже. Как все вот так вот, ну, шатко и...
1: Нестабильно.
0: Да, и нестабильно. С одной стороны, сегодня у тебя все...
1: Да, Бог благословляет, кажется.
0: Да, все благополучно. Ты, в отличие от других, и с едой, и без налогообложения лишнего, и без каких-то других нюансов, там, сложностей, а все равно это не решает твои, как сказать, интересы на долгие годы вперед, на будущее. Все меняется. Вот. Жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем. Владели они ею. И плодились, и весьма умножились. Весьма умножились, написано в 27-м тексте, да? И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте». То есть, несмотря на то, что здесь все было благополучно, что все было хорошо, Иаков хочет, чтобы в нем исполнился замысел Божий. Бог обещал землю ханаанскую, да, для него.
1: Ну, для него и для потомков.
0: Детей, для потомков. И он хочет быть похоронен.
1: Да, там. А дети-то все равно в Египте остались. Вот почему он не вышел после голода из Египта вместе со своим семейством большим?
0: Потому что, когда Бог ему говорил: я пойду с тобой в Египет, и я выведу потом тебя из него.
1: Угу. То есть и он вот ждал этого, какого-то ясного указания.
0: И вот этого момента он ждал, что Бог должен вывести. Это вот тоже момент очень интересный. С одной стороны, в Египет они пришли за спасением, но уйти-то из Египта так просто было невозможно. Мы же уже сказали, до такой степени невозможно, что они в будущем станут рабами. Если бы можно было бы так все легко, они бы ушли бы оттуда давно, правда? Нет. Да, как сказал, как мы здесь уже прочитали, «Клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробниц». То есть для людей того времени, во всяком случае для потомков Авраама, это было очень важно. Вся та же гробница, которая единственная собственность в их единственных собственность в Ханаанской земле.
1: Это еще та, которую Авраам купил, да?
0: Да. Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. И вот 47 глава окончилась. Давай попробуем 48 главу хотя бы прочитать. Да? Здесь нет ничего сложного. «После того Иосифу сказали: вот отец твой болен. И он взял с собой двух сыновей своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели». То есть это очень важно было. Здесь Иосиф вместе со своими сыновьями идет за благословением к отцу своему. Да?
1: Причем эти сыновья-то это уже не мальчики маленькие.
0: Да,
1: то
0: уже
1: есть это
0: не уже мальчики маленькие.
1: Почти это, что молодые мужчины,
0: да.
1: Если 17 лет прошло.
0: Да. Как когда-то Иаков тоже пришел к своему отцу за благословением, теперь он должен был благословить детей своих и детей Иосифа. Да? «И сказал Иаков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение». Вот Иаков держался за эти обетования, они были для него очень важны, да? «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои».

0: как бы говорит, что те, вот эти дети, которые у тебя родились, они будут считаться моими детьми, как будто это будет мое потомство, вот родоначальниками родов они будут, да?
1: А это что, сентиментальность такая у него, пожилого человека или отцовская, или это какое-то, ну, попытка, я не знаю, компенсировать тот ущерб?
0: Я думаю, что это именно вот как родоначалие. То есть потом же от каждого сына Иакова произошло колено. И вот колено Симеона, и, да, колено Ефрема, точнее, и колено Манассии, они такие же, как колено Симеона и как колено Рувима. Это как колено любых, как колено, происшедшие от любых других детей Иакова.
1: Ну да, то есть то, что
0: вот получилось... В таком смысле, наверное, он их здесь определяет.
1: То есть он хотел как бы что? Что Иосиф как двойной, что ли, наследник получается?
0: А колено Иосифа уже нет?
1: Да, ну вот Ефрем и Манассия
0: зато. А, у него зато два как бы колена, может быть, да. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Вот видишь, под именем братьев в их уделе. То есть это будут твои дети, но они будут под именем братьев. То есть действительно, как бы он дает Иосифу двойной удел через его детей фактически. Вот так получается. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? Вот он уже и видел плохо, и все, да? Кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их, и обнял их». Вспоминает он здесь о своей любимой жене, да, о Рахиле, которая умерла во время родов, вот в Ефрафе, что ныне Вифлеем. Потом он уже видит своих внуков, которых сейчас он будет благословлять. Вот, видим, что мы уже здесь, что он плохо видит, читаем, что он здесь плохо видит, да. «И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». Удивительно, правда? Жил вот он с этой потерей, жил он, уже, как сказать, но смирившись, приняв эту ситуацию.
1: Ну, то есть это он так благодарность Богу, да, высказывает?
0: Да, и тут он вот таким образом высказывает благодарность. Да,
1: с одной стороны, горечь такая, что я вот не надеялся, столько лет я жил, страдал, а Бог показал мне, воздал как бы, да?
0: Да, и детей твоих. И вот он поэтому и хочет Иосифу дать больше, больше, да, чем другим, но в его детях. «И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, напротив левой Израиля, а Манассию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему». То есть что он здесь делает, Иосиф? Он как бы предопределяет, кого, какой...
1: Ну, кто старший.
0: Да. На кого какую руку положит Яков во время благословения. На старшего он должен положить правую руку, на младшего левую руку, и таким образом, как бы вот. И Яков, наверное, вот в этот момент вспоминает, что? Вспоминает, как он когда-то очень сильно хотел, чтобы отец положил на него правую руку, да?
1: Да, он-то так сильно хотел, что он брата обманул.
0: Да, да.
1: Отца, точнее, в первую очередь, во вторую очередь брата.
0: «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец».
1: То есть руки он скрестил, да, крест на крест положил.
0: «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на

0: На них наречено имя Мое и имя отцов Моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Вот он их благословляет, и в принципе, да, как бы он одинаковое благословение-то дает, как вот, бы одно благословение им дает.
1: Да, и никто, кажется, не сомневается, что Иосиф не останется, и его дети не останутся в Египте, они будут служить теперь вечно, они и их потомки фараону,
0: а вернутся
1: вместе со своими братьями. И да. Иосиф сам, видимо, тоже так же считает, и отец его это понимает.
0: Да, вот все-таки если отвлечься и вернуться к истории самого Якова, когда он стоял перед отцом, и отец намеренно как бы не соглашался с тем, чтобы благословить Якова как первенца, да, вот эта история показывает о том, что ведь даже в самый последний момент могло что-то произойти по-другому, да, если бы не было обмана, но, хотя мы уже ту историю разобрали, и мы увидели, что благословение Исаака Якову как не первому сыну это было одно, а благословение Божие как родоначальнику или как сказать, тому, через кого должен прийти в Мессию, это совершенно другое было обетование. И Бог свое обетование исполнил, он благословляет потом Иакова. Но даже если вот так вот по-человечески, ведь Бог мог вмешаться, и Исаак тоже мог в любое время по-другому изменить свое решение, по-другому это все благословение устроить, если бы Яков
1: не поторопился со своим немножко. Энтузиазмом.
0: Да, со своим энтузиазмом. По поручению мамы, кстати, своей, да?
1: Да.
0: «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: „Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою“. Но отец его не согласился, не сказал: „Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ“». То есть, когда он говорит «знаю», «сын мой, знаю», это он говорит, что
1: я в своем уме,
0: я все прекрасно понимаю, что делаю. Несмотря на то, что как бы он сейчас так же плохо видел, как тогда плохо видел Исаак, там у него были уже, как сказать, вот все, что в старости. Вот. Но
1: это что, это было пророческое какое-то предвидение? Он не просто хотел, чтобы так было, а знал, что так будет?
0: Над этим вопросом мы больше поразмышляем, когда будем говорить о 49 главе, потому что вся 49 глава будет посвящена благословениям. Он будет благословлять каждого своего сына. Да. Получается, что здесь он начинает с сыновей Иосифа, это как исключение, что ли, как особый случай, да, как, может быть, как сыновья своего любимого сына, даже вот так вот, да, то, что он потерял, но то, что ему Бог вернул. И вот он поэтому как бы с этого начинает. Может быть, просто потому, что Иосиф первый привел благословить детей, чем другие. Но наступит момент, когда Яков сам соберет всех своих детей и благословит уже каждого родоначальника колена особым благословением. Об этом будем
1: читать. Да, но там он Иосифа благословит, именно как Иосифа. А тут вот он его детей разделил.
0: Угу.
1: Прям акцент на этом такой серьезный.
0: «И благословил их в тот день, говоря: „Тобою будет благословлять Израиль, говоря: „Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии“, и поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: „Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим“. Все равно заканчивает: „Я даю тебе преимущество, да, пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев“. Вот еще, оказывается, у него был один участок, помимо той гробницы, которую когда-то выкупил Авраам. Ну вот, мы прочитали.

0: читали 47 главу и 48 главу, мы видим, что Иаков достаточно долго живет в земле египетской, 17 лет, как мы видим, да? Но это еще только самое начало жизни народа израильского в Египте. Потом будет целая история, как израильский народ станет рабами, и потом, как их Бог чудесным образом выведет из этой земли египетской, землю ханаанскую, и как в итоге все-таки исполнится обещание, данное Богом Аврааму. И в конце концов эта вся история закончится тем, что в мир придет Христос. Да. Бог осуществляет свой замысел.
1: Да, а в этой главе как бы подводится итог жизни Иакова, да?
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.
2: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится.

0: солнце. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
1: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
0: Ой, костер, мне больно, мне больно.
1: Лети сюда, я тебе помогу.
0: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
0: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
1: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит. Но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
1: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
1: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
1: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
1: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
1: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
1: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
4: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
4: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
0: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
4: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
0: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
0: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Она пропала.
1: Алле, оп!
0: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле, оп!
0: Ну и что? И я так могу. Дай я попробую.
2: Держи.
0: Алле-оп! А папа тоже так умеет.
3: Что папа умеет?
0: Ура! Папа пришел!
3: Так что там папа умеет?
0: Они мне тут разные фокусы показывают.
3: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
4: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
5: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду?
4: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
6: Они показывали фокусы?
4: И не только.
0: Дедушка, расскажи.
4: Хорошо.
5: Иди ко мне.
4: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
0: Я помню.
4: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
3: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
4: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
3: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
4: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
5: В тот же день фараон издал новый указ.
4: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
5: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
4: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
5: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
4: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
3: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
4: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
3: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня!»
4: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса!»
5: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
3: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
4: «Покажите им силу наших богов, или вы на такое не способны?»
5: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
3: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
4: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта.
7: Что вам сказали наши боги?»
5: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал Моисей.
3: «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
4: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом, так что весь Египет будет поражен жабами».
0: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
4: «Нет, не отпустил!»
0: «Почему?»
3: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Здрасте!
0: Мы рады, что вы присоединились к нашей дружной компании. Дружить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть, можно помогать друг другу, а можно также…
1: Играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
1: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
2: Ничего себе.
1: Как это?
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первую мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
1: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
1: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек. Вот здесь.
1: Это будет ушко. Это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем и вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да.
2: Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать крокодил?
1: Из огурца. Да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надеж, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть,
1: вам
0: может быть,
1: понадобится?
0: Побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот это вот вам понадобится?
0: Да. Вкладываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова, можно даже сделать вот так вот зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все...
1: лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это скрепим или спичками, у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда,

0: Лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага. Хвостик давай. Соедини.
1: А ты когда-нибудь ведь так делал?
2: Да. Приходилось так соединять.
0: Вот. И голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
2: Как же ему быть без головы, что ли?
0: Отлично. О, уже на что-то похоже.
2: На крокодила.
0: Надо еще сделать ему шляпку, которой он будет прогуливаться по улице.
1: Это будет крокодил Гена.
0: Не знаю. Чего не хватает еще?
1: Глазок.
0: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку и отрежем у нее большой кусочек. Еще одно. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
1: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
0: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его, приделаем к голове. Вот так. И вот так. Ну как? Вам крокодил?
1: Красиво.
0: Очаровашка?
1: Да. Мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. Но его уже не маленькие.
2: Похоже на кенгуру.
0: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что, друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию. Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать кружочки из морковки. Этот отрезай.
1: А что это у нас будет?
0: Это будут лапки. Что? Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
2: На клюв.
0: Ага. Надюш, ты тоже можешь начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
2: Так?
0: Или зубочистку, да.
2: Так, прям большой?
0: Да, посерединке. Держи. Так, еще покрепче, вот, до конца, твое. Чтобы он у нас не падал потом.
2: Да вот до конца.
0: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
1: Это будет туловище?
0: Это будет туловище.
1: А вот это грудка.
0: И беленькая грудка.
1: У нас будет можно такой маленький пингвинчик.
0: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище. Вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку. Делаем небольшой надрезик. Который нужно вставить вот этот треугольничек.
2: Это клювик.
0: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный пингвинчик.
1: Да, симпатяшка.
0: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
1: Дядя Лёш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
0: Да, чуть-чуть. Чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
1: На Северном полюсе.
0: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
1: На юге же тепло.
0: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
1: Да, там холодно.

0: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
1: Откуда? С севера или с юга?
0: Из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
1: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
0: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Но наша компания растет.
1: У меня вот такой получился.
0: Ага. Добавляю его в дружную компанию.
1: Дядя Леш, а сделайте мне голову, а то у меня головка никак не складывается. Да?
0: Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, вижу.
1: Вот, и мой пингвинчик готов.
0: Ну вот и собралась. Хорошая компания таких разных, непохожих друг на друга друзей. Хорошо, что можно дружить всем.
1: Можно еще играть.
0: И подарки друг другу дарить. Давайте сделаем им подарок.
1: Давайте.
0: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
1: А такие?
0: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так. Ага. Так.
1: Две.
0: Дальше
1: две.
0: Смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
1: Большой?
0: Да. Попробуй-ка.
1: Вот столько достаточно, дядя Леш?
0: Да. Хорошо.
1: Пять штучек.
0: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать два треугольничка. Один и второй.
1: Что это будет, дядя Леш?
0: Сейчас покажу, что из этого получится. Мы соединим вместе огурец и морковку.
1: Вот это цветочек.
0: И поставим на подставочку. Здорово?
1: Да.
0: Ну что? Подарим такой букет нашей дружной компании?
1: Да.
0: Давайте.
1: Можно?
0: За дело. Ага. Молодец, Вить.
1: Один, два маленьких треугольника.
0: Давай, я тебе помогу. Листочки вставлю. А ты на них цветочек.
1: О.
0: Хорошо.
1: Вот.
0: Покрепче.
1: Можно мне листочек?
0: А так, у них будет прямо целый лес цветов.
1: Да, которым это только нельзя заблудиться.
0: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
1: Угу.
0: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
1: Не знаю.
0: Может быть, это лилия?
1: Возможно.
0: Или нарцисс?
1: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
0: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребята, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
1: Пока.
0: Пока.

0: Привет!
1: Друзья, привет! Это проект Питстоп. И сегодня у нас в гараже к нам заехали Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И мы сегодня будем говорить о самовыражении.
2: Мне нравится писать стихи, и, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот мне нравится это поддержка какая-то.
3: То, да, я чувствую внутри.
2: Это как бы сопереживание. Да. То есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, такие проблемы.
4: А иногда наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?

0: понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но многие его родные могут считать, что это опасно.
1: Как вы вообще понимаете, что такое самовыражение? Ваше определение?
2: Мне кажется, у каждого человека есть что-то особенное внутри, его талант, его способности, и он их как-то реализовывает и дает этому миру именно от себя. Не то, что там требует работа или там друзья, а именно то, что он имеет, он этим делится, он это делает.
3: То, что человека отличает от других.
2: Да.
3: Он не такой, как все.
1: Нас отличает от других и цвет наших глаз, например. Мы сейчас поговорим про физическое или про что-то внутреннее?
3: Про что-то
1: качество,
3: более...
1: Про таланты какие-то?
3: Да, про таланты, скорее всего, можно делать. Либо Андрей, какие-то притязания.
0: Мне кажется, что самовыражение обычного человека — это когда он, он нашел, возможно, сферу, в которой он, у него получается что-то. Такие сферы, которые довольно тяжелые. Вот. И он начинает в ней работать и что-то создает и вкладывает свой внутренний мир, то, чем он живет, его мысли в эту сферу. Это может быть все, что угодно. Мода, музыка,
1: полная. Обычная работа на заводе может предполагать самовыражение?
2: Да, цеха. Если там человек обожает это делать.
1: Эту деталь сделать так идеально, что это действительно выразит его состояние души, вот в этой детали.
0: Вообще, есть такая профессия, называется инженер. Инженер — это не всегда сугубо прагматичный человек.
1: Инженер — это очень творческая профессия.
0: И он тоже творит.
1: Конечно. Вот я хочу прочитать для вас определение, что такое самовыражение. Очень короткое. Самовыражение – это воплощение своего внутреннего мира во внешнем.
2: Да.
1: То есть то, что вы сейчас сказали, по сути, можно обобщить в этой фразе. Ваш внутренний мир воплощаете во внешнее. А внешнее – это может быть творение стихи, песни, детали, инженер, проекты, программы и так далее, и так далее. То есть все такое. Так вот, мы не просто говорим про самовыражение сегодня. Мы проговорим про то, какие границы есть в этом самовыражении. Потому что человек может себя так выразить, что потом год не уберешься после этого, то есть разгребать потом последствия. Вот. Но это чтобы вы думали об этом. Но прежде чем мы к этому перейдем, хочу спросить у вас, как вы думаете, какие способы есть человеку выразить себя?
0: Наверное, в основном различаются такие два способа. Когда ты публично самовыражаешься, прямо перед многими людьми, и когда ты самовыражаешься для себя, чтобы тебе было хорошо.
3: Я для себя.
1: Это аспекты, это аспекты самовыражения. То есть как? Имеется в виду, а способ, я больше подразумевал, то есть где, в чем можно...
0: Инструмент?
1: Инструмент.
2: Рисовать
1: в искусстве, допустим, лежит, в каком-то.
2: Я нарисовала, писать стихи, писать песни, петь, фотографировать, что угодно, их масса, миллионы, и люди просто не перестают придумывать что-то новое, в чем можно себя выразить.
1: А во внешнем виде человек может себя выразить?
2: Конечно, я думаю, он так и делает.
1: Вот он пришел, оделся сегодня этим он выражает свое внутреннее состояние?
2: У меня настроение сегодня, мой цвет настроения черный. Я надела черный и пошла.
1: И сегодня как раз-таки на этом построены многие субкультуры, которые выражают как раз себя. Даже не то, что они внутри есть, но просто свою идеологию какую-то, свою приверженность какое-то обществу они выражают внешним видом. Скинхеды, хиппи, готы, эмо и так далее, да?

0: внешний вид. И еще такой элемент, вот у меня здесь написано, с помощью вкусов. Мы можем выражать себя?
1: Каких-то, может быть...
0: Не пищевых, а...
1: Музыкальных или...
0: Ну, вообще, да, да, да.
1: Возможно.
2: Каждый
3: нравится, что твое, твое.
2: Направления же тоже в музыке есть разные.
0: Вот интересно, почему, откуда у людей вообще вот эта вот потребность в самовыражении? Посидело бы оно внутри у вас и сидело бы, вот ваш внутренний мир, зачем его кому-то показывать, зачем ему, ну, как-то выражать во внешнем мире?
3: Лично у меня это как то же самое, что и гнев, как снежный ком. Если ты это где-то не оставишь, то оно будет копиться, копиться, копиться, копиться. Мысли у меня, голова уже все взбухает, и ты хочешь просто это куда-то деть. У тебя есть куча мыслей, куча идей. Воплощай, делись этим, вдохновляй кого-то на что-то. Это же круто, на самом деле. Я думаю, что вот именно когда человек себя вот выражает, на этом много чего стоит. Куча профессий, куча всего. В мире стоит именно потому, что человек, он делится чем-то.
0: То есть, по сути, если бы этого не было инструмента, то в мире бы ничего не появилось, то, что мы сегодня у нас есть.
3: Ну, конечно.
0: Ну, прекрасного, творческого, ну, красивого, вот этих вот, ну, развитой экономики, развитой индустрии и так далее. Но откуда это все? Я бы все-таки не зря задал этот вопрос. Понятно, что почему. Потому что, ну, тебе хочется, оно тебя наполняет. И оно должно как-то вылиться, чтобы ты просто с этим не взорвался сам себе.
2: Иногда, чтобы... наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы, наоборот, что-то приобрести. Так разве нет?
0: Нет, ну, как вариант, да. Но смотри, Анжа, ты говоришь, тебя это не переполняет, оно все равно в тебе есть. И
2: да.
0: Ты все равно это наружу выводишь. Вопрос,
2: а когда ты выводишь
0: массы.
2: Наружу, и тебе, наоборот, хорошо становится. Ну, то есть, приятно.
0: Да.
2: То есть, вот я сделал такое дело доброе, я молодец.
0: Хочу, чтобы вы прочитали один стих из Библии, пожалуйста. Бытие, первая книга Библии, в первой главе, 27 стих, когда Бог творил человека.
2: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их».
0: Вот. Когда Бог сотворил человека, не зря написано, что по образу и подобию. Это не только внешнее сходство. Это сходство в характере, сходство в, ну, в мыслях, в желаниях. И Бог сам сотворил эту землю. Мы верим в это.
3: Очень творческий.
0: Да, Бог очень творческий. Очень творческая личность. Вот так все сделать таким прекрасным. И Он сотворил человека таким же, как и Он. То есть, и, соответственно, мы с вами, по сути, очень похожи на Бога, на нашего Творца. И у нас есть вот внутри это желание творить, и его никуда не денешь. У каждого человека есть, хоть там от малого до великого. Кто-то творит великие вещи, кто-то малые, но все равно творят, и все равно это желание есть. Его можно, конечно, заглушить в себе, можно никому не показывать, но у нас вот есть как раз от нашего Творца, от Бога. Вот. И скажите, интересно, как самовыражение может влиять на человека? Позитивно, негативно? Может ли оно реально влиять негативно на самого человека, который выражается?
1: Смотря что он взращивает в себе сам. Ну, к примеру, он мыслит негативно в основном и взращивает в себе только негативные мысли о своей жизни, о том, какая ситуация, может быть, у него в жизни сложилась. И, естественно, он выражает это в том, в чем он привык это выражать.
3: Ну да, есть вот. Хейтеры, и... которые создают каналы. Целые, прям, где они других там обсуждают. Нет, вот это
1: у меня просто, к примеру, есть мой одногруппник, он тоже пишет песни, у него есть канал, он его ведет, вот, но он очень депрессивный человек, у него серьезная, ну, как бы, может быть, хроническая депрессия, он мне об этом говорит, вот, и он ее вкладывает в песни и в все это искусство, которое он создает, и ему самому от этого тяжело, потому что это же все ты собираешь себе, копишь, выплескиваешь, снова собираешь от себя, себе копишь, и ты вот в этом круге вертишься и никак не вылезешь. Вот. То есть должна...
0: это как-то, ну, приносит какую-то пользу людям, то, что он делает?
1: Ну, скорее всего, наверное, ему больше пользу. Как бы, ну, что вот он выражает.
0: От этого избавляется.
1: Да, но...
0: Что он выражает это.
4: А нет. Другие, наоборот, может быть, думают, что это... Ну, есть тоже такие люди, которые испытывают такие чувства.
3: Да, это помогает, это, мне кажется, это поддержка. Потому что я сама... Мне нравится писать стихи, и, ну, 90% из них депрессивные.

0: я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот мне нравится это поддержка
1: ты
0: какая-то.
1: То,
0: да.
1: Что я чувствую внутри,
0: это как бы сопереживание. Да, то есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы. Ну, не только у тебя все так плохо, и ты понимаешь, что да, ну, боль не нужно отвергать, ее нужно принять, ее нужно пережить и идти дальше. И вот главная ошибка вот людей, которые пытаются от этого убежать. А вот эти песни, мне кажется, даже я люблю слушать грустную музыку. Если мне грустно, нет, почему я должна пытаться сделать себя веселой?
2: Тебе, к примеру, ну, его творчество может помочь.
0: Угу.
2: А ему самому вряд ли.
0: Ну, если так, то.
3: Ну, вопрос, что, знаете, люди, мне кажется, часто вот сами себя загоняют в такое состояние. И еще тем, что они начинают как бы это культивировать в себе, это им не помогает, а только наоборот еще больше в эту яму их опускает. И я знаю ребят, ну, молодежь, мне кажется, это очень развито, когда им плохо, они еще включают в себе еще депрессивную музыку, чтобы пострадать.
1: И дождь за окном.
3: Да, дождь. Ну, то есть, конечно, на какое-то время это помогает, если они знают границу, но потом, то есть, некоторые доводят себя так до самоубийства. Есть такие случаи. Но тема немножко не об этом. Мы уже сказали с вами, что выражать себя надо. Господь сам вложил в нас это. Самовыражение – это хорошо. Но вот теперь я вам хочу кое-что представить. На самом деле современная культура призывает очень много, призывает молодежь, людей всех выражать себя. Но не всегда она призывает к хорошим вещам. Например, мода сегодня пропагандирует, да, какие-то, ну, вещи в самовыражении, которые не приводят к хорошему. Сегодня очень большая пропаганда насилия. По телевидению, вот так, если посмотрите, боевики, вот эти вот фильмы, сериалы, да, то есть пропагандируется насилие, может быть, скрыто или открыто, но оно пропагандируется. И выражать себя через это насилие тоже призывает людей это делать. Оружие, секс, наркотики, алкоголь, стремление к богатству, обогатиться, сплошь и рядом сегодня, да, то есть если ты не богатый, ты не успешный, ты никто. Стремление к власти, это тоже сегодня очень прослеживается. И вот эта вот мода, вот эта пропаганда, она призывает всех выражать себя именно в этом. Скажите, а это, ну, то есть как понять, в чем можно выражать себя, а в чем не стоит? Где границы?
0: Ну, тут же навязывают именно. Это не самовыражение. Тебе просто навязывают какую-то точку зрения. Вот смотришь на людей, вот, которые розовые волосы у всех там, розовые, голубые татуировки. Я личность, я индивидуальность. Да ты посмотри, сколько таких ходит. Индивидуальность тебе навязали. Вы просто какое-то стадо.
1: Кто-то решил, что это особенность. И все решили принять, что это их особенность.
0: Я думаю, что это не личное мнение, это навязанное мнение. Это не самовыражение. Это просто какое-то...
3: Получается выражение чьей-то идеи, которую ты принял за свою.
0: А тот, кто это придумал, вот он
3: выражает. Ну, целое общество людей, молодежи сегодня. Я выражаю себя так, я вот такой. Ну, то есть и принимайте меня таким, и не ограничивайте меня в моих воззрениях. Как понять человеку, как дать понять ему, что это не его выражение? А если он говорит, что это мое?
0: Ну, мне кажется, он сам должен к этому прийти, потому что как-то объяснить ему, человеку, что это не твое,
1: ты мы не можем знать, это человеку, да, его это...
2: Вопрос, приносит ли это ему самому пользу. То есть, вот он, к примеру, занимается, ну, скейтбордингом или лонгбордингом, чем угодно. Ну, понятно, что в какой-то степени это опасно, но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Ну, вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но, ну, как бы многие его родные могут считать, что это опасно. Ну, и он тоже должен это понимать. Но тут вопрос, принесет ли ему это пользу, в принципе. Тут надо рассуждать. Вот, допустим, если твое самовыражение идет через какие-нибудь наркотики, ты должен понимать, что спустя время... Ну, это,
0: к чему это приведет?
2: К чему это тебя приведет? То есть,
3: да, я
2: обсуждать.
3: Понял, Андрей, спасибо. Это хорошая мысль. То есть, на самом деле, нужно искать причину, откуда в тебе это и к чему это приводит. Как раз мы подвели к очень, мне кажется, важному стиху в Библии, который говорит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих.
4: Добрый человек.

0: Человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
1: А что вам этот стих говорит о самовыражении? Ну, если
0: чем,
1: применить.
0: Чем ты себя наполняешь, что ты удаешь?
1: Да.
0: Что внутри
1: и
0: тебя?
1: Концовка как раз говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть то, что в твоем сердце, то и ты будешь выносить наружу. И как мне кажется, вот если мы говорим сегодня о том, что многие выражают себя через какие-то негативные вещи, например, вот вандализм.
2: Ну, это значит, тоже? У них такое сердце.
1: Тоже, да. То есть вандализм, всякие обряды, традиции, там, оккультизм, наркотики, убийства, ну, и так далее, и так далее. То, что разрушает общество, а люди говорят, что мы себя так выражаем, да? То есть пойти где-то граффити на администрации района нарисовать ночью. Это самовыражение, по сути, да.
2: Против.
1: Человек классно рисует выражение, но оно действительно, ну, разрушает порядки, оно идет против закона. Вот. И, как мне кажется, стоит смотреть глубже в сердце человека. Может быть, стоит человека не ругать за то, что он нарисовал, а спросить, с чем мы можем ему помочь вот в данный момент, что у него внутри происходит.
2: Альтернативу можно предложить всегда. Да. Если, ну, он так рисует, может его просто чуть-чуть сместить там на холст вместо здания.
1: Подвинуть его.
2: Подвинуть,
1: вот,
2: да,
1: здесь, а вот
2: помочь.
3: На другое здание.
2: Ну, там на какой-нибудь гараж страшно разукрасить, будет красиво, и все.
1: Да. Ну, то есть надо, не зря на самом деле Христос говорил о том, что от избытка сердца все, что в нашем сердце, оно то вот выходит и наружу. Поэтому я думаю, что если вы видите такого человека, который, как вам кажется, выражает себя неправильно или делает какие-то такие вещи, просто, может, стоит поговорить с ним, что происходит у него в сердце, помочь ему как-то найти себя, от истинного себя, да, то есть что в нем есть, и направить это в нужное русло. Спасибо вам, ребят, что вы открыто говорили на эту тему, и мы могли обсудить столь важный вопрос. Друзья, мы сегодня говорили о самовыражении, о том, есть ли границы в этом, и действительно выражать себя нужно. Не держите в себе, Господь нас создал творцами, с творческими людьми, выражайте себя, но давайте будем следить, что в нашем сердце, и просить у Господа, чтобы Он действительно помогал лечить наше сердце, делать его здоровым, и чтобы наше выражение, оно было благоприятно для людей и помогало им. На этом все. Пока.
2: Пока.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: Что делать, когда человек не знает ответа на свои вопросы? Как быть, когда возникает ощущение обреченности? Руководитель и спикер проекта «Мы обречены» Сергей Парфенов. Здравствуйте, Сергей.
1: Привет, Маша.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще про этот проект.

0: Почему у него такое название и вообще откуда взялась идея?
1: Спасибо за вопрос. Этот проект зрел очень долго. Мы с ребятами, с друзьями, с молодежью, с лидерами давно хотели сделать что-то такое в нашем городе, что-то для нашей молодежи. И вот в этом году мы решились на это. И мы сели вместе и подумали о том, что мы хотим вообще донести до ребят, что мы хотим дать, что было бы актуально для нас самих, для их самих, для этих ребят, которые сидели. И мы поняли, что говорить о каких-то таких темах возвышенных, там, о том, о доброте, любви там, и так далее, то есть это всегда хорошо, но это не то, что сейчас может быть актуально. Мы решили, что сейчас будет актуально для них. И мы вот просто записали для себя, накинули 7 или 8 проблем молодежи сегодня, их переживаний и болей. 8 болей. То есть моя боль, там, это там, вот это, например. Как мы это поняли? Мы задали сами себе вопрос, а что для меня сегодня проблема, что боль? Потому что ребята сидели вот от 16, от 17 до 30 лет. Я говорю, ребят, вот сами подумайте, что для вас актуально, о чем вы переживаете, а на что вы хотите услышать ответ, что бы вы хотели, чтобы вам сказали, раскрыли, какую тему. И мы накидали зависимости, отношения с родителями, нехватка денег, нехватка смысла жизни, то есть нехватка понимания, куда идти, ну и так далее, и так далее. Вот, вот эти 7-8 болей мы написали, и мы решили, окей, что мы можем на это дать, что мы можем на это сказать? Мы можем пригласить вот этого человека, здесь он компетентен, здесь он может рассказать. Можно здесь вот это, можем сделать общение. Им нужна дружба. Мы поняли, что чаще всего ребятам не хватает дружбы. Например, тема одиночества. Мы поняли, что да, это боль, сами переживали это не раз. И мы можем дать ребятам ну, принятие, дружбу, хоть какую-то атмосферу принятия, атмосферу дружбы, чтобы они себя там не чувствовали одинокими. И мы накидали то, что можно сделать. Мы поняли примерно, какой формат мы хотим, что ребята ощутили, когда они пришли туда. Вот. И откуда родилось название? Да, был такой вопрос уже.
0: Да, да, да.
1: Про почему то, что... мы обречены? Это как раз как бы такой, такой посыл, который идет от ребят, которые вот испытывают все это. Вот я сегодня одинок, у меня нет денег, у меня плохие отношения с родителями, нет смысла жизни, непонятно, для чего я живу. И это как такое состояние обреченности.
0: Ну, как ты сказал, боли.
1: Да, это боль, и я не знаю, как ее решу, и как будто я никогда не смогу это исправить. Я как будто обречен жить с этим всегда. И мы так назвали программу. Мы обречены с посылом таким, что да, вы тоже так думаете, идем к нам, поговорим об этом. Вот. И поэтому мы назвали так этот проект. Ну и, конечно, задумали к тому, чтобы в середине или ближе к концу проекта его изменить. Немножко изменить это настроение, показать ребятам, ребят, нет, вы не обречены, есть шанс, есть надежда, есть ну, люди, которые рядом могут быть вашими друзьями, мы можем дать вам дружбу, есть то, ради чего стоит жить.
0: У тебя, на самом деле, сейчас на футболке я вижу такая интересная буква «Т». Почему именно такая буква «Т»? Какая-то она немножко такая необычная.
1: Ну, конечно, мы не могли не говорить ребятам о том, во что мы верим и чем мы живем. Мы сразу задумали, как бы, что проект в какой-то момент мы поменяем название на тему «Мы обретены». Обретены кем? Обретены Господом. Господь дает нам надежду. Бог всегда в любой тяжелой ситуации он может тебе дать надежду, ответ, послать, тебе нужно только к нему обратиться. И мы, как верующие люди, ребята, сами испытывали это не раз, мы сами проходили через этот момент, и когда нас Бог проводил, и мы понимали, что да, есть надежда, нет. То есть даже если у тебя самая сложная ситуация, ты чувствуешь, что вообще никого нет рядом, никто не поможет, да, в моей зависимости, в моих проблемах, никто меня не понимает, родители не понимают. Вот есть тот, кто рядом с тобой, и ты не обречен. Он тебя обрел. Почему? Потому что где-то в середине я говорил тему о смысле жизни, и я сказал, конечно, немного я говорил, но я сказал об этом, о том, что Христос умер на кресте за тебя, и ты имеешь смысл теперь в жизни. Как раз такую тему я говорил, был спикером. И в тот вечер

0: ребята вышли в футболках, на которых уже было нарисовано... Это буковка Т, на самом деле это крест. То есть буква, крест, он похож на букву Т. И он заменяет букву Ч, и это получается уже мы обретены. Такая вот идея была заложена. И потом уже дальше следующая часть проекта была под, таком, под названием «Мы обретены».
1: Ну вот здесь позитиве. Хочется, кстати, спросить тебя, почему ты именно выбрал тему смысла жизни? Почему ты стал спикером данной темы?
0: Ну, изначально, когда мы задумывали, мы так планировали, что эта тема очень важная. Ну, то есть, да, важно одиночество, это, но это все так крутится вокруг основного вопроса у ребят сегодня. Ну, в чем, куда мне идти, куда мне стремиться. И смысл жизни здесь в нескольких направлениях. И я даже говорил тему, это касается вопроса, кто я и куда мне стремиться, кем мне быть, может быть, профориентации, вопросы там, ну, может быть, более важного в жизни, кто я, на самоопределение. Ну и смысл жизни в плане, а что будет в конце? Да, окей, я там буду много зарабатывать, я буду классным там дизайнером и найду себя. Но я все равно через какое-то время, все умирают, а что дальше? И, конечно же, и я говорил о том, что нас ждет дальше, о том, что сделал Христос для нас. И я выбрал эту тему, потому что я сам когда-то был заложником этого вопроса. Что мне
1: да,
0: сделать?
1: Во сколько лет пришел тебе этот вопрос?
0: Я не помню, я не знаю. Я говорил о своей истории жизни тогда на этой теме, и я рассказывал свой опыт, как я рос, где я учился, что я делал. А в какой-то момент у меня вот родители были тем направляющим, куда нам идти учиться. А в какой-то момент я и сам подумал, а чего я хочу от жизни? И чего для меня Бог хочет? Я хотел сделать что-то великое в жизни. Я думаю, каждый из нас хочет что-то, ну, иметь какую-то великую, большую, не знаю, мечту, цель, ради чего стоит жить. Но я об этом рассказывал, как мне Бог показал, и я обрел этот смысл жизни, и что я делаю сейчас, я это люблю, и мне это нравится, даже если это сложно, я понимаю, что это, в этом есть смысл.
1: Ну,
0: я об этом рассказывал.
1: Это часть твоего смысла жизни. Можно
0: ну
1: так?
0: Да, можно так сказать. Я рассказал, ребят, вот я прямо говорю, вот то, что я здесь делаю сегодня, это мое служение, то, чем я люблю заниматься, на что я когда-то пошел, потому что я вижу в этом смысл. Помогать людям, служить молодежи конкретно. Это мне нравится. И вовлекать им другую молодежь в это. Вот. И я говорю, что я говорю о том, что найдите свой смысл жизни. Ну, не просто так где-то идти зарабатывать, чтобы себе там купить, что я хочу, там, телефон, машину, деньги, одежду и так далее. Это все, ну, временно. Поймите, для чего вы родились, для чего вы появились на свет. И я говорил о том, что Бог может дать этот смысл жизни, показывает вам. Посмотрите в детство, посмотрите на себя, что вам нравится, что люди вас отмечают. Ну, там были такие вопросы по профориентации, но и больше я, конечно, говорил к концу, к тому, что даже если ты проживешь жизнь, может быть, не став миллионером, там, чего-то не добившись, но узнав о Божьей любви, приняв Христа, все, ты уже имеешь вечность, ты уже имеешь смысл, для чего прожить.
1: Ну, то есть этим самым ты, короче, приобретаешь и себя,
0: да,
1: и вообще смысл,
0: как бы, жизни. Приобретаешь себя, и ты обретен уже, все, ты не обречен на какое-то бессмысленное существование.
1: Ты почувствовал, что, может быть, в середине и к концу проекта, что вообще люди, как бы, точнее, молодежь, да, она откликалась, то, что это им действительно было как бы интересно, в чем это проявлялось?
0: Ну, конечно, были такие моменты, когда какая-то тема отдельно касалась каких-то отдельных людей. Например, про родителей. Я видел, там девочка задавала больше вопросов, там, или кто-то там сидел, там плакал, когда говорились какие-то вещи. Понятно, что у него, для него это актуально, есть проблемы, и эта тема коснулась его, и спикер такой дал ответ важный, который нужно было ему услышать. На кого-то пение влияли, песни, да, которые пелись. А кому-то просто нравилась атмосфера дружбы. Ну и когда я говорил, я тоже смотрел на ребят и слушали, и видно, что, ну, каждый задается этим вопросом. Может, кто-то просто скрывает, кто-то, может, не говорит об этом явно, открыто, но это всем важно, всем интересно. Вот. Ну и, конечно, ну, были люди, которые подходили просто благодарить, говорили спасибо за проект, вот это то, что мне нужно было, ну, то, что мне нужно было, именно сегодняшняя тема. Вот, или вообще весь проект мне нравится.
1: А был ли такой человек, вот, ну, полное название «Мы обречены, мы обретены», да, проекта, был ли такой человек, который вот действительно рассказал, может быть, свой какой-то опыт лично, который бы чувствовал действительно себя обреченным, вот вы как раз-таки вот в этой боли, и вот именно как раз-таки на проекте почувствовал себя обретенным, вот как ты сказал в самом начале, что почувствовал вот поддержку, тепло, вот любовь, некое принятие.
0: Ты знаешь, вот так прямо, которые вот выходили, говорили, да, ребят, этот проект просто вытащил.

0: у меня изъямен, там, я был обречен, теперь я обретен, теперь я счастлив, радостен. Таких вот не было прям, но были ребята, которые говорили, что, ну, что-то они для себя важное взяли. Были, которые ребята очень много благодарили за тему о зависимости, когда спикер говорил, они для себя много взяли всего и нашли какую-то хоть, ну, зацепку, как они могут выбраться из того, где они находятся. И больше, я тебе даже скажу, благодарили и говорили о том, что для них нужно было это ребята, которые были организаторы. Организаторы команды, мы когда собирались, они говорили, что это нужно было мне, это классно, и классно, что мы это сделали. Мы почувствовали, что когда мы для кого-то служим, что-то делаем, и сами в этом, ну, как-то находим свою поддержку, не знаю, выход из своих проблем, забываем как-то о своих переживаниях, проблемах, когда служим другим. Угу. Наверное, даже больше от них была такая реакция.
1: То есть это даже получается не что-то такое глобальное, когда ты приходишь, узнаешь какие-то истины, да, потому что очень часто мы, кстати, если не знаем какой-то ответ на вопрос, гуглим информацию.
0: Конечно, здесь информации
1: вот чем,
0: много.
1: Вот чем вот здесь все-таки этот проект, он помогает? Здесь все-таки больше не информация.
0: Это, знаешь, это такое, это один из. Мы, конечно же, будем продолжать. А у нас есть телеграм-канал, мы уже туда там что-то постим, говорим, ребята, ждите еще что-то. Мы уже задумали проект на осень. И это, конечно, процесс такой. За одну такую программу ты сильно не поменяешь человека. Вообще поменяться – это выбор каждого человека, и Бог меняет людей. А мы можем только вот запустить, как бы, да, посеять семя,
1: вот
0: зерно.
1: Что должен, может быть, прожить, пережить или понять человек, чтобы найти вот эту, вот эти ответы на вопросы, чтобы почувствовать себя обретенным?
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что я пережил. То есть, когда я вижу смысл жизни, когда я знаю Бога, и когда я вижу, что Он сделал для меня, что Он делает для меня сегодня, как Он мне помогает и показывает пути, где я могу обойти какие-то ошибки, которые допускают люди, потому что я просто живу по закону Божьим, и Он меня ограждает от многих проблем, от вот этих обреченностей, от этой ямы, в которую я не попадаю. Я понимаю, что это меня спасает. Угу. Ну вот как-то это мне помогает, и я хочу помочь и другим ребятам увидеть Бога и Его закон, который для нас совершен, который для нас лучше. И, конечно же, Христос, который дает это спасение, дает смысл жизни, вот это мне помогает. Ну и, конечно, мы ребятам пытаемся это раскрыть в более практичных темах. Угу. Пытаемся дать вопрос, ответы, которые им нужны сегодня. Там, как заработать деньги, но не впасть в сребролюбие. Ну, то есть не идти за этим, как бы, с головой. Как искать себя, но не зарыться в этом полностью, а держаться ориентиров верных.
1: Вот. То есть получается, что в интернете мы чаще всего, ну, вообще, в принципе, на просторах, да?
0: Да, куча всего, много информации. Есть много информации. Это, ты можешь выбрать, в принципе, это может помочь. Это все классно, да, все можно использовать. Но важно еще, как бы, иметь отношение, иметь что-то, ну, что-то ценное, что-то важное, чтобы не просто человек, который тебе говорит информацию, а что он для тебя сделает, ну, в плане отношений, да, подарит ли он тебе эту любовь, принятие. Христос тебе, кроме информации, Он тебя готов, Он тебя любит и принимает. И через нас, я верю, то есть верующих людей, Он тоже хочет это дать людям. Мы заложили цель этого проекта больше не дать информацию, это так, а больше дать принятие и любовь. И даже такая цель была, чтобы общаться после этого с ребятами, дружить. Не совсем не получается, у всех мало времени и так далее, но мы стараемся, и как-то и вот в этом была цель.
1: Отлично. То есть у вас такой уникальный проект, благодаря которому не только узнали что-то новое, но почувствовали,
0: узнали. Ну, да, кто-то узнали, новых друзей обрел, познакомились, как-то дружба, принятие. То, чего они, может быть, не получают в обществе часто.
1: То есть такие моменты. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Помните, что Бог нас любит безграничной любовью. Он подарил нам не только жизнь на земле, но и жизнь вечную. И ее мы обретаем через веру в Иисуса Христа. А это, в свою очередь, наполняет нас смыслом жизни. Смотрите проект «Мы обречены, мы обретены» в эфире.

0: перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».
1: Мы с вами очень часто спешим, чтобы все успеть.

И чуть позже, оценивая свою жизнь, мы с вами констатируем, что проблем стало почему-то не меньше, а больше. Почему так происходит? Сегодня вместе с вами я хотел бы обратить внимание на один очень важный эпизод из жизни Иисуса. В Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихе 37 и 38 мы читаем с вами, что Иисус нуждался в особой поддержке и в особой остановке. «И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною“». Иисус приглашает учеников своих сделать небольшую остановку. Там, в Гефсиманском саду, уже совсем близко к моменту, финальному моменту, эпизоду своей жизни, к распятию, Иисус ощущает особое давление сил тьмы. Он нуждался в помощи, он нуждался в понимании, а самое главное, он нуждался в еще одном осмыслении всего происходящего. И поэтому там, в Гефсиманском саду, он решил остановиться для того, чтобы помолиться. Очень часто, будучи нагружены планами и ощущая давление времени и обстоятельств, мы с вами спешим как можно быстрее закончить все дела. У нас нет времени для того, чтобы помолиться, у нас времени нет для того, чтобы почитать Слово Божье. Мы с вами спешим, и у нас так мало времени, и нам так много нужно с вами сделать, что нас никто не может остановить, и ничто нас не может остановить. Интересно, что в жизни Иисуса мы встречаем с вами очень много великих дел. Но и самое великое дело – это дело спасения всего человечества. И для того, чтобы пройти этот нелегкий путь, он должен был остановиться для того, чтобы помолиться Небесному Отцу. В книге «Желание веков» мы читаем с вами о истории жизни нашего Спасителя. И там есть очень важная заметка о том, что этот момент был настолько важным для земли и для неба, что на небесах была идеальная тишина, стихли все инструменты. Небо наблюдало за тем, как Спаситель мира пройдет последний путь, путь Голгофы, для того, чтобы исполнить это великое Божье обещание. Мы с вами на самом деле спешим. Я хотел бы сегодня с вами немного остановиться и увидеть эту опасность спящих молитвенников. Мы читаем с вами, что когда Иисус отошел, отошел Он не так далеко, для того, чтобы Его не видели, с одной стороны, потому что лицо Его было и душа Его наполнены скорбями, и этот вид был не самым приятным, эта скорбь была очень глубокая. С другой стороны, не так далеко Он отошел, и ученики могли слышать, о чем молится Иисус. Но мы читаем с вами в Евангелии, что они уснули. Иисус возвращается к ним и говорит ученикам Своим, спящим: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» На самом деле, спящие молитвенники. Да, и молитвенники ли они, если они спящие? Очень часто люди, начиная молиться, чувствуют, что их накрывает сон. Ученики были уставшие или, возможно, не замечали, что происходит с их Спасителем. В любом случае, они оказались недостаточно внимательными к тем обстоятельствам. Спящие молитвенники – это серьезная опасность для христианской жизни. Спящие молитвенники – это катастрофа, можно сказать, для настоящего и будущего человека. Что происходит? Чрезмерная скорбность. Почему нам нужна молитва? Почему нам нужно все-таки остановиться на этом нашем пути?

пути жизненном. Почему очень важно иногда сделать эту остановку? Какие преимущества получает молящийся человек? Я сегодня хочу вместе с вами немножко поразмышлять, используя терминологию и язык автомобилистов. Первый пункт, который я хотел бы отметить сегодня, это чрезмерная скорость в нашей этой обычной жизни является таким вот главным опасным элементом нашего земного пути. Когда я учился водить автомобиль, мне очень часто повторяли, что самое главное – не ехать быстро. Если ты будешь ехать медленнее, ты всегда сможешь оценить все риски, которые ты встречаешь на пути. Ты сможешь избежать многих столкновений. Поэтому и в принципе, когда мы читаем с вами новости и замечаем вот эти вот самые трагичные происшествия на дорогах, они, как правило, в большей части, в большей степени именно из-за скорости происходят. В нашей христианской жизни и в нашей обычной жизни мы тоже с вами очень деловыми стали людьми, очень занятыми. И это, с одной стороны, говорит о том, что жизнь очень активна, прогрессивна, технологии подталкивают нас к новому прогрессу и достижениям. Но, с другой стороны, мы с вами, как верующие люди, становимся все слабее и слабее. Чрезмерная скорость христианской жизни – это большая опасность. Мы спешим, и нам кажется, что мы опередим всех и все. С другой стороны, мы допускаем очень много ошибок. Мы с вами не учитываем обстоятельства. Мы с вами принимаем быстрые решения. И финалом этого вот быстрого, молниеносного нашего движения по жизни очень часто становится усталость, депрессия и опустошенность. И Иисус спрашивает учеников: неужели вы не могли хотя бы один час найти, чтобы помолиться, для того, чтобы подготовить себя к этим будущим событиям? Чуть позже мы читаем в Евангелии, что все они оставили Иисуса, все они убежали, все они, скажем так, проиграли битву в этом духовном своем путешествии. Итак, когда человек молится, когда человек находит время, чтобы остановиться, он может лучше осмыслить свое настоящее и будущее и больше шансов для принятия верных решений. Второй очень важный момент, почему нам нужно с вами молиться. Когда мы с вами едем, управляем автомобилем, очень важно сохранять дистанцию между впереди идущим автомобилем и тобою. Очень часто на панно сегодня высвечиваются специальные надписи: «Сохраняйте дистанцию, это спасет вам жизнь». Дело в том, что между человеком и грехом очень маленькая дистанция, если человек не сохраняет эту духовную бдительность. Чем меньше мы молимся, тем меньше дистанция между нами и грехами, которые нас подстерегают. Когда мы с вами обращаемся к Богу в молитве, мы начинаем лучше понимать, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем понимать, как дьявол пытается искусить нас. Мы начинаем понимать, где нас поджидает опасность. Чем больше мы с вами молимся, тем больше становится эта дистанция между нами и между грехом. Мы не подпускаем близко к себе грех. Мы знаем, где нужно ехать быстрее и где нужно притормозить для того, чтобы сохранить себя в безопасности, чтобы спасти себя и свою жизнь. Молящийся человек понимает уловки дьявола. Когда мы с вами едем в автомобиле, и когда мы озираем все происходящее нас, мы можем не только увидеть, что происходит на пути, но мы можем с вами оценить риски, которые нас с вами поджидают. Как-то вместе со своими детьми я путешествовал, и так получилось, что на тот момент у моей машины не было страховки. С одной стороны,

я понимал, что это очень большая опасность. У меня была такая элементарная бонусная страховка, но автомобиль был не мой. И я понимал, что если что-то произойдет, то это моя базовая страховка, очень простая, не покроет всех расходов. Я говорю своим детям, что мы сейчас будем ехать не так быстро, как все. И нам очень важно сохранять дистанцию, чтобы не попасть в опасную историю. Нужно сказать, что уже облака были достаточно такие темные над нами. И вот-вот дождь начнется. Я говорю своей старшей дочери, вот сейчас мы едем. Если кто-нибудь внезапно притормозит, и если кто-нибудь перед нами окажется невнимательным, то на этой трассе нечто очень опасное произойдет. Здесь возможно столкновение не одной, двух, а 20-30 машин. Так получилось, что в этом путешествии, пока мы ехали, мы обнаружили, что мы забыли кое-что дома, и нам нужно было вернуться. И вы знаете, когда мы возвращались, мои дети были очень удивлены, и я был очень сильно потрясен. На самом деле, во время этого дождя, начавшегося, кто-то из автомобилистов оказался очень близко к впереди следующему автомобилю. Он не сориентировался из-за этого транспортного происшествия, дорожно-транспортного происшествия. Произошло столкновение еще около 20 автомобилей. И в этот момент мои дети говорят, откуда ты знал, что это произойдет? Я им отвечаю, я не знал, что это произойдет, но я предположил, видя скорость, видя интенсивность движения, видя плотность машин на этой трассе, я предположил, что это очень опасная ситуация. Чем меньше мы с вами молимся, тем ближе к нам приближается враг. И зная наши слабости, зная наши недостатки, он добивается успеха. Молитва помогает сохранить дистанцию. Ну и третье, очень важное. Молитва помогает нам быть предусмотрительными и наблюдать не только за движением с нас, нашей личности, себя в этом странствовании. Она помогает нам также наблюдать, как другие вокруг нас идут по жизни. Как другие автомобили следуют, можно сказать, да, языком автомобилиста. На этом, насколько безопасно они идут. И даже где-то как-то влиять на происходящее вокруг нас. Молитва помогает нам быть предусмотрительными, быть внимательными к другим. Потому что цена этой невнимательности очень часто может быть наша личная жизнь. Люди думают так иногда. Живи на этой земле. Живи в свое удовольствие. Какая разница, что делают те, кто вокруг тебя? Но мы с вами знаем, что жизнь окружающих людей влияет на нашу с вами жизнь. А самое главное, что мы с вами влияем на тех, кто вокруг нас. И молитва – это как раз вот тот инструмент, который помогает нам влиять на людей. Иисус сказал ученикам, молитесь вместе со мною. Он нуждался в принятии, в понимании и в поддержке. И их молитвы были так важны в тот момент. И именно поэтому он обратился к ним с этим приглашением. Когда мы с вами молимся о себе, мы не рискуем, превышая скорость движения нашей жизни. Когда мы молимся с вами, мы сохраняем с вами дистанцию от греха. И когда мы молимся с вами, мы очень внимательны к тому, что происходит вокруг нас, и, оценивая риски, отдаляемся от них или же влияем положительно на тех, кто в этом нуждается. Именно поэтому в Священном Писании очень часто авторы, писатели Библии приглашают нас молиться о людях, о правителях, о городах. Когда мы молимся с вами, мы оказываем благотворное влияние на тех, кто нас с вами окружает. Молитва сохраняет от ошибок. Молитва помогает быть ближе к Богу. Вопрос, который звучит к нам сегодня со страниц Священного Писания. Иисус говорит, так ли вы не могли один час бодрствовать со мною? Давайте будем молиться. Давайте будем помнить о том, что молитва помогает.

0: помогает нам на жизненном пути. Молитва приносит нам мир. Молитва приносит нам успех. Молитва помогает нам не потерять из виду Бога. Молитва является источником благословения. Молитва помогает нам, не только нам, но и тем, кто окружает нас, двигаться в верном направлении. Молитва сохраняет нас от греха и от падения. Именно молитва приближает человека к Богу. Молитесь Богу. Молитесь, и у вас будет свой опыт. Опыт с Богом. И вы, озираясь назад на свою жизнь, и вспоминая, как Бог вас вел, как Бог отвечал на ваши молитвы, увидите, что ваша жизнь преображается, и что Господь спасает вас на жизненном пути.
1: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.
2: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм алик, и ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». И сегодня мы вновь обратимся к жизни библейского патриарха Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Одного раза договориться с Господом недостаточно». Мы с вами обратимся к чтению 17 главы книги

Бытие. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, в завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Итак, Господь вновь обращается к Аврааму. Но, друзья, сколько прошло времени с тех пор, когда Господь последний раз общался с Авраамом? Это было более чем 10 лет назад. Что мы видим с вами? Когда мы изучали с вами главу 12, 14, 15, мы видели следующую закономерность. Когда Авраам был послушен Господу и принимал верные решения, например, когда он после освобождения своего племянника Лота сказал твердо царю Содомскому, что не возьмет от него даже нитки, от ремня обуви его, Бог незамедлительно является Аврааму. Но когда Авраам ослушался Господа, то Бог перестал общаться с Авраамом как с другом и обращается к нему уже спустя свыше 10 лет. В очередной раз Бог является ему в возрасте 99 лет. Несомненно, это был упрек Аврааму, чтобы он понял, с Богом шутить нельзя, особенно если ты с ним вступил в отношения завета. И обратите внимание, друзья, на еще одну деталь. Почему-то Господь здесь, в этой 17 главе, уже в четвертый раз повторяет свое обещание, которое он дал Аврааму, когда тому было еще 75 лет, то есть 24-25 лет назад, когда Авраам должен был выйти из Харана. Вот уже четвертый раз Господь говорит Аврааму одно и то же. Для чего? А все это нужно было по той причине, что Авраам несерьезно относился к словам Господа. Или точнее, он относился серьезно, но потом шло время, и что-то происходило с его верой. Она таяла, как весенний снег на солнце. И поэтому Господу приходилось вновь и вновь повторять Аврааму свое обещание. Однако, если в 12 главе Бог просто говорит Аврааму: «Авраам, я тебе обещаю землю ханаанскую, я тебе обещаю наследника, от которого произойдут множество народов в семени твоем, в тебе благословлятся все народы», то когда Авраам не поверил Господу в 12 главе и выдал Сару, жену свою, за сестру, Бог уже заключает с ним договор. Он просит Авраама принести в жертву животных. И мы с вами говорили о том, что означало рассечение животных, разведение огня, прохождение между рассеченными животными. Это означало, что Авраам приносит торжественную клятву, присягу, что он готов, если нарушит слова этого договора с Господом, быть рассеченным, как это животное. Однако прошло время, и Авраам подумал, что после 10 лет Бог, наверное, забыл о

своем обещании, о своих угрозах. И когда они с Сарой решили провести такой маневр с Агарью, то Бог решил не оставлять этого дела на самотек, но является Аврааму в очередной раз и говорит: «Авраам, я снова хочу заключить с тобой завет». Но, Авраам, понимаешь, ты был неверен –

разговор. Однако, Авраам, я не хочу тебя убивать. Давай вот что сделаем. Я не рассеку тебя надвое, а ты сам у себя отсечешь маленькую частичку твоего тела». И вот как об этом сказано далее. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Итак, Господь говорит Аврааму сделать над собою обряд обрезания. Это болезненная процедура для мужчины в зрелом возрасте, но так Бог воспитывает веру в своих последователях. Он не хотел, чтобы Авраам совершал над собой это болезненное действие, однако Авраам никак не хотел воспринимать уроки веры. И позже Господь продолжит эту практику в отношении других библейских патриархов. Так, например, когда внук Авраама Иаков будет бороться с Господом у потока Иавок, бороться за право называться новым именем, то Господь в результате этой борьбы тоже сделает его физическим калекой. На всю жизнь Иаков будет хромать на одно свое бедро. Хромым будет человеком. Для того, чтобы он никогда не забывал, кем он был ранее и кем стал впоследствии. И дальше Бог говорит не только то, что нужно сделать Аврааму в отношении себя, но и в отношении Сары. Бог говорит ему: «Авраам, ты знаешь, если ты думаешь, что я призвал тебя одного, ты глубоко заблуждаешься. У тебя есть Сара, и она для меня не менее ценна, чем ты сам. Без нее, Авраам, ты ни на что не способен, ты ни на что не годишься». Практика дальнейшей жизни Авраама покажет, что без Сары Авраам мог производить только диких ослов в больших количествах. После смерти Сары он возьмет себе в жены еще Хитуру и еще возьмет наложниц. И у него от этих женщин родится много сыновей. Об этом мы можем прочитать в 26 главе книги «Бытие». Но все это было не то. От этих людей произошли народы, всю свою историю враждовавшие с потомками Исаака. Почему же Бог уделяет такое большое внимание Саре? Да потому что она прошла с ним великий путь из Ура Халдейского до этого места. У нее был богатый опыт путешественницы. Она вместе с Авраамом переносила все тяготы этого длительного перехода, путешествия, длиною в жизнь. Агарь же ничего этого не знала и не видела. Она хотела быть госпожой вместо Агари, вместо Сары. Но она не знала, что за этим стоит. Часто, друзья, мы тоже совершаем такую ошибку, когда хотим занять чье-то положение или завидуем чьему-то достатку, завидуем, что у нашего знакомого или друга или начальника большая красивая машина, квартира. Но
К сожалению, мы видим только внешнее. Мы не знаем, что скрывается за этим благополучием, какие стрессы, переживания испытывают люди, имеющие

настоящий достаток. Сколько нервов они тратят на то, чтобы приобрести это земное сокровище и затем его удержать. И поэтому Бог, обращаясь к Аврааму, говорит: «Авраам, не забудь и про свою супругу Сару, и не называй ее больше Сара, а называй ее Сарра». То есть Бог прибавляет еще одну буковку «Р» в имени Сары. И если раньше она была госпожой в доме своем, то теперь ее имя приобретает другой оттенок. Она должна стать госпожой многих народов, не только в доме своем. Роль ее существенно повышается. От нее должны произойти многие народы. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарую, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом моим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству ему после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него». Что происходит дальше, друзья? Дальше происходит очень интересная реакция Авраама. Если в начале разговора с Господом он просто падает ниц перед ним, то теперь, после услышанного, он начинает смеяться. Давайте еще раз обратим внимание на эти слова Писания. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит?» То есть Авраам смеется. Удивительно, Бог ему в четвертый раз обещает, просит его заключить с ним еще один договор, а Авраам смеется. Знаете, вот эта история показывает не только, каков у нас Бог милостивый, всемогущий, заботливый, но, на мой взгляд, здесь есть и некая доля юмора у Господа. Потому что Господь никак не упрекает Авраама, не говорит ему: какой ты, Авраам, нехороший человек, смеешься над моими словами, как тебе не стыдно. А Бог просто обещает: знаешь, Авраам, я об Измаиле тебя услышал, он будет не просто жив, а очень сильно размножится. 12 народов произойдут от него. Ты хотел одного сына, а у тебя будет множество народов, и вместо одного дикого осла их будет в 12 раз больше, Авраам. Я думаю, тебе это понравится. Дальнейшая история покажет, что слова Господа оказались верными, и от Измаила произошли арабские народы, которые доставляли много беспокойства потомкам Исаака. Постоянно были какие-то конфликты между ними. И все это из-за смеха, скептического смеха Авраама. С Богом нельзя смеяться, друзья, или нужно быть готовым нести определенные последствия за свои слова и реакции на Божьи обещания. Бог опять повторяет Аврааму, что именно Сара родит тебе. И принято считать, что у человека самое лучшее время – это его молодость. Нужно в молодости всего успеть. Натанцеваться, покушать вкусной еды, подружиться со многими женщинами или мужчинами. А потом старость, потом уже

будет поздно это все делать. Однако на примере жизни Авраама мы видим, что это не так. И второй жизненный тайм может быть гораздо более благословеннее, радостнее, чем предыдущая жизнь. Мы видим, что чудо было совершено, чудо рождения Исаака было совершено не только в отношении Сары, которая перестала быть женщиной и, можно сказать, стала бабушкой, так как у нее прекратилась обыкновенная женская, но Бог также совершает чудо и в отношении Авраама, потому что Авраам в этой главе очень трезво оценивает свои способности к деторождению, смеется по этому поводу и говорит: «Господи, где ты был раньше, когда я был способен к зачатию, теперь уже все, разве может быть от столетнего сын?» Поэтому Бог творит двойное чудо. И здесь опять проявляется такая тонкая ирония или доля юмора Божьего. Бог не только делает Авраама способным к зачатию Исаака, но сохраняет этот дар мужской силы Аврааму на многие годы, еще на 75 лет. Авраам прожил долгую, насыщенную жизнь, 175 лет. И после смерти своей жены Сары, которая умерла гораздо раньше его, в 127 лет, Авраам умер в 175 лет, Авраам смог еще жениться на нескольких женщинах, точнее, он взял в жены Хитуру, а остальных, еще 5 или 6 женщин, он взял в качестве своих наложниц. Мы видим, насколько сила его мужская была велика, и его хватало на нескольких женщин. Вот так Бог может поступать с нами, если мы не совсем ему послушны. Бог помиловал Авраама между обрядом крещения и обрядом обрезания. А дело здесь вот в чем. Бог повелевал обрезывать младенцев от 8 дней после рождения. Так он сильно хотел спасать всех людей. Ты еще ребенок, но ты уже можешь быть в Царстве Божьем. За тебя уже Отец принял это решение, чтобы ты был спасен. В Новом Завете ситуация другая. Если вы будете внимательно читать Новый Завет, в частности, книгу «Деяния», вы нигде не найдете случаев крещения младенцев. Эта практика в христианской церкви появится позже, через несколько веков. А в Новом Завете крещение принимали исключительно взрослые люди. Ведь что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Это торжественная клятва, присяга христианина – жить для Господа в доброй совести. И младенец не может дать такой клятвы. Это может дать только человек в зрелом возрасте, который понял слова Господа и решил последовать за Ним. Как вы думаете, друзья, а где больше милости и благодати? В обряде обрезания или в обряде крещения? Где сильнее Господь хотел спасения людей? У меня складывается такое впечатление, что в Ветхом Завете Бог был больше заинтересован в спасении. С каким искушением сталкивался затем новорожденный? С тем, чтобы прийти к Господу или с тем, чтобы не отпасть от Него? Естественно, напрашивается разумный вывод о том, чтобы не отпасть от Него, потому что благодаря своему Отцу он уже в завете с Господом и наследник жизни вечной. А вот в Новом Завете, друзья, у нас с вами задача посложнее. Нам нужно прийти к Господу. Мы боремся с искушением не как уйти от Него, а как прийти к Нему. И это непросто. Это сложно. Христос ничего от нас не таит, и Он говорит, что старайтесь идти тесными вратами. Многие поищут этот путь и не смогут его найти. Я это все говорю к тому, чтобы мы еще раз могли убедиться,

убедиться, что милость Господа, она осталась неизменной, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Бог по-прежнему нас любит. Его, он не стал более добрым или снисходительным в Новом Завете, или не был злым в Ветхом Завете. Он всегда был милостив и благ к человеку. Также интересно поразмышлять с вами об имени Исаака. Это второе указание, которое Бог дает Аврааму, как он должен назвать своего сына. И он говорит: «Авраам, у тебя родится сын, и ты назовешь его Исаак». Что же означает это имя? А это имя означает «сын смеха» или «он смеется». Тот, кто имеет возможность читать Слово Божие в оригинале, на иврите, он знает, что разница между смехом скептика и смехом чистой радости, она всего лишь в одну букву. Исаака назвали Ицхак. Это смех бедолаги, который силится сделать что-то невозможное, и над ним смеются. Таким смехом, чтобы не плакать, часто смеются мужчины в местах не столь отдаленных или проходящую службу в армии. Но есть еще смех чистой радости, о котором мы можем прочитать с вами в Псалме 125 стихе 2. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». Это когда Господь возвращал свой еврейский народ из плена. «Тогда уста их были полны веселья». Смех радости чистый. Эта идея передается словом «схок». Разница всего в одну букву. И вот, друзья, представьте, каково было затем Исааку впоследствии. Он уже давно забыл или даже и не помнит, как ему было больно, когда его папа обрезывал. Но вот что делать с этим именем? Ведь он с ним прожил всю жизнь. И наверняка он задавал вопросы: «Папа, почему меня так назвали? Почему у Измаила такое красивое имя, да слышит Бог, а у меня сын смеха? Папа, почему?» Это тоже был упрек Аврааму. «Авраам, твой первенец, тот, которого ты так долго ждал, носит такое смешное имя». Но это важно, Авраам, и для него, и для тебя. И мы видим, что логика Бога, она несколько иная. Тот, кто не стал наследником Божьих обещаний о спасителе мира, назван «да слышит Бог». А тот, от которого должны произойти многие народы, и в итоге родится Спаситель мира, назван сыном смеха. Вот как Господь действует. Вот он как даже готов умолять сам себя. Он готов вести свою историю рода человеческого, от рода человеческого, начиная с сына смеха. Господа это не смущает, потому что для Господа важна не внешняя наша оболочка, не то, как мы выглядим, как мы умеем говорить, чем мы владеем. Для Господа гораздо большее значение имеет, какие мы. Для Господа важно, чтобы мы были настоящими людьми, а не казались ими. Для Господа важны не столько наши внешние дела, но наши мысли, наше сердце – вот что волнует нашего Господа более всего. И заканчивая исследование этой 17 главы, друзья, я призываю вас не совершать ошибок Авраама, всерьез относиться к Слову Божьему, не смеяться над Словом Божьим, помня, что с Господом не стоит легкомысленно шутить, потому что последствия могут быть достаточно серьезными.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушел. Когда посевы взошли и колос начал наливаться, стали видны и плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле свое. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные прилетают и гнездятся в ветвях его». И такую еще притчу рассказал Иисус. «Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто». Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: Приветствую вас, друзья. Мы вновь на передаче «Контрасты души». Сегодня у нас в гостях Игорь Кириченко. Приветствую, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о нашем таком огромном киберпространстве и с нашими там виртуальными личностями, потому как никуда от соцсетей не денешься, никуда от этого интернета не денешься. В любом случае мы так или иначе проживаем какую-то часть жизни там. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще там с головой. Вот. И у каждого из нас там есть какая-то страничка или вообще целая виртуальная личность. Вот как это соотносить, вот такую вот другую сторону жизни с христианством и с нашей вот реальной жизнью? Насколько они соотносятся, похожи, не похожи, или это вообще что-то отдельно стоящее?
1: Ну, на самом деле, в каждый период времени что-то становится частью нашей жизни, частью реальности. Uh-huh. И это зависит не только вот от нашего периода жизни, в котором мы живем, а даже зависит от каких-то временных рамок. То есть, если мы возьмем, допустим, наших родителей, мы знаем, что был определенный режим, строй, и как бы ты ни хотел, он становился твоей частью, потому что этим жило общество. Вот. То есть твой выбор только зависит, ты будешь так жить или ты выйдешь из этого общества. Вот интернет – это сегодня, наверное, та часть общества, которая уже сегодня от нас неразделима. Потому что мы действительно, как вы сказали, мы пользуемся, мы находимся. Сегодня очень изменилось время. Сегодня, если дети, допустим, остаются без родителей, родители уехали в отпуск, они заказывают себе еду. Да, мы все, наверняка, кто-то из нас пользовался такси по приложению. Вот. Это сегодня, допустим, если записываемся на какие-то услуги, да, то мы делаем это через госуслуги, подаем показатели квартиры. То есть, ну, это стало определенной реальностью нашей. Вот. И это не всегда плохо.

0: человеку. Да? Это все, вот даже то, что мы перечислили, это определенная помощь, которая сегодня необходима. А если ты не хочешь с ней связываться, ну, конечно, это вопрос личное дело каждого человека, но вот нам, как современным людям, да, к которым мы все-таки себя относим, наверное, уже будет очень сложно.
1: Ну, когда вы описывали вот это все, да, в том числе оплату коммунальных платежей, до сих пор иногда зайдешь на почту получать посылки, ты как бы не можешь их иначе получить. Как бы, ну, понятно, можно и доставку организовать, и все, но если это почтовый офис прямо напротив дома, захожу получать посылку, а там стоят все равно несколько бабушек, которые никогда не приходят. У них есть внуки, они могут их научить. У них дома все это, в принципе, есть. Они могли бы оплачивать эти же коммунальные платежи, не выходя из дома в два клика. Но им нужно общение. Они пришли за общением сюда, им нужно постоять в очереди, им нужно поругаться с другими, там, кто стоит в очереди, им нужно пообщаться с тем кассиром там, и так далее, и так далее. То есть они с другим там.
0: Ну вот, Андрей, да, здесь видите, как бы люди выросли в той реальности, потому что всегда магазин, почта – это было местом общения, или поликлиника. Да. И люди жили с этим, и они продолжают жить, потому что им очень тяжело этого лишиться. Я думаю, что если Бог продлит нашу землю, и мы, по милости Божией, будем живы, то у нас будут тоже какие-то вещи, которые привычны сегодня для нас, и которые будут частью нас. И вот кто-то, может быть, будет смотреть на нас, думать, слушай, ну как так можно жить? Да? Как так можно пользоваться таким телефоном? Да? Сейчас уже вообще другая модель, а ты еще пользуешься той моделью, ну или, по крайней мере, платформы, которая когда-то была. То есть наше время, оно очень скоропостижно меняется, и оно идет вперед сегодня.
1: Значит ли это, что так плохо не меняться вместе со временем?
0: Нет, меняться нужно. Только не всегда изменение во времени может быть положительным. Есть тенденции, которые действительно, они как сопутствующие. То есть они просто улучшают качество жизни. И если ты остаешься на прежнем режиме, тебе будет тяжело.
1: Хорошо, если поговорить немножко все-таки о виртуальной нашей личности, да, вот о том, что мы видим, отражение нашего, то, что мы видим в соцсетях. Я, допустим, могу попробовать найти своих одноклассников или однокурсников, с кем там учился где-то когда-то, и попробовать поискать их в соцсетях. Что я там увижу? Прежде чем я им позвоню, прежде чем мы там договоримся о встрече, вот, я вижу одного человека, а встретить в итоге могу совершенно другого. В том плане, что ну, это будет тот же самый там, Вася, Петя, Саша, с кем я сидел за одной партой, да, но то, что я увижу на его страничке, и то, что я увижу в реальности, это может оказаться два разных человека.
0: Да, вот интернет чем интересен, что он тоже создает определенную картинку. И хочу сказать, что сегодня через соцсети можно вообще создать о себе совсем другое мнение, даже самому себе. Вот, кстати, проблема в том, что очень часто люди создают такое мнение о себе, начинают в это верить, что это на самом деле так и есть. Но в реальности по-другому, потому что наше время, оно все живет в аренду.
1: То есть какая картинка должна быть у христианина?
0: У христианина, который представляет Иисуса Христа, вот, представляет его жизнь, ну, в каком плане? То есть твоя реальная жизнь и жизнь там, они не разнятся. То есть они соответствуют тому, что ты говоришь, тому, что ты делаешь. То есть ты не создаешь о себе, вот как очень часто люди, одно мнение. Вот, допустим, мы много смотрим сегодня программы или видим, по крайней мере, новостей, когда, допустим, там известный блогер, да, или два блогера создавали о том, что у них все замечательно, хорошо, а потом выясняем трагичные новости. И получается, что, оказывается, та иллюзия, которая была, она полностью не соответствовала. Как вот рассказывали про одну семейную пару, которая делилась семейной жизнью. Счастливой, представляете, семейной жизнью. Но на самом деле, когда выяснили по факту, там был маленький домик, вот, без забора, без всяких условий, две маленькие комнаты, где все снимались, но обрисовали как очень хорошую жизнь, очень хорошие семейные отношения, а в итоге все трагично закончилось. То есть одного человека просто даже не осталось в живых. И у всех задается вопрос, как так произошло? Почему? Потому что человек создал о себе мнение. Но в реальности он движим совершенно другими мотивами.
1: Предположим, христианин пытается жить христоподобной жизнью. Не все у него в идеале получается так, как ему бы хотелось. Да? Где-то у него не выходит, где-то он обо что-то спотыкается, там, грешит, кается и так далее, и так далее. Значит ли это, что его жизнь на стороне

0: соцсетей должна быть такая же серединка на половинку?
1: Не значит, потому что Бог нас...
0: А не будет ли значит тогда, если он нарисует красивую христианскую жизнь на своем профиле, что он тогда о себе показывает неискренно, неправильно и это. А если он сделает, покажет так, как есть, не будет ли это, наоборот, антирекламой христианства в целом, или его там церкви, или прихода там какого-то в частности?
1: Ну вот, знаете, есть такое выражение: счастье должно быть тихим. Я бы к чему его хотел отнести? Что вот жизнь в соцсетях, она должна быть тоже спокойной, потому что люди иногда, вот опять же, да, хотят показать свою чрезмерную религиозность, ну или патриотичность к вере, да, или к церкви. Выставляют всякие посты про какие-нибудь стихи, какие-нибудь цитаты, обличающие других людей. И вот, кстати, это один из таких признаков, когда у человека, может быть, и есть проблема. Потому что, когда ты живешь естественной жизнью, тебе не нужно ничего делать на показ. То есть оно приходит к тебе естественно. Тебе не нужно никому там бежать с флагом, пытаться защитить христианство вот, от каких-то других нападок. То есть твоя жизнь, оно и есть свидетельство. Вот, про то, что вы говорили, что, допустим, человек живет, но у него есть какие-то грехи, и он борется с ними. Здесь тоже нужна мудрость. Нам не нужно показывать это перед людьми, потому что, во-первых, в своих грехах сам Иисус и Господь нас учат, что мы доверяем это Богу, что Он именно тот Отец, который принимает. И это не значит, что если ты сделал какую-то ошибку, тебе нужно обязательно об этом ну, во всеуслышание показывать. Но в тот же момент твоя жизнь, она должна быть ну, целомудренной. Вот. Не нужно что-то такое из себя строить, того, что в тебе нету. Потому что вот когда люди хотят, ну, как мы говорим, да, линейкой измерить там длину юбки условно, и во всеуслышание везде об этом цитируют, рассказывают. Прежде всего, покажи своей жизнью. Потому что есть вот, знаете, у одной организации АДРА такой девиз: изменяя одну жизнь, мы изменяем мир. Да? Если твоя жизнь меняется, то и жизнь других людей, она тоже будет меняться. Кто-то будет на тебя смотреть и будет задумываться об этом.
0: Вы говорите, жизнь христианина, да, она должна быть и онлайн, тем более она должна быть тихой, да, особенно если она счастливая жизнь и все такое. Но ведь огромное количество людей смотрит на соцсети как на такую площадку, где они могут докричаться до других. И они абсолютно искренне пытаются транслировать свое счастье на других. Не для того, чтобы себя распиарить, да, посмотрите, какой я, а для того, чтобы показать вообще смысл, истинный смысл христианского счастья. То есть, да, я такой, да, в моей жизни такое происходит, но это все благодаря Господу. И вот они делятся. Они делятся цитатами, делятся какими-то роликами, делятся там проповедями, еще. И порой объем вот этой передаваемой друг другу постоянной информации может быть такой, что ну, для кого-то будет казаться запредельным. А для них это вот вполне естественно. С утра что-нибудь выставил, в обед что-нибудь выставил там на перерыве, вечером что-то посмотрел, тоже поделился. Это их образ жизни. И что ж теперь, кому-то покажется, что ой, это он чрезмерно, это он рекламу делает, это он там себя пиарит, это он еще что-то. И в итоге человек посмотрел, осудил по-своему. А того, кто там сидит вот за этим экраном, и его искренние побуждения, его мотивы, он так и не увидел.
1: Ну, все мы проходим через какой-то этап. Вы видите, что сегодня у нас очень много мессенджеров, и сегодня уже реально наступило время, когда ты должен от чего-то отказываться. Ты не можешь получать постоянно все уведомления от всех групп. Вот. Да. Сегодня даже ты можешь не хотеть участвовать, а тебе помогает, точнее, постоянно вступить в какую-либо группу. Даже вот мы говорим о христианских. Сегодня настолько много есть ниш, и мне кажется, что каждый человек должен просто выбрать для себя определенную нишу. Вот что тебе интересно, в чем ты хочешь развиваться, потому что общий обхват, его невозможно. Вот как мы с вами говорили о том, что в волонтерстве невозможно всем помочь, есть ресурс. Так и в интернете есть ресурс, есть твоя ниша, в которой ты можешь развиваться или в которой ты можешь приносить пользу. Как я общался с одним человеком, и он очень много потратил свое время на образование и вот на ту деятельность, которой он занимается, и достиг вот неимоверного успеха. И когда мы с ним общались, он говорит: знаешь, а в чем причина моего успеха? В том, что 20 лет я работал над одной вещью. А сегодня она приносит благословение. Поэтому и также в интернете есть ниша, которую ты можешь освоить, взять. Может быть, какой-то пройдет период, ты ее освоил, оставил, пошел к следующему. Угу.

0: Но вот так разорваться на все, это просто невозможно. Потом, опять же, если у человека есть семья, есть работа, ты не можешь постоянно заниматься определенными рассылками вещами. Да, потому что, получается, либо работа будет очень плохо лететь, либо семья будет страдать, либо еще какие-то аспекты будут терять свои качества. А как раз наша религиозность и вера проявляется в качестве жизни, в которой мы находимся. Вот это и есть свидетельство. И вот нам, как христианам, сегодня нужна мудрость. Потому что иногда люди, когда видят христиан, ну, в их образе жизни, и то, что они хотят сегодня представить, когда там человек всячески хочет показать, вот посмотрите, я там туда отправился, я туда поехал, вот здесь я на такой машине, здесь я в таком дворце. И, то есть, может быть, что-то не так у тебя. То есть, неплохо все это иметь и делать. Ну, во-первых, на самом деле это твое, а не арендованное, как это очень часто бывает. А второй момент, для чего ты хочешь это сделать? Потому что, если нас сравнивать с миром, то у мира есть только показатели, до которых мы никогда не дойдем. Потому что они профессионалы в своем деле. Как помните, библейский текст говорит, сыны чертога сего, да, они умнее иногда сынов света бывают. Но у нас есть наша ниша, наши преимущества, которые мы можем раскрывать красиво.
1: И... Вот, вы сказали, что вкладывать много времени вот в это виртуальное пространство, тогда будет страдать реальное пространство. И реальные взаимоотношения, будь то в служении, будь то на работе, будь то в семье. А это непосредственно будет сказываться и на качестве жизни во всех ее проявлениях. То есть не только там в какой-то там, финансовой там, или благополучии, а и в духовном качестве тоже это может сказываться. Значит ли это, что нам нужно отрезать виртуальную часть от себя? То есть ну, от чего-то надо сказываться, вы сами сказали, да? То есть либо будет страдать семья, либо будет страдать работа, либо ты не успеешь тогда везде отвечать и быть, скажем так, впереди в виртуальной сфере. Давайте тогда отрежем виртуальное.
0: Да, реальность...
1: Оставим там маленькую картинку с объявлениями, и все.
0: Нет, реальность такова, что ты должен, опять же, взять какое-то направление. Все люди, которые сегодня занимаются ну, современными технологиями, они вам точно скажут, что ты невозможно иметь успех во всех социальных сетях одновременно. Ты выбираешь определенную социальную сеть, да, если ты хочешь проповедовать. И в ней ты развиваешься. Вот я помню даже полгода там назад где-то один человек рассказывал, как в Фейсбуке он завоевал очень большую аудиторию и достиг очень неимоверных показателей. Но он рассказывал, что для того, чтобы достигнуть этого, каждый день, 8 часов в день он посвящает этому делу.
1: То есть сегодня... Это целая работа. Это действительно минус семья или минус
0: это,
1: работа?
0: Это целая работа. И он сказал, тот путь, который я прошел, я не всем советую. Потому что я не досыпаю, а я где-то чего-то себя реально лишаю. Потому что невозможно совместить еще реальную работу и то, что 8 часов ты тратишь каждый день.
1: Поэтому, ради чего?
0: Да. Ну, вот каждый должен себе ответить. Допустим, тот человек, который нам рассказывал, он понял, что он хотел бы развить ту сферу христианства, которая ему знакома, потому что он видит, что эту сферу другие занимают. Но ему захотелось ее вот раскрыть в той полноте, в которой он понимал.
1: Хорошо, то есть он фактически использует интернет в данном случае как рекламу духовных каких-то вопросов, да, или как что? Но очередная реклама, так по большому счету точно так же можно было эту рекламу заказать. Какая разница?
0: Ну, не знаю,
1: как, мы, да. Как в другой сфере мы заказываем рекламу там, по телевизору или заказываем рекламу, там, буклеты какие-то, которые для нас разработали, для нас распечатали, мы просто их оплатили. И мы не жертвуем тем, что на самом деле дороже денег, взаимоотношения с реальными людьми.
0: Ну, может быть, мы и придем к тому времени, потому что сегодня есть и христианские компании, которые целенаправленно реально занимаются этими вещами. Это их работа, это их служение, то есть они этому посвящены, там очень часто работают христиане, но профессионалы своего дела.
1: То есть заказывать таргетированную рекламу, но не у светского какого-то человека, который не понимает духовных специфик.
0: Да, вот проблема в чем, опять же, что светский человек, специалист хороший, он может быть и может сделать что-то качественно. Но ведь мы делаем, допустим, ту же рекламу не ради рекламы. Да? Наша главная задача или наш главный мотив – это показать любовь Христа, показать о том, что есть Бог, который о тебе беспокоится, который о тебе заботится, который думает о тебе. Ты ему не безразличен. В хорошем ты состоянии находишься или

0: плохом. Человек, который не знаком с этими истинами, то для него не будет вот эта полнота открыта. То есть он может сделать это, но оно не откроется в той полной сфере.
1: Я так понимаю, что и в интернете, и во всем этом виртуальном пространстве, точно так же, как и в реальном пространстве, каждый выбирает себе свою профессию, свою семью, свой круг друзей, вот, и в этом совершенствуется. И если человек больше готов посвящать виртуальному, меньше остается в реальности или наоборот, но это не значит, что то или другое хорошо или плохо, или хуже, или лучше. Главное, чтобы все это было благочинно с пользой и с благословениями. Я в этом вижу, наверное, только одно, то, что Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, и тогда придет конец». Дорогие друзья, мы видим, как этот конец и пришествие Господне наступает стремительно. Пусть Господь благословит вас к положительной встрече с нашим Господом, когда Он явится.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами на программе «В гостях у телекомпании». Сегодня вы, наши дорогие гости, и сегодня мы знакомим вас с Романом и Серафимой Канатовыми. Потрясающая встреча. Люди, я бы сказала, воплощение Божьего чуда. Вот если вам хочется посмотреть на воплощение Божьего чуда, вот сегодня вы как раз там, где вы с этим Божьим чудом познакомитесь. Это музыканты, это люди, посвященные Божьему делу, люди сильные, оптимистичные, люди результативные, я бы сказала, и все на абсолютно благотворительных основаниях. Не коммерсанты, не ищут выгоды, но при этом очень деловые, успешные люди во славу Господа. Вот я бы так сказала. Мне кажется, что это верная характеристика, но я думаю, что вам судить по мере того, как вы будете знакомиться сегодня с Романом и Серафимой. Спасибо большое, ребята, что вы с нами. Вот давайте по порядочку. Кто вы? Откуда? Какое образование? Какая профессия? Как познакомились? И обязательно, обязательно будем включать ваши песни сегодня в разговор. Хорошо?
1: Спасибо. Я хотел бы сначала сказать, что если телезрители хотят увидеть воплощение Божьего чуда, пусть они подойдут к зеркалу.
0: Как это здорово.
1: И поэтому каждый из нас воплощение Божьего чуда, и мы верим в это. И стараемся общаться с нашими ближними, как будто это действительно так. Я родился в Липецке,

0: Учился в школе сначала, потом поступил в институт, выучился на инженера-электрика. Вот, и сейчас работаю, можно сказать, по специальности на Липецком металлургическом комбинате. Mm-hmm. Вот, песни я начал писать довольно давно, это было где-то лет в 16. Mm-hmm. Вот, ну, изначально это были обычные песни, какие-то там про любовь там, ну, да. Естественно, там, да, про наше похождение там, молодые. Вот. А потом, когда пришел к Богу, то, конечно, тематика песен изменилась, но я как бы не стал зарывать талант и решил его использовать во славу Божью.
1: Понятно. Серафима, теперь вы немножко о себе.
2: Я родилась и выросла в Воронеже. Это всего 100 километров от Липецка. Вот. Там училась, я училась в музыкальном училище, потом в педагогическом университете. Я дирижер академического хора по образованию. Но сейчас я нигде не работаю. Нет, я работаю. У меня огромная такая важная работа. Я занимаюсь воспитанием двух наших сыновей.
1: Какой возраст?
2: Вот. Возраст 13 и 4. Вот. А познакомились мы в Воронеже на свадьбе у наших общих друзей. Mm-hmm. Да, это была христианская свадьба. Mm-hmm.
1: То есть уже были верующими к тому моменту. Mm-hmm. Хорошо, давайте немножко.
2: Да, и интересно, что мы познакомились не просто на свадьбе, мы вместе там как бы делали такой музыкальный номер. Это был такой мини-мюзикл о знакомстве жениха с невестой. Ага. И я пела как бы роль невесты, а Рома роль жениха. То есть такой вот.
1: Понятно. То есть это был первый мюзикл в нашей жизни
2: совместной.
1: Понятно. Рома, немножко расскажите о том, как состоялась ваша первая встреча с вашей точки зрения.
0: Первая встреча наша, ну, состоялась в церкви, когда мы приехали организовывать свадьбу. Там Сима потом приехал со своей мамой, я в первый раз ее видел там. И мы отыграли свадьбу, все нормально, все хорошо. Вот, а потом второй раз мы встретились на лагере.
2: В христианском лагере, да.
1: Это отдых?
0: Да, можно
1: сказать так.
2: Да. На отдыхе, да.
0: Вот, отдых, общение, молодежь там происходит. И встретившись, вот как-то я положил глаз на нее. А она на меня, как я уже понял, потом.
1: То есть тот мюзикл даром не прошел?
2: Да.
0: Конечно.
1: А что привлекло, если не секрет? И я так любопытствую, вообще-то это, ну, не очень, наверное, красиво такие вопросы задавать. Но тем не менее, я знаю, что мы сейчас будем слушать песню, которую Роман как раз вот в то время сочинил. А что привлекло в Серафиме?
0: Ну, как бы человек с гитарой – это душа компании, которая…
2: Нет, которого... это меня в нем привлекло. Человек с гитарой – душа компании.
0: Нет, я не про это сейчас. Я про то, что человек с гитарой – обычно душа компании. Его приглашают. А, привет, Рома, давай споем. Там, вот. А когда Сима пригласил меня в гости, как бы к ним туда, в их стан воронежский, вот, то… Она первая, ну, в нашем общении она первая же сказала: да положи гитару, давай с тобой просто пообщаемся.
1: О.
0: И я понял, что вот это какой-то знак для меня был свыше, да. Что людям нужны не мои песни, а я сам.
1: Понятно. Ну да, к сожалению, ну, в мирских, конечно, ситуациях, о мирских ситуациях я сейчас говорю,

0: Очень здорово, что все было совсем по-другому, потому что вы верующие уже были люди. Давайте послушаем тогда эту песню, которую Роман сочинил. Как она называется?
1: Она называется просто «Симе».
0: «Симе», да.
2: Ну, а я ее называю «А я скучаю».

0: знаю. И что же это означает? Это значит, тебя я люблю.
1: Мы только что послушали с вами песню «Симе», автор слов и музыки Роман Канатов. Вот я бы сказала, что песня не только о Симе и Романе, а там очень большую роль играет Господь. А вот почему это так? То есть он вам был настолько важен? Он действительно был вот такой важной частью вашей жизни? Или просто, как вот мы упоминали уже в предыдущей части разговора, что вы оба люди церковные, и как-то вот, ну, положено верующим людям говорить о Боге. Короче говоря, что такое Бог в вашей жизни?
2: Ну, если начинать с момента знакомства, то Господь нас вел к этому. Потому что было несколько моментов, когда мы могли познакомиться, была реальная возможность, но что-то не давало. Да. Вот, то есть мы даже нашли одну фотографию в фотоальбоме Симы, где мы стоим на одной фотографии, да, рядом.
3: Прям буквально 2-3 человека.
2: Да, между нами. И мы друг...
3: Это было за 3 года до нашего знакомства.
2: Мы и... друг друга так и не узнали.
3: Не увидели, да. Вот. Ну, то есть вот как-то вот так.
1: Да.
3: Ну,
1: да. Господь... То есть вы не могли друг друга не видеть? Вы видели,
3: мы,
1: конечно,
3: видели,
1: друг друга,
3: да. И у нас было огромное количество общих знакомых и друзей. Но вот как-то так получалось, что да, мы да, вот да. не знакомились.
2: Да, вот, может быть, пример, когда Иисус шел из Эммауса, и двое учеников с ним были. Они его видели, но не увидели его.

0: повезло.
1: Глаза были...
0: Да, как-то вот Господь пока готовил нас друг к другу.
1: Ага, понятно.
0: И Господь, естественно, занимает очень большую часть нашей жизни. По сути дела, то Он наша жизнь.
1: Да. Вот. Да, вот глядя на вас, два современных таких очень интересных человека, мне кажется, что не так много народу в наше время могут сказать: «Господь, это наша жизнь». Вы есть друг у друга, у вас есть двое детей, у вас есть работа. И сказать, что Господь – наша жизнь.
2: Ну а как по-другому? Потому что если вот так посмотреть, да, двое детей, но если Бог не даст детей, их не будет. Если Бог не даст нам работу, да, там крышу над головой, ее тоже не будет, потому что это все, что у нас есть, все это дает нам Бог.
1: Вот мне кажется, что те, кто нас смотрит, все-таки есть у них такой вопрос: а как это произошло? Вот что так? Бабушка воспитала, мама с папой. Давайте расскажем об этом немножко поподробнее. Что же произошло в вашей жизни, что Бог стал самым главным?
0: Давайте, Сима, начнем.
2: Я начну. Ну, хорошо. Но на самом деле, мне было, наверное, лет 10, может быть, вот около 11. У моей мамы была подруга, институтская подруга, с которой они дружили все время. Я ее тоже очень хорошо знала. И однажды эта подруга пришла к ней и начала рассказывать о Боге. И я сидела рядышком, я все, естественно, дети любопытные, я все очень внимательно слушала. И она позвала ее пойти с ней в церковь. И я так: мам, куда ты собралась, я с тобой? Вот. И так мы, в общем-то, первый раз пришли в церковь. Мне было интересно, и племянница, вот подруги моей мамы, мы с ней тоже дружили, наверное, лет с 5. Вот. Она уже тоже тогда ходила в церковь вместе с тетей. То есть у меня там сразу была подружка, и она потом мне рассказывала, очень обижалась. Где-то за полгода до этого момента она пыталась мне рассказать о Боге, а я ей так вот 10 лет ребенка, я так повернулась: я религией не интересуюсь. Она мне потом долго это вспоминала, когда мы были в церкви, мы пели вместе. Вот. И вот, казалось бы, детский ум, но все равно вот я...
1: Где-то ведь слышала. То есть это тоже откуда-то
2: взялось. То есть для меня это было как-то, я не знаю, настолько естественно. То есть я начала ходить в церковь, я начала узнавать о Боге, о том, что Он умер за меня. Меня это очень сильно коснулось именно тот момент, что Бог пожертвовал своей жизнью ради моей жизни. То есть что я настолько ценная. И, кстати, на свадьбе этой подруги мы познакомились. Подругу Веру зовут, с Ромой.
1: Понятно.
0: Моя история была другой. Я познакомился с одним парнем. Зовут его Юрий Корнеев. Мой друг и брат во Христе. Мы с ним познакомились еще, это был 97-й год. И однажды, когда я заболел, лежал в больнице, он мне принес урочник «Новая жизнь».
1: Урочник по изучению Библии?
0: Да, урочник по изучению Библии. Я его почитал, посмотрел, что
1: вы,
0: там...
1: А вы, кстати, не обратили внимания, это не издание телекомпании «Триангелов»?
2: Да, именно.
1: Издание телекомпании
0: «Триангелов». Возможно, я издание не помню, как было, черно-белое.
1: Как удивительно это.
2: Да,
1: так что, друзья, когда многие из вас нам пишут и просят, чтобы мы вам прислали эти урочники, вот вам живой пример. Мы не договаривались с Романом, я впервые об этом слышу.
2: Это на самом деле, это та самая новая жизнь.
1: Да, которая, помогла. Сейчас мы послушаем, что же сделала ваша жизни эта книга новая, эти наши
0: это
1: уроки
0: новая жизнь. В моей жизни появилась новая жизнь. Я почитал урочник, увидел там ссылки на Библию. Естественно, не хотелось работать с какой-то посреднической литературой, хотелось бы взглянуть на оригинал.
1: Очень правильно.
0: На тот момент у меня с деньгами было не очень хорошо. Я подумал, как только деньги появятся, я куплю Библию, и тогда уже почитаю конкретно. И когда я вышел из больницы, ко мне приходит мой знакомый, который мне очень давно был должен деньги, говорит: я возвращаю тебе деньги, которые тебе должен был.
1: Незапланированное мероприятие.
0: Месяцев 9, наверное, он у меня не отдавал деньги, хотя я говорил, что мне там надо, а тут сам пришел.

0: Вот, и такой вот первый опыт у меня был с Богом. То, что вот он принес мне деньги, я, естественно, пошел сразу в лавку, купил Библию.
1: То есть вы уже были настроены на то, чтобы не воспринимать это как просто случайность. Ну, вот 9 месяцев ждал, вот, вот родилось, принес деньги.
0: Ну, нет, не случайность. Я как-то на тот момент я уже понимал, что что-то происходит вот не запланировано, не так, как я себе это представлял. И начал изучать Библию, и у того же Юры Корнеева, у него была домашняя группа дома уже на тот момент, он меня пригласил туда, и мы вместе изучали Библию. Там еще один человек, Игорь Марчаков, он сейчас служитель в Брянской области.
1: Он, священнослужитель?
0: Да.
1: А как вы считаете, вот эти вот встречи дома, домашняя группа, это вообще нормально? Это, ну, это не какая-то там секта? Это вообще разрешено ли законом?
0: Насчет закона не знаю, но точно не секта. Конечно, из любого хорошего мероприятия можно сделать плохое, но то, эту домашнюю группу я вспоминаю с большим теплом. Даже написал песню про то, как мы там сидели, вот, общались, пили чай. И вот песня называется «Чайник», но я ее потом как-нибудь спою, хорошо. Вот. И на тот момент я уже начал писать песни. Вот именно на тему Христа, на тему обновления, преображения.
1: Вот у Серафимы я услышала, что хотя она была еще маленькой девочкой, но для нее вот оказалось важно, что Бог за нее умер, чтобы она могла жить, ну, счастливой жизнью здесь на земле, когда так много всего плохого происходит, а все равно человек верующий, он может быть счастлив и быть счастьем и для других тоже. А вот что у вас внутри произошло, кроме вот этих вот внешних чудес, ну, таких вот внешних каких-то, казалось бы, совпадений, а что в сердце произошло?
0: Ну, естественно, там все поменялось, потому что я понял, насколько я ценен для Бога.
1: То же самое.
0: Что Он не просто сторонний наблюдатель, Он участник и источник моей жизни. Угу. Вот, и когда начинаешь это осознавать, то меняется мировосприятие.
1: Вот, и... А до этого у вас были мысли, что Бог есть? То есть такого, что вы были атеистом и что Бога быть не может, такого не было? То есть вы знали, что Он есть, но Он был сторонним, Он был чужим?
0: Ну, о Христе я мало что знал.
1: Угу. Но все-таки знали, что Бог есть, считали, что Бог есть?
0: Ну, я считал, что Бог есть, но не как личность, а как вот некий высший разум просто. Угу. Вот личные отношения с Богом – это совсем другое, что отличает от многих других религий.
1: А можно сказать, что вот эти личные отношения с Богом, которые у вас установились, они вам стали давать песни?
0: Да, да, это точно так. Потому что появилось сразу очень много направлений, сразу очень много мыслей о том, что… как можно было бы, что можно было бы сказать этому миру о Боге и рассказать моим ближним о том, что Бог делает в моем сердце.
1: А те песни, которые вы писали в начале, до того, как стали верующим человеком, там можно сказать, что тоже вот мотив у человека, побудительный мотив у человека музыкального, это тоже рассказать миру что-то? Или там это было просто реализация вот своих каких-то, ну, способностей?
0: Ну, в любом случае, творчество – это попытка рассказать миру что-то. Угу. Вот, поэтому мы в своей сути тоже творцы. И человек, даже если он не верит в Бога, он все равно выполняет его работу, так сказать, он творит.
2: Даже не то, что работа, а вот это, наверное, вот для меня это как-то жажда творчества – это вопрос в том, что вот Бог создал человека по образу и подобию своему, то есть Бог-творец все равно создает человека, который тоже жаждет творить.
1: Я думаю, что с этим согласится любой, кто слушает нас сейчас. Да, кто-то из нас творит, я не знаю, там, мебель у себя дома, а кто-то из нас творит, не знаю, кулинарные
2: шедевры. Только хотел сказать, да. Кулинария. То есть, в принципе, то есть, вот хозяйка на кухне, это же тоже творец, потому что сколько она специй насыпет, как она подаст блюдо, это же это тоже своеобразное творчество.
1: И сколько любви в этом блюде, да, столько будет и радости в доме от него.
0: Да.
1: Ну что же, мне кажется, что мы уже все с нетерпением хотим

0: послушать следующую песню. А у нас какая она будет? Вы ведь не только Роман поет, вы же вместе. А да. Эта песня вдвоем?
1: Да.
0: Угу. Да. Как она называется?
2: Называется «Доброе утро».
1: «Доброе утро, Господь».
0: «Доброе утро».
1: Кстати,
0: Господь.
1: Вот, когда Рома говорил о том, что Бог, он не просто, да, вот, как-то высший разум, а личность, вот, наверное, вот эта песня, она отражает вот это общение с Богом как с личностью. То есть, вот, такая мысль не возникла.
0: Ну, здорово. Да, потому что это важный очень вопрос. Я думаю, те, кто нас слушают, тоже, как я могу общаться с Богом, как с личностью? Что такое личные отношения с Богом? Ну, давайте послушаем песню.

0: Песня «Доброе утро, Господь», автор слов и музыки Роман Канатов, исполнение Роман и Серафимы Канатовы. Спасибо вам, дорогие. Вот, дорогие в Господе, смотри, впервые в жизни я с вами общаюсь, но вы дорогие. Вот у меня, знаете, вообще такое ощущение, что у людей, когда Господь есть в сердце, то, ну, как-то вот просто, легко, доверяешь, уверен. Спасибо вам большое. Вот какая мысль прозвучала перед песней «Личные отношения с Богом». Песня «Доброе утро, Господь». А добрый день, Господь, есть? А добрый вечер, Господь, есть? Как вы выстраиваете свои личные отношения с Богом? Роман, Серафима, семья. Вот что такое иметь личные отношения с Богом?
1: Можно я скажу просто, когда сказали, говорит, если добрый день, добрый вечер, я сразу вспомнила, что есть песня «Окончен день, и я встаю на колени», начинаю.

0: Ваша песня.
1: Да, Ромина песня, да. Ну, как говори.
2: Ну, естественно, вот, как Сима сказала, молитва — это очень важный момент нашей жизни. И наш день и начинается с молитвы, и заканчивается молитвой.
1: И о чем вы молитесь?
2: Молимся о том, что я вот лично молюсь, несмотря на то, что молитвы, они каждый день похожи, но я стараюсь вкладывать все-таки в это смысл, то, что молюсь о том, чтобы Господь дал мудрости, как распорядиться тем временем, которое Он послал нам в этой жизни. Потому что мы здесь временно, и не знаем, сколько отведено. Поэтому нужно использовать это время наилучшим образом.
1: А ответ на такие молитвы получаете?
2: Да, конечно.
1: А бывают дни, когда вы забываете об этом молиться и тоже, ну, теряете время?
2: Ну, в Библии написано, что Господь знает то, что нам нужно, прежде нашего прошения. Вот, поэтому если Господь видит наши мысли, знает их, что мы хотели бы использовать наше время наилучшим образом. Даже если мы об этом не произносим, Он слышит наше сердце, знает его.
1: Ну, вот немножко теоретический вопрос задам. А если Господь все равно знает все, что нам нужно до того, как мы просим, а зачем тогда Его об этом просить? А Он-то тут при чем?
0: Мне очень нравится, когда-то давно еще я услышала эту мысль. Точнее, я даже, по-моему, увидела в каком-то или фильме, или в книге прочитала. Там, то есть ребенок сказал, зачем мы молимся каждый день перед едой, да? Вот. И дедушка ему говорит, а если я с тобой каждый день не буду здороваться? То есть, ну, мы же видимся, да, казалось бы, каждый день вот в семье, да? Но мы выходим каждый день и говорим друг другу доброе утро, да? Когда ребенок хочет кушать, он не приходит, не становится, вот так мой сын там, да, не становится вот просто на кухне и ждет, пока я дам ему есть. Хотя я знаю, что пришло время обеда. Он приходит и говорит, мам, я хочу кушать, покорми меня, пожалуйста. И это происходит изо дня в день, там, ну вот каждый день. То есть Бог-то Он знает, но Он все равно хочет, чтобы мы тоже участвовали, то есть, в этом процессе. То есть когда вот у меня ребенок покушал, да, он всегда говорит спасибо. Или когда он там что-то берет, он не, ну, там, хочет, да, он не просто говорит, да, я приучаю его говорить, чтобы он сказал, пожалуйста, то есть, чтобы он учился просить, правильно. Так же и мы же как дети Бога. То есть
1: это взаимодействие.
0: Это просто, ну, это как раз и есть отношения. То есть вот они на самом деле гораздо проще, чем нам кажется. То есть поблагодарить, то есть просто даже сказать спасибо. То есть утром просто сказать доброе утро, да, Господи, спасибо, что вот я проснулся, уже спасибо. То есть вот как бы это все на самом деле простая жизнь. То есть это не кажется, это на самом деле не так сложно.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, так ли все гладко? Вот пока все то, что мы слушаем, оно просто совершенно идеально и совершенно, ну, как сказать, все по-ангельски. То
0: нет,
1: есть,
0: конечно.
1: А как бывает и по-другому?
0: Конечно, бывает, что, допустим, ну, я, если взять там моя жизнь, это больше как бы жизнь дома, да, в семье, там, с детьми, там, кастрюля. Понятно, что и творчество есть, это все приходится совмещать. Но понятно, что дети не слушаются, там бывает, и вскипаешь, и все. Но потом просишь прощения у детей, у Бога, что сорвался. Поэтому в жизни.
1: Я не ослышалась, просишь прощения у детей? Вы просите прощения у детей?
0: Конечно, если я там сорвалась, допустим, накричала на ребенка, даже если я справедливо накричала, то есть он был неправ, но я тоже не права, что я вот, ну, как бы повысила на него голос, то есть это не тот метод, это не Божий метод, то есть Бог бы тебя так не повел там в отношении с ним. Я прошу прощения, что да, я была не права, что я накричала, что ты был не прав, что ты вот в этом поступил, но я не должна была кричать на тебя.
1: Спасибо, Серафим.
2: Просить прощения, это очень важно.
0: Просить прощения, да, это, ну, мы учимся просить. То есть Бог тоже нас учит просить прощения. Бог нас прощает еще когда мы даже не подумали об этом, но мы тоже должны. То есть вот для меня как бы моя обычная жизнь и мои отношения с Богом, это, ну, получается одно. То есть оно же все одинаково. То есть мои отношения с детьми, с мужем, и мои отношения с Богом, тоже так же учиться просить прощения, так же учиться благодарить. Даже за то, что, казалось бы, нам кажется обычным. То есть вот, ну, я, допустим, готовлю ужин, Рома приходит и говорит «спасибо». Ну, казалось бы, да, обязанности жены готовить ужин, но он благодарен мне за то, что я это делаю. То есть, а мы благодарны Богу за то, что Он делает для нас. То есть,
1: Рома, что скажете насчет того, что всегда ли все гладко или не совсем?

0: Соглашусь с предыдущим оратором.
1: С любимым.
0: Ну, действительно, так в жизни и происходит, что мы в жизни учимся. Вот вся жизнь — это вот школа определенная, да. И как пел мой друг Юра Корнеев, он, кстати, сочиняет тоже песни, может быть, его тоже пригласите как-нибудь. Не сбежать с урока жизни.
1: Не поняла?
0: Не сбежать с урока жизни надо. Вот, потому что когда жизнь преподносит определенные уроки, то надо не просто сбегать с этого урока, а надо анализировать, делать выводы, просить прощения, восстанавливать отношения. И это наша духовная работа, от которой мы не можем убежать.
1: Угу. Восстанавливать отношения с Богом, друг с другом.
0: Да, да, да.
1: Восстанавливать гармонию и мир в сердце.
0: Да, и вот...
1: Без Бога возможно восстановить гармонию в сердце? Сейчас так много всяких приемов. И дыхательные упражнения, и физические какие-то, ну, не знаю, действия со своим телом.
0: Может быть, возможно. Я не знаю. Но я не пробовал.
1: А для вас?
0: Для нас, наверное, нет.
2: Нет, для меня вот, допустим, нет, потому что люди пытаются делать физические упражнения, еще что-то, но даже и когда люди в глубочайших там депрессиях попадают в больницы, врачи говорят о том, что идите в церковь, молитесь. То есть даже врачи говорят о том, что...
1: Да. Понятно.
0: Тяжелые моменты, они бывают в жизни, и... Иногда в такие моменты думаешь, что ты вот повел себя не так, как хотел бы Господь, и чувствуешь, как будто предал его. Вот такое неприятное ощущение бывает. И даже вот появилась песня такая, «Предавая Христа» называется. Там вот о тяжелых переживаниях, когда человек, он на какой-то момент расстается с Богом, и главное, чтобы это расставание не затянулось на всю жизнь. Надо возвращаться.
1: Мы ее подготовили сегодня, да? Мы можем послушать.
0: Да.
1: Давайте послушаем.

0: роман и Серафима Канатовы «Предавая Христа». Ну что ж, ребята, до слез, я бы сказала. Но мы не прощаемся. Вы знаете, дорогие друзья, у нас очень интересный проект задуман с Романом и Серафимой. Они вот настолько энтузиасты своего дела, мы как-то до этого-то особо еще и не дошли в разговоре, но мы продолжим еще с ними обсуждать их деятельность. Но то, что мы с вами планируем сделать, это показать ваш мюзикл, которого вы авторы, исполнители. У вас группа в составе 45 человек, я так понимаю. Название мюзикла «Магдалина». Наверное, многие из вас знают об этом библейском персонаже, Марии Магдалине, грешнице. И вот ребята вдохновились на то, чтобы создать это произведение. А мы здесь у нас планируем его снять и пустить его в эфир, для того, чтобы мы все более и более глубоко могли бы познавать с вами нашего Господа Иисуса Христа, то, как Он меняет жизни людей, то, как Он их преобразует, то, как Он делает нас с вами счастливыми. Спасибо большое, Роман, Серафима. Ждем новой встречи, где мы еще поговорим о мюзикле. Вот. А затем ждем того времени, когда вы к нам приедете с мюзиклом.
1: Да. Спасибо. Спасибо вам.
2: Спасибо.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Чаще всего общество воспринимает Священное Писание как сборник духовных наставлений. Да, это действительно так. В Библии очень много есть духовных размышлений, наставлений, опытов. Библия нас вдохновляет. Но представьте себе, в Библии есть и некоторые рецепты, как быть материально благополучным. Как иметь больше? Как заработать больше? И что для этого нужно делать? Конечно же, все эти советы, они связаны с духовными вопросами. Один из подобных советов записан в Евангелии от Луки, в 6 главе, 38 стихе. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою меряете, такой же отмерится и вам». Парадоксально, но в этом библейском отрывке содержится интересная мораль, закономерность, я бы сказал. Если хочешь быть материально самодостаточным, если хочешь быть обеспеченным, давай другим. И что удивительно, чем больше человек будет давать другим, тем больше он получит. Давайте еще раз обратим внимание на некоторые слова. «Давайте, и дастся вам». Это слова Иисуса Христа. Если Иисус Христос это обещал, значит, так быть и должно. Давайте еще прочитаем несколько слов. «Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную».

То есть, если я буду давать кому-то, а здесь не написано, сколько я даю своим ближним, но ко мне придет значительно больше. Мерою полную, утрясенную, то есть максимально из возможного. Заверение Иисуса Христа касается именно материальных вещей в данном случае. Конечно же, речь идет и о духовном, но тем не менее, Иисус Христос убеждает своих слушателей, что материальная часть – это тоже очень важно. Дело в том, что слушатели Иисуса Христа этим вопросом задавались часто. Им казалось, что царь иудейский призван сделать свой народ материально благополучным, независимым ни от кого. А хуже всего то, что народ иудейский в то время был под римским игом. И все это накладывало отпечаток на восприятии. Восприятие будущего царя. Он придет и сделает нас материально независимыми. Более того, у нас будет намного больше. Иисус Христос говорит о том, что вы можете иметь больше. Каждый человек регулирует уровень своего достатка, но очень интересным способом. Чем больше вы будете давать, тем больше вы получите для себя. Ибо какой мерой умерите, такой же отмерят и вам. Это похоже на слова Иисуса Христа о том, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Эти слова все очень хорошо знают. И это действительно работает. Это работает даже в каких-то абсолютно нерелигиозных сферах. Вы знаете людей, которые щедрые. Они готовы давать даже неблагодарным, давать что-то тем, кто не просит. Или, может быть, давать больше, чем просят. Щедрые люди, они всегда счастливы. Потому что вокруг них благодарные люди. А благодарные люди, безусловно, помогут тогда, когда в этом есть нужда. И пусть Господь поможет каждому из вас таким образом регулировать степень своего материального благополучия.

Ну, во-первых, это ясно понимание, что Отче наш, не мой, а наш, что Он наш общий Отец. И чтобы нам быть братьями и сестрами, надо иметь одного Отца. Отец наш Господь. Он призвал нас к жизни, дал нам поручение хранить и возделывать окружающий мир. Уже во второй главе книги «Бытия» Он нам послал Господа Иисуса Христа, в котором все новое тварь. Нет ни иудея, ни эллин, ни раба, ни свободный, ни мужеский пол, ни женский. И поэтому, несмотря на неизбежные различия в конфессиях, в национальных церквях, мы все имеем одного Отца. Это самое главное. Потому что Бог явно хотел, чтобы Его церковь, объединение людей, чтобы это было как многоцветный букет разных культур, национальностей, языков, традиций. Но чтобы в центре было главное – Христос. Люди принадлежат разным культурам, разным традициям, разные по своим психологии. Смотрите, протестантизм – это Северная Европа в основном. Люди более строгие, так все психологически. А, скажем, Южная Европа, и там и иконы, там песни, там все, там музыка, и Византия, Италия, другое. Но центр один. А все радуются, чем ближе к центру, они ближе между собой. А нам не нужно всех объединять, сливать под единой юрисдикцией и так далее. Как исторически сложилось, но помню, что Господь молился, да будут все едины. Как то, чего мне, я в тебе. Да они в нас едины будут. Потому знаю, что вы

0: Мои ученики, если будете иметь любовь между собой, если мы не будем иметь любви, нас не узнают учеников Христовых. Потому что все человеческие объединения, все делятся там, все. Это биологическое свойство человека – разделяться на популяции. Но новое духовное качество, которое нам Бог вкладывает в нас, это именно, что мы сознаем, несмотря на различия, мы призваны к единству.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

один из самых популярных, наверное, вопросов, особенно у молодежи, хотя и во взрослом возрасте люди его задают. Когда появятся кубики, если качать пресс каждый день? Отвечая на этот вопрос, я хотел бы привести слова двух знаменитых спортсменов. Один из них – Майк Тайсон. Его как-то спросили, это знаменитый боксер, его спросили, сколько повторений вы делаете на пресс. Ему не говорили про кубики, но если мы посмотрим на его фотографии или на его бои, то кубики у него есть, или во всяком случае были. Сейчас не знаю. И вот тогда, когда он был на пике формы, ему задали этот вопрос, он сказал, я начинаю считать тогда, когда начинает гореть. Этот ответ дает нам понимание о том, что пресс и кубики – это достаточно трудоемкий процесс. Но Майку Тайсону эти кубики были нужны не для того, чтобы их просто показывать, а для того, чтобы одерживать победы и чтобы его пресс

был сильным и не держал все удары. Второй человек, это тоже спортсмен, Федор Емельяненко. Это тоже знаменитый человек, который занимается единоборствами. И когда его спросили: «Федор, скажите, пожалуйста, почему у вас кубиков нету?» Это человек, у которого нету кубиков, их не видно. Он сказал: «Я занимаюсь не тем видом спорта, где нужны кубики. Это не главное в моем виде спорта. Поэтому люди, которые хотят, чтобы у них были кубики, я хотел бы им задать вопрос: а зачем вам кубики?» Это тоже очень важно. Человек должен думать то, что он планирует делать, потому что нужно заплатить цену. И тут очень важно дать понимание людям, ну для чего это надо. Молодые ребята, ну, наверное, и девчонки, для чего хотят иметь кубики? Для того, чтобы, наверное, единственное, это показать эти кубики, чтобы люди могли видеть. Но правильно ли это, хорошо ли это, вот в этом есть большой вопрос. Потому что один из принципов такой личности человека – это его скромность. Это важный фактор. Личности человека – это его скромность. И скромность, определение скромности – это сдержанность в проявлении своих сильных сторон. Если у тебя много ума, то не надо его постоянно выпячивать. Если у тебя хорошие кубики, то не надо их выпячивать. Если у тебя хорошие еще какие-то части тела, то тоже их не надо. Нужно быть скромным, то есть это характеризует личность намного больше, чем сами кубики. Поэтому прежде чем начать качать кубики, нужно задать вопрос: а зачем ты это делаешь? Если ты собрался и все-таки хочешь, чтобы у тебя были кубики, вот, тебе нужно приготовиться к серьезным тренировкам, потому что прослойка жира должна быть меньше 1 сантиметра. То есть это тяжелейший труд, это нагрузки, которые постоянны на пресс, это беговая дорожка, это другие упражнения, которые будут сгонять твой вес. Поэтому, как знаете, есть у Остапа Бендера такая фраза: «Пилите, Шура, пилите, они золотые». Нам придется пилить и пилить свой пресс. И тогда он у тебя будет, он будет красивым, но нужно посмотреть на функционал. Нужно ли тебе это или нет. Тем более, если вы склонны к полноте, то, скорее всего, это будет очень тяжело вам достичь. Вы можете посмотреть на детей, мы можем посмотреть. У них у всех почти есть кубики. Даже у мальчиков, у девочек. Почему? У них сильный пресс? Нет, потому что у них нет жировой прослойки. Поэтому жировая прослойка определяет наличие или отсутствие в большой степени. Но я думаю, что нам нужно стремиться к сильному прессу, даже если он будет под прослойкой больше, чем сантиметр жира, потому что крепкий пресс определяет правильную работу внутренних органов, что намного важнее, чем просто внешний вид. И поэтому, если у тебя сильный пресс, но есть небольшие какие-то здесь жировые накопления, небольшие в виде живота, то это не страшно. И мне кажется, что многие люди просто делают это своей прихотью. В этом нет большой необходимости.

0: Для многих людей сердце – это символ любви и нежности. Задумались ли вы когда-нибудь о том, как работает ваше сердце? Представляете, оно весит всего 250-300 грамм, но совершает более 100 тысяч ударов за одни только сутки. Наш маленький насос постоянно трудится, чтобы мы могли полноценно жить и совершать свои повседневные дела, не беспокоясь о своем здоровье. А когда вы в последний раз измеряли свой пульс и давление, что интересного они могут рассказать о состоянии вашего сердца? Сегодня наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова, поможет нам поглубже разобраться в строении и работе нашего сердца. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Мне бы очень хотелось побольше узнать о строении и о работе нашего сердца. Правильно ли, что его часто сравнивают?

0: сравнивают с насосом?
1: В принципе, да, потому что сердце как раз-таки выполняет самую главную функцию в организме. Оно перекачивает кровь, перекачивает ее по всему нашему телу. А сердце – это полый мышечный орган. В принципе, очень небольшой. Можно судить о размере своего сердца достаточно

0: Так, сердце — это полый мышечный орган, который...
1: То есть он внутри пустой.
0: Внутри пустой. Мы сейчас его откроем и посмотрим. Этот полый мышечный орган состоит из 4 камер, которые друг от друга отделены. Сейчас мы его откроем с вами. Надеюсь, что оно... Так, все, отлично. Не сломалось наше сердце, не разбилось. Итак.
1: Так.
0: Тут мы видим.
1: Так оно и выглядит,
0: внутри.
1: Да?
0: Ну, примерно так, примерно так. Значит, тут мы видим открытые камеры правый и левый. Это правый желудочек

0: одном направлении,
1: понятно,
0: только туда.
1: Угу.
0: Значит, сердце сокращается у нас синхронно и постепенно. Сначала сокращаются предсердия, и они выгоняют кровь в желудочке. Это называется систола предсердий. Затем сокращаются оба желудочка одновременно. Из левого желудочка кровь поступает в аорту, из правого желудочка кровь поступает в легочную артерию. Это называется систола желудочков. В дальнейшем наступает фаза расслабления сердца. Это называется фаза диастола. Сердце расслабляется, наполняется кровью в этот момент. Значит, сердце, правое и левое его отделы, они обеспечивают кровоток по двум кругам кровообращения. Если мы вспомним с вами курс биологии 9 класс, то, может быть, вспомним круги кровообращения. Здесь у меня иллюстрация небольшая есть. Итак, мы видим, что есть у нас большой круг кровообращения, который начинается в левом желудочке. Вот наш левый желудочек. Значит, из левого желудочка кровь попадает в аорту. Аорта разделяется на множество артерий, которые несут артериальную кровь, чистую, богатую кислородом, ко всем нашим внутренним органам. Затем в органах она утилизируется, кислород расходуется, кровь обогащается углекислым газом, это продукт обмена веществ. Она собирается по венам, далее попадает в нижнюю или верхнюю полую вену, и эти вены попадают у нас в правое предсердие. То есть большой круг начинается в левом желудочке, заканчивается в правом предсердии. Из правого предсердия кровь попадает в правый желудочек, а из правого желудочка в легочные артерии. В легочной артерии у нас поступает венозная кровь, да, мы говорили, у нас бедна кислородом, богата углекислым газом. Значит, в легких происходит как раз-таки газообмен. Углекислый газ освобождается и выдыхается нами. Кровь снова обогащается кислородом, становится снова артериальной кровью. И эта артериальная кровь по системе легочных вен собирается в левое предсердие, а далее попадает снова в левый желудочек. Таким образом, и дальше все пошло по новой. Таким образом, у нас как бы замыкаются вот эти оба круга кровообращения.
1: Понятно.
0: Чтобы сердце сокращалось синхронно, оно обладает функцией автоматизма. Это значит, что оно само вырабатывает те электрические импульсы, которые вызывают его сокращение. В стенке правого предсердия находится такой узелочек, который называется синусовый узел. Вот он как раз-таки генерирует этот нервный импульс, который, распространяясь по всему сердцу, сначала по предсердиям, а потом по желудочкам, обеспечит генерализованное синхронное сокращение сердца. Так что сердце очень интересный орган, да.
1: Необычный такой, зная вот это вот все, очень, конечно, можно удивиться работе нашего сердца, фантастично просто. Ну, а что можно понимать тогда под нормальной работой сердца?
0: Ну, конечно, для чего нам сердце, в принципе, нужно, да? То есть его функция – это обеспечение кровотока. В том случае, если сердце выполняет свою работу нормально, адекватно, да, это значит, что оно обеспечивает кровоток во всем нашем организме, снабжает артериальной кровью все наши внутренние органы, причем снабжает их независимо от ситуации. Ну, например, если вы лежите в состоянии покоя, вы спите, да, у вас сердце работает по одному, потому что вы расслаблены, вы не выполняете никакой физической нагрузки, там, не нервничаете и так далее, поэтому сердце работает в одном режиме. Если вы встаете, занимаетесь какой-то бытовой нагрузкой, то вашим внутренним органам, вашим мышцам требуется уже больше крови, больше кислорода. И в данном случае работа сердца как бы подгоняется под потребности организма, и сердце работает в другом режиме. Если у вас какая-то сверхнагрузка, там, не знаю, вы побежали за автобусом или еще что-то с вами случилось, вот в данном случае сердце приходит как бы еще в более активный режим работы и обеспечивает, опять же, кровью все ваши органы и ваши мышцы, которые у вас работают на данный момент.
1: То есть задача сердца в разном нашем режиме, да, жизни правильно работать.
0: Да, конечно. Сердце, оно это делает не в одиночку, оно работает в тесной связи с другими внутренними органами. Прежде всего, это нервная система, это вегетативная нервная система, это эндокринная система и легкие. То есть таким образом, как бы в одной связке наш организм работает на то, чтобы мы с вами жили и занимались различными делами, при этом хорошо себя чувствовали, потому что наше сердце, наша сосудистая система хорошо работали при этом.
1: Понятно. Какие основные показатели работы сердца? Когда приходишь к врачу, часто измеряют давление. Вот оно как-то относится к показателям?
0: Естественно, естественно. Конечно, показателей работы сердца их очень много, но те показатели, которые можно измерить в рутинной практике, даже те, которые можно измерить самостоятельно, это прежде всего артериальное давление и частота сердечных сокращений или частота пульса. Частота пульса – это основные показатели гемодинамики, то есть движения крови, да, в нашем организме, которые, в общем-то, очень важны в диагностике, в том числе многих заболеваний.
1: Можно тогда подробнее рассказать нам о том, каким должно быть давление, да? Может быть, норма давления какая?
0: Да, и, конечно, у каждого показателя есть свои определенные нормы. Да? Для артериального давления четко установлена верхняя граница нормы, это 140/90. Называют две цифры, потому что артериальное

0: Давление состоит из двух компонентов.
1: Да, кстати, вот это очень интересно.
0: Да, и диастолическое. Может, чуть попозже мы коснемся этого, да? Систолическое, диастолическое. Систолическое 140 и диастолическое на 90. Это верхняя граница нормы. Угу. Если давление превышает эти значения, мы говорим о том, что есть какая-то патология, нужно разбираться, то есть что какие-то причины, может быть, вызвали это повышение, и нужно какие-то меры принимать. Нижняя граница нормы, она не столь четкая, она варьирует от возраста. Например, у молодых людей, у детей давление, как правило, низкое. Но ниже нормы, ниже, чем 120 на 80. Мы привыкли к тому, что 120 на 80 нижняя граница нормы. Uh-huh. Это не совсем так. И 100 на 60, и 110 на 70 это абсолютно нормальные значения для здоровых людей, особенно молодых, особенно если они не сопровождаются какими-то другими вот симптомами, какой-то там клиникой каких-то заболеваний. Да? То есть это нормальное состояние. С возрастом потихонечку давление, как правило, имеет тенденцию к повышению, но даже во взрослом, в пожилом, старческом возрасте оно, по идее, не должно превышать значение 140 на 90.
1: Uh-huh, понятно. Ну, тогда расскажите, раз уж мы начали, расскажите о том, что же это за верхнее и нижнее давление, потому что говорят разное. Кто-то говорит, что верхнее – это сердечное, нижнее – почечное. Или еще разделяют артериальное давление или венозное, да. В общем, расскажите и, наконец-то, да, разъясните нам, что же все-таки на самом деле это за цифры.
0: Значит, мы с вами помним, да, сердце сокращается, сокращение называется систолой, расслабление диастолой. Угу. Отсюда и понятие давления систолического и диастолического. Систолическое артериальное давление – это то давление, которое нагнетается сердцем в аорту и в крупной артерии во время его систолы, во время сокращения сердца. Потом, когда сердце расслабляется, у нас же кровоток не прекращается в сосудах, да, у нас продолжается, но давление при этом падает. Это называется диастолическое давление, то есть это то давление в артериях нашего организма, которое поддерживается во время расслабления сердца.
1: Понятно.
0: Так что вот тут всего лишь. Есть небольшая связь, на самом деле, почему, например, диастолическое давление называют почечным иногда. У пациентов с хроническими заболеваниями почек очень часто имеет место повышение больше именно диастолического давления по сравнению с систолическим. То есть у них может быть давление 160 на 110, 160 на 120. То есть вот такая небольшая разница, очень завышенная цифра диастолического давления. Такая, ну, как бы корреляция есть, хотя она не обязательно совершенно. Но вот, в принципе, вот основное, почему так называется, то есть систолическое, диастолическое давление, систол, диастол предсердия. То есть, а зависит оно по большей части от того, от величины ударного объема сердца, то есть сколько крови сердце в аорту выбросит, да, в свое сокращение. И также зависит от сосудистого тонуса, то есть насколько эти вот артерии, они податливы. Они в тонусе, они спазмированы, тогда давление будет повышаться. Или они расслаблены, стенка податливая, такая эластичная, в этом случае давление будет более низкое.
1: Понятно. А мы еще говорили с вами про пульс, да, что пульс тоже является показателем. А у него есть какие-то свои нормы?
0: Да, есть нормы для частоты пульса в покое. В норме считается частота от 60 до 80, но хочу сразу оговориться, что, например, пульс может снижаться и урежаться, это считается абсолютной нормой. К примеру, он снижается во время сна. Меньше 60 ударов, может быть, и до 45, и до 40 даже доходить. Кроме того, пульс может снижаться у очень тренированных пациентов, которые, ну, спортсмены, например, какие-то, да, то есть они, их сердце привыкло к большим нагрузкам, и поэтому в состоянии покоя у них пульс даже несколько вот урежен. Или пациенты, если вагатоники, то есть у них вегетативная нервная система преобладает тонус парасимпатического отдела, но это, может, не будем углубляться сильно, да, но у них тоже может быть урежение пульса в покое. И также может быть учащение пульса. Если человек, в принципе, такой, знаете, эмоционально лобильный, такой вот очень возбудимый, у него в покое может быть пульс больше 80, в принципе, это ни о чем не говорит. Мы почему как бы такие нормы, да, затрагиваем? Эти нормы очень важны для пациентов, у которых есть уже какие-то кардиологические заболевания. Например, да, то есть вот для них важно действительно, чтобы пульс был четко вот в каких-то интервалах. Почему? Например, человек с ишемической болезнью сердца, у него страдает миокард, у него голодает миокард, потому что у него забит атеросклерозом сосуды сердца. И если сердце при этом очень часто сокращается, оно не успевает наполниться кровью, оно не успевает само себя подпитать. И в этом случае возникают приступы стенокардии. Поэтому для пациентов с какой-то уже имеющейся кардиальной патологией, для них, да, важно, чтобы пульс в покое был вот от 60 до 80, или даже там, до 70, или даже до 65. Потому что при более частом пульсе у них возникают различные жалобы.
1: Ну, то есть, получается, здоровому человеку, да, ему, в общем-то, не так важно отслеживать, да, свой пульс.
0: Не, это, да, это
1: потому
0: не настолько
1: что, потому
0: существенно.
1: Потому что есть очень много всяких исключений.
0: Да, можно очень сильно все варьировать, естественно. Да, конечно. И для для человека вот здорового, высокий пульс в покое больше, может быть, дальше говорит либо о какой-то, говорю, твой эмоциональный

0: лоббильности, да, такой вот повышенной, может быть, нервозности, тревожности, либо о его очень сильной нетренированности. Вот это тоже есть такой момент.
1: Но, тем не менее, я слышала, что лучше, когда у людей пониженный пульс. Так ли это?
0: Оно может быть не пониженный, а когда он в нормальных значениях, да, то есть около 60 в покое.
1: Да, меньше, чем вот в норме, да, даже.
0: Знаете, это как лучше? Это просто говорит о том, что человек, в принципе, тренирован. И человек при этом лучше себя чувствует. Ну, например, если человек не тренирован, у него сердце в покое так сокращается довольно-таки часто. Если человек при этом даст какую-то себе нагрузку физическую, что случается с сердцем? Оно, значит, в шоке, оно не знает, что происходит вообще, оно не привыкло к таким нагрузкам. Оно при этом очень резко учащает частоту сокращений, резко подскакивает давление, и человек субъективно это очень плохо ощущает. Но мы же чувствуем, когда у нас сердцебиение возникает.
1: Да. А на сердце это никак не влияет негативно?
0: На сердце это никак не повлияет.
1: Встряхануло его немножечко, и ничего страшного.
0: Если здоровый человек, то да. Мы говорим только о здоровых людях сейчас. Да. Вот. Поэтому если человек тренирован, да, то есть он дал себе нагрузку, для сердца это привычная нагрузка, и сердце к ней легко адаптировалось, оно меньше дало прирост частоты пульса, меньше дало прирост давления, человек, в принципе, физическую нагрузку субъективно намного легче перенес. Вот. Но если мы говорим о больном человеке, да, когда сердце уже чем-то поражено, будь то гипертоническая болезнь, будь то ишемическая болезнь сердца, возможно, какие-то пороки сердца, явление сердечной недостаточности, для такого человека любая вот нагрузка, скажем так, выше, да, определенного уровня, она может быть, может на сердце сказаться очень плохо. Почему? Потому что резко возрастает потребность сердца в кислороде, в крови, а оно не может себя обеспечить этой самой кровью, потому что оно чем-то поражено.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому для пациентов больных каким-то кардиальным заболеванием, да, для них это очень важно. Для молодых это, ну, это лишь показатель того, что как бы какой задел у тебя на будущее. Да? Если у тебя сейчас пульс в покое 90, а когда тебе будет там лет, например, 40-50, и присоединится какая-то еще болячка, а у тебя ты такой нетренированный, ты будешь еще хуже все это переносить. Поэтому, в принципе, конечно, это повод задуматься. Может быть, стоит как-то себя тоже в тонус привести немного.
1: Ну вот тогда насчет тонуса. Каким образом, в общем-то, приводить себя в тонус и тренировать сердце, чтобы давление, не давление, а пульс, в общем-то, нормализовался.
0: Да и давление тоже, на самом деле, все правильно вы оговорились. Да? Да. Потому что, значит, самое главное, то, что касается тренировок, да, кардиологические тренировки или кардиотренировки, это тренировки так называемые аэробные. То есть это должна быть какая-то нагрузка, которая сопровождается аэробной активностью. Ходьба, легкий бег, езда на велосипеде, возможно, плавание. То есть это не хождение в спортзал и тяганить железо, потому что это анаэробная физическая нагрузка, да, тогда, когда у нас тонус мышц меняется, а сами мышцы при этом особо не двигаются, то есть мы тяжести поднимаем. Это очень неблагоприятный, не физиологичный вид нагрузки. Вот, аэробная, кардиальная тренировка – это именно вот такие вот какие-то перемещения тела в пространстве, в общем-то, всеми доступными способами, какими это возможно. В данном случае, если сердце регулярно испытывает вот эти вот воздействие физической нагрузки на себя, оно учится более адекватно и более четко реагировать на физическую активность. То есть оно меньше дает прироста пульса, оно меньше дает прироста давления, оно работает в более экономном режиме. И в таком случае...
1: Следовательно, это меньше износ.
0: Да, меньше износ. Как бы, и в дальнейшем, если вдруг присоединится какая-то кардиальная патология, тренированное сердце, которое умеет уже экономно работать, оно намного легче перенесет какие-то вот другие вот заболевания, если они вдруг к нему присоединятся.
1: Здорово, очень здорово. Ну и, наверное, последний вопрос. Как часто нужно измерять давление, пульс, и, может быть, кому-то вообще не нужно это делать?
0: Ну, по сути дела, скажем так, людям до 40 лет примерно вообще не стоит сильно заморачиваться на величине давления и пульса. Мы же проходим медосмотры на работе.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Мы ходим к врачам хотя бы раз в год, где нам измеряют давление, подсчитывают частоту сердечных сокращений. Если все нормально, то и не стоит дальше на этом как бы зафиксироваться, просто до следующего года приходим, снова замеряем. Если какие-то находят отклонения, конечно, это повод более углубленно обследоваться у врача, искать причины, что там случилось, почему давление, например, да, вот подскочило, да, или что-то пульс вдруг какой-то там не такой стал, как обычно, да, это повод как-то обследоваться, заняться собой. Но, в принципе, как бы для молодых людей до 40 лет пока это вот не сильно имеет значение.
1: Это не является, получается, способом контроля своего здоровья, да? Я имею в виду именно конкретно измерение давления для здорового, да, вот молодого человека.
0: Не, раз в год достаточно, скажем так. Совсем, я бы не сказала, совсем это игнорировать тоже нельзя, потому что есть люди, которые запускают имеющиеся заболевания, потому что своевременно не подумали и не померили давление элементарно. Вот. Но хотя бы раз в год достаточно, если все хорошо.

0: хорошо. Потому что человек может начать на этом деле зацикливаться слишком сильно.
1: Относиться спокойно.
0: Да, это спокойно, без невроза в этом плане, по крайней мере. Вот. А если уже что-то есть, да, еще есть какие-то предпосылки к развитию заболеваний хронических, то, конечно, надо более тщательно следить за своим здоровьем.
1: Спасибо большое, Марина. Нас впереди с вами ждет еще очень много интересных тем. Я очень этого жду. Вам всего доброго. До встречи.
0: Спасибо. До свидания.
1: Подведем итоги. Основная задача сердца – обеспечение адекватного кровотока в организме при любых обстоятельствах. Основными показателями работы сердца, которые можно проконтролировать самостоятельно, являются давление и пульс. До свидания.

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я профессиональный повар, и сегодня вместе с вами мы будем готовить блюдо индийской кухни. Сегодня вместе с вами мы приготовим два салата. Первый салат с кускусом и овощами, а второй с авокадо и овощами. Первый салат мы будем готовить из следующих продуктов. Отварной кускус, огурцы, помидоры, лук, мята, оливковое масло, лимон и немного соли. Для того, чтобы приготовить этот салат, нам необходимо прежде всего нарезать овощи. И мы начнем с помидоров. Помидоры мы будем нарезать крупными кубиками. Для того, чтобы перемешать салат, нам нужна будет большая посуда. И все овощи мы будем складывать туда. Индийская кухня занимает третье место по своей популярности и знаменитости. Основными продуктами индийской кухни это являются овощи, фрукты и рис. Также мы можем вспомнить о том, что такие пряности, как шафран и карри, появились именно благодаря индийской кухне. Помидоры мы нарезали, помещаем в большую емкость. Теперь мы приступаем к нарезке огурцов. Огурцы мы будем нарезать половинками кружочков,

сразу чувствуется аромат свежих огурцов. Интересно, что какой бы ни был сезон, когда мы нарезаем огурцы, нам всегда почему-то в мысли приходит весна. Чувствуется свежесть, и красивый зеленый цвет напоминает нам именно о весне. К овощам мы добавляем наш отварной кускус.

0: Теперь все тщательно перемешиваем. У нас получается интересное сочетание как по цвету, так и по структуре. Овощи у нас плотные, а наша крупа, она рыхлая, и она очень красиво распределяется между овощами. Она желтого цвета, красивая, как солнышко. Ну, как мы знаем, Индия – это страна жаркая, такая же жаркая и кухня. Основная ее характеристика состоит в том, что используется очень много острых приправ и пряностей. Так, у нас готова смесь. Эту смесь мы аккуратно выкладываем на порционную тарелку. Я думаю, что так достаточно будет. Сейчас нам нужно приготовить остальные ингредиенты. Зеленый лук нам необходимо нарезать крупными ромбами. Для этого мы стебли разрезаем пополам и под 45 градусов нарезаем такие вот сегменты. Этими сегментами мы сразу же посыпаем наш салат. Смотрите, как получается красиво. Крупные элементы лука очень хорошо украшают это блюдо. Теперь мы будем использовать мяту. Мяту лучше всего рвать руками. Так у нее сохраняется больше вкуса. Теперь мы все это заправляем соком лимона. Опять же, его можно добавлять по вкусу, кто насколько любит кислым блюдо. Добавляем немножко соли. Можно, в принципе, и не добавлять, кто хочет ощущать натуральный вкус этих овощей. И все это заправляем оливковым маслом. Все быстро, просто. И наше блюдо готово. Приятного аппетита!
1: Салат овощной с кускусом. 200 граммов огурцов нарезать половинками кружочков. 350 граммов помидоров нарезать кубиками. Соединить помидоры, огурцы, 1 стакан вареного кускуса, посолить и перемешать. Выложить в тарелку. 3 гроздка зеленого лука нарезать крупными ромбами. Посыпать салат луком и мятой. Полить соком половины лимона и 2 столовыми ложками оливкового масла.
0: Следующий салат, который мы с вами приготовим, это салат овощной с авокадо. Для него нам необходимо авокадо, помидоры, зеленый лук, кинза, лимон, чеснок, оливковое масло и немного соли. Сейчас мы начнем с чистки авокадо. Аккуратно снимаем кожицу. Авокадо очень интересный продукт. Вроде бы растительного происхождения, но с содержанием жира около 80%. И по своему химическому составу практически может заменить сливочное масло. Нарезаем авокадо сначала брусочками, а затем нарезаем кубиками. Помещаем в глубокую посуду и сбрызгиваем лимонным соком. Тем самым мы маринуем наше авокадо. И лимонный сок, его кислота, она блокирует весь жир, который находится в авокадо. И на вкус он не будет ощущаться так сильно. Теперь мы приступаем к нарезке помидоров. Помидоры мы тоже будем нарезать кубиками.

Все мы будем помидоры перемещать в большую посуду, где мы салат замешаем. Многие исследователи индийской кухни утверждают, что именно эта страна является родоначальником вегетарианской кухни. Как и любая другая азиатская кухня, в Индии рис называют еда. А все, что подают к рису, это уже дополнительная еда. Хотя мы салат еще не перемешали, но мы видим очень красивое сочетание красных помидоров, зеленого авокадо.

Нам может показаться, что эти рецепты очень просты и очень похожи на наши русские салаты. Но добавление пряностей и приправ в такие салаты делает их исключительными. Теперь мы нарезаем зеленый лук. Для того, чтобы красиво нарезать, мы его будем нарезать крупными ромбами.

пока мы нарезали все эти овощи наши, авокадо уже замариновалось. Мы его также перемещаем к остальным овощам. Нарезаем нашу главную приправу, кинзу. Нужно постараться измельчить ее, насколько это будет возможно, чтобы она дала все свои соки и ароматы. Я вот только начал ее нарезать, как уже почувствовал ее характерный аромат. Теперь чеснок мы выжимаем через пресс.

Очень интересное получается сочетание чеснока и кинзы. Какой-то получается сказочный такой аромат, не присущий ни одной другой кухне. И нам осталось залить это маслом оливковым, добавить немножко соли. И все тщательно

0: Наш экзотический салат из простых продуктов готов. Сейчас мы выкладываем наш салат в порционную тарелку. Визуально уже видно, да, что помидоры и авокадо очень хорошо сочетаются по цвету. Но также они сочетаются по консистенции. Авокадо очень мягкий, нежный и плотный помидор. Нам может показаться, что этот простой салат из овощей является диетическим и легким, но это не так. За счет авокадо калорийность этого блюда высока. Этот салат мы можем подавать как к рису, который привычен для индейцев, так и для любого другого привычного нам гарнира. Приятного аппетита!
1: Салат с авокадо. Два авокадо нарезать кубиками.

кубиками. Полить соком половины лимона. 3 помидора нарезать кубиками. Зеленый лук нарезать крупными ромбами. Пучок кинзы нарезать мелко. Все соединить. 3 зубчика чеснока измельчить через пресс. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла. Соль. Перемешать салатом.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Битвы пророков». У нас в гостях Олег Габрусевич, богослов и историк. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: У Уильяма Блейка есть такие слова. «Мы смотрим в Библию весь день. Ты видишь свет, я вижу тень». Вот как в современном многоголосии, где на любой вопрос найдутся множество, при этом правильных ответов, отыскать, что же на самом деле правда, истинно, а что ложь? Как человеку сориентироваться в этом оглушающем мире многоголосия?
1: Знаете, Александр, вы непростой вопрос задаете.
0: Ну, конечно.
1: Потому что, если вот так вот сказать, Библия, Священное Писание помогает человеку ориентироваться, да, это так.
0: Конечно.
1: Но не все так просто. Конечно. Не все так просто. Ведь вы правильно сказали, вот сегодня современный человек в этом информационном пространстве, в этом многоголосии, ну, в постмодернизм, где все относительно очень, наверное, сложно сориентироваться, вот как-то так вот найти вот истину, следовать ей. И возникают вопросы, конечно. Я вспоминаю диалог из романа «Собачье сердце» Барменталя. Это был ассистент профессора Преображенского,
0: да.
1: Филиппа Филипповича. Вот они за обеденным столом, и вот Филипп Филиппович говорит важные, очень замечательные слова. Говорит, если не ошибаюсь, Иван Арнольдович, он говорит: «Вы же видите, что я человек фактов, я же человек наблюдения, поэтому вот когда я так говорю, делаю какие-то заключения, то есть не на простом, не на ровном месте, то есть какой-то анализ, есть какая-то вот аналитика, чтобы вот дать оценку тому или другому происходящему». Понятно, вот в одном измерении человек должен мыслить. В дополнение, может, даже я вспомню выражение одного знаменитого человека, может быть, с погрешностью, но приблизительно так. Он говорит, если не ошибаюсь, Бернард Шоу. Он говорит, что в мире сего, ну, вот в его времена, в мире 5 человек думают.
0: 5%.
1: 5% думают. 15% думают, что они думают. Вот. Ну, а все остальные... Ну, он так говорит, что легче как-то так умереть, нежели чем вот
0: скорее думать. Умрут, чем начнут
1: чем думать. Начнут думать. Вот, к сожалению, вот так. Ну, по большому счету, наверное, в чем-то мы могли бы с ним согласиться. Человек, ну.

0: даже сегодня.
1: А как вот этим 5% быть, которые думают?
2: Ну, я думаю,
1: что... По меньшей мере, которые хотят разобраться.
2: Тут надо быть даже не 5%, желательно, чтобы этих 5%, наверное, увеличилось. И
1: конечно. Любому человеку, который хочет разобраться, как ему вот в этом библейском многоголосии люди все опираются, как вы верно заметили, они же не опираются на разные книги, они опираются на Священное Писание, говорит, так говорит Библия. Как вот разобраться? Конечно, факты.
2: Все же, конечно, здесь человека, для человека ориентиром однозначно должно стать Священное Писание. Это даже необсуждаемо. Так? Вот. Человек, ну, не так, как сегодня популярно иногда говорит, независимо, где бы он там ни жил, я верю в Бога. Это замечательно, хорошо, что человек верит в Бога, но все равно этого недостаточно. Если вы вспомните апостола Павла, там в Римлянам он говорит такие слова: «Вера от слышания». А слышание от Слова Божия. Поэтому однозначно человек, который вот определяет себя там верующим, христианином, он должен все же следовать тому, что написано в Священном Писании.
1: Можно,
2: ориентир.
1: Можно в Священном Писании один текст, вот тот же самый апостол Павел, которого вы только что цитировали, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, с 13 текста. Он говорит... Следующие слова. Прошу прощения, 2 Коринфянам, 11 глава, с 13 текста. Говорит такие слова очень серьезные, очень сложные. Безусловно, Священное Писание основа. Вот послушайте. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». То есть мы, да, ну все к Священному Писанию апеллируют. Дьявол апеллировал, искушая Христа в пустыне, к Священному Писанию. Написано так. И вот как человеку, христианину, обращающимся к Слову Божьему, рассматривающему варианты толкования, разобраться, что следует откинуть, что принять?
2: Непросто. Непросто. Конечно, Александр, я с вами согласен. Но надо понимать, что если вы вспомните тот пример из Священного Писания относительно сатаны, который цитирует Священное Писание, что он не до конца его цитирует, а пользуясь, вырывая, ну, так сказать, из контекста, нужно для него какие-то вот стихи, и тем самым оперирует для своих каких-то целей. Бывает так, что и происходит и в христианстве, может быть, нецелостное изучение Священного Писания. На отдельных построена какая-то даже целая доктрина, на отдельных, может быть, пару текстах, вот, выдвигается какая-то версия, принимается это вот как вероучительное такое вот положение, и возникают, конечно, сложности. Но все равно нелегко. Я с вами согласен, Александр, нелегко, потому что действительно много каких-то направлений в христианстве, особенно вот если, может быть, вспомнить 90-е годы, и вот когда атеистическая вот эта идеология, она уже так развалилась, появилась вот свобода совести, свобода там, религиозных там, различных там, организаций, церквей, движений, и вот наплыв... кроме всего там прочего, там, возможности там, церкви всего свободно существовать, вот, проповедовать, там, евангельская церковь, там, православная, там, католическая церковь. Были люди, которые выдавали себя не просто за учителей, а конкретно даже за Христа. Вот. И если понятно, что вот в таком случае человек, который именует себя Христом, то я думаю, что человек здесь, ну, должен быть рассудительным. По крайней мере, в Священном Писании четко и ясно говорится, если мы будем говорить о возвращении Христа, о пришествии на землю. То есть это видимое событие, это очень глобальное событие.
1: Нет, мы давайте не будем...
2: И, по крайней мере, мертвые должны воскреснуть.
1: Взгляду. Нет. Но мы же говорим с вами глобально, а не об отдельном вероучении каком-то. Вот помните, в Бытие, в самом начале все начинается, когда сад чудесный, эдемский, и Бог говорит, вот мы читаем в Бытие, 2 глава, 17 текст: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И тут же в 3 главе мы слышим, это Господь говорит, мы слышим слова змея. Они уже говорят, доносят до слуха Евы совершенно иную

0: Инайда.
1: Весть. Они говорят, змей сказал жене, нет, не умрете. И вот эта вот битва мнений внутри одного сада, одного пространства верующего, она ведь продолжается?
0: Оно продолжается, конечно.
1: Есть вот хороший
0: древности,
1: пример.
0: И пример будет, вот сейчас мы и засчитаем. Ну, конечно же, и в древности, и в современности люди, не только которые выдают себя за Христа, но и за там, пророков, там, да, там, апостолов, которые может быть очень сомнительным. И, конечно, иногда человек вот, может быть, ну, не вдумываясь, не вдаваясь, вот как-то там вот, изучение Священного Писания не всегда может в этом разобраться и поддаться очень легко вот, ну, движению того или иного какого-то пророка, в кавычках.
1: Ну, давайте да. Вот на конкретном примере, библейском.
0: Чтобы библейский пример.
1: Могли бы мы посмотреть таким?
0: Да, примеров даже таких немало, но я бы хотел, наверное, выделить нам один сегодня пример, который вот мы его зачитаем, отрывочек, это пророк Иеремия,
1: так.
0: И мы поговорим. Это 27 глава. 27 и 28, но я не буду целиком читать главы, а буду читать выборочно.
1: Ну, давайте, я послушаю.
0: Потом. 27 глава. Второго текста. «Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, возложи их себе на выю». 4 стих. «И накажи им сказать государям их». Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, так скажите государям вашим. Я сотворил землю человека и животных, которые на лице земли великим могуществом моим и простертую мышцою моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я даю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение». И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время на его на земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит вы свои под ярмо царя Вавилонского, этого народа я накажу мечом, голодом и моровою язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукой его. И вы не слушайте своих пророков, своих гадателей, своих сновидцев и своих волшебников и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. 16 стих. И священникам и всему народу всему я говорил. Так говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорит, вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствует перед Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. И 28 вот,
1: минуточку.
0: Глава.
1: Да. Приходит Иеремия, пророк, приходит в кандалах закованный,
0: да,
1: говорит,
0: визуально так
1: за вот. Грехи ваши Бог отдает вас царю Вавилонскому. А потом в следующей главе, мы считаем, приходит еще один пророк и происходит...
0: Еще один пророк, да. Давайте, давайте несколько отрывочков прочитаем. 28 глава, с первого текста зачитываю. «В тот же год, в начале царствования Седеки, царя Иудейского, в четвертый год и в пятый месяц Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Ихонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу царя Вавилонского». 10 стих. «Тогда пророк Анания взял ярмо свои Иеремии,

0: пророка и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа сии слова: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с вы всех народов». И пошел Иеремия своей дорогой. Он, в принципе, достаточно.
1: Приходит один и говорит: «Так говорит Господь воинств, Бог Саваоф». И говорит: «Поклонись царю Вавилонскому». Приходит другой и говорит: «Так говорит Господь, Бог воинств, сокрушу, не будете служить». Народ стоит и не понимает, кого из них слушать. Проверить нельзя ведь это. Библия ничего не говорит о Вавилонском плене к тому моменту.
0: К тому моменту нет.
1: Да, ничего. Просто говорит, что будет наказание вам. Если отступите от меня, пойдете в другую землю, в конце концов. Как?
0: Конечно, нам легче сегодня, да, к читателям, современникам читать.
1: Конечно.
0: Мы знаем, мы можем оглянуться вот уже в прошлое, благодаря Священному Писанию и истории, и, конечно, разобраться в этом. На тот момент, наверное, людям было сложновато действительно, а как сориентироваться? Кому отдать предпочтение? Анании или Иеремии? Кто прав? То есть где тут показатель там, правдивости, честности? Тот себя именует вот посланником Бога и Иеремия. Но я думаю, что, по крайней мере, некоторые моменты уже были очерчены в плане вот, политической какой-то жизни.
1: Ждать исполнения не выход тоже.
0: Происходит событие это уже в дни последнего царя Садеки. Так?
1: Последнего мы знаем, потому что после него не было царей.
0: Мы
1: они
0: знаем.
1: Не знают последнего.
0: Но они не знают.
1: Конечно.
0: Да. Но другой момент. По крайней мере, уже была депортация. Частично аристократии, верхушки вот, израильтян, и которых увели в плен. Ну, в том числе...
1: Первый приход.
0: Даниил, его там да. друзья. Но не только четверо там, да. тех человек. Я думаю, что там были и сотни людей, которые ушли вот, в плен. По крайней мере, это уже какой-то ориентир вот, тех ну, жителей, израильтян, которые вот, политические события все же вот, складываются в пользу Навуходоносора. Вот, его мощью, его стратегии вот, на Ближнем Востоке Ассирия уходит с политической практической арены. И я думаю, что здесь... Нужно какую-то было уже все равно оценку дать тем израильтянам. Ведь потом была и вторая депортация, вот, которые опять же стали свидетели, вот эти жители Израиля.
1: Давайте мы... А вот раз уж мы говорим, что Библия — это пророческая книга, истории которой повторяются в спиралях будущего, на восточных землях восточных славян тоже эти дискуссии вспыхивали. Когда было сложно понять, куда примкнуть, как разобраться.
0: Ну, они возникали, эти дискуссии, наверное, не только на землях восточных славян. Они возникали и в Западной Европе. Вот. Но если мы говорим
1: о восточных
0: славянах, то, наверное, особо острая вот, такая публицистика, да, вот литературная, которая была написана даже разными авторами, она возникает вот к концу 15-го столетия и 16-го столетия. Это период даже характеризован вот в древнерусской литературе как периодом публицистики. Возникают целые какие-то ну, даже партии, возникают ну, движения, взгляды, которые ну, начинают противоборствовать между собой. Например? И это все завязано на таком государственном уровне.
1: Религиозные взгляды,
0: религиозные
1: верование,
0: взгляды.
1: Как быть, как поступать, за кем следовать.
0: Стяжатели, не стяжатели.
1: Так.
0: Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. То есть, вот,
1: полярные взгляды.
0: Абсолютно полярные взгляды.

0: не церкви.
1: Внутри.
0: Внутри церкви. Иосиф Волоцкий. То есть, надо сказать, что Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, там Василиан Патрикеев, который попал в опалу и тоже был отправлен в монастырь, писал, занимался публицистикой, очень яркой, кстати, публицистикой. Вот был на стороне вот, Нила Сорского, в стороне, на стороне нестяжателей.
1: Их принципиальное отличие, вот вкратце.
0: Принципиальное отличие Иосифа Волоцкого от Нила Сорского было в том, что монастырские земли, они должны расширяться. Церковь должна иметь в своем наличии земли, чтобы в дальнейшем строились...
1: Земли, крестьян.
0: Иметь в своем наличии даже
1: это,
0: крестьян,
1: вот которые... Кто так хочет?
0: Это Иосиф Волоцкий.
1: Церковь как огромный феодал.
0: Как могучий. Огромный феодал, и церковь в наличии своем должна иметь эти земли.
1: А Нил Сорский?
0: А Нил Сорский, он больше такой аскет, я бы сказал, да? И он предлагает немножко иную ситуацию. По крайней мере, пребывание монахов там, в скитах, кельях, не владение землей.
1: И небольшие группы. А небольшие скиты из нескольких человек, которые могут уединяться.
0: То есть, понимая природу первоапостольской церкви, понимая ее миссионерскую направленность, деятельность, не имея в наличии огромных этих земель, потому что практически в мощного феодала церковь превращалась. То есть в мощного, это владелец земли, это практически богатый феодал.
1: То есть по Нилу Сорскому церковь не от мира сего, она не должна стяжать сокровища мира сего, как желает Иосиф Волоцкий.
0: Да.
1: Так, а отличия, скажем, в отношении к инакомыслию есть у них?
0: Есть и к инакомыслию, и к отношению, может быть, устава монашеского.
1: И к государю, может быть, по-разному. К инакомыслию, в чем там принципиальное отличие?
0: Как раз же на стыке 15-16 столетия появляется известное новгородско-московское движение, характеризовано как ересью. Да,
1: обозванное
0: жидовство. Обозванное,
1: оболганное.
0: Где стоял у руля, можно сказать, что второй человек в государстве после Ивана Третьего, Федор Курицын, и практически большое влияние он оказывал на Ивана Третьего. Интересный человек, очень дипломатичный человек. И Иосиф Волоцкий это в своем издании «Просветитель» обозвал это движение как «жидовствующих». И у него была жесткая позиция наказывать этих еретиков.
1: Каким образом?
0: Через сжигание. Через сжигание.
1: Топить, сжигать.
0: Сжигать. То есть это жесткая позиция. А Нил Сорский,
1: Задонские
0: их возвращать в лоно церкви проповедью, наставничеством, беседами, молитвами. Конечно. То есть отношение такой толерантности.
1: То есть первый раскол, и осифляне, и нестяжатели, одни за монастырские земли, другие против имущества, одни уничтожать, сжигать, за инквизицию, по сути, другие за... А еще полемики звучат?
0: Полемики относительно того, что власть должна быть сакральной. То есть государь – это помазанник, и должен поддерживать государь, конечно же, церковь, и должен поддерживать монастыри.
1: Это Иосиф Волоцкий.
0: Уже
1: линия
0: прослеживается. Здесь уже политика, конечно, А надо понимать, что и немалое количество тех монахов на Руси существовало. Я понятно, им тоже надо было как-то определяться.
1: Там целая армия.
0: Целая армия, конечно.
1: А другие дискуссии звучат? Мы обозначили.
0: В 16-м столетии, конечно, не звучат. Их очень много звучат дискуссии. Вообще...
1: Церковные расколы, политические споры.
0: Церковные расколы. Политические, может быть, еще, если можно было бы вспомнить, чуть позже уже. Там, например, Иван Грозный и Андрей Курбский. Тоже, здесь
1: внук,
0: уже больше...
1: Внук Ивана Третьего.
0: Да, более политические какие-то взгляды. Из истории известно, что Андрей Курбский перед созданием опричнины уже практически он покидает Московию и переходит на сторону короля Стефана Батория, то есть Великое княжество Литовское. Между ними начинается переписка, очень мощная переписка. Но в то же время... если Андрей Курбский обвиняет

0: в деспотизме Ивана Грозного, да, в его правлении, то, что он очень жесток, да, по своему характеру, по своему правлению, то историки, литературоведы отмечают, что Иван Грозный тоже был очень образован человек.
1: Конечно.
0: Ему было что ответить. Он аргументированно, может быть, контрастно, то есть, но в то же время ну, и эмоционально, и ему было всегда что сказать. И вот в оправдание на аргументы Андрея Курбского, вот, в плане того, что почему он так поступает, ведь он себя все равно мыслил, что вот, с 1547 года он же как царь, вот, как помазанник, он себя чувствует помазанником, и то, что он делает, естественно...
1: Дальше при Алексее Михайловиче тоже, наверное... Серьезные диспуты ведутся.
0: Да, при Алексее Михайловиче Тишайшем происходит вообще церковный раскол. Я думаю, что...
1: Шумят еще так при Тишайшем.
0: Ну, еще, конечно, патриарх Никон, в принципе, очень, ну, в единомыслии ну, жили, сотрудничали. Патриарх Никон, Алексей Михайлович.
1: Какой-то
0: период. Но в какой-то момент они, опять же, разошлись. И Новый Иерусалимский монастырь, который построил Никон, у нас, я думаю, будет отдельная программа, мы об этом поговорим.
1: Об этом можно говорить вот. Предметно.
0: И да, между ними тоже было разногласие, но уже в политическом плане Никон иначе немножко думал, что светская власть, она должна подчинена церкви. То есть царь должен быть подчинен патриарху. Вот. Ну, патриарх немножко уже там чуть позже уже будет
1: на Руси. Протопоп Аввакум, Семен Полоцкий втягиваются в эту дискуссию, озвучивая совершенно разные позиции при одном царе, при дворе.
0: Да, позиции были, конечно же, разные. И ну, вот противоположность вот Никону, его реформам церковным, протопоп Аввакум, конечно, стоял на позициях вот, традиций древнего христианства, да, которые еще, наверное, были оформлены вот это в Стоглавом соборе 1551
1: да,
0: года.
1: Да, да, да. Это, вот. Ну, это не древнее христианство. Ну, 1551 год,
0: ну, древнее. По крайней мере, можно сказать, они были как-то обозначены, да, то есть они были обозначены, и был ну, определенный какой-то там устав, который мог ну, регулировать от, вот, обрядность, вот, церковность, традиции, которые вот уже были прописаны, да, в этом документе.
1: Давайте мы все-таки подведем черту, время неумолимо бежит. Вот многоголосица. Даже взять, как вы говорите, 15-й, 16-й, 17-й век восточных земель. Одни говорят одно. Слушаешь Иосифа Волоцкого, вроде бы убедительно. Слушаешь Нила Сорского, вроде бы убедительно. Тут появляется еще новгородско-московское движение, убедительно. Они друг с другом не сходятся, с этими не сходятся. Полемика Курбского с Иваном IV. А там ведь еще и Васян Патрикеев, там их Максим там, Грек, там масса. Творится. Столько голосов звучит. При Алексее Михайловиче мы слышим позицию Никона, слышим позицию протопопа Аввакума, слышим позицию Семена Полоцкого. Они отличаются друг от друга. Как обычному человеку? Вот есть у вас такой короткий, четкий совет? 40 секунд вам.
0: Очень хороший афоризм есть. Звучит так. Там, где кончается знание, начинается мнение. Угу. То есть понятно, что человек, как в прошлом и в настоящем, должен все же ориентироваться на Священное Писание. Естественно, ту модель, которую предлагал Иосиф Волоцкий, обогащение церкви, монастыря, то есть она ну, не совсем вписывается вот, вот в библейскую ту модель.
1: В свете жизни Христовой.
0: В свете жизни, конечно, то есть, где оно подразумевает, конечно, простоту, уважение. И даже есть инакомыслие, оно подразумевает уважение. Они такие жестокие, какие-то
1: и
0: наказания.
1: И тоже любить нужно врагов своих.
0: Это конечно слова... же. Поэтому почему такой Господа. Иосиф Волоцкий поступал вопреки? То есть видно, что вот подполитизирована его какая-то позиция.
1: Так, спасибо. Мы вынуждены прервать вас буквально на полуслове. Дорогие друзья, голоса звучат, и мнения звучат, и даже многие претендуют, открывая Священное Писание, на истину. Но, как сказал наш гость, смотрите всегда в целом на Писание. Читая Писание, будьте движимы Духом Христовым. Старайтесь опереться на то, что является подлинным знанием, фактом, а не мнением, как отмечал Олег Владимирович Габрусевич. Друзья, в духе кротости и любви Христовой постигайте истину Священного Писания. Будьте открыты влиянию Духа Божьего, а не влиянию

чьих-то авторитетных мнений или влиянию большинства. Друзья, следуйте за истиной и будьте честны перед самим собой, перед другими людьми и перед всемогущим Господом. До встречи!

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Как-то раз я встретил моих старых знакомых товарищей и разговорился так про жизнь, про дела всякие, ну, как обычно это бывает. И так вот как-то слово за слово, вот как-то так получилось. Не знаю как, но вот получилось мне назвать землю круглой. И вдруг один из них в грубой форме так заявил, мол, ты что, еще не знаешь, о чем говорят последние исследования? Земля-то не круглая, а плоская. Причем некоторое время я сделался врагом только потому, что сказал, что Земля круглая. А вы как считаете? Вот вы знаете, меня словно холодной водой окатили. Я подумал, да быть того не может. Ну, вдруг увидел, что все те, кто стояли рядом со мной, как-то не возражают по этому поводу. А кто-то даже поддакивает, мол, да, да, так и есть. Что-то на массовый психоз тянет, подумалось мне. Я, когда пришел домой, включил компьютер, зашел в интернет и вдруг увидел и правду. Если это сумасшествие, то с ума сошло очень много людей. И из меня самого тоже как будто тоже хотят сделать этого. Ну, вы сами понимаете, кого. Там организовано какое-то сообщество, в котором много людей, и это все доказывают, говоря о каких-то якобы существующих научных фактах. А против науки что скажешь? Ну, я товарищам говорю, ребят, ну вы что, ну Гагарин-то летал, Землю фотографировал из космоса. А мне говорят, нет, он якобы видел ее не с того ракурса, что если бы опуститься пониже и посмотреть сбоку, то он увидел бы, что Земля плоская. Но так как Гагарин этого сделать не мог, потому как летательный аппарат первый был еще примитивной конструкцией,

Хотя можно подумать, что те аппараты, которые летают сегодня, сильно лучше. Так вот, Гагарин-то видел все так, как ему якобы виделось. Да и все другие аппараты, которые летали в космос с Байконура, видели Землю не с того ракурса. Создается впечатление, что кто-то заранее продумал ответы на все возникающие вопросы. Ну что тут скажешь? Я прям так не знаю. Но я бы мог бы что-то сказать, если бы мог бы сам слетать и посмотреть. Но мне, простите, такой возможности нет. Думаю, что и у многих из вас тоже. Наверное, тот, кто все это придумал, на что-то рассчитывал. Ну, я стал с кем-то советоваться, интересно же знать, что происходит. И все сводится к одному. Вот если бы понять, кому и зачем это надо, ну, доказывать, что Земля плоская, то стало бы ясно, что происходит. Но так как непонятно, кому и зачем, то я решил отнестись к этому проще. Да пусть все думают, что угодно. Да пусть хоть попытаются увидеть в космосе трех слонов с черепахой, на которых вот стоит эта плоская Земля, простите. Гагарин-то мог и не заметить, он же не с того ракурса все это видел. Я уже не удивлюсь. А ведь не просто так написано. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Вот почему я это все сказал. А в Библии есть такая фраза, которую тоже понимают как-то неоднозначно. И тоже непонятно, кому и зачем это надо. И тоже с научными фактами, против которых не пойдешь. Фраза, в общем-то, простая. «Был вечер, и было утро, день один». Потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой имеются в виду дни творения. И все бы хорошо, но есть мнение, которое поддерживается очень компетентными комментаторами Священного Писания, якобы утро и вечер, день один – это не буквальный день, а некоторый период времени в тысячи или миллионы лет, в которые на Земле якобы происходил процесс эволюции. Ну, мы вообще-то привыкли к эволюции, ее в школе преподавали. И кому и зачем это тогда надо было, мы знаем. Общество было атеистическим. Его тогда искусственно таким создали. И требовалось избавиться от Бога для достижения каких-то определенных целей. Ну и теперь есть вот это, как ее называют, эволюционная теория творения Земли. Ну, в соответствии с которой якобы Бог как творец участвует в создании Земли, но и эволюция тоже имеет место. Вот каким-то образом примирили вместе то и другое. Теперь получается, что Господь как творец сотворил какую-то простейшую жизнь, а она, вот эта жизнь, стала сама по себе развиваться по эволюционной схеме, то есть созданная какая-то амеба плавала себе в воде, плавала. Потом у нее стали со временем появляться перья, жабры, и она превратилась в рыбу. Ну, понятно, что за миллионы лет. Потом за миллионы лет у этой рыбы появились ноги, она вышла на сушу и постепенно стала животным. Вот как об этом написано в Библии. Бытие, первая глава, с 21 текста. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил Бог, говоря: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день». «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Вот я прочитал,

Я вот так понимаю, что Бог сказал в воде и земле, и они произвели вот то, что мы видим вокруг в качестве птиц, рыб и животных. И дальше дело дошло до обезьяны. Но вот тут надо остановиться, потому что комментаторы почему-то на этом месте перестают верить в эволюцию. Все говорят, что человек не эволюционировал, а создан. Только, опять же, непонятно за какой промежуток времени, так как животные и человек созданы в пределах 1/6 дня. А может, просто нет желания верить, что мы от обезьяны произошли? Почему? А не потому ли, что Библия говорит о создании человека, а создание человека по образу Божьему? Есть ли у Бога что-то общее с... Простите, я не даже такое произнести. Я не могу такое произнести, с обезьяной, простите. Тут любой комментатор язык прикусит. Если эволюцию к творению животных как-то и можно попытаться применить, то к творению человека это никак не приклеивается. Человек был создан. И только опять непонятно, за какой срок. Ведь если утро и вечер – это не день, а не весть сколько тысяч лет или миллионов даже. Да, но ведь и про животных тоже сказано, что созданы. Написано, создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. А из чего создан человек, тоже сказано. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. При этом имя Адам происходит от слова «адама», что значит «земля», а если точнее – «краснозем». Лингвисты считают, что это слово произошло от слова «аббата» – «красный». То есть «адама» – это красная глина. Я вижу, что в производстве животных и человека участвует земля, и не произошло само собой, а сотворено. Такое слово применено в Писании. А далее написано, и был вечер, и было утро, день, но по эволюционной теории получается не день, а читать надо много лет, какой-то невообразимо большой промежуток времени. И можно было бы принять это как действительность, если бы так было написано. Но там так не написано. А написано, был вечер, и было утро, день. Кто-то понимает написанному так, как написано, а кто-то прилагает к написанному свой комментарий. Вот я решился поговорить на эту тему, и прямо, ну, не знаю, а имею ли я право. Но я не ученый, я не могу бравировать научными фактами. Как же разобраться мне, простому смертному человеку? Это один вопрос. А есть еще один вопрос. А надо ли в этом разбираться? А может быть, лучше оставить это до лучших дней и обратить внимание на какие-то другие места Священного Писания, которые более влияют на спасение человека? Или, может быть, нужно просто понять, а зачем Моисей написал о сотворении земли, и станет все ясно. Но об этом будет отдельный разговор. Сейчас нам надо уяснить природу божественного откровения. Когда Господь посвящает нас в эту историю сотворения земли, когда мы берем в руки Библию, мы берем божественное откровение. Все написанное в Библии названо богодухновенным. То есть его писали люди не просто так, а писали, находясь под божественным влиянием. Они были Богом вдохновлены на это написание, и в том, как это написано, можно видеть отношение Бога к человеку. Прочитаем один отрывок. Это книга «Бытие», 1 глава с 14 стиха. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог

два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Понятно, что светило – это солнце, луна и еще звезды. Написано, что какие-то звезды были также созданы в четвертый день. Как мы прочитали, где их Господь разместил? На тверди небесной. Вопрос, что такое твердь небесная? Небесная твердь, как мы читали раньше, появилась во второй день творения, и под ней подразумевается атмосфера Земли. Но сегодня мы знаем, что если сесть в ракету и полететь в космос, то до этих светил, до Луны и звезд и Солнца еще лететь и лететь. Про звезды-то я вообще молчу. И размещены они, ну, никак не на тверди, а глубоко в космическом пространстве. Но, извините, это мы сегодня об этом знаем. А знал ли об этом первый человек, первые люди, жившие на Земле? Наука тогда еще не была развита. Вернее, сказать честно, ее тогда не существовало еще от слова совсем. Люди просто выходили на улицу и просто видели солнце, луну и звезды. Кстати, к разговору о звездах. Сегодня мы знаем, что их столько, что даже сказать невозможно. Их миллиарды. Какие звезды были созданы на четвертый день творения? Ведь понятно, что звезды на небе были и до этого. Ну, есть мнение, что речь идет о планетах Солнечной системы. Дело в том, что они с Земли, если посмотреть невооруженным глазом, выглядят на самом деле как звезды, хотя на самом деле это планеты. Но первые люди, которые жили на Земле, они об этом не знали. Они видели просто звезды. Скорее всего, это мнение, что на четвертый день творения создана Солнечная система. Итак, к какому же выводу мы можем прийти, рассуждая над тем, что такое божественное откровение? Вернее, над тем, какое оно, это откровение. Потому что мы видим, что Господь, давая откровение людям, снисходит до их понимания. Он относится к нам, как отец к детям. И если я, его дитя, выхожу на улицу и просто вижу солнышко в небе, то и божественное откровение говорит, что Бог поставил светило на небе. А значит, мне становится ясно, что Библия – это не научный трактат. И когда я что-то читаю в ней, я буду это учитывать. И что же получается? Седьмой день – это тоже не день. Выходит, что Бог, благословив седьмой день, благословил некоторый невообразимо большой промежуток времени. Но только в четвертой заповеди я почему-то вижу реальные сутки. Этот день всегда почитался тем, что в него ничего не нужно было делать. Шаббат, покой чтили от заката солнца в пятницу до заката солнца в субботу, потому что так написано, был вечер и было утро. Сутки по Библии начинаются с захода солнца. Стоп. Какое солнце? Простите, оно было создано только на четвертый день. А значит, в первые три дня творения этого солнца не было. И не было мерила, по которому можно было бы судить, когда начинаются сутки. А в самом деле... Но мы не учли одно обстоятельство. В первый день был создан свет. Свет был и освещал землю. Смотрите, что написано в книге Откровения о новой земле. И вот что написано. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их,

и будут царствовать во веки веков. Сам Господь есть свет, и там, где Господь, нет нужды в сиянии солнца и луны. Понятие «вечер и утро» ввел сам Творец без всяких дополнительных пояснений на этот счет. А когда и в связи с чем появились термины «день» и «ночь»? В книге «Бытие» в первой главе с третьего текста мы можем об этом прочитать. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Вот это понятие «день» появилось в связи с появлением света. Ключевое слово «свет», а не источник света, такой, как солнце. Но это Бог еще в первый день назвал светлую часть суток днем, а темную часть – ночью. И только у Него можно спросить, зачем и почему, и в связи с чем Он так поступил. А свое откровение Он дал мне для моего понимания, человека, далекого от науки. Потом есть еще такое. Если жизнь на Земле произошла в процессе эволюции, то следует принять фактор смерти. Я не мог об этом не сказать. О чем я? На чем основана эволюция? Она как раз основана на том, что в тяжелой ситуации кто выживает? Правильно, сильнейший. Слабый погибает, а сильный выживает и приспосабливается к тяжелым условиям. Так что смерть, она становится чем-то необходимым двигателем эволюции. Но в Библии все не так. Смотрите, что написано в первом послании к Коринфянам. Это 15 глава с 25 стиха. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Смотрите, смерть названа последним врагом. И понятно почему, ведь Бог создал землю для вечной жизни. Смерть появилась в результате грехопадения. И из-за грехопадения на земле произошли вот эти все изменения в макромире и в микромире. И в результате этих изменений произошло то, что одни стали поедать других. Но до грехопадения все были вегетарианцами. Смерть в Библии – враг, с которым Бог ведет борьбу. Так как же смерть называть врагом, если она необходима для эволюционного процесса? В книге Откровения в 21 главе есть такой текст. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». «Ибо прежнее прошло. И сказал Бог, сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». На Голгофском кресте Иисус победил смерть. А в книге Откровения написано торжество победы, что Бог будет творить все новое. И что? Опять при помощи эволюции? И значит, опять смерть. Так простите, ее только что победили, и что снова? А может быть, все-таки вечер и утро – это реальные сутки? Мне как-то посчастливилось посмотреть в телескоп на звездное небо. И когда я учился в семинарии, один спонсор подарил семинарии телескоп. И мы устанавливали его вечером на улице, вернее, ночью. Небо было чистым от облаков, значит, мы смотрим на небо. Это телескоп, такая большая толстая труба на треноге. И сверху есть окуляр, в который смотришь. И, в общем-то, все просто. Свет от планеты или от звезды, смотря куда направлен телескоп, падает на сферическое зеркало, которое находится на дне вот этой трубы. И, отражаясь от этого зеркала, оно падает на другое маленькое зеркало, которое направляет изображение вот в этот окуляр. И

мы наблюдали небо. Я видел Юпитер с несколькими лунами, маленький Меркурий. А вот чтобы посмотреть на Венеру, приходилось вставать рано утром. Планеты были каждая в своем неповторимом свете. Видны были даже облака. Это впечатляло. А вот звезды все равно далеки. Наверное, чтобы их разглядеть, нужен телескоп посильнее. Но и этого было достаточно, чтобы увиденное через него впечатляло. Мы как-то навели один раз этот телескоп на Луну. И вот тут увиденное пробрало по полной программе. Я не привык видеть Луну так близко. Вот она, Луна, совсем рядом вроде бы, но в телескопе. Она была не просто близко, она была огромная, она была невероятно близко. Можно было рассмотреть то, что называют кратерами, хотя на самом деле это не кратеры. Видны были даже какие-то камни, разбросанные по поверхности Луны. Она выглядела грандиозно, она просто огромная, в черном космосе висит ни на чем. И это просто поразило, у меня мурашки по телу прошлись. Просто само собой как-то вырвалось. Велик ты, Господи, сотворивший такое. Вот те, кто утверждают, что Земля плоская, похоже, хотели сделать из меня сумасшедшего. Но вы знаете, я не уверен, что Господь, когда вдохновил Моисея написать «Был вечер и было утро, день один», желал мне того же. Конечно же, никак не вписывается в разум, как это можно сотворить за 6 дней. Но, тем не менее, Писание говорит так. Можно только удивляться тому, как велик тот, кто мог сделать такое. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. И нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа

0: Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

0: Каждая история имеет свое начало. А знаете ли вы, какое начало у Евангелия, написанное Марком? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте.
0: Вадим Анатольевич, наш цикл называется «Библия 21 века». Казалось бы, Библия такая древняя книга. Для кого? И как она актуальна вот сейчас в нашем 21 веке?
1: Это правда, что она древняя, потому что она писалась на протяжении 1500 лет. Вы, наверное, уже об этом говорили. Но, отвечая на этот вопрос, я хотел бы, наверное, обратиться к одному положительному и к одному неотрицательному как бы, моменту. Что я имею в виду? Начну с последнего. На протяжении истории человечества, особенно вот новый век, если взять нашу эру, да, по отношению к Библии было очень много попыток ее дискредитировать, ее уничтожить, ее запретить. И сегодня у нас есть много книг, которые запрещены к прочтению там, или каким-то государствами, не считаются, скажем так, неприемлемыми. Но только к Библии на протяжении истории христианства, наверное, человечества, нашей уже эры, было больше всего попыток запретить ее. И это показывает, что это особенная книга. Второй момент положительный, который для меня очень важен, я думаю, в нашей беседе для наших зрителей это важно понять, что люди, которые читали Библию, у нас таких опытов масса на протяжении истории христианства и человечества, да, которые читали этот текст, применяли какие-то истины или рекомендации к себе, их жизнь изменялась всегда к лучшему. Поэтому вот эти два свидетельства, на мой взгляд, доказывают, что это особенная книга. Даже если мы всего не можем понять, но мы не можем сказать, что это просто книга, которая может украшать нашу книжную полку. Ни в коем случае. Это книга, которая обязательно к прочтению.
0: Не зря ее называют книгой всех книг.
1: Это так.
0: То есть она содержит ответы на очень многие жизненные вопросы.
1: Это так.
0: Спасибо большое за такой ответ. Мы сегодня начинаем читать Марка. Для зрителей вообще можно ли как-то немножечко объяснить и обосновать, да, почему вообще, что такое Евангелие?
1: Да? Что... Да. Само слово Евангелие, да, действительно, это древнее слово. И в то время, когда Христос пришел на нашу землю, это начало нашей эры, оно значило «добрая весть». И это слово применяли тогда, когда, допустим, завоеватель, император возвращался с войны, и объявляли, что вот добрая весть, он идет, потому что он победил. И когда это слово уже применяется к христианам, то действительно это была добрая весть о том, что пришел другой завоеватель или другой царь.

0: другого качества. Но мы будем говорить позже о Христе. Поэтому вот в понимании людей того времени, той культуры, да, тех событий, это какое-то это провозвестие, чтобы люди обратили внимание на это. Что-то особенное вот сейчас будет.
1: Понятно. То есть это первое, да, это то, что книга, которая всегда была интересна, да, это Библия, а значит, Евангелие – это добрая весть. Но вот если все-таки мы немножко обращаемся к нам с вами, для кого она будет вот прям актуальна и почему? Вот, может быть, что в ней такого вот скрыто? Вот можете приоткрыть эту завесу тайны?
0: Но если мы понимаем, что это Библия, Библия о Боге, да, Библия о том, как Бог обращается к человеку. Конечно, в рамках только одного Евангелия от Марка мы всего не охватим всех моментов. Да, и, конечно, мы просим наших зрителей обращаться к другим частям Библии. Но, тем не менее, это книга, в которой описано то, как Бог относится к человеку. То, что он хочет сказать человеку, то, как он хочет, чтобы мы к нему относились, то это не просто история о чем-то, да, это история о том, как Бог ко мне обращается через те события, которые были на протяжении вот этих 1500 лет, когда она писалась, и даже ранее, или даже будет позже, потому что ведь в Библии есть те события описанные, которые будут еще и после нас. Вот, но я думаю, об этом вы будете говорить позже.
1: Да, это так всегда интересно, особенно сейчас очень многие любят обращаться к тому, что же нас ожидает. То есть получается, если я правильно поняла, эта книга актуальна всем, да, потому что она нам расскажет, что нас ждет.
0: Безусловно.
1: И она отвечает, наверное, на такие жизненные вопросы, да, как, допустим, если у нас есть какие-то сомнения, мы можем посмотреть, как же люди это переживали ранее. Да, и это будет и поддержка тем, кто находится в каких-то, может быть, сложных ситуациях. И вообще, в принципе, наверное, рассказывает, как нам можно проживать уже эту жизнь и как общаться с Богом. Поняла, то есть она для всех, для каждого очень актуальна, для стар и млад для каждого возраста. Хорошо, спасибо большое за такие исчерпывающие ответы. Так с чего же начинается Евангелие от Марка?
0: Хотел бы начать прочитывать этот текст библейский, наверное, с некоторой вставочкой по поводу того, кто такой Марк вообще.
1: Отлично.
0: Вот. Большинство библеистов вот, считают, что Марк был молодым человеком, который описал жизнь Христа, слушая апостола Петра. То есть, можно сказать, с первых уст, да, потому что Петр самый видный из учеников Христа, 12, самый активный, самый рьяный, можно быть так сказать. И вот Марк, он слушал его и записал. Так большинство исследователей Библии говорят. Более того, большинство исследователей Библии сводится к тому, что это было первое из Евангелий. Хотя в хронологии
1: Матфея
0: Библии, да, это оно стоит на втором месте после Евангелия Матфея, но по хронологии написания оно было первым. Вот. И в связи с этим, мне кажется, что вот первое слово, которое мы находим в Библии, а там написано «начало благой вести об Иисусе Христе», вот здесь я хотел бы остановиться. Почему начало? Если наши зрители когда-то открывали Библию, то, может быть, они вспомнят, что этим словом начинается еще одна книга. А именно книга Библии первая, книга Бытие. Там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. И мне кажется, это очень гармонично или символично, или даже очень важно, когда мы говорим о Евангелии от Марка. Почему? Потому что книга Бытие говорит о том, что было начало, это о том, когда мы появились, Бог нас создал. А Евангелие от Марка говорит о начале спасения человека от каких-то событий. И, наверное, впоследствии мы об этом скажем. Поэтому евангелист говорит, начало доброй вести. Добрая весть об Иисусе Христе, который пришел на нашу землю.
1: Да,
0: ну, давайте будем прочитывать, вот, чтобы мы двигались вперед. Итак, начало благой вести об Иисусе Христе, Сыне Божием. У пророка Исаии написано, «Вот впереди тебя посылаю я вестника моего, он приготовит путь твой». Голос, громко взывающего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Вот здесь вот можно, пожалуйста, задать вопрос, да, кому вообще это обращение, да, и что здесь имеется в виду, что это за глаз, что это вообще?
0: Да, безусловно.
1: За пустыня, и как это относится к нам сейчас?
0: Безусловно. Конечно же, каждый, кто хочет понять Библию, он не может начинать свое знакомство только с Евангелия. Угу. Ну, условно говоря, не может, да? Мы должны понимать, что до Евангелия от Марка есть еще часть Библии, да, и мы обращаем наших зрителей к тому, чтобы они обращались и к началу Библии, и к Ветхому Завету, потому что мы сейчас с вами читаем книгу из Нового Завета, да? Угу. Мы видим, что даже вот в этом повествовании эти слова стоят в кавычках. То есть они взяты откуда-то. Да. И в частности, они были взяты из пророка Исаии, из Ветхого Завета, да? Угу. И эти слова...

0: придет Мессия, Избавитель.
1: Угу.
0: Вот. И когда Иоанн провозгласил эти слова, у всех слух был настроен на то, чтобы обратить внимание, что-то сейчас будет особенное происходить.
1: Вот здесь тоже еще такой, наверное, вопрос. А кто такой вообще Иоанн Креститель был? Угу. Вот, то есть мы далее на него ответим? Или здесь уже можно приоткрыть эту завесу тайны?
0: Ну, да. В частности, вот видите, он сам, или, скажем, евангелист Марк говорит, что «я посылаю впереди вестника моего».
1: То есть
0: Иоанн Креститель – это был тем вестником, который пришел перед приходом Мессии Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Вот. И он как раз-таки обращал внимание людей на вот эту весть и на того, кто придет, как тот вестник обещанный.
1: Угу. Так, то есть, получается, это был вестник, да, и вот это было взято у нас из Исаии, этот отрывок.
0: Да.
1: Но вот как вот сейчас можно трактовать его для нашего времени, то есть глаз вопиющего в пустыне? Можно ли это как-то сказать про нас? Можем ли мы быть вот этим вот глазом, и о чем мы должны вопиять?
0: Да, безусловно, каждый из нас обращается к кому-то или к обществу, или к человеку, да, как глаз чего-то. Ну, давайте возьмем современность, реклама, к примеру. Она же тоже нас к чему-то побуждает, обращает, да?
1: Да.
0: Вот, хотя мы там, ну, надоело, мы говорим, и так далее, и так далее. Но она все равно нас к чему-то обращает. Если говорить действительно о Библии, то человек, который пережил на своем опыте что-то, какое-то изменение благодаря Священному Писанию, взаимодействию с Богом. И он говорит мне, он рассказывает мне, я чувствую, что я тоже этого хочу пережить. Этот человек тоже так, является таким же точно вестником для меня, потому что он к чему-то меня призывает, к какому-то преобразованию, к какому-то изменению. Я этого желаю.
1: То есть, получается, вдохновленный вестник,
0: безусловно,
1: который зажегся вот от Писания, да, вот он и является тем, и мы можем быть теми же, так скажем, вестниками, которые идут и говорят: ага, хорошо, поняла вас, спасибо.
0: Будем читать дальше. Во исполнение этого пророчества явился Иоанн. Он крестил в пустынных местах, проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов.
1: Вот здесь тоже, прошу прощения, что так часто отвлекаю. Вот скажите, пожалуйста, почему вообще мы здесь начинаем говорить сразу про прощение и покаяние? Это вообще непростая тема, покаяние.
0: Да. Вы знаете, для той культуры, для того времени, для людей, которые пришли к Иоанну, это тоже было необычным.
1: Угу.
0: Почему? Потому что обычно к покаянию и к прощению грехов и к крещению призывали язычников. То есть людей, которые не знали истинного Бога. Но здесь Иоанн обращается к людям, которые знали истинного Бога, и говорит: вам нужно прощение и покаяние грехов. То есть вам нужно что-то, вам нужно в своей жизни что-то изменить. Потому что слово «покаяние» в дословном переводе, оно значит повернуться в другую сторону. Если человек шел в одну сторону, он должен пойти в другую сторону. То есть это слово, оно обращало людей к тому, что сейчас что-то нужно сделать особенное. Сейчас нужно развернуться, сейчас нужно пойти в другую сторону.
1: То есть, получается, вот такой вдохновленный вестник приходит и сразу говорит о том, что нужно покаяться.
0: Да.
1: А в чем вообще они должны там были покаяться? Есть какие-то такие предположения? В чем нам сейчас надо покаяться?
0: На этот счет у меня есть одна мысль, которая, один пример, да, который для меня в современной жизни показывает, что есть покаяние. Одна женщина ходила в церковь, посещала, вот, и она слышала о том, что нужно принять крещение. Вот как здесь тоже Иоанн это сделал. Вот она приняла крещение, она продолжала ходить в церковь. И однажды священнослужитель посетил ее дома и задал ей такой вопрос. Он ей спрашивает: вот скажите, до того, как вы приняли крещение, как вы вошли в эту воду, вы грешили? Она говорит: да, я грешила. И он ее спрашивает: а после того, как вы покаялись, приняли крещение, вы грешите? Она опустила голову и со смущением сказала: да, я грешу. И тогда священнослужитель ее спросил: а что тогда изменилось в вашей жизни? Вы и до крещения грешили, вы и после крещения грешите. И она, подумав минутку, сказала следующее: вы знаете, священнослужитель, до того, как я крестилась, я шла за грехом. А после крещения грех идет за мною.
1: Понятно.
0: Понимаете, Мария, меняется очень многое. Когда человек кается, идет к Богу, меняется очень многое. А главное, он идет в другую сторону. он идет к Богу. Грех не исчезает, он остается на нашей земле, он иногда может...

0: нас настигнуть, и мы можем упасть под грехом, но меняется самое главное, то, куда человек идет, он идет к Богу. Угу. Вот я так понимаю, что Иоанн хотел, чтобы люди в своей жизни осознали, поняли, куда они идут, угу. зачем они идут, для чего они это делают. Угу. И он их просил повернуться и идти в ту сторону, куда действительно сейчас нужно было, а впоследствии это по отношению ко Христу.
1: Угу. То есть получается, что для нас сейчас, для современного, так скажем, жителя этой земли, важно покаяться лишь только для того, чтобы не просто, да, обратить свое внимание там на Бога, а чтобы мы грехи свои как бы за собой оставили, чтобы Безусловно. Нам было легче увидеть, наверное, вот мы же говорим, да, про добрую весть, добро на этой земле, да, потому что, мне кажется, когда мы находимся во грехе, мы, наш мир становится более таким злым, да? Да, а здесь мы обращаем лицо свое к Богу, и мы видим, наверное, в этом уже больше свою какую-то помощь от Него.
0: Да, ведь, Мария, мы не просто же просим, чтобы наши зрители, наши слушатели стали чуть лучше нравственнее.
1: Да.
0: Ну, если они там или что-то там вчера делали что-то, плохое, да, сегодня стали такими. Ни в коем случае. Мы понимаем, что Бог есть, что Он ждет от человека других, другой жизни, других взаимоотношений с Ним. Поэтому вот это покаяние не просто, да, я вот вчера что-то это делал, сегодня я этого не буду делать. Нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, а что мы, куда мы движемся. И вот это движение к чему нас приведет, какая наша цель, да, что мы хотим. И если человек действительно пожелает это сделать, изменить свое направление жизни, Библия и Бог ему откроет, как жить дальше, чтобы эти взаимоотношения с Богом были радостью для него и в конечном итоге благословением для него и для всех.
1: Отлично, спасибо большое. Да, это как сейчас все стремятся быть осознанными. Вот, пожалуйста, вам осознанная
0: Библия
1: жизнь.
0: В этом нам помогает.
1: Хорошо, спасибо, давайте читать дальше.
0: Хорошо. «Одежду Иоанн носил из грубой верблюжьей шерсти, бедра его опоясывал простой кожаный пояс, а пищей ему были акриды и дикий мед. И в своей проповеди Иоанн говорил народу, «За мною идет тот, кто сильнее меня, тот, у которого я недостоин, склонившись развязать ремень обуви его. Я вас крестил водою, а он будет крестить вас Святым Духом».
1: Вот здесь про крещение интересный вопрос. Угу. Вообще, зачем, да, я так понимаю, Иисуса крестили, да, он же вообще был безгрешный, да, и что это за процесс вообще такое крещение, немножечко расскажите.
0: Да, вот я уже чуть говорил, что во времена, когда это событие совершались, для людей крещение означало, что язычник, то есть тот человек, который поклонялся идолам, какому-то тварному изображению из железа, дерева, камня и так далее, когда он приходил в иудаизм и хотел жить с Богом живым, понимал его принципы, его крестили, то есть его погружали полностью в воду. Это был символ полного очищения. Это как если бы мы запачкали какой-то предмет или руки, мы погружаем в воду и омываем. То есть все старое смывается. Вот крещение было этим символом для тех, кто обращался в веру иудеев и веру истинному Богу. Да, чуть позже мы скажем о том, что Христос пришел к Иоанну креститься. И задается вопрос, если мы знаем, что он был Сыном Божьим, зачем он это делал? Ему не нужно это было делать, да, потому что он был в самых чистых отношениях
1: да,
0: с Богом.
1: Да, вот, вот здесь вот такой вопрос вот возникает, да, то есть почему, вот, зачем ему это нужно было?
0: Немножко расширяя границы только Евангелия от Марка, мы должны сказать о том, что Христос пришел на нашу землю, чтобы пройти путь человека. И в другом Евангелии мы находим такие слова, когда он обращается к Иоанну Крестителю и говорит ему, «Иоанн, не запрещай мне креститься от тебя, потому что нам с тобой должно исполнить всякую правду». То есть Иоанн был дан, пришел для того, чтобы призвать людей обратить внимание на Христа и крестить, а Христос говорит, «А я пришел для того, чтобы пройти этим путем». Действительно, Христу не нужно было это делать, но Он ради нас, показывая пример нам, Он проходит этим путем от начала и до конца.
1: Он как бы своим примером нам показывает, да, как мы учимся на примерах.
0: Безусловно.
1: Да,
0: безусловно.
1: И здесь был тоже такой же пример. Так, хорошо, вот давайте, наверное, продолжим читать. И хочется сказать, что мы читаем все-таки, наверное, перевод Кулакова, да, есть синодальный, а это вот более современный перевод.
0: Да, это и перевод Института перевода Библии в Заокском, да, мы идем по нему. И так далее. «В те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил его в Иордане. Когда Иисус выходил из воды, он увидел, что небеса раскрылись, и на него, подобно голубю, нисходит Дух Святой. и раздался голос с неба: «Ты сын мой возлюбленный, отрада ты мне». Вот здесь мне хочется тоже остановиться и два слова сказать о том, что здесь произошло.
1: Угу.
0: Мы видим, что Христос здесь, как Сын Божий, проходит через воды крещения. Мы слышим голос чей-то из Евангелия, из повествования, и мы еще видим действие некого Духа Святого в виде голубя.
1: Да, вот что, вот это такое, здесь еще можно маленькое вот уточнение по поводу воды. Почему вообще он погружается, вот для чего вот именно вот этот процесс нужен? Угу. А если мы говорим вот по примеру, то вот зачем?
0: Можно? Да, ну, чуть раньше мы сказали, что всегда, когда приходил в иудаизм язычник, он проходил через процесс погружения в воду, вот этого крещения. То есть подразумевалось полное омовение.
1: Ага, то есть очищение от греха.
0: Да, конечно же, это было символом, но символом, указывающим на внутренние процессы этого человека.
1: То есть как бы принятие, получается.
0: Безусловно, да. То есть не крещение побуждало его к изменению какого человека, да, а когда он хотел измениться, он это засвидетельствовал в своей жизни, то он говорит: да, я готов пройти даже через вот этот процесс омовения. Ну, то есть это символ того, что произошло в жизни человека. Ну и символ для людей и для Господа, потому что мы в Евангелиях находим вот этот момент именно, когда, да, Христос крестился, то что говорит небо? «Ты мой Сын возлюбленный». Я думаю, что я и вы, и наши зрители хотели бы, чтобы Бог обо мне и о вас так сказал. Я знаю, что в вашей жизни, в моей жизни такое было. Когда я крестился, я верю, что в этот момент небо сказало мне: «Ты мой Сын возлюбленный».
1: Потому что этот момент принятия.
0: Да, безусловно.
1: Он очень важен человеку, да, про то, что нам всем, как людям социальным, да, нас Бог такими создал, очень важно быть принятым.
0: Да.
1: А Бог нас вот принимает, и этот момент для нас очень тоже
0: вот
1: важен.
0: Вот почему мы говорили, что Христос прошел нашим путем, да?
1: Да.
0: Он говорит, как на меня, так и на тебя может вот это быть одобрение излито. Поэтому каждому человеку мы говорим: пожалуйста, прими Христа, заключи завет с Господом, прими крещение. И вот в этот момент небо одобрительно на тебя посмотрит.
1: А вот здесь вот мы говорим еще также про Дух Святого. Это что, обязательно ли Дух Святой нисходит, когда мы, так скажем, вот, смыли с себя грех, выходим, и на нас Дух Святой изливается? Или как? Что это за момент такой?
0: Немножко позже мы тоже будем говорить, да, о Духе Святом. И я как раз-таки начал с того, что упомянуть здесь, что здесь представлен нам Христос, Отец, Он говорит, что «Ты мой Сын возлюбленный», и действие Духа Святого. То есть здесь нам показано, что здесь представлено, ну, в христианстве мы называем три личности Божества. И это правильно, да, хотя вот самой формулировки нет в Священном Писании так, но мы видим, что это не один, а три личности, три действующих лица в данной истории. Вот Дух Святой мы немножко позже скажем. Конечно, мы не можем принудить или заставить Духа Святого действовать что-то для нас, когда мы крестимся.
1: Да.
0: Вы понимаете, мы взрослые люди, да, что мы, к сожалению, мы можем о чем-то симулировать или как бы что-то делать. Но, тем не менее, Библия показывает, что если человек идет к этому искренне и чисто, Дух Святой действует. Но мы не ограничены тем, что Он действует на нас только когда мы крестимся. Его действие позже мы будем говорить как веяние ветра. Да? Когда Он захочет, когда Он видит, что человек открыт для влияния Бога на него, Дух Святой обязательно приходит в этот момент.
1: А почему для нас сейчас это тоже важно? Почему вообще вот влияние Духа Святого, оно важно для человека?
0: Но, видите, если мы понимаем, что Дух Святой – это одна из личностей Божества, то я бы сегодня хотел, чтобы мои побуждения, мои действия были управляемы Богом. Ну, не каким-то моим настроением, не знаю, движением, современными тенденциями, там, ну, давайте еще огрубим, там, модой, может быть, вкусами какими-то, да. Я хотел бы, чтобы от начала до конца моих действий сегодня управлял Бог. И я так сегодня об этом Бога просил. Я утром молился: «Господи, я хочу, чтобы Ты меня направлял и в нашей беседе, и в моей жизни, в моих каких-то обязанностях, да». И когда мы видим, что действие Духа Святого есть на мою жизнь, то я утром говорю: «Господи, дай мне Духа Святого, направляй меня Духом Святым, да, одобряй». Или наоборот, пусть Дух Святой меня где-то ограничивает, меня где-то, ну, осаживает, скажем так, да, в том, что я делаю. Но это его действие. Поэтому Дух Святой — это как личность Бога, одна из личностей Бога, которая может это делать.
1: То есть получается, если я вас правильно поняла, мы вообще, поскольку люди, да, достаточно обыденные и достаточно очень такие
0: ограниченные,
1: да, вот как бы нам не хотелось, но мы немножко ограничены.

0: ограничены, и мы не можем видеть иногда полной картины мира,
1: безусловно,
0: то Дух Святой, Он помогает нам,
1: безусловно,
0: да, не сделать ошибок как бы вот в жизни, да, а все содействует
1: именно
0: ко благо,
1: так,
0: если да, мы им именно руководимы. Так. То есть для нас это в данное время очень актуально, да, потому что, к сожалению, да, очень много есть разных веяний, и они могут завести нас в тупик.
1: Безусловно, именно так. Да, то есть Бог, Он над всем, да, Он видит все, Он вне времени, Он вне истории, да, и мы видим только свои желания с точки зрения данного момента, нынешнего времени, да, мы ведь, Мария, с вами не властны ни над прошлым, ни над будущим. Вот, наш грех такой сейчас. Вот, а то, что Бог может сделать для нас через Духа Святого, оно охватывает намного больше нашей жизни.
0: Отлично, спасибо большое. Продолжим читать.
1: Да, давайте пройдем дальше. «После сего Дух Святой побудил Иисуса уйти в пустыню, и оставался Он там 40 дней, искушаемый сатаною среди диких зверей, и ангелы Божии заботились о Нем».
0: Это вот здесь зачем? Зачем там после, в пустыню, да, в пост?
1: Да, безусловно. Я уже говорил вам, Мария, и призываю еще раз наших зрителей к тому, чтобы мы обращались ко всей Библии. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим такого персонажа библейской истории, как Моисей.
0: Был такой.
1: Да, которого Бог когда-то призвал, чтобы он вывел народ израильский, иудейский, евреев из Египта. В его истории был такой эпизод, когда он 40 лет провел в пустыне своей жизни, да, и потом пришел для того, чтобы сделать то, что Бог ему доверил. Так вот, когда приходит Иисус Христос, он во многом повторяет историю того народа, в который Иисус Христос пришел.
0: Это зачем?
1: Для того, чтобы они его поняли. Чтобы они поняли его роль, чтобы они поняли его миссию, поняли его дело. То есть Христос не пишет свою жизнь с чистого листа. Он пишет свою жизнь на основании того, что уже было. Только те люди в какой-то степени не справились со своими задачами, так скажем, да? А Христос говорит: «Я пришел, хочу это сделать до конца, хочу замысел Божий совершить». Поэтому вот действительно Иисус Христос идет в пустыню на 40 дней, и там его искушает сатана. Да, только у Моисея было 40 лет,
0: да, там,
1: он был там с овцами.
0: Чуть-чуть побольше.
1: Да, чуть побольше, да. А здесь Христос. Поэтому вот эти элементы показывали, что Иисус Христос, он ну, не просто ниоткуда взялся, да, он знал, что было, он шел через этот путь, он пришел сейчас, чтобы совершить то, что уже делали те предшественники его, но сделать это более, лучше и в совершенстве.
0: Угу. То есть тоже как пример, чтобы
1: безусловно,
0: мы вот именно как раз-таки понимали,
1: да,
0: вот эту историю,
1: да,
0: что это все не просто,
1: да,
0: так,
1: то есть Христос старался быть понятным, максимально понятным для того времени, и Евангелие может быть максимально понятно для нас. Те истории, которые будем мы читать попозже, да, в этом же Евангелии, мы увидим, что это не просто история, которая закончилась. Эта история может повторяться в моей жизни и повторяется в моей жизни снова и снова, потому что, ну, такова наша жизнь.
0: Да, циклично.
1: Да.
0: Хорошо, давайте продолжим читать.
1: И вот мы читаем до 14-15. «После же того, как схвачен был Иоанн, Иисус вернулся из Галилеи, возвещая благую весть Божию. Он говорил: настал час, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте благой вести». Вот, что-то подобное уже говорил Иоанн, да? Вот, и Христос еще раз возвышает этот голос, чтобы люди поняли, что наступило особенное время. Ну, это все равно, чтобы, я не знаю, если бы сегодня мы услышали новость, что завтра будет, ну, к примеру, затмение солнца. Наверное, большинство из нас бы захотело бы посмотреть на это событие, да, через какие-то средства, которые мы имеем. Вот в то время Иисус говорит: вот сейчас наступило особенное время. Пришло Царствие Божие. Опять же таки, вот это выражение «Царствие Божие», оно не было оторвано, оно не было каким-то новым совершенно для слушателей того времени. Они знали уже историю свою прежнюю, и не знали, что Царствие Божие – это новая эпоха, которую принесет Мессия. Для нас это, конечно, сегодня тоже очень велико, потому что мы видим, что Христос на землю принес свое царство.
0: Да, вот что это может для нас сейчас значить? Ты принес свое царство. Вот что в нем заключается актуальное для нас сейчас?
1: Да, когда мы дальше читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос принес уникальные принципы взаимоотношений, уникальные принципы веры, уникальные принципы действий, уникальные принципы, ну, даже, скажем так, одежды, еды, человеческой.

0: взаимоотношений, семьи и так далее, и так далее. И он говорит, что вот этими принципами человек уже сегодня может жить.
1: Угу.
0: То есть Царствие Божие, оно уже реально. То есть когда человек уже здесь, на земле, привыкает жить совершенно по другим нормам и принципам. Если мы верующий человек, мы же знаем, что Господь говорит, и потом наступит время, когда Он вернет верующего человека в небесную семью, в Божью семью.
1: Угу.
0: Которые, и там все люди живут по этим принципам. То есть Царствие Божие для меня сегодня в том, чтобы я жил под совершенно особенным принципом, который Бог для нас принес на эту землю.
1: И, наверное, важно сказать, да, мы говорим, что Евангелие от Марка начинается вот с такой благой вести, от доброй вести для нас с вами здесь и сейчас, которая помогает нам, наверное, жить жизнь более осознанно,
0: безусловно.
1: Видеть Христа как нашего помощника, как того, кто вообще, в принципе, не просто да, появился там из ниоткуда и в никуда, а Он проживает и помогает нам понять вот эту вот историю, как нам жить,
0: безусловно,
1: на собственном примере.
0: Да.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам,
1: спасибо.
0: Мария. Было очень важно и ценно.
1: Да, спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были это время с нами. Смотрите следующие программы, делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч!

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки и весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз, вдох и выдох, вдох, выдох и раз, два. А теперь упражнение для шеи, руки на поясе, пожалуйста, вперед наклончик. Раз, два, три. Хорошенько наклоняем голову, касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

Дорогие ребята взяли скакалку, сложили ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы.

0: вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. Еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз, за голову опустили. Раз, два. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз, два и три, четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также. Наклончики в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Скакалка вчетверо. Поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два. Спинка прямая. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз. Смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три и четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо. Боимся. Сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад. Качелька. Раз. Сели. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний. Раз, два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги. И заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну а теперь будем прыгать. Встаем. Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом ноги вместе. Приготовились, хорошо отдышались и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим, руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам. А еще будьте с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
2: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
1: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
2: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом.
1: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
2: Точно,
1: они
2: точно.
1: Как раз нас ждут.
2: Идите, мои дорогие, пошлите, пошлите, пошлите.
1: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
2: Здесь?
1: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
3: Ника.
1: Ника.
3: А тебя? Матвей.
1: Матвей.
2: Матвей.
1: Матюша.
2: А меня Веселинка.
1: Веселинка.
2: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так
1: Веселинка, Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
2: Размеши, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
1: Ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
2: Я не смогу, профессор Бодрячок.
1: Моя дорогая племянница, конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
3: Нам придется там пить.
1: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
2: Точно.
1: Да?
2: Так.
1: Я приготовил вам стаканчики.
2: Вот, я нашла.
1: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
2: Ух ты!
1: Еще Матвею мы нальем.
2: А она вкусная?
1: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
2: Я очень люблю загадки, а вы?
1: А вы внимательно слушайте, и когда я остановлюсь,

0: обращусь, вы скажите нужное слово.
1: Мы готовы.
0: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
2: воды.
0: О, правильно, молодец, из воды.
1: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
0: Так. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
2: Бог.
1: Бог.
2: Бог.
1: Бог. Бог. Все молодцы.
0: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
1: Жить, точно, жить.
0: Умнички. Ой, вы мои. Молодцы. И я хочу вас спросить, Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы пьете дома с мамой или просто ты? Вот.
2: Лимонад.
0: Лимонад, а еще что?
1: Я тоже люблю лимонад.
0: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
2: лимонник.
0: Что-то. Лимонник, я не знаю, что это такое, но, наверное, что-то
1: Матвей,
0: очень
1: Матвей, ты
0: вкусное.
1: Что пьешь дома?
2: А, воду, чай.
0: Ага. Ага.
2: Какао.
0: Так, так, так, так, так, так, так, хорошо.
1: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
0: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
1: А чем же тогда?
0: А едой. Да? Да? Да.
1: Я же не ела их ложками.
0: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
1: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
0: Нет-нет, Веселинка, подожди, подожди, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было. Как там наше дерево в садике? Пойдемте-ка.
1: Там же жарко. И деревьям совсем-совсем плохо. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
0: Да, да, да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие ребяточки, сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, так, так, так, так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
1: Видим. Видишь?
0: Сейчас их все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим? Собрали, молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошли.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
1: О, вода, что тут особенное, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, Веселинка, пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте.
2: А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец.

0: наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе.
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце, ой, пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Давай, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
1: Как
0: давай, откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, Веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот, это и главное. Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
2: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что, когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду, и мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
2: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот. Из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
2: От Бога.
0: Ух ты! От Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О! Какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем.
0: Да, берем.
1: Такой картон синего цвета.
2: А мне?
1: Это будет ваше небо.
2: Я не умею шить, потому что уколюсь.
1: А, вот я есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
1: А у нас вот это будет небо. Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
2: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку.
0: Сюда.
1: Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Вот
1: да.
0: Она отклеится.
1: Вот смотрите. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Так, мы отрезаем три одинаковые ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточке.

0: А, да?
1: О, как красиво. Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда вдевай.
0: Давай приклеим. Ниточку. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделаете такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Мне хотелось, чтобы через эти песни люди нашли ответ. Ответы на свои вопросы. Один парень мне написал о том, что у него была ситуация, когда он хотел покончить с собой. Пишет: «Светлана, спасибо вам, низкий поклон за то, что вы есть». Я сначала не поняла, за что. У меня погиб самый родной мой человек, мама. Молодая еще, в рассвете сил. И я понимаю, что мне уже жизнь не мила. Я, говорит, сажусь за интернет, за компьютер, мне попадаются ваши песни. Я перехожу на сайт ваш и, говорит, слушаю ночами, днями, плачу. У меня есть песни также о том, что суицид – это грех. Даже об этом я пою. Он говорит: я слушаю и понимаю, что нет, я не должен так заканчивать жизнь. И я сейчас пишу вам, и я живу благодаря песням, которые я услышала.

Я родилась в Грузии, прожила там до 12 лет. И когда исполнилось мне 12 лет, к сожалению, началась там война. И мы беженцами уехали оттуда с родителями в Россию. Здесь я закончила школу, закончила университет под специальностью финансы и кредит, финансовый факультет. Здесь я создала семью, у меня супруг, двое детей, дочь, сын. Здесь мы работаем, трудимся, живем и стараемся делать что-то доброе. Я еще занимаюсь благотворительностью, благотворительные концерты.

В основном моя благотворительность заключается в моих концертах, потому что они всегда бесплатные, либо благотворительные для больных детей. И появилась она именно, вот появилась мысль именно вот отдавать бесплатно дар, который дал Бог. Тогда, когда я поняла, что мне это дано бесплатно. Я не училась никогда в музыкальных каких-то вокальных образовательных учреждениях, да, там вокалу никогда не училась. И когда я поняла, что этот дар сочинять музыку и петь мне дан свыше, значит, я даром буду отдавать. Началось все с того, что я решила сделать благотворительный концерт в Нижнем Новгороде. Просто пригласить людей, чтобы они послушали мои песни. Сделала рекламу в городе, договорилась с залом. И тогда пришло очень много людей. Около 900 человек пришло на концерт.

0: кроме того, что я пела на концертах, я всегда еще и дарила диски свои.
1: В самом начале, когда я стала заниматься концертами, благотворительностью, я прям очень рьяно взялась за это. У меня было очень много концертов в год. Я ездила, ездила по России, очень много уголков проехала. В другие страны ездила также с концертами. Но случился в моей жизни период, когда, наверное, Господь мне сказал: остановись. Немножечко подумай о своем здоровье, подумай о себе. Я на тот момент не понимала, почему так произошло, да? Почему Бог допустил такую ситуацию в моей жизни, когда я была на грани между жизнью и смертью? Буквально это вот просто, можно сказать, в пяти минутах. Вот в пяти минутах. И на тот момент я не понимала. Но даже в тот момент я доверяла. Потому что мои последние слова перед тем, как мне уже наркоз дали, я сказала: Господи, пускай будет на все Твоя воля. И когда я уже очнулась от этого наркоза, была очень тяжелая реабилитация, операция, реабилитация полгода была, очень тяжело было. И я уже через полгода стала молить Его: Господи, дай мне какое-то служение, хотя бы здесь рядом, какие-то концерты, пусть меня кто-то пригласит, я хочу что-то для Тебя делать. И утром я об этом попросила, а к вечеру мне пришел звонок: Светлана, мы хотим, чтобы вы у нас спели.

помните период пандемии, когда, в общем-то, концерты были невозможны? И вот тогда я задала себе вопрос, а дальше что? А как теперь ты будешь служить? Но так как я человек не у

говорили, что вы там 65-е, 75-е на сегодня. Возможно, к вам сегодня не успеют приехать. И пришло понимание того, что многие люди могут быть спасены, если вовремя к ним приехать. И этим я занималась 2 года. Я даже санитаркой в больнице работала, понимая, что очень много сил медицинских брошено в красную зону. И я пришла просто в отделение хирургическое и сказала, что я готова помогать. Что нужно делать? Я мыла полы, я катала эти ватные шарики, я подводила больных после операции в процедурный кабинет, где их перевязывали. И тут я тоже понимала, что я помогаю, и я делаю доброе, даже и без концертов. Хотя я ходила по палатам и пела. Я ходила по палатам, пела им песни, мы даже вместе пели какие-то песни, которые они знают. Ну, тоже Анну Герман, да, «Надежда». Мы пели, и когда я на следующий день не пришла, а пришла только через день, больные требовали у врачей, потому что мне позвонили и сказали: «Светлана, вы когда к нам придете?» Они говорили: «Где Светлана, которая нам пела? Просим ее прийти». Я пришла к ним опять и опять поддерживала их словом, разговорами какими-то. И не надо никаких средств для этого. Согласитесь, не нужно на это средство никакие. Просто нужны наши желания, руки, ноги, и прийти и помочь. Пела я всегда. На табуретке дома, когда была маленькая, потом в школе, а потом в университете, но не о Боге. Пела светские песни, как все, в общем-то, сначала детские, потом не детские. Но когда я в 2005 году приняла Бога, приняла крещение, я поняла, что теперь я буду петь Ему, петь о Нем. И все мои песни, они только о Боге.

Я благодарю Бога, что у меня такая семья. Если бы не поддержка мужа на протяжении всего этого времени, ничего бы этого не было. Ну, потому что он просто, да, мог сказать: хватит, сядь и сиди уже, да. Но он тоже очень верующий человек. И он знает, для чего мы это делаем. И он рядом всегда. Даже если я в другом городе одна, он все время со мной на телефоне перед концертом. Помолится обязательно. После концерта первый, как все прошло. Поэтому поддержка колоссальная. Я детей в том числе. Дети также меня всегда понимали. И я на самом деле очень много им времени уделяла. Это кажется, что всегда где-то в разъездах концерты, да. Но когда я дома, мы всегда вот рядом вместе. У нас очень много было общения с детьми. И мы друзья.

0: с гордостью за то, что мама проводит такую большую работу для спасения людских душ, отдает всю себя этому служению. Сейчас я чувствую гордость. В детстве, наверное, вот когда вот это вот все началось, поездки и как бы и возраст маленький, я, наверное, очень сильно скучала и не понимала, почему так надолго оставляет вот это вот детское мышление. Вот. А постепенно я начала понимать всю ценность, важность маминого служения.
1: Тексты сама я не пишу. Я пишу только музыку к текстам. И я благодарю тех авторов, которые сочиняют такие удивительные, такие трогательные, такие душевные стихи, которые мне очень близки по духу. Да, иногда бывает так, что я задаю какую-то тему. Мне бы хотелось вот об этом написать, чтобы там вот это было. Где-то мы корректируем даже с авторами. Но это именно те люди, которые как будто вот чувствуют меня. И у нас получается такой очень хороший тандем. Приходят ко мне стихи, я сажусь за фортепиано, сочиняю музыку. Один из часто задаваемых вопросов, да, а на что ты эти концерты делаешь? Тебе платят за них, оплачивают приезд твой. Ну, вот я отвечу так, что я прошу просто принимающую сторону найти зал и сделать рекламу. Со своей стороны я приезжаю за свой счет, проживаю за свой счет. За концерт, который проходит, мне ничего не оплачивают. Плюс я еще везу диски, где каждый зритель после концерта получает в подарок диск. Я, можно так сказать, бизнес-вумен. У нас сеть магазинов в городе, «Мир насосов» называется, магазины, где мы занимаемся насосным оборудованием. В общем, оборудование для водоснабжения.
2: Ну, я думаю, годы, которые существует компания «Мир насосов», говорят сами за себя. То есть компания существует больше 20 лет на рынке, и она с устойчивыми позициями на рынке. Мы работаем своими средствами, то есть у нас нет займов, кредитов каких-то. То есть работаем достаточно успешно, прибыльный бизнес. То есть зарплаты платятся вовремя. Все, экономика хорошая.
1: Это мое рабочее место в нашей компании, офис, в котором я провожу рабочие будни. Изначально создал эту компанию мой отец. Развивал ее, работал, ну, а потом пришло время, и он передал ее мне. И вот уже 17 лет я являюсь главой этой компании «Мир насосов».
2: Бывший исполнительный директор говорил, что у нас не компания коммерческая, а социальная организация. Он постоянно это подчеркивал, когда мы с ним, я был на должности руководителя оптового отдела, приходил в этот кабинет с ним решать какие-то вопросы, и он часто мне говорил, ну вот, у нас не коммерческая организация, а социально направленная организация. То есть у нас часто, когда случается какая-то нужда у сотрудника, допустим, там он заболел, или там он имеет какие-то проблемы на личном фронте, там в семейном, бывало, там не приходил на работу. И вместо того, чтобы расстаться с таким сотрудником, Светлана Владимировна чаще выбирала путь, чтобы помочь этому сотруднику. Его направляли там в нужные лечебные заведения, там к нужным врачам, оплачивали эти посещения врачей. И он потом восстанавливался и, ну, оставался у нас.
1: Если есть вот эта христианская позиция, то бизнес будет процветать. Вот прям вот 100%. Мы прожили несколько кризисов, были такие кризисные годы экономические. И мы их прожили, даже я бы сказала, не то что без потерь. Мы в каждый кризисный год мы росли, мы открывали магазин. Поэтому сегодня я могу точно сказать, что если ты с Богом, то значит, он будет благословлять. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь.
2: Ну, я думаю, что здесь, ну, как бы некоторые принципы порядочности играют свою роль. То есть мы не работаем ради какой-то сиюминутной прибыли. То есть у нас очень хорошие отношения с поставщиками, сложенные годами. Мы их надежные партнеры, они нас ценят, любят, и мы со своей стороны тоже проявляем преданность, то есть мы не меняем поставщиков там на то, где выгодно хотя бы на чуть-чуть, то есть мы верны определенным таким правильным принципам в бизнесе, которые приносят свои результаты. Ну и к клиентам относимся тоже соответствующим образом, то есть все наши клиенты, они имеют возможность то, что купили, отремонтировать.

0: в очень короткие сроки здесь у нас в сервисном центре. Сервисный центр на самом деле он убыточный, то есть он не приносит прибыль, но при этом мы его содержим, и там нужное количество мастеров, чтобы сервисные вопросы решались в короткие сроки. Это тоже подкупает клиентов. То есть, когда они что-то купили, если что-то не так, то, соответственно, они приходят сюда и быстро все вопросы их решаются.
1: Конечно, обычно бизнес создается для того, чтобы зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, своих близких, детей, учеба и так далее. Нас это тоже не обходит. Естественно, это заработок денег. Но чем отличаемся мы, наверное, наша компания, что она социально ориентированная. Часть средств из доходов мы направляем на благотворительность, на служение людям.
0: Клиенты довольны, потому что они всегда уходят с нашего магазина с какими-то подарками. Мы дарим им перчатки, дарим подарочные ручки вот такие, где есть отверочка, уровень. Там, ну, руководство заботится о том, чтобы что-то осталось на память о нас. Обязательно дарится диск с песнями Светланы Владимировны. Многие приходят, покупают и просят снова, а можно диск? То есть он дарится обязательно.

0: что бы ни происходило в жизни, когда мы что-то делаем для других, мы сами меняемся. Для того, чтобы человек стал лучше, во всяком случае, я это так по себе заметила. Но когда я стала жертвенней, когда я стала жертвовать своим временем, комфортом, материальными средствами, да, я сама стала меняться. Потому что если человек живет только для себя, ну, тогда свое «я» и эгоизм, он так процветает. Правда? Когда мы стараемся помогать другим, то наше сердце, оно становится мягче, черствость уходит. И мы понимаем, что со временем мы понимаем, что «а я теперь по-другому уже не смогу жить. Я хочу что-то делать». Я когда у меня небольшая остановка там, перед концертом или каким-то служением, я прям чахну. Я понимаю, что я что-то хочу еще делать дальше.
1: На самом деле очень много мне писем пишут с просьбой о помощи. Да? Ну, мне бы очень хотелось бы всем помочь. Но вот реально, вот от сердца я могу сказать, что я бы всем хотела помочь. Но я не могу. И, ну, я вспоминаю случаи, когда были в моей жизни и больным детям средства отправляла без концертов просто. И на операции людей. Просто иногда мне писали о том, что сидят голодные. У них нет еды, да, и они готовы просто принять продуктовый набор, не нужно деньги, да. Я закупала полные пакеты, заезжала в магазин и везла по адресу, и везла пакеты с едой, чтобы люди покушали.
2: Мне очень нравятся мамины песни. Я с нетерпением каждый раз жду, когда же выйдет новое. И обожаю слушать их каждый день. У меня плейлист в телефоне есть отдельный с мамиными песнями. Чаще всего я слушаю их, когда у меня какое-то плохое настроение, потому что они очень поднимают и слова, которые там говорятся, и мамин голос очень вдохновляет.
1: Концерт прошел очень душевно. Это уже был третий концерт в Чебоксарах. И очень порадовало то, что были новые люди. И были те люди, которые буквально вчера узнали о том, что будет концерт, прочитали в соцсетях о концерте и сегодня пришли. Ну, что сказать, каждый концерт – это какая-то новая история, вот, и новые опыты. Потому что люди, которые подходили ко мне после концерта, рассказывали, как та или иная песня даже что-то открыло новое, какие-то ощущения в их сердце. Такие мини-опыты. Это всегда очень вдохновляет. И приглашали еще. Говорят, приезжайте еще, мы будем очень рады. Ну что ж, приеду.
3: Песню «Гимн медикам». Она тоже влияет на людей. Даже по истечении какого-то времени. Недавно у меня был случай, когда я пришла к медицинскому работнику за помощью, и заходя к ней, она сказала о том, что она знает меня, она слушает мои песни. Мне очень от этого радостно, конечно, было. Я спросила, а как? И она

рассказала о том, что когда мой муж лежал в ковидном отделении, период коронавируса, он отправил ее мужу, а он также медицинский работник, отправил ее мужу эту песню, ссылку на эту песню, чтобы он послушал. Он отправил жене, ей, вот, и она, я стала искать вас в интернете и вышла на вашу страничку ВКонтакте. И вот уже, получается, 4 года, она говорит, я слушаю ваши песни. Для меня это было настолько такой опыт важный и... Действительно, мы просто сеем, да, что-то доброе, говорим о Боге и не знаем, где оно взойдет. Поэтому сейте, просто нужно сеять и не думать, отдавать дальше в руки Божьи.

В основном мои концерты проходят в концертных залах, в ДК, но также есть еще и другие места. Это колонии особого строгого общего режима, это реабилитационные центры, дома престарелых, администрации города, куда приглашают также. Сейчас вот также я езжу по военным госпиталям для того, чтобы этим людям, которые ранены и физически, и душевно, дать надежду. Иногда я могу услышать такую фразу, что для чего ты едешь в колонию? Там преступники. Что им можно сказать? Ты же понимаешь, что там не просто так они. Да, я понимаю. Но дело в том, что интересная такая есть, что Господь любит грешника. Он не любит грех его. Преступление он его не любит, а его как человека он любит. И каждый из нас должен иметь возможность услышать о Боге, раскаяться, прийти к Нему, да, и больше не грешить. Поэтому, когда я приезжаю в колонию, я им говорю вот эти две самые главные мысли, которые хочу до них донести. Первое – это что Бог нелицеприятен, что Бог любит их так же, как и тех людей, которые обеспечены, да, и на свободе. И второе – это то, что Бог прощает любой грех. Но если кается он в этом грехе, да, человек, и никогда больше к нему не возвращается, тогда Бог прощает. Я считаю, что у каждого должна быть возможность узнать о спасении.

0: Как вам впечатление от концерта?
1: Мне очень понравилось, очень хорошие слова, берет за душу. Мне еще в прошлом году хотелось пройти, но не получилось. В этот раз я смогла, слава богу.
2: Ну, я на концертах ни разу не бывал на таких подобных, как бы, но на концерт хожу. Ну, интересно, конечно, направление.

0: Не такое довольно-таки. Ну, так вообще интересно. И песни, и артисты, и исполнители.
1: Ты первый раз на концерте?
2: Нет, я уже третий раз.
1: Как впечатление именно от этого выступления?
2: Как всегда, все очень классно. Песни очень нравятся все. Очень много новых сегодня услышала. Очень они тоже мне понравились.
3: Очень берет за душу. Действительно, название самое удачное. На самом деле, это музыка, это песня для души.
1: Что больше всего понравилось?
4: Патриотизм, любовь к нашему Творцу Всемогущему, что Он нас сотворил такими добрыми, нежными, любящими, заботливыми. И это все передается благодаря таким песням, таким псалмам, таким стихам, которые льются из души, от сердца.
5: А в нашей семье, когда мы еще были все вчетвером вместе, сейчас дети уже выросли, разъехались, всегда был такой негласный закон. Вечером с 8 до 9 вечера час мы посвящали Богу. Мы изучали Библию, мы обменивались какими-то опытами, что у нас произошло за день, да, когда мы смогли послужить людям, рассказать что-то о Боге. Сейчас также мы вечером с мужем вдвоем определяем для себя время, и также мы изучаем Слово Божье. Если говорить о любимом стихе из Библии, то мне нравится стих, который звучит так. Это записано в Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мне кажется, по этому стиху я как раз и живу эту жизнь. Это важно, чтобы свет, именно мы излучали свет, мы были светом этому миру, и люди, глядя на нас, видели Христа.
6: Особенно мне нравятся последние мамины песни. Песня «Глубокий вздох» мне очень нравится. Очень смысловая, про отношения с Богом, про то, что ты можешь разговаривать с Богом в любой ситуации, где бы ты ни находился, и верить, что Бог всегда тебе поможет, и Он что всегда тебя слышит.

Очень много в моей жизни сбылось, и я могу сказать, что я счастливый человек сегодня. Но если помечтать, почему бы и нет, я бы хотела, чтобы мой концерт прошел, ну, например, в Кремлевском зале. И не потому, что это Кремлевский зал, и это что-то такое грандиозное, а потому что он очень вмещает много людей. И я понимаю, что все эти люди услышат через мои песни о том, кто их очень любит, о Боге, которых их создал, и о друге, который всегда рядом с ними.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Перед вами сгенерированная компьютером модель нашей Вселенной. Эти тонкие нити и яркие точки света представляют собой примерно 2 триллиона галактик и скоплений, состоящих из более чем 300 триллионов миллиардов звезд, планет и их спутников. Такое количество объектов невообразимо сложно представить. При этом у нас есть все основания полагать, что во всей Вселенной мы живем на планете с поистине уникальными особенностями. Только задумайтесь о том, как много условий необходимо, чтобы жизнь на Земле стала возможной. Наша планета наделена идеальным сочетанием жидкой воды, умеренного климата, защиты от смертоносного солнечного излучения, а также смены времен года, движения приливов и отливов, богатой кислородом атмосферы и множество других факторов. Весь этот комплекс факторов сделал возможным существование этой секвойи, кукушки, розы, северных оленей, енотов, редиса, носорогов, людей и, по крайней мере, 8 миллионов других видов живых организмов. Как говорится в старой поговорке, нет места лучше дома. Но здесь происходит нечто большее, чем просто идеальный сплав химии, физики и геологии, которые однажды собрались вместе в редчайшем и прекраснейшем обиталище для жизни. Все это делает нашу планету не только пригодным для жизни местом, но также делает ее изумительно красивой. Для атмосферы Земли климат, вода и почва – это текстуры и оттенки на палитре мастера-художника –

На протяжении большей части человеческой истории оценить красоту Земли можно было только с точек обзора, расположенных лишь немного выше уровня Земли. И хотя мы часто были потрясены красотой видов, некоторые из лучших мест были недоступны до определенного времени. С приходом космической эпохи в начале 1960-х годов наше представление о Земле кардинально изменилось. Во время полета на орбиту Луны в канун Рождества 1968 года астронавт Аполлона 8 Уильям Андерс сделал фотографию, которая поразила воображение всего мира. Для 3,5 миллиардов жителей Земли это был первый вид их дома из космоса. Вдохновленный этим зрелищем, поэт Арчибальд Маклиш написал: «Теперь мы видим Землю такой, какая она есть на самом деле, маленькую, голубую и прекрасную, в той вечной тишине, где она парит». Начиная с 1972 года, на орбиту Земли были запущены удивительные инструменты исследования, включая беспилотные спутники и космические корабли, пилотируемые командами астронавтов. Облетая вокруг Земли каждые 90 минут, они сделали миллионы фотографий и расширили наше понимание о доме до беспрецедентного уровня. Многие из этих снимков были использованы для изучения климата, природных ресурсов.

ресурсов и изменений в окружающей среде. Но помимо научной ценности, они также демонстрируют величие Земли, ее уникальность и красоту таким образом, который раньше невозможно было даже представить. В течение следующих нескольких мгновений давайте поразмышляем над несколькими замечательными изображениями, каждое из которых потрясающее произведение искусства в галерее, которое, может быть, не имеет себе равных во Вселенной.

0: Холст Бога. Данте Алигьери.
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Почему даже у верующих есть проблемы? Интересный вопрос. А с другой стороны, тоже бы вопрос хотел задать, а почему их не должно быть? Вообще, что такое проблема? Проблема от греческого слова, или дословно с греческого слова, означает задача или задание. Это какая-то трудность, возникшая на пути, требующая анализа, размышления и решения. И поскольку верующие люди – это люди, то а все люди на этой земле сталкиваются с какими-то жизненными трудностями, с какими-то задачами, которые приходится решать, то в этом отношении верующие люди не исключение. У них действительно есть проблемы, и они происходят и случаются. И здесь, к сожалению, один из стереотипов, который складывается, его нужно пояснить или как-то разрешить. Люди думают, что если они поверят в Бога, то все их проблемы возьмет на себя Бог, и Он будет их решать. А они будут просто спокойненько идти по жизни, наслаждаясь радостью от общения с Богом и с верующими людьми. На самом деле это не так. Если мы сталкиваемся с проблемами, это не значит, что эту проблему должен взять на себя Бог и ее решить сам. Это значит, что сталкиваясь с какой-то жизненной задачей или трудностью, мне нужна Божья мудрость и решение проблемы во свете того, как учит и говорит Бог. Поэтому я всегда столкнусь с какой-то сложностью, поскольку не всегда люди могут правильно что-то понимать, правильно поступать или не так что-то говорить или делать. И всегда нужно действительно задачи решать по мере ее поступления. И в решении этой проблемы, какой-либо проблемы у верующего человека, в первую очередь мы берем на себя эту ответственность. Но мы ищем у Бога мудрости. Да, иногда мы можем столкнуться с трудными обстоятельствами, когда они кажутся выше наших сил. И в этом отношении мы, в этом случае, мы обращаемся к Богу. Мы ищем мудрости, мы ищем силы, ищем ответа, как нам именно поступить. И, например, если мы вспомним слова апостола Павла из послания к филиппийцам, то Павел, обращаясь к верующим города Филипп, говорит в 4 главе, в 19 стихе, «Бог мой да восполнит всякую нужду по богатству своему, славе Христом Иисусом». То есть апостол Павел как бы ободряет верующих и говорит, что Бог может восполнить нужду. Но это не значит, что Он восполнит всякую, все, что мы захочем, да, все, что нам прям так нужно. Иногда для этого требуется время. Иногда, может быть, мы что-то не понимаем, чего мы действительно хотим. И требуется действительно анализ, размышление, да, то есть осмысление проблемы, с которой мы сталкиваемся. Вот. Поэтому, если мы отвечаем на этот вопрос, почему верующие испытывают проблемы, они испытывают их, потому что такой мир. Потому что всегда требуется для какой-то задачи решение, да, осмысление. Да, она трудная, да, она непростая, но тем не менее это наша жизнь, это часть нашей жизни. И неважно, верующий я или неверующий, я всегда как человек буду сталкиваться с такими трудностями, задачами.

задачами и непростыми ситуациями. А вот то, как мы ее решаем, как мы в эту проблему или в эту задачу вовлекаем Бога, да, то есть как мы слышим Бога, который нам велит или говорит, как нам в этой ситуации поступить. Вот это как раз отличие верующего человека от неверующего. И здесь верующий человек, естественно, будет поступать по тому, как велит Бог, что он ему говорит, да, и что ему подсказывает совесть или Священное Писание.

Однажды Господь провел меня через очень серьезный урок. Я на себе испытала силу и боль жестоких и горьких слов. Я не могла заснуть после этого и всю ночь провела в молитве. Я просила Бога о том, чтобы Он простил этого человека. Я просила Бога о том, чтобы Бог помог мне простить. И я просила Бога о том, чтобы Бог дал мне силы и мудрости никогда не причинять подобной боли людям, которые меня окружают. Порой мы не придаем значения словам, которые говорим, но слова имеют очень большую силу.

что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик, не есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

0: Что именно нами руководит? Традиции, христианские обряды или наша духовная основа? Под каким влиянием находишься ты? Сегодня эту тему мы разберем со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот мы разбирали тему импринтинга и религиозного импринтинга. Напомните, пожалуйста, о чем это?
1: Да, в двух словах повторим. Значит, импринтинг – это запечатление, если в двух словах. В двух словах. Значит, это некий отпечаток на сознании, на психике, на разуме человека, который потом влияет на всю его дальнейшую жизнь. То есть эмоционально значимый, в период эмоционально значимого переживания, да, чаще всего это детский период, происходят детские периоды, но не только, и во взрослом возрасте, да, происходит некое вот это запечатление того или иного явления. Вот, и это называется импринтингом. Религиозным импринтингом мы с вами назвали, это не научный термин, да, мы его так сами придумали, и мы назвали это запечатление, которое происходит с человеком в сфере его религиозной жизни, когда он обращается к Богу, когда он только что приходит в церковь. И вот мы назвали это религиозным импринтингом.
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
0: А вот расскажите, пожалуйста, какие еще бывают виды, вот, может быть, импринтинга?
1: Ну, наверное, лучше не о видах, но о более конкретных примерах сегодня поговорим, да, потому что виды, вот он, ну, например, да, социальный импринтинг, да, кстати, если о видах, социальный импринтинг там разделяют, да, например, играет не последнюю роль в инновациях и их неприятии, да, даже если инновационный товар лучше и дешевле обычного, его может ждать большой провал, потому что человек, например, привык, и он привык пользоваться чем-то старым, и он новое как бы уже не приемлет, не потому что оно плохое, а потому что он...
0: Потому что это что-то новое. У меня был такой пример. Бабушка очень любила пользоваться старым холодильником, потому что ей было привычнее. То есть это будет являться импринтингом.
1: Да, своего рода это, конечно, будет являться импринтингом. Вот, и не идут продажи чего-то хорошего, потому что человек запечатлен чем-то другим, то, что ему было привычно. Например, признаки импринтинга можно увидеть в рекламе. Да, это уже практически вот выдержка. Скажите, как давно, например, у нас Новый год стал ассоциироваться не только с оливье и мандаринами, но и с Кока-Колой. Да, вот спрашивают психологи. Да, в конце концов, если что-то рекламировать достаточно долго, рано или поздно оно совпадет с критическим периодом времени, то есть с тем периодом времени, когда человек подвержен импринтингу и отложится в памяти человека. То есть реклама действует по этому принципу. Как мы уже сказали, человек обучается путем импринтинга, да, может обучаться и целые там, эти обучающиеся
0: системы
1: да, вот, составляют импринтинговые, да. И ребенок, значит, неосознанно запечатлевает наши шаблоны поведения, некоторые из которых могут настолько сильно въесться в его личность, что станут его частью. И, возможно, последствия не будут заметны здесь сейчас, но, однако, спустя пару месяцев, а может быть и лет, они обязательно проявятся,

0: и порой родители говорят, откуда это?
1: Откуда взялось?
0: Да. Угу. Вот. Ну, что еще здесь очень важно сказать, что, значит, что касается, если религиозного импринтинга, все-таки, да, мы говорим, что импринтинг, мы сказали в прошлый раз, что это больше хорошо, чем плохо, да, то есть импринтинг – это хорошо для становления нашей личной веры. Мы запечатлеваем, мы, когда приходим к Богу, мы открыты, для нас это эмоционально значимое переживание, и мы запечатлеваем многие хорошие библейские и правильные библейские ценности, мы запечатлеваем много всего правильного и нужного. Но это опасно, опасно для укоренения крайностей и религиозных категоричных взглядов. Когда мы запечатлеваем не только то, что нужно, а когда мы запечатлеваем все подряд, в том числе и, может быть, какие-то традиции, обряды, которые не являются, так скажем, базовой истиной, угу, базовой ценностью, но мы воспринимаем ее так, и она остается с нами на всю нашу жизнь.
1: А какие вот еще есть примеры, может быть, библейских каких-то героев?
0: Да, вот, например, смотрите, если мы говорим о библейских героях, можно привести в пример Иоанна Крестителя. Библейский текст я прям прочитаю. Евангелие от Луки, 1 глава, 66 текст. Здесь написано: «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей». Если мы вспоминаем детали, как был рожден Иоанн Креститель, мы с вами увидим, что его отец Захария служил в храме, и когда ему явился ангел, они были с женой бесплодны, и ангел сказал, что у тебя будет младенец, и после этого он замолчал. Ну, онемел, перестал говорить. Но в момент, когда родился уже ребенок, и все стали спрашивать отца, как ты хочешь назвать, потому что его хотели назвать по-другому, в честь отца, там, в честь родственников, и он берет табличку и пишет «Иоанн», имя ему, и когда он это написал, он заговорил. Все, он уже молчал, там, чудо, уже около года молчал, но раз он заговорил, и все, вау! И вот здесь прям так и написано: положили это на сердце свое и говорили, что будет младенец сей. Это пример импринтинга. Угу. Там, скажем, вот как это произошло в Библии, в сознании людей. То есть это импринтинг произошел у людей, которые стали очевидцами этого события. Вот. Угу. Потому что они в сердце положили и стали как бы находиться под воздействием этого момента. И когда Иоанн вырос, возможно, многие из них пришли его слушать в пустыню, пришли слушать его проповедь. Почему? Потому что у них с детства запечатленный вот этот вот был импринтинг, и, возможно, они многих других тоже.
1: То есть для них это чудо было такое, которое в дальнейшем, да, повлияло на
0: эмоционально значимое переживание, угу, которое отложилось в памяти, отложилось в их сознании. Угу. Мы можем привести примеры еще, например, когда Христос был рожден, это уже пример такого индивидуального импринтинга его мужа Марии, Иосифа. Да? Угу. Рождество Иисуса было так: по обручении Марии его, матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Эта история всем известна. Да? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангел является эмоционально значимым переживанием. Иосиф действительно в растерянности, что делать. И вот это Божье откровение, которое было в лице ангела, оно как бы дает отпечаток. Ведь родители Христа, ну, сами до конца не понимали смысл жертвы Христа и вообще как бы миссии Христа и так далее. И вот эти слова стали важным, очень серьезным импринтингом для самого Иосифа, который, кстати, и на сердцах многих верующих до сих пор отпечатком: вот родит же сына, наречешь ему имя, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот это вот какие самые такие простые примеры импринтинга, о котором мы читаем в Библии. Но это больше положительный. Мы здесь видим, да, мы же сказали, что импринтинг бывает чаще положительный,
1: чем как бы негативный. А негативный есть какой-то такой пример импринтинга?
0: Да, я

0: Я думаю, что есть, я его назвал не словом негативное, я его назвал словом искаженный. Угу. Больше мне он больше нравится, потому что даже из негативного мы можем что-то положительное для себя извлечь.
1: Ну да, это тоже опыт.
0: Искаженный. Мы обязательно поговорим с вами об искаженном импринтинге, о примерах искаженного импринтинга сегодня в нашей передаче. Сейчас я хотел бы все-таки, наверное, как бы снова остановиться на этой важной мысли и сказать, что импринтинг...

0: отливании определенных базовых ценностей в нашем сердце, да, но это плохо, то есть в этом может быть не то, что плохо, в этом есть определенная опасность, когда мы говорим о том, что могут укорениться в нашем сердце определенные крайности, определенные какие-то искаженные взгляды, как раз тот момент, когда традиция будет восприниматься, ну, наравне с базовой ценностью, с базовой верой, или, может быть, даже доминировать над ней. То есть мы вот это должны осознавать. Угу. Вот. Это, ну, поможет нам разобраться. Угу. Да?
1: То есть импринтинг может способствовать личностному и духовному росту, если мы понимаем, что является традицией, а что является, так скажем, библейской основой.
0: Импринтинг, он формирует нас.
1: Да.
0: А осознание того, что происходит с нами, осознание импринтинга, может помочь нам разобраться в себе и отделить важное от второстепенного.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Вот мы говорим про религиозный импринтинг, про библейских героев. А религиозный импринтинг вот в контексте современного мира, есть примеры?
0: Да. Я приведу сейчас в качестве примера себя. Угу. Поскольку был вопрос вначале там об искаженном импринтинге,
1: да,
0: я как раз расскажу о том, как лично мне показалось, что, ну, вот, точнее, как показалось, сегодня анализируя свой прошлый опыт, я прихожу к выводу, что попал под импринтинг, в том числе и под искаженный импринтинг. Угу. Значит, когда я пришел в церковь, для меня очень важно было, ну, то есть я пришел в церковь, и меня убедили церкви, первое, что для меня убедили, такой, скажем, базовый, положительный импринтинг о том, что Библия – это Слово Божие, и поэтому Библия не просто Слово Божие, а Библия – единственный основной авторитет для формирования веры, моей собственной веры. Угу. Поэтому она должна быть первична, все остальное должно быть вторично в формировании моей веры. Я это запечатлел, то есть это у меня очень сильно запечатлелось на моем сердце, в моем сознании. Вот. И когда я как бы это понял, я открыл сам, как бы вот это для меня был эмоционально значимый опыт, Бог, Библия, и я сам открыл для себя вот эти двери для импринтинга, потому что если Библия – это Слово Божие, и ей можно доверять, я ей открыл двери. То есть я как бы Библии открыл двери для того, чтобы можно ей было доверять безоговорочно, но ведь Библию мне преподавали люди. И вот здесь вот у меня как бы и не произошло вот этого разграничения или разделения, mm-hmm. получается, да? Получается, что вот некая восприимчивость, собственная mm-hmm. моя восприимчивость, потребность некая, да, в духовном, вот этот духовный голод, возраст может быть определенный. Я тогда был...
1: Сколько было лет?
0: Мне было тогда около 15 лет, да. Может, угу. 15, 16,
1: подростковый
0: 17.
1: Такой подростковый возраст.
0: Ну, угу. Я потом еще пошел учиться в духовную академию, и получается, что я уже там был немножечко постарше, но тем не менее, да. Вот, получается, что с одной стороны, вот было вот это, да, как я сказал, восприимчивость, потребность, некий духовный голод, возраст, вот это определенные предпосылки для импринтинга. А с другой стороны, недостаточный навык анализировать и самостоятельно. Анализировать mm-hmm. самостоятельно. И вот эти вот духовные мои учителя, которым я очень сильно тоже доверял. Я сейчас не говорю о них ничего плохого. Это были отличные, хорошие люди. Угу. И они многому и правильному меня учили и научили. Но просто что произошло? Что в результате того, что вот этого разделения... То есть я Библия – безоговорочный авторитет, но Библию преподавали мне люди. Да? И получилось, что вот все, что говорили о мне они, воспринималось как то, что говорит Библия.
1: За чистую монету.
0: За чистую монету. Угу. Получается, что по своей как бы доброте сердечной, да по-другому они не могли. Они вместе с Библией, естественно, то есть они толковали Библию в контексте определенной ситуации церковной, в контексте определенной эпохи, в контексте угу. определенных традиций. Пусть это и протестантская церковь, но тем не менее, да. Но тем не менее я эти традиции тоже начинал что впитывать, и это был для меня определенный импринтинг. Я пришел к выводу, например, что некоторые вещи, которые они говорили, которые они толковали, они, ну вот сейчас вот я уже анализирую, они не являются той основной как бы ценности, базовой ценности для веры. Это все были как бы просто плоды того

0: времени, то есть, потому что в то время по-другому некоторые вопросы библейские было понимать невозможно. Но, может быть, об этом мы более подробно поговорим в одной из наших передач, когда мы будем говорить о культуре и эпохе, и вере, да? Но сегодня же вот все-таки об импринтинге. Вот. Например, то есть я как бы рассказал сейчас, как это происходило со мной, мой собственный опыт. Механизм, да? Но я не буду, может быть, конкретизировать конкретные вещи, о которых говорили тогда, потому что уже прошло почти 30 лет, и некоторые вещи сегодня будут не просто, просто непонятно, потому что... вот, а тогда для меня это было важно. Но, например, об одном из таких терминов, об одном из таких моментов я скажу, предположим. Да? Вот термин «мирской». Как он воспринимался церковью тогда и как он воспринимается, например, церковью сегодня. То есть наставники и учителя 90-х годов, вот когда я пришел к Богу, когда я пришел в церковь, они продвигали идею. Ну, это опять, надо сказать, что я никого не осуждаю. Это даже, может быть, просто по-другому невозможно было. Да? Вообще 90-е годы были интересные.
1: Были такие, да, достаточно интересные.
0: Не только в вопросах...
1: религиозных, но и вообще в принципе. Да, поэтому просто...
0: Продвигалась идея, что мирской – это все, что не связано с жизнью в церкви. Вот так это продвигалось. То есть служение, оно либо в церкви, либо вокруг церкви. Если ты служишь, ну, то есть, если ты... Чтобы было понятно, например, сегодня начинает доминировать другая мысль, и я придерживаюсь ее, что служение верующего человека может быть в любой сфере. Если человек работает на каком-то производстве или что-то делает, каким-то занимается, тоже называю это служением, потому что человек вкладывает в общество, в котором он живет. В 90-х годах мыслили по-другому. Все, что связано не с церковью, если ты не в церкви что-то там делаешь, помогаешь там в каком-то служении участвуешь, что это все остальное мирское. Если ты на работе пашешь с утра до ночи, зарабатываешь деньги, там, то это все, это вообще мирское, убиваешься там ради этого. Но надо всем пожертвовать и все прийти в церковь и там самого себя полностью выложить. Да? Даже вот если говорить о приоритетах, ставили приоритеты. Приоритеты такие – Бог, церковь, семья. Через какое-то время заговорили и начали говорить о другом. И начали говорить, нет, неправильно. Бог, семья, церковь. Наверное, семья все-таки... Вот.
1: После Бога так и быть.
0: Сегодня заговорили, а уже получается сегодня другая уже последовательность. Бог на первом месте, все остальное на своем месте. То есть вот такая интересная последовательность. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что церковь тоже растет и развивается. Но понимаешь, это и есть тот искаженный религиозный импринт. Тогда было так, и ты воспринимаешь это за чистую монету, за чистую истину. Вот. Ну, как я уже сказал, все, что не в церкви, это в мире мирское, все, что не связано с церковью или нерелигиозное. Под прицел попали, соответственно, учеба, нецерковная работа, ты тратишь силы для мирского. К большому сожалению, была такая крайность, что молодежь не мотивировали получать высшее образование. А зачем? Скоро Христос придет. Зачем все это нужно?
1: Да, было очень распространено. Это... Как раз могу сказать, что у меня был такой момент. Маме очень часто говорили о том, что зачем я пойду в школу, если скоро придет Христос, то и учиться не надо даже в школу идти.
0: Даже в школу, представляешь? А что же говорить про высшее учебное заведение? То есть это сегодня... Не унижая нашу церковь, ни в коем случае не принижая, но мы просто должны признать, что это была определенная...
1: Ну, это было и было.
0: Это была определенная крайность. Да? А когда мы приходили туда, в такую церковь, мы подвергались из чему? Искаженному импринтингу. Мы впитывали это. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере.
1: А какие еще бывают, может быть, импринтинги? Импринтинг, точнее. Ну, то есть, вот чего еще может касаться? Какой, может быть, там, сферы религиозной деятельности?
0: Ну, вот смотрите, как другие примеры. Очень популярные вещи с импринтингом, с религиозным, связаны с тем, как люди в церкви понимают, что значит соблюдать субботний день. Да? Там, помни день субботний, чтобы светить его, не делай никакого дела. И тут началось, да? И в 90-е годы там было более, в 90-е еще, кстати, было более-менее, но ближе к 2000-м годам началось очень радикальное понимание.

0: Мария, да. Там все чуть ли не...
1: Нельзя было мыть посуду, я это помню.
0: Ну, некоторые даже до такого доходили. Да, к счастью, у меня такого импринта не было, я его, на удивление, к счастью, к своему не словил. Но я к тому, что, да, а сегодня начинает более свободно, сегодня уже больше чего можно в субботний день. И если я задам такой провокационный вопрос, а что правильно? Вот-вот. Но значит, где-то был искаженный импринт, да, то есть своего рода мы дети эпохи, но это чуть-чуть позже. Ну, в общем, там импринты касались вопроса интимных отношений, в частности, в субботу тоже, там, вопросы питания, вопросы того, какие фильмы смотреть или не смотреть, какие книги читать или не читать, вот. Ну, в общем, я к своему убеждению, как бы открытию, кстати, это не так давно, пришел, что причина многих крайностей, причина как раз многих крайностей в вере, это искаженный импринтинг.
1: А можно ли как-то исправить импринтинг? Ну, вот, допустим, искаженный. Что делать?
0: Очень серьезный вопрос. На самом деле... Есть даже такой термин в психологии, называется реимпринтинг.
1: Так,
0: еще одно слово, с которым мы познакомились. Если импринтинг – это запечатление, то реимпринтинг – это перезапечатление. То есть ты берешь и перезапечатлеваешь тот опыт, который произошел. На самом деле сложность заключается в том, что мы сказали, что импринтинг, он оставляет впечатление или оставляет последствия, или влияние, оставляет влияние на всю твою последующую жизнь. И на самом деле это так. Мы должны это понимать, что даже я сегодня, предположим, пересмотрел многие вопросы по тем же самым вещам, по тому же самому термину «мирской», да? По тому же самому вопросу, там, например, как соблюдать правильно субботу, что значит помнить день субботний, там некоторые вещи переосмыслил. Например, какие книги читать, не читать, что смотреть, что не смотреть, какие фильмы, там все в вопросах питания, много переосмыслений пришло. Но первое впечатление все равно, оно на меня влияет. И не всегда просто выйти из этого... Как сказать? Ну, из-под влияния этого импринтинга.
1: Вот это влияние, которое было.
0: Но в психологии, сейчас мы говорим, опять возвращаемся как бы уже к реимпринтингу, не просто религиозному, а вообще. В психологии реимпринтинг практикуется. Это делают психологи. Обычно с людьми, которые пережили какой-то опыт, связанный, может быть, больше с психотравмой, какой-то околосмертный опыт, какой-то опыт, в результате которого произошло какое-то... Ну, искаженное понимание какого-то вопроса. Ну, даже не обязательно с психотравмой. Может быть, просто от родителей какой-то...
1: Ну, передалось.
0: Передалась та или иная ценность. И вот идея заключается в том, чтобы переосмыслить, дать новую оценку. То есть, например, если ребенок в результате влияния родителей запечатлил в себе какую-то...
1: Ну, вредную привычку, допустим.
0: Ну, может, не вредную привычку, может быть, какую-то травму психологическую он получил, да, в результате того, что родители там были агрессивны по отношению к нему, там, может быть, они его били.
1: Проявляли
0: насилие определенное, там, или еще что-то. И в результате этого у человека сложилась форма мышления, форма поведения, он это осмыслил. Ну, во-первых, это не всегда легко осмыслить самому, без помощи других людей, да, но, или без помощи Божьей, но он, предположим, это осмыслил. И он... возвращаясь вот к этому моменту, возвращаясь фактически к этому опыту, когда у него произошел этот импринтинг, он переосмысливает. И, ну, предположим, очень примитивно сейчас объясняю, он говорит, например, то есть тогда он это воспринял на свой личный счет, меня родители бьют, потому что я такой, я заслуживаю, я плохой, я заслуживаю, баран, потому что он меня и били, да? Но он происходит переосмысление, и он говорит, это не потому что я такой, а потому что они были травмированы сами, они дети своей эпохи, они... И в этот момент, оп, его отпускает. Слушай, так это не я, это они. И он в этот момент, переживает этот опыт заново. И вот это происходит в нем, вот это вот переписывание того впечатления.
1: Сценария вот этого старого.
0: Того старого сценария. Это вот, если вот так совсем примитивно, это есть некий реимпринтинг. Если переложить...
1: Про

0: Религиозный, вот я хотела сказать, вот уже мы говорим про более взрослый, осознанный как бы возраст. Угу. Кто ответственный?
1: Ну вот да, если говорить о религиозном реимпринтинге, то это тоже некое переосмысление. Ты начинаешь вспоминать, когда у тебя эта идея зародилась, почему, что. Ты начинаешь понимать, что, ну, ты просто как бы... Это нелегко, но это возможно. То есть у меня лично это, наверное, просто происходило путем некого рационального осмысления. Да, но слушай, так это было не про это. Вот они говорили тебе, вот они ссылались на какой-то источник, вот здесь так написано, я читаю то, что так написано, беру и читаю то, что мне говорили, так написано, я беру и читаю, так они, это про это, а я читаю, о, а это же не про это. Вот тебе реимпринтинг. Но здесь, ну, как бы, если ты можешь это сделать самостоятельно, это хорошо, может быть, здесь нужна какая-то помощь. Но к тому, что, в принципе, это возможно. Несмотря на то, что импринтинг, как вот эта бетонная стяжка, залитая, там эти надписи остаются навсегда, хоть ты их и зашпаклюешь. Но тем не менее...
0: Они потом всплывают уже в жизни.
1: Ведь вот я хотел вот несколько вещей сказать. Здесь нельзя сбрасывать самого главного, самую главную личность в этом вопросе. Это Бог. Бог, который может наше... Ведь в Библии есть такое, такое обетование, что возьму у вас сердце каменное, и вложу вам, и дам вам сердце плотяное. Угу. Вот сердце каменное, это вот эта вот бетонная стяжка, заимпринтирована в который раз, и ты ничего не сделаешь, да? А плотяное сердце, оно мягкое. Ты туда печать, а оно пум, выпрямилось обратно, и там нет никакого отпечатка. Пум, раз. И вот если мы строим с Богом живые взаимоотношения, если вера для нас это не просто обряды, форма и просто религия, если вера для нас это живой Бог, то живой Бог нас и ведет. Мы по жизни. Мы в ту эпоху прошли, в ту эпоху невозможно было по-другому. И мы должны были подвергнуться этим импринтам, да? И мы ими подверглись. Но и мы растем, мы живем дальше. И если мы продолжаем с Богом устраивать живые взаимоотношения, то в нужный момент Он откроет нам, что нужно пересмотреть из этого прошлого, да? Что нужно пересмотреть из этого прошлого. Он помогает нам вот эти вот пересмысления. Я вот...
0: То есть у каждого получается такой интересный духовный опыт, где возможен реимпринтинг, но уже основываясь на личных и более глубоких отношениях со Христом.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Жизнь с тираном превращается в сущий кошмар. Но вся ирония заключается в том, что жертва далеко не всегда понимает, как именно она попадает в этот ад. В этом видео я расскажу вам о том, как именно абьюзер манипулирует своей жертвой. Зная эти приемы, вы сможете с легкостью их распознать и успешно противодействовать. Для удобства мы разобьем все манипуляции на 5 простых категорий – унижение и критика. Суть этой группы манипуляций заключается в том, что абьюзер попытается уничтожить вашу самооценку. Ему очень важно сделать так, чтобы вы перестали верить в собственные силы и собственную адекватность. И вот как он это делает. Вы можете услышать какой-то легкий комментарий в свой адрес, например, «Ну, ты мой поросеночек». В целом кажется, что это достаточно безобидная фраза, но это только на первый взгляд. Подумайте, о чем она? А ведь эта фраза, по сути, подчеркивает какие-то, возможно, ваши недостатки фигуры, как кажется абьюзеру. Поэтому эта фраза, она, скорее всего, будет использоваться в самом начале отношений для того, чтобы проверить ваши границы. Никогда не позволяйте отпускать такие комментарии в свой адрес. Как бы вы ни выглядели, какой бы фигурой ни обладали, это ваша фигура, это ваше здоровье. Если ваша фигура не нравится вашему партнеру, он может вам об этом прямо сказать, но он никогда не будет шутить или унижать вас по этому поводу. Следующий момент, как он может это делать, например, используя фразу «вечно ты» и дальше может быть что угодно. «Все портишь», «все делаешь не так» и далее по списку. То есть эта фраза, она как бы показывает, что вы никогда ни на что не способны. Абьюзеру свойственно обобщать и нивелировать ваши достижения и, наоборот, подчеркивать, абсолютизировать, скажем так, ваши недостатки. Поэтому фраза «ты всегда, ты вечно» — это манипулятивная фраза. Вы не можете всегда готовить плохо, вы не можете всегда выглядеть плохо. Поэтому, если вы слышите эту фразу, скорее всего, вами манипулируют. Следующая фраза «ничего страшного, это же наши близкие, родственники или друзья». Агрессор может вас уничтожить, растоптать публично, то есть отпустить какой-то колкий, едкий комментарий в ваш адрес, унизительный комментарий или как будто бы намекающий на вашу неполноценность. И при этом с невинным видом, обратившись к вам, когда вы обиделись, либо публично вам это скажет, либо потом вам скажет, когда увидит ваше обиженное лицо, дескать, а чего ты драматизируешь? Что, собственно, произошло? Мы же все свои. В чем проблема? Но если мы ведем речь о нормальных взаимоотношениях, то в таких отношениях человек всегда лично скажет своему партнеру, любимому человеку о том, что ему понравилось или не понравилось. То есть в нормальных отношениях это звучит скорее как подсказка, чем публичное резюме вашей личности. Поэтому, если вы слышите публичное оскорбление в свой адрес, вам всегда стоит отреагировать. Следующая расхожая манипуляция звучит следующим образом. Послушай, в твоем возрасте многие люди уже добивались, ну и далее троеточие, словом, больших успехов. То есть суть этой фразы заключается в том, что ты недостаточно хорош, как, например, люди, окружающие тебя. Эта фраза тоже показывает, что абьюзер вас пытается унизить, принизить и как бы обесценить. Вы знаете, что бы вы, кстати, ни сделали, каких бы высот бы вы ни достигли, он все равно будет вас сравнивать с теми, кто более, ну, успешнее вас. Такова природа абьюзера, и с этим ничего не сделаешь. Его, к сожалению, не изменить. Следующая фраза, которую довольно часто используют абьюзеры, тоже довольно простая. «Зачем ты тратишь на это время?» Ну, например, вы занимаетесь каким-то любимым делом, что-то вам нравится делать, у вас есть хобби. И хобби, оно дает вам такой хороший ресурс, да, для жизни. Вы заряжаетесь позитивом, силой, энергией. Абьюзер очень легко может раскритиковать ваше занятие или унизить вас, используя ваше хобби. Для чего? Абьюзеру не нужно, чтобы жертва была в ресурсе.

именно поэтому он будет отрезать вас от любых ресурсных вещей, которые в вашу жизнь привносят силу и порядок. Вторая большая группа манипуляций – это контроль. Абьюзеры используют целый ряд манипулятивных фраз для того, чтобы контролировать свою жертву. В этом суть абьюза. Ведь не контролируя свою жертву, он не может быть достаточно уверен в том, что ситуация находится в его власти. Поэтому абьюзер использует следующие фразы для контроля. «Ты где? Почему я не могу тебе дозвониться?» И телефонный контроль – это довольно распространенная система манипуляций. Абьюзер может вам звонить довольно часто и постоянно задавать один и тот же вопрос. Где ты? А дальше, если ему что-то не понравится, он может требовать у вас доказательств. Ну, например, он будет просить у вас сбросить геотег, где вы находитесь, или сфотографировать место, в котором вы находитесь, как бы не доверяя вам, да? Абьюзер, скорее всего, будет читать вашу переписку. Будь то мессенджеры, электронная почта, социальные сети. Любая ваша социальная активность, скорее всего, попадет под его контроль. Ведь ему надо понимать, о чем вы думаете, что вы чувствуете, что вам нравится, что не нравится. Именно в таком внутреннем кошмаре живет абьюзер. Свободная, нормальная личность никогда не будет этим заниматься, просто потому, что ей это не нужно. Но поскольку у абьюзера нет базового чувства доверия к обществу и к вам, в частности, как части этого общества, он будет контролировать. И постепенно вы будете чувствовать на своей шее вот такую обхватывающую, плотно издавливающую, душущую вас удавку для того, чтобы он чувствовал себя лучше. Например, вы просите какую-то сумму денег у него, он, естественно, у вас спрашивает, на что вам нужны эти деньги. И если абьюзер хочет вас проконтролировать или как бы напомнить о себе, то он вам непременно скажет, зачем ты тратишь деньги на эту ерунду. Но еще вчера он без проблем вам давал деньги на то, что вы просите сейчас. Не пытайтесь искать логику в контролирующих фразах абьюзера. Ее нет. По крайней мере, нормальной, здоровой логики там нет. Логика у абьюзера очень проста. Ему нужен контроль над вами. И все. Следующая фраза, которую довольно часто он использует, касается вашего внешнего вида. То есть он видит, что вы оделись, и в принципе оделись нормально, красиво, хорошо, но вдруг внутри абьюзера поселилось какое-то чувство неуверенности в себе, в своих силах. Если вы идете куда-то в гости, и он видит, что вы выглядите привлекательно, то его может это привести в состояние злости или даже ярости. И он может вам отпустить какие-то гадкие, колкие, едкие комментарии в ваш адрес по поводу того, как вы неприлично одеты. Не спешите верить тому, что говорит абьюзер. Как правило, это неправда. Тем более, он, скорее всего, будет сначала говорить о вашей одежде что-то хорошее, а потом будет говорить что-то не очень хорошее, но только в других обстоятельствах. Опять же, логику здесь совершенно не проследить. Следующая большая группа манипулятивных фраз – это внушение чувства вины. Чувство вины, пожалуй, один из лучших инструментов для абьюзера, чтобы управлять своей жертвой. Ведь вина заставляет нас плясать под чью-то дудку. Вина лишает нас внутреннего сопротивления. Вина лишает нас внутренних сил, чтобы бороться. И абьюзер это прекрасно знает. И он цинично использует ваше чувство вины, чтобы вами управлять. А делает он это многими разными способами. Рассмотрим буквально некоторые из них. Допустим, вы можете часто слышать фразу «Как тебе не стыдно?». И абьюзер начинает вас стыдить по поводу всего того, что вы сделали, или наоборот, не сделали, либо сделали не вовремя. И вот это постоянное чувство стыда, оно будет вам навязываться. Вы будете ощущать постоянный стыд по поводу всего. Причем для абьюзера

не имеет никакого значения, по поводу чего вы будете испытывать стыд. Главное, чтобы чувство вины было в вас постоянно. Он не позволит, чтобы это чувство ушло из вашей жизни, и вы почувствовали себя полноценной личностью. Допустим, когда вы находитесь в обществе ваших общих друзей, то он может вам либо в присутствии всех, либо потом отдельно предъявить обвинение в том, что вы, дескать, с кем-то флиртовали или на кого-то смотрели, ну, какими-то подозрительными глазами. И вы тут же начинаете оправдываться, говорить о том, что нет, этого не было, я люблю только тебя, и у меня даже в мыслях не было. Но абьюзер будет продолжать свой прессинг, он будет приводить какие-то доказательства. И поверьте, это никогда не остановится, и переубеждать абьюзера в обратном не имеет никакого смысла. Ведь вы же помните, абьюзер – это психически нездоровая личность. С ним нельзя договориться. Это человек, который не воспринимает нормальные и адекватные аргументы. Ему можно помочь только путем длительной терапии и никак иначе. Если что-то произошло, допустим, сорвался какой-то план вашей семьи, или же у него что-то не получилось на работе, он не получил премию, или же не успел сдать проект в срок, догадайтесь трех раз, кто будет в этом виноват. Ну, конечно же, вы. Почему? Это не важно. Помните, у него нет никакой нормальной человеческой логики. Ему важно внушить вам чувство вины. Почему? Потому что чувство вины – это лучший контролирующий способ для того, чтобы заполучить доступ к жертве. Поэтому будьте внимательны. Если вы испытываете в отношениях постоянный стыд, задайте себе вопрос. А почему вы его чувствуете? Подумайте, не является ли этот стыд чем-то навязанным извне, тем, что не имеет ничего общего с реальностью. И если вы начнете анализировать, скорее всего, вы поймете, что именно так это и есть. Следующая большая группа манипулятивных практик – это изоляция и отвержение. Абьюзер будет пытаться изолировать вас от окружающих людей, особенно тех, которые могут вас каким-то образом поддержать. Прежде всего, это ваши родители, ваши братья, сестры, ваши коллеги по работе или подруги. Если вы с абьюзером провели достаточно много времени, то, скорее всего, у вас нет подруг, у вас нет друзей, и с родителями вы в ссоре. Почему? Да все очень просто. Человеком гораздо проще манипулировать, если ему неоткуда ждать помощи. Именно поэтому он использует подобные практики для того, чтобы очернить тех, кто вам действительно дорог. И делает это он очень просто. Он как бы намеренно преувеличивает недостатки тех людей, с которыми вы привыкли общаться и у которых можете почерпнуть определенный ресурс. Он начинает уменьшать достоинство человека и увеличивать его недостатки. А если вам о человеке будут говорить постоянно плохо, то, скорее всего, если вы недостаточно ассертивный человек, человек, который не способен посмотреть как бы со стороны на все и не верить всему тому, что вы слышите, а проверять факты, то в таком случае, скорее всего, вы будете очень скоро также с подозрением смотреть на ваших близких. Но правда будет заключаться в том, что ваши близкие, ваши друзья абсолютно ни в чем не виноваты. Абьюзер может использовать такие манипулятивные практики, как отвержение. А делается это с помощью молчания. Да-да, именно с помощью молчания. Предположим, вы сделали что-то не так. Хотя вот что-то не так, это очень вряд ли, потому что, скорее всего, вы все сделали так, как, в общем-то, хотел до этого абьюзер. Просто ситуацию он обставляет таким образом, что вы в любом случае виноваты. И для того, чтобы заставить вас по-настоящему страдать, что он делает? Он перестает с вами разговаривать. Он как бы обиделся. Он как бы демонстрирует вам свою вселенскую обиду и своим молчанием, возможно, в течение дня, может быть, в течение нескольких часов, в течение дня или даже в течение недели или месяца, он просто вас будет наказывать молчанием. Вы знаете, мы так созданы Богом, что нам очень важно общаться, нам очень важно получать обратную связь от

представителей таких же людей, как и мы, от представителей противоположного и своего пола. Так нам проще ориентироваться в социальном пространстве. Но абьюзер, понимая, что наказание общением приносит жертве невыразимое страдание, он просто перестает это делать. Он с вами не общается. И вы начинаете вдруг внутри себя сначала негодовать. Возможно, сразу вы говорите, ну, не общаешься, и ладно, да, сами в себе. Но потом, через некоторое время, чем дольше абьюзер вас держит в таком состоянии неопределенности, тем навязчивее внутри вас рождаются мысли. Может быть, я что-то сделала или сделал не так. Может быть, я тоже не во всем прав. И все заканчивается тем, что вы начинаете поедать себя изнутри. А абьюзер при этом чувствует себя превосходно. Он даже может пойти со своими друзьями и где-нибудь выпивать в соседнем баре или пить чай у своих знакомых. Это довольно частое явление, потому что для него этот конфликт, он по сути ничего не стоит. Для него это лишь повод манипулировать вами. Следующая большая категория и последняя категория манипулирующих фраз – это обесценивание. Суть этих практик заключается в том, что он хочет, чтобы вы чувствовали свою собственную никчемность. И делает он это с помощью следующих фраз. Например, вы о чем-то очень сильно переживаете. Ну, предположим, сроки у вас на работе поджимают, и если вы не сдадите вовремя проект, у вас будут серьезные проблемы на работе. Вы об этом переживаете, для вас это важно. Но абьюзер может сделать такой простой вид и сказать, ну, подумаешь, в чем проблема? Дескать, это не имеет никакого значения. Или же, допустим, у вас что-то болит, и вы подозреваете в себе какую-то серьезную болезнь, и вы тоже об этом переживаете. Абьюзер говорит, да что ты выдумываешь? Что ты там себе понапридумывала? Ничего, у тебя все нормально, все хорошо. Другими словами, он пытается как бы обесценить ваши переживания. Нормальный человек так себя не ведет. Нормальный человек обязательно вам посочувствует. Но у абьюзера практически отсутствует чувство эмпатии, особенно если абьюзер – это человек с серьезными психопатологиями. Например, он психопат, социопат или нарцисс. Довольно часто для того, чтобы обесценить ваши переживания или ваши мечты, он использует следующую фразу. «Ты принимаешь все близко к сердцу». Такая фраза, казалось бы, очень расхожая в нашем обиходе, она может тоже служить вот такой манипулятивной практикой. Суть этой фразы, просто вдумайтесь, она ведь тоже об обесценивании. Она тоже о том, что, ну, дескать, ты воспринимаешь все гиперболизированно. Может быть и так. Может быть, действительно, некоторые вещи мы воспринимаем слишком обостренно. Но отличие нормальных отношений от абьюзивных в том, что нормальный человек никогда не манипулирует вами. Он не обесценивает ваши переживания. Напротив, он пытается с вами вместе, ну, по крайней мере, сначала вас как-то успокоить, поддержать, посочувствовать, а потом вместе с вами попробовать разобраться в этой ситуации. Абьюзер всего этого не делает, ему это не нужно. Он просто обесценивает ваши переживания. Поэтому, дорогие друзья, внимательно посмотрите на этот список. Унижение, контроль, чувство вины, изоляция и обесценивание – это то, что навязывает абьюзер в отношениях всегда. Абьюзеры, которые обладают, ну, достаточным уровнем образования, то есть они умны, они делают это очень тонко. Насколько тонко, что жертва не всегда может точно разобрать, что происходит. Но постарайтесь, анализируя свой опыт, больше включить рационализма. Постарайтесь подумать, а что стоит за фразами, которые произносит абьюзер. Выпишите их на отдельный листочек бумаги и задайте себе вопрос, а что действительно значит эта фраза, она о чем? Такое простое упражнение поможет вам понять, а что же хочет на самом деле абьюзер. Поэтому, дорогие друзья, изучайте манипулятивные практики для того, чтобы не попасть под влияние манипулятора. Жестокая личность никогда не заинтересована в вашем счастье. Напротив, его задача только одна – взять ваши ресурсы и обесценить вас. Потом просто от вас избавиться. Он либо уйдет, либо вы уйдете.

0: из жизни по причине абсолютного отсутствия здоровья и жизненных сил. Абьюзер всегда будет использовать одну или несколько практик из вот этих сфер манипулирования. Просто будьте внимательны к тому, что вы слышите, и постарайтесь анализировать то, что приходит к вам извне, особенно от абьюзера. Помните о том, что вы созданы личностью, которая имеет свободу. Бог создал вас людьми свободными. Никому не позволяйте отнять эту свободу у вас. Понять, что ты находишься в токсичных отношениях, бывает сложно. Но еще сложнее принять этот факт. Очень часто жертва насильника так сильно к нему привязывается, что ей сложно поверить, осознать и принять этот факт, что она находится в реальной опасности и что с этим необходимо что-то делать. В программе «Зависимость в отношениях» я расскажу вам о том, как ослабить свои эмоции и принять реальность. Смотрите нашу программу в эфире телеканала «Три ангела» или на нашем YouTube-канале по ссылке в описании.
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
2: Дорогие друзья! Телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Но все же есть нечто, чего христианам надо бояться. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас. Большой привет Елене Валентиновне. Сегодня она не ведет с нами вместе эту передачу. Очень жалко. Мы молились перед началом, чтобы то воздействие Святого Духа, которое мы всегда испытываем во время программы, когда с нами Елена Валентиновна, чтобы оно на нас с Николаем снизошло. Пусть Господь нам даст сегодня Святого Духа. Коля, вот выбрали эту тему страх. Это для тебя было ключевое слово, потому что мы очень, ну, такие серьезные моменты изучали в 4 главе Деяний апостола, да?
1: Да, точнее, в 5. Тут описана история, которая закончилась вот таким вот стихом 11. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Вот если вот читать отдельно этот стих, то, конечно, непонятно. Нужно предысторию, вот как, почему...
0: Там прямо в оригинале стоит слово «страх».
1: Да, слово «фобос» греческое. И это нас приводит к истории, о которой мы с вами говорили в прошлой программе. История гибели Анании и Сапфиры, двух первых христиан того времени. Людей, которых приняли крещение.
0: Ну, ранних христиан, потому что они уж не самые первые.
1: Ну да. И вот 10 стих, не будем выше, прочитаем хотя бы 10. «Друг, она упала у ног его и испустила дух».
0: Сапфира.
1: И это женщина, христианка, да, жена Анании. Они вместе решили пожертвовать большую сумму денег Господу, продали свое какое-то имущество и часть из него утаили. Но при этом декларировали, что они отдали всю сумму. Ее звали Сапфира, да. И Ананию поразил Господь, и вот потом вслед за ним Сапфиру. И после этой вот кончины написано, что великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это.
0: Ну, еще бы, да. То есть люди хотели пожертвовать большую сумму, они ее и пожертвовали. Вот. Но часть они утаили, ну, то есть, да, они слукавили в чем-то. И вот вдруг, ну, они лишаются жизни, да?
1: Ну да, Петр вот...
0: Ну, никто ведь их не убил, их человек не убивал?
1: Нет, они упали бездыханными, как вот тут написано. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Просто вот Господь как бы забирает дух жизни человека, и он без него жить не может. И вот таким вот образом. То есть это понятно было, что это сверхъестественная смерть, это не от рук человеческих. То же самое случилось с ее мужем Ананией. И апостол Петр определил причину, почему это случилось. Вернее, перед тем, как Господь отнял жизнь, Петр сказал: «Ты солгал не человеком, но Богу». То есть ложь, вот здесь вот кроется корень. То есть причина, почему так это произошло.
0: И... Ну, а что такого странного? Да, мы иногда утаиваем от Бога что-то. Что такого уж вот достойного смерти в этом?
1: Когда-то в ветхозаветные времена существовало святилище. Оно состояло из двух отделений – святое и святое святых. Вот во второе отделение человека нельзя было заходить вообще, под страхом смерти. Ну, потому что там было Божье присутствие, сияло там его слава вот в виде огня такого. И смотреть на него было нельзя, и туда заходил один раз в год только первый священник. Если кто-то осмеливался заходить на эту территорию, вот этого святой святых, то он поражался смертью, огнем. Такой случай был в ветхозаветные времена, когда двое священников, не первого священника, а священников, зашли туда, и, как написано, что они чуждый огонь там принесли. И решили, что вот этого огня достаточно, чтобы совершить там какое-то служение.

0: Но они были сожжены. Вот просто сожжены на месте.
1: Ну, то есть на месте. Это тоже сверхъестественным образом.
0: Тоже сверхъестественным образом. И Господь даже повелел их отцу не совершать о них плача. То есть это было всем заведомо известно, что туда ни в коем случае под страхом смерти заходить никому нельзя. Угу. Тем не менее, они вошли. Ну и результат вот такой вот. То есть это говорит о том, что в шутки с Богом вообще играть вот такие вот нельзя. Он не допускает просто святое святых греховному чему-то. В данном случае были греховные помыслы, лживые помыслы.
1: У Анании и Сапфиры.
0: Вот в то ветхозаветное. И то же самое случилось и с Ананией и Сапфирой. Они солгали Духу Святому. Они посвятили Богу имущество, но солгали.
1: На самом деле не посвятили.
0: На самом деле, вот это первая причина – ложь. Как говорится, бойся своих желаний, да? То есть Бог видит, что у тебя в сердце, а не то, что ты делаешь вот видимым образом, а то, что у тебя там при этом живет в сердце, в мыслях, там, с какими мыслями ты это делаешь, там, это Богу важно, как оказалось вот здесь. То есть они вошли во святой святых, образным языком говоря, там лгать нельзя. Там нельзя.
1: Они вошли в присутствие Божье, можно так сказать. Да,
0: да, вот именно этот случай. И вспоминается фильм по братьям Стругацким, это «Сталкер». Угу. Вот там они стремились в ту комнату, где она исполняет желание. Но, опять же, они боялись того, что какое-то желание их, может быть, которое они там где-то прячут, и оно вдруг наружу выйдет все и исполнится.
1: А это будет не совсем что они бы хотели.
0: Это будет, да, другое.
1: Ну, хотя это и их собственное желание, но они его боятся, своего желания.
0: Да, вдруг это будет совсем противоположное что-то. И, может быть, даже мы погибнем от этого. И другой фильм был тоже такой вот, фильм-притча, американский, «Трасса-60». То есть там человек пожелал, чтобы вот снова повторилась та же ситуация, потому что ему что-то не устроило в ней. И когда она повторилась, он погиб. То есть он пожелал изменить все, вернуть вновь, но при этом вот это желание вот так сработало. Бойся своих желаний. То есть чего желали Анания и Сапфира? Они желали прославиться вот среди христиан, вот создать какой-то себе вот такой авторитет таким вот образом, что вот мы такие жертвы, мы такие так посвященные. На самом деле этого не было, на самом деле была просто элементарная амбициозность вот эта. Или еще как, кичливость, не знаю, как еще назвать, высокомерие. То есть превознестись вот над другими. Вот это было их тайным
1: благодаря
0: желанием.
1: Благодаря своему большому пожертвованию.
0: Да, но при этом они утаили из пожертвованного. И тут мы сравнивали с Аханом, там тоже с этим ветхозаветным персонажем, который взял из заклятого. Бог повелел не брать ничего при захвате Иерихона, этого города, повелел ничего не брать вообще. Это все Господу, все имущество, там одежда, скот, люди, золото, все-все-все, ничего, ни копейки не брать. Но Ахан осмелился взять из этого заклятого и поплатился за это жизнью. То же самое и эти двое. Они взяли из заклятого. Они это все посвятили Богу, но из этого посвященного себе какой-то кусок взяли. А этого делать нельзя. То есть это все ветхозаветные истории об этом этому учат.
1: Можно провести аналогию вот с нашей теперешней современной жизнью? Вот чего делать нельзя? Что это значит, что нельзя брать себе из того, что посвящено Богу?
0: С тех времен, вот с времен Деяний апостолов, Бог вот такие вещи не делает больше. Он один раз выразил свое отношение к такому поступку или к таким мыслям, и больше он этого не делает.
1: Больше так никто не пострадал?
0: Вот таким образом, да, больше никто не пострадал. Но мы знаем точно, чего Бог не хочет, не желает, и от чего Он предостерегает всех нас. От лжи перед Ним, от лицемерия перед Ним, и от взятия того, что нам не принадлежит. Вот две причины. Ложь и покушение на...

посвященное Богу. У нас есть такое в Библии, что десятая часть наших доходов посвящена Богу. Это как бы не наше имущество, не наше средство, а десятая часть из наших, из нашей прибыли, из наших, вот, ну, то, что мы получаем, там, зарплату или еще что-то, оно принадлежит не нам, оно как бы посвящено Богу. Это...

0: водного крещения и потом крещения Духом Святым, то, значит, вот теперь у этого человека появляется обязательство перед Богом возвращать то, что ему не принадлежит. Это десятую часть доходов. И это тоже входит в условия завета с Богом. И если я все-таки, ну, решаюсь вот, присваивать себе вот эту часть, то, соответственно, я лишаюсь Божьего одобрения, Божьего благословения. И, угу. ну, моя жизнь показывает, что я не прав перед Богом. Угу. Какие-то обстоятельства.
1: Но все-таки это добровольно.
0: Это добровольно мы совершаем, да. Крещение тоже мы совершаем добровольно. Ну уж если ты назвался груздем, так уж, наверное, надо быть груздем. И не притворяться, что я христианин, как вот эти двое сделали. Угу. Поэтому лицемерие, ложь и покушение заклятое – это Богу противно. И Он страдает от этого. И мы страдаем в результате. Вот пострадали двое. Пострадали так, что страх объял всю церковь.
1: Угу. Вот мы к страху возвращаемся.
0: Да? Ну да. А вот опять же вот этот вопрос. Не я ли, Господи, вот не гнездится ли сейчас в моей голове что-то вот похожее, что гнездилось вот у этих двух?
1: Ну да, вот этот вопрос я тебе потому и задала, что а не мы ли, ну не я ли, не про нас ли это?
0: Ну да, это и про нас тоже, конечно. Предельно честным нужно быть перед Богом. Прежде всего, вот не прятать то, что вот мне, может быть, стыдно говорить Богу даже, но не нужно стыдиться этого, потому что мы же говорим только Ему. Это не людям надо говорить, но Богу нужно выкладывать все.
1: А почему Ему
0: все.
1: Это так важно?
0: Ему важно, чтобы мы были действительно святыми, без греха. Он хочет нас освободить от греха полностью. Он уже освободил нас на кресте от власти греха, от влияния его. Ну, может быть, влияния нет, но во всяком случае, мы теперь не рабы греха. Но вот эти остатки, вот как последствия, что ли, греховного mm-hmm. образа жизни и вообще последствия греха, оно
1: ну,
0: в
1: и
0: нас
1: натура наша, наверное, плоская.
0: Оно в нас остается, да. И mm-hmm. вот от этих всех вот остатков Бог нас избавляет. Вот, потому что мы ученики Его становимся. Мы теперь учимся у Иисуса, как нам жить дальше. И это ученичество, оно предполагает, что мы все-таки от этих вот избавимся от пережитков греховных, что ли, uh-huh. и в нашем характере, и в нашем образе мыслей даже. Uh-huh. Бог не хочет, чтобы мы были с этим. И в Царстве Небесное, я не знаю, кто там будет с этими остатками, наверное, никто. Потому что там нет греха вообще никакого. И никаких его проявлений. Ну вот страх, да, вот страх этот, конечно, может быть, это не совсем страх, может быть, это осмотрительность больше. И, угу. Как бы еще назвать это слово. То есть я теперь контролирую, о чем я думаю, куда вот меня мысль вот эти увлекает, там, в какую сторону, и вовремя это все пресекать. И Дух Святой нам помогает в этом, конечно. Угу. Он определяет, он выявляет вот то, что гнездится у меня там внутри, и помогает освободиться от этого всего. От этих
1: это
0: желаний.
1: Приносит радость или это угнетение? Это вот, ну, да, мы говорим, что мы не рабы греха, но не становимся ли мы рабами праведности? Ну, да, в да. плохом смысле слова, что рабы, то есть не свободные, и нас это угнетает.
0: Ну да, может быть, вот эта мысль, что мы все-таки зависимы от кого-то, да. это не очень приятно.
1: Что нас что-то ограничивает.
0: Но здесь важно все-таки, какой господин нами правит, или в чем мы повиновении, у кого мы находимся. И если я понимаю, что мой господин бесконечно обо мне заботится, и сделай все, чтобы я был счастливым на этой земле, и не только на земле, но и на небесах. Если Он меня хранит, в том числе и от смерти, то я такому господину готов все отдать, и саму жизнь, и судьбу свою, и свободу свою, и все на свете.
1: И это принесет мне не угнетенное состояние, а наоборот радость, наоборот вот свободу во Христе. Мы ведь свободны в Боге, да?
0: Да. Ну, кому-то я все равно буду служить. Ну, самому себе я буду служить. Ну, Ну, не знаю, как человек может служить самому.

0: себе, находясь в обществе. Или там, я же не в полной изоляции, я же человек, существо социальное, и я не могу без влияния извне как-то обойтись. А как на меня влияет? В какую сторону? В положительную, в отрицательную? Не всегда же я попаду вот под такое влияние, которым, значит, мне принесет действительно счастье и там, благосостояние, благополучие. А Бог именно такое влияние оказывает. Вот именно такое. Что он полностью на нашей стороне. Он за нас. Он не против нас.
1: И именно нам во благо, вот то, что он делает, даже когда это какое-то ограничение, да, даже когда мы себя как-то должны, как вот ты говоришь, быть осмотрительными, как-то себя дисциплинировать, осторожными, контролировать, да, быть осторожными, это во благо нам.
0: Конечно.
1: Это нас,
0: конечно,
1: к счастью ведет.
0: Да. Если руководит всем этим процессом Господь Бог, никакая другая личность и никакие другие духи, только Дух Святой. Вот тогда, да, тогда нам бояться уже нечего. Единственный страх, может быть, останется, это страх его огорчить. Но и этот страх уходит, потому что совершенная любовь и этот изгоняет, в конце концов.
1: Страх.
0: И я боюсь только остаться наедине вот с самим собой, без Бога, что ли. Вот то, чего боялся Христос на кресте. Господи, для чего ты меня оставил? Вот этот страх, вот этот вот, сиротский, что ли. Без Бога я не могу просто, никак. И эта мысль, вообще эта мысль для Христа, наверное, показалась чудовищной вообще. Вот как это без Отца? Это же невозможно. Это жизнь не нужна такая, без Отца остаться. Ну и то же самое, наверное, у верующих людей. Не наверное, а наверняка должна быть. Что да, нам только с Богом, только под Его контролем, только под Его руководством. И это не угнетает абсолютно. Потому что Господь, Он никого, написано даже, что Он никого не угнетает, и что Он очень деликатен, Он все интересы наши, прямо вот нашими интересами и живет. И Он живет в каждом человеке нашими же жизнями. Вот Дух Святой, как, почему он так удивителен-то, эта личность? Он может жить в каждом, и жизнью каждого из нас, и направлять ее, и улучшать, и так далее. Ну и, конечно, обличать, да. Вот. Он пытался обличать Ананию и Сапфиру, но те решили не слушаться его голоса, а послушали голос другого существа, дьявола.
1: Да, то есть, ну, фактически есть выбор между двумя, да, между Богом, между дьяволом, между голосом Божьим и между голосом Духа Святого и голосом вот сатаны, к сожалению.
0: Посмотрите, что дальше написано. Результат вот этого страха. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. То есть, как бы, вот эта активность христианства повысилась, и народ более стал посвящен, что ли, Богу, ближе стал к Нему, чаще стал приходить к Нему в Его присутствие, единодушно еще вот написано, то есть единодуш какой-то воцарилось. Вот. Это потому что вот был такой страх у людей, страх Божий. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Вот прославлял не только их, а прославлял прежде всего Бога. А, конечно, видя, какую ревность проявляли апостолы, какие чудеса творили, руками апостолов совершались многие знамения чудеса, то, конечно, все это приводило людей в такое радостное состояние, что теперь, значит, нам и болезни не страшны. Теперь вот все у нас по-другому, все с Богом. Конечно, вот если вот так Он с нами живет реально, то у нас совершенно будет другая жизнь. И только бы не отступать от Него, только поближе, поближе к Нему. И пребывали в притворе Соломоновом. Верующих же более и более приснялось Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицу, полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Вот до чего дошло, да? Что даже тень даже исцеляла. Не только вот руками возлагали они и

0: давали Дух Святого, исцеление приходило, а вот тень работала даже. И люди в это верили и старались вот как-то быть поближе к ним, к Петру и к другим апостолам. Ну, 13 стих нам говорит, что посторонних же никто не смел, из посторонних никто не смел пристать к ним.
1: Это... Да, я вот обратила на это внимание, не поняла, что это такое.
0: Может показаться, что вот это была какая-то особенная группа апостолов, что к ним так вот как-то настороженно так вот обходили стороной, там они боялись как в эту группу. Это совершенно не так, потому что апостолы не хотели вот этой особенности, что ли, какой-то, какая-то каста еще возникла теперь в церкви. Вот они совершенно в другом направлении у них были желания и мысли. Наоборот, они хотели поднять людей до их состояния, чтобы и все остальные чувствовали то, что чувствуют они, и имели то, что имеют они. Помните, как Петр сказал как-то, серебра и золота у нас нет, но что имею, то даю. Вот что они имели? Они имели Дух Святого, они имели радость, они имели надежду, веру, они имели любовь Божью, и они ее испытали и теперь сами проявляли. И вот такими же они хотели сделать всех вокруг. То есть вот с маленького вот такого как бы островка вот до материка дорасти вот так, чтобы весь народ был, и не только в Иудее, и там Иисус сказал, до краев земли. То есть как бы Царство Божие, оно вот расширялось бы вот так. И это входило в задачу, в первостепенную задачу апостольской церкви, конкретно вот личностей, как Петра, так и Анны, так и других. «Сходились также в Иерусалим многие в окрестных городов, неся больных, нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».
1: Все.
0: Вот результат.
1: Это результат страха Божьего?
0: Это результат, да. Вот то, что вот произошло и с Ананией и Сапфирой, да, и то, что церковь теперь правильно поняла это все, и не отстранилась от Бога, а наоборот приблизилась к Нему. И то, что вот теперь чудеса умножились, и умножился народ, потому что, ну как бы вот церковь выросла тогда, если бы
1: умножился, ну, народ по численности верующих, да?
0: Да. Другому церковь, наверное, не выросла бы, если бы не было вот этих чудес, знамений. А просто вот, читалось бы, доктрины бы читались бы вот, одно с другой. И, наверное, такого не было бы всплеска и ревности. Но вот 17 стих. «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились с зависти». Вот другая сторона. Теперь, вот, казалось бы, первыми должны бы последовать. Вот ты же первосвященник, ты же вроде должен служить Богу.
1: Ты знаешь Писание, да? По-моему, они знали Писание.
0: Конечно, еще как. У вас были обряды от Бога даны. То есть все, что было повелено в Ветхом Завете, да, это было для священников, чтобы они служили людям. И вот делали бы то же, что апостолы, в общем-то. То есть приводили бы людей ближе к Богу, чтобы вот это было вот такое вот... Ну, не фанатизм, конечно, но такая посвященность искренняя. И люди боялись даже вот лживых мыслей каких-то, вот, чтобы солгать Господу, вот уже вот до такого состояния. И это первосвященники должны были делать первыми. Но оказывается, что у них гнездилась в сердце вот эта вот самая банальная зависть.
1: Просто вот, ну... То есть никакими верующими они, выходят и не были, даже хотя они знали Писание прекрасно, да?
0: Ну, вот в смысле, да, в смысле близости к Господу, конечно, нет. Если у них мало того, вот, зависть, а дальше вот 33 стих, немножко забегая вперед, слыша это, они разрывались от гнева и умышляли их умертвить. То есть это апостолов. Вот это мысли такие, убить. Вот то же самое, что с Христом они сделали, и те же мысли. Ничего не меняется. То есть, если человек ожесточается против Святого Духа раз за разом, вот так вот, оно там все каменеет. Вот ты становишься как каким-то камнем, бесчувственным, вот каким-то непрошибаемым. И мысль только одна.

0: все, что не помню, все, что не помню, искоренить, уничтожить, угу. убить, там, вот все, вот это вот. Угу. Это страшно, вот, вот такое состояние. Угу. И, наверное, это тоже нужно бояться, что ли.
1: Ну, да.
0: И христианам, верующим, чтобы не стать вот таким вот железобетонным фанатиком, которого ничего не пробивает, вот, вот узость вот такую, вот, вот только так вот и больше никак, вот эта доктрина говорит, вот все, вот, вот прям вот, а то, что сверх того, там, то, значит, от лукавого, то есть угу. вот как бы, ну...
1: Ну, то есть критерий все-таки любовь, да? То есть вот если, если с любовью что-то делается, то вряд ли оно от нечистой силы.
0: Ну да. Люди-то видели дела, которые творили апостолы, исцеления, вот эти чудеса. И они, по сути дела, видели в апостолах Христа самого. И он был узнаваем в них. И как узнавали, что это Христос? Ну, еще вопрос такой, ты ли тот, который должен прийти? И тут вспоминается пророчество Исаии 61 главы, когда Христос, о Христе написано, вот, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот теперь все то же самое делали апостолы. Угу. Вот все, о чем написано. То есть это мессианское пророчество, оно исполнялось теперь в них. Угу. И они вот тот же самый Христос, исцеляющий, воскрешающий там, да, даже. И, хотя тут о воскрешениях не говорится еще, но будут дальше. Там проповедующих, да, Слово Божие. И это Слово вот так вот подвигало людей поступать. И Дух Святого стяжать в итоге. И люди были счастливы. По сути дела, Царство Божие наступило вот в этом вот небольшом месте, в Иерусалиме, в каком-то вот островке, что ли, на островке. И какого еще мы ждем царства? Вот тоже, если все кругом счастливы, если больные исцеляются, и прокаженные очищаются, духи изгоняются, ну какого еще царства можно ожидать?
1: Да, здесь, на земле.
0: Ну да. И вообще Богу хорошо тогда, когда хорошо человеку.
1: Это очень вот важно. Как-то помнить, что Богу хорошо, когда хорошо нам, а нам хорошо, когда мы в Боге. Ведь вот тоже, можно же ведь так утверждать, да? Что когда мы вне Бога, когда мы ну вот формалисты, как сейчас мы с тобой говорили, религиозными, они были формалистами, то и нехорошо нам.
0: Ну, во всяком случае, да. Те люди, которые с радостью это все принимали, но ведь были, вот, как мы сказали выше, там другие люди, которые исполнялись зависти, вот этой вот самой банальной, как она называется. И все это тянется от Каина, вот эта зависть, первая зависть, которую его отправил на земле. Каин из зависти, религиозной зависти причем, убивает своего брата. То есть вот из тех времен оно как бы идет, вот этот дух, что ли, каинский. И дальше он развивался повсеместно. А за завистью идут действия. Вот действия, они, 18 стих, «И наложили руки свои на апостолов, заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, выведя их, сказал, идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова. И они, выслушав, вышли утром в храм и учили». Вот как ангел вступается. То есть Бог опять же показывает вот такое вот адресное вот такое вот действие, то есть локальное, что ли. И это говорит о том, что однажды так будет повсеместно. То есть когда на верующих людей, как их можно называть помазанниками от Духа Святого, когда вот на этих помазанников покушаются злые силы и пытаются с ними, ну, уничтожить их, то вступается здесь вот ангел. Вообще без ангела, наверное, ничего не обходится в Библии без ангелов.
1: А в нашей жизни, можно сказать, что в нашей жизни тоже ничего не
0: точно,
1: обходится без ангелов?
0: Точно так же и в нашей жизни. Ангелы никуда, Боже, не делись. Они всегда рядом с каждым человеком. И они делают... То есть они что делают? Они, во-первых, нас хранят.
1: Ангел-хранитель.
0: Во-вторых, направляют.

0: В-третьих, может быть, даже руководят. В-четвертых, может быть, наставляют еще. То есть все вот это служебные духи, и все делают под руководством Духа Святого они, то есть Бога. И мы с вами даже как-то говорили, что в Библии иногда слово «ангел Господень» переводится как «ангел Господь». То есть как будто это сам Бог. Сам Бог является человеком вот таким вот образом. В виде ангела или, может быть, невидимого ангела. То есть сам Господь. И когда что-то делает ангел, это знак равенства можешь поставить, что это делает Бог сам. Они ничего не делают, как бы сказать, от себя, что ли. Неправильно сказал. Они никогда не противоречат воле Божией. Они исключительно все по его воле только, да. Если они что-то делают, как мы можем посчитать, от себя, да, то за ними все равно стоит Господь.
1: А мы всегда можем различить, что вот сейчас вот действует ангел, сейчас он со мной, а сейчас вот я один, а сейчас со мной вообще злые духи. Мы можем отличить сами?
0: Ну, злые духи от ангелов мы можем очень просто отличить. Потому что написано, по плодам их узнаете их. Вот на какие мои качества, моего характера, моей сути влияет сейчас вот этот дух? Он пытается затронуть мои низменные качества или мои возвышенные качества?
1: И мои лучшие.
0: Мои лучшие, да. То есть, если я понимаю, что это, допустим, на ту же зависть идет упор, или там на лукавство, или на зло.
1: На мстительность какую-то.
0: Да, то есть это явно не ангел Божий работает, это другой дух.
1: А если ангел Божий, то это любовь. Вот мне прямо хочется такой критерий сегодня подчеркивать, как и всегда, да? Ну, что да. Все-таки, когда нами руководит любовь, прощение, доброта, это ангел Божий.
0: Снисходительность, терпение, может быть, вот, воздержание. Я воздерживаюсь от какого-то проявления там чего-то. Я лучше сначала подумаю. Вот это тоже ангел действует Божий. Ты погоди, сначала подумай, не спеши. Остановись, поразмысли как следует, а потом уж вот решение прими.
1: Но все-таки решение мы принимаем сами, да? То есть на нас вот воздействуют эти сверхъестественные силы, а решение остается за нами, да?
0: Да. Еще, знаешь, что можно сказать что, про ангелов? Что нам, наверное, почаще их следует благодарить. Вот когда мы разговариваем с Богом в молитве, вот раньше вообще никакой даже мысли у меня не было, что еще нужно что-нибудь сказать ангелам. Вот с недавнего времени я начал их благодарить так. Но тоже вот как какую-то часть молитвы я их благодарю. Вот всех тех ангелов, которые вот сейчас со мной и принимают участие в моей жизни и руководят там процессами различными, создают обстоятельства. Следует, мне кажется, им будет приятно. Следует их поблагодарить. Вот сейчас они тоже с нами рядом сидят. Или стоят. Я не знаю, мы их не видим. Но их можно тоже благодарить. Спасибо вам, дорогие наши ангелы, которые побуждают нас вот сегодня записывать эту программу и говорить с нашими телезрителями. И, конечно, слава Богу это за все это, да. Потому что Он...
1: Ну, потому что это он.
0: Всем процессом, да. И ангелы – это его. Хотя они и наши тоже. Вот и здесь тоже. «Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал».
1: Апостолов, да?
0: Да, апостолов, которых арестовали, на которых наложили руки преосвященники. И вот их выводят, он из запертой темницы, и... Стоит опять, идите туда, откуда вас забрали, вот в этот храм. И опять же, говорите все те слова, которые вы говорили, слова жизни. А слова жизни – это Евангелие. И вот мы с вами говорим, что Евангелие – это не просто слова, да? Что это действия какие-то, это преобразующая сила, которая с человеком делает из грешника, он делает его святым, из человека, может быть, не знаю, незначительного, он делает Сына Божьего и Дочь Божью.
1: Да, да, да.
0: Принц и принцесса, по сути, Царство Небесное.
1: И это любого человека касается, да? Конечно. Любого, каждого из тех, кто нас смотрит.
0: Это делает Божью любовь, да. Но вот здесь дальше мы читаем. «Они, выслушав, пошли утром в храм и учили».

0: Между тем, первосвященник, и которые с ним придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую, со всей предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник и начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел некто и донес, говоря: «Вот мужи, которые вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Вот он, страх, где такой вот животный, что ли, страх за свою жизнь. Апостолы совершенно не боялись вот этого, что их побьют камнями, что они лишатся жизни, потому что знали, что так просто они жизни не лишатся. И вообще помазанника Божьего вот так вот просто жизни не лишишь. Потому что он у Бога на счету. Вот эти люди у Бога, они как бы избраны, считанные, что ли. Вот этого, если тронете, вам только хуже будет. Вот. То есть силам тьмы. Есть такой вообще какой-то вот такой закон, наверное, духовный, что чем больше сатана наносит вред помазаннику, тем он сильнее становится в результате. Вот, выходит из этих вот всех испытаний усиленным. То есть дух у него больше такой силы, что ли. И он теперь, преодолев вот этот кризис в своей жизни, вот это страдание, может быть, даже, он выходит оттуда обновленным. И теперь он теперь может других вытаскивать. У него сил больше. Он это испытал. Вот то, что с Петром произошло, да, вроде бы предатель, вроде бы такой вот, ой, Господа предал, за это вообще, а он оттуда вышел. Иисус говорит: теперь ты сможешь вытаскивать людей. Когда обратишься, вот ты тогда будешь такой силой наделен, что людей будешь спасать. И не одного, и не двух, а вот нас с вами он спасает сегодня, потому что его опыт, он нас воодушевляет сейчас, сегодня, и говорит о том, что из этого тоже можно выбраться состояние. Потому что Петр выбрался с помощью Божьей, и мы с Божьей помощью тоже выберемся.
1: Ну, Коль, про любого верующего можно сказать, что любой помазанник Божий, ну, потому что, да, мы помазаны Святым Духом, да.
0: Ну, да, тот, кто уверовал, верующий,
1: это
0: помазанник. Потому что Дух Святой на него сходит, и плод Духа в нем растет, зреет, крепнет. Помимо того, Бог наделяет его дарами Духа Святого еще для служения. Это есть помазание такое вот. Как раз для Божьей славы и для того, чтобы человек не просто так проводил свою жизнь, прожигал, что ли, время, а чтобы он приносил ощутимую пользу и себе, и своим близким, и дальним тоже.
1: Коль, мы, наверное, еще не завершили все-таки тему того, вот, чего следует бояться христианам, да?
0: Да, мы можем продолжить, да, конечно.
1: Ну ладно, тогда давай продолжим на следующей встрече. И ждем вас, дорогие друзья, на этой следующей встрече, где будем продолжать исследовать Евангелие в действии. Евангелие, как оно описано в книге «Деяния апостолов». До свидания.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Многие спрашивают, как можно объяснить в одном стихе призывы бояться Господа и любить Его? Разве страх и любовь совместимые эмоции? Да, действительно, вопрос интересный. Когда

речь идет об эмоциях, то это противоположное, наверное, понятие, да, вот любовь, страх, конечно же, это противоположно, когда речь идет об эмоциях. Но, по всей видимости, авторы, писатели Ветхого, Нового Завета, когда они под руководством Божьим пишут Слово Божие, то они подразумевают, может быть, не столько эмоции, сколько принцип какой-то отношения. Давайте разберемся. Дело в том, что вспоминается сразу текст, первое послание Иоанна, да, вот из которого-то и проистекает вот этот вопрос. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Вот действительно слова апостола Иоанна, что в любви нет страха. Бог есть любовь, выше он пишет. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге. Да, где здесь страх? Здесь вот он как раз-таки и говорит, что боящийся несовершен в любви. Но, то есть мы должны любить Бога. Да, то есть нас призывает Священное Писание любить Бога. И Иисус Христос открывает нам Бога любящего, чтобы и мы тоже любили Его. Но как тогда понять призывы, тексты в Ветхом Завете? Например, книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Бойся Господа и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Бойся Бога, да? Как? Каким образом это вот понять? Сегодня некоторые современные переводы, они передают вот это вот слово «бойся», как «испытывай благоговение», «благоговей перед Богом». То есть все-таки мы должны учитывать разницу во времени, в языке, в понимании людей вот того далекого, древнего времени и людей, живших уже в новозаветной эпохе, и нас сегодня, когда мы уже пытаемся вот говорить об эмоциональном интеллекте, да, о противоречии любви, там, каким-то другим эмоциям, страху в том числе. То есть мы должны понимать разницу, да? И сегодня ищут, как лучше передать вот это вот понятие там, «благоговей перед Богом», «испытывай благоговение». Но когда мы читаем этот текст «бойся Бога и заповеди Его соблюдай», у нас сразу бросается в глаза вот это вот слово «бойся». Да? Кого-то, может быть, оно устраивает, кто привык бояться Бога, да? Но те, которые понимают Евангелие, они понимают, что Бога нужно любить. А как любить того, кого боишься? И сразу возникает какое-то противоречие. Так вот, может быть, стоит прочитать вот этот же самый текст, учитывая мышление древнего человека, мышление людей того времени, и поменяв некоторые акценты, ударения в этой фразе. «Бойся Бога!» Почему именно вот так я предлагаю прочесть? «Бойся именно Бога». Потому что в то время люди, и в том числе израильтяне, они поклонялись различным богам, нарушая заповедь о том, что служить только Господу. Они поклонялись языческим богам. И мудрый Соломон призывает: обратитесь к Господу, бойтесь Бога. То есть сделайте выбор, какому Богу служить. Но этот призыв на протяжении всего Ветхого Завета звучит, да, к народу, причем народу Божьему. Вот. И что значит «бойтесь»? Ну, опять же таки, нужно учесть мышление древнего человека, мышление людей вот того времени, особенно тех, которые только вышли из Египта. Люди боялись богов. Боги были страшными, жестокими, немилосердными. В то время еще, ну, мы понимаем, что Иисус Христос и не принес вести любви. Вот тому человеку, человеку той эпохи, если сказать, что Бог любит и прощает все, то такой Бог, это, вы знаете, это Бог слабый, значит, раз Он прощает врагов. Бог, не способный мстить и уничтожить всех твоих врагов, такой Бог никому не был нужен в то время. Люди мыслили по-другому. Им нужен был сильный Бог. А сильный Бог – это страшный Бог, который может уничтожить всех твоих врагов. Поэтому вот это мышление – бояться Бога. Это значило поклоняться Богу. Это значило благоговеть перед Ним.
Но сегодня это слово, оно неприемлемо для мышления современного человека. Если же мы относимся к тексту Священного Писания вот именно вот таким вот буквалистским образом, вот есть слово «бояться», значит, нужно бояться. Без учета контекста, без учета культуры и, скажем так, ментальности, да, вот того времени, то мы будем просто брать слова и пытаться что-то как-то их себе вот использовать, объяснять. Не всегда это согласуется, не всегда это понятно современному человеку. Но если мы учтем культурный, исторический контекст, менталитет людей того времени, вот, их уровень познания природы Бога, то все становится на свои места. Они действительно боялись богов, и идет призыв выбрать Господа, относиться к Нему с благоговением. А вывод для нас, действительно, это в словах Иисуса Христа и апостола Иоанна «любить Господа».

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задачи сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы, РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться с друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

перед занятиями физкультурой, но и в повседневной жизни. Когда вы долго сидите за телевизором и встали, когда вы долго ехали на машине и вышли из нее, необходимо что-то сделать, чтобы организму было легко и чтобы организм не дал сбой. Мы сделаем разминку, и ее делают следующим образом. Сверху вниз все упражнения будут идти от головы к ногам. Первое, что делает человек, когда он встает, он подтягивается. Мы можем потянуться, это первое упражнение. Можно потянуться одной рукой, другой рукой потянуться. Можно потянуться обеими руками, для того, чтобы вытянуться полностью, чтобы человеку было комфортно, чтобы все мышцы они расслабились. Следующее – это шея. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Упражнение делаем 8-12 повторений. Очень желательно, чтобы во время разминки было много упражнений маховых или вращательных. Допустим, махи руками. Раз, два. Раз, два. Всякий раз, когда мы делаем эти упражнения, то амплитуда становится все больше и больше, и под конец упражнения максимальная амплитуда должна быть в этих упражнениях. Махи должны становиться все больше, и амплитуда становится все больше. Да. Делаем следующее упражнение. Вот такое делаем ножнички такие, вертикальные, да, вертикальные ножнички и горизонтальные ножнички. Мышцы плечевого пояса в этот момент, они приходят в должное состояние, в хороший тонус, разминаются. Следующее упражнение. Руку делаем прямо и растягиваем ее вот сюда, тянем. И задерживаем руку в таком положении на несколько секунд. Другую руку то же самое. Следующий раз рука идет вверх, и она заводится за голову. И держится в таком состоянии несколько секунд. И другая рука. И держится в таком состоянии несколько секунд. Очень важно во время разминки уделить внимание задней части шеи, воротниковой зоне. И для этого мы делаем упражнение, которое часто некоторые называют «ничего не знаю», поднимая плечи. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Также мы можем делать следующее упражнение. Плечо одно вперед, другое назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Итак, 8-12 повторений на каждое упражнение. Спускаемся ниже. Делаем наклоны. 15 наклонов вниз. 15 наклонов и поднимаемся вверх. Всякий раз, когда мы наклоняемся, мы вдыхаем, а когда мы поднимаемся, мы выдыхаем. Спина должна быть ровная, ноги должны быть ровные. Если есть возможность, то мы можем касаться пола. Но всякий раз нам нужно выдыхать правильно, чтобы не повышалось давление. Следующее упражнение мы растягиваем поясницу и спину. Наклоны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таким образом мы подходим уже к зоне ног, к тазу и делаем вращение таза. 8-10 раз. Голова и торс могут оставаться на месте, работает только таз. 8-10 повторений в одну сторону, 8-10 повторений в другую сторону. Следующее упражнение. Ноги чуть шире плеч, и мы растягиваем приводящие мышцы ног. Сгибая одну ногу, мы растягиваем приводящие мышцы ног. И так делаем тоже 8-10 раз. Мы делаем это не торопясь, для того, чтобы мышцы могли успеть расслабиться, растянуться и быть в хорошей форме. Следующее упражнение – это наши колени.
Коленям нужно уделить хорошее внимание. Можно их помассировать немножечко, сделать небольшой массаж. Можно чуть-чуть похлопать по ним.

ним, приготовив их к работе, а потом сделать небольшие вращательные движения, держась руками за колени. 8-10 раз в одном направлении, 8-10 раз в другом направлении. У кого есть проблемы с коленным суставом, мы можем не вращать, потому что это достаточно такое, ну, как бы серьезное упражнение, серьезная нагрузка для колен. Мы можем их просто позгибать вперед-назад, вперед-назад. Я говорил о махах. Очень важно при разминке сделать махи ногами. Мах вперед и мах назад. Раз, два, три, четыре, пять. 8-10 повторений. Все с большей нарастающей амплитудой. Сначала махи могут быть с небольшой амплитудой, но под конец мы делаем мах уже больше и больше амплитуды, для того, чтобы на 12-й раз это была максимальная амплитуда. Небольшие или приседания. Мы снова приседаем. Мы можем разнообразить приседания и делать прыжки небольшие. Раз, два, потому что тело уже готово, спина готова, уже колени готовы, то есть уже страшного ничего нету. Мы делаем небольшие прыжки для того, чтобы размять и ноги. Голеностопы. Вращение голеностопного сустава. То есть здесь это упражнение делается не торопясь, не надо торопиться. То есть, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. То есть полностью эта амплитуда максимальная помогает растянуть все связочки, которых очень много в голеностопном суставе, для того, чтобы подготовить к работе всю ступню. Одну ногу, потом другую ногу. Можно в это время немножко ее вывернуть даже, вот так вот вывернуть в одном направлении, вывернуть, подержать немножко, и потом другую тоже вывернуть. Но делать это надо аккуратно, потому что может даже ногу сводить. И можно постоять на внешней стороне стопы 10-15 секунд, растягивая связки голеностопного сустава. Можем немножко перекатываться даже, делая нагрузку больше на одну ногу и на другую ногу по очереди. Это важное упражнение, потому что голеностопный сустав, мы можем сделать это, еще больше сделать амплитуду, одну ногу опираясь, а на другую ногу сделать вот так, полностью в максимальной амплитуде растянув связки. А можно сделать это на обе ноги. Это важная часть тела, потому что голеностопный сустав несет огромную нагрузку, и проблемы с голеностопом приводят к проблеме качества жизни. И завершая практически уже нашу разминку, мы встаем на носочки, и 20 раз делаем подъем на носках. Причем вы можете сделать 10 повторений на все пальчики опираясь, а 10 повторений попробуйте опираться только на большие пальчики. И вы увидите, как разные мышцы начинают прорабатываться в этот момент. 10 раз мы поднимаемся на все пальчики, а 10 раз поднимаемся на большие пальчики. На большие пальцы. Очень важно, я думаю, считаю очень полезным иметь ударную нагрузку для того, чтобы наши кости становились крепче. Для этого можно во время разминки постучать, потоптать ногами, позлиться, да, попрыгать немножко таким образом, чтобы наш организм, наши кости испытали эту ударную нагрузку. Это очень полезная вещь для нашего опорно-двигательного аппарата. Что можем сделать еще? Мы можем себя сделать такой дренажный массаж. Мы можем себя постучать. Ноги, поясницу и в конце концов обнять. В конечном счете тело готово, настроение замечательное. Вы готовы к дальнейшим вызовам, к дальнейшей работе, к дальнейшим тренировкам. Божьи принципы просты, доступны и бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

Нет ничего более известного, чем то, что овощи – это очень полезно. А как вам такое? Овощи в десерте? Неожиданно? Но будет вкусно. Когда наступает сезон кабачков,

И все ломают голову, что же с ними приготовить. И мы будем готовить брауни. Да-да, брауни — это тот самый шоколадный и вкусный десерт, но сделаем мы его максимально полезным. Для этого мы будем использовать кабачок. За сладость у нас будет отвечать

Чтобы десерт был полезным, мы будем использовать не обычную муку, пшеничную, рафинированную, а будем использовать полезную, жирную, миндальную муку. Начнем готовить. Начнем с того, что натрем кабачок. После того, как мы его натрем, нам нужно будет отжать его. Чтобы волокна кабачка были не очень длинными, можно потереть, повернуть.

всем известный кабачок полезен в первую очередь благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон. Клетчатка нам необходима для того, чтобы поддерживать работу нашего желудочно-кишечного тракта в оптимальном состоянии. Также продукт низкокалорийный, поэтому он будет помогать вам поддерживать себя в оптимальной форме. Сейчас я буду смешивать миндальную муку. Я ее очень люблю за высокое содержание жиров. И какао, которое тоже очень многим любимо. Какао содержит магний, который очень благотворно влияет на нашу нервную систему и не только. Также какао обладает антиоксидантным эффектом. А еще в нем содержится триптофан. Это такой предшественник гормона радости, серотонина. Поэтому какао улучшает настроение. Все это хорошо перемешаем. Какао уже дает аромат, но мы еще будем дополнять ванильным экстрактом. С этим все. Теперь будем смешивать яйца и кокосовое масло. Как я уже говорила, кокосовое масло обладает множеством положительных свойств. Среди них противогрибковое, противовирусное и противомикробное. Все это масло может делать за счет содержания в нем лауриновой кислоты. Смешиваем до однородной консистенции. Чтобы наш десерт был сладким, мы добавляем банан. Банан также содержит триптофан, как и какао, который помогает нашему хорошему настроению. В современном мире можно найти множество рецептов полезных десертов. Вот это один из таких. Этот десерт мне очень нравится за счет высокого содержания клетчатки, которую мы берем из кабачка. Практически все дети любят шоколадные десерты. И вот такой как раз можно. Добавляем для аромата ванильный экстракт. Теперь самое время добавить кабачок. Все хорошо перемешать. Кабачок дает большую влажность, поэтому мы должны посмотреть, какая консистенция у нас получается. Если она влажноватая, значит, мы будем добавлять рисовую муку, чтобы все хорошо пропекалось. Сейчас я добавлю рисовую муку, чтобы понять, какая консистенция лучше. Сегодня мы можем найти не только рафинированную рисовую муку, которая не несет особой пользы, но можно найти цельнозерновую рисовую муку. А также сейчас продается рисовая мука из бурого риса, цельнозерновая. Вот такая тоже будет очень полезной. Добавлю еще. Кабачок в данный момент даже не видно, и поверьте, его вкус вы даже не почувствуете. Есть такое понятие, как прятать овощи в еду. Это отлично работает с детьми, когда вы не можете заставить их съесть что-то полезное. Для того, чтобы текстура нашего десерта была легкой и воздушной, мы берем соду

гасим кислотой. Лимон подойдет лучше, чем уксус. И все это хорошо перемешаем. И вот чтобы наш десерт, полезный десерт, действительно имел название брауни, мы добавляем мелко рубленый шоколад. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось нам только его запечь. Сейчас я переложу. И запекать мы будем при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут. Чтобы понять, что он готов, я проткну его зубочисткой или деревянной шпажкой и посмотрю на нее. Если она сухая, тогда значит все готово.

Отправляем в духовку. Вот такой аппетитный брауни у нас получился. Теперь вы знаете, что десерты могут приносить пользу. Выбирайте здоровые продукты, применяйте свою фантазию и получайте вот такой результат.

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Сердце – один из важнейших органов нашего организма. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, отражается и на нем. Мы говорим «сердце ёкнуло», когда чего-то боимся. Когда чувствуем беспокойство, то на сердце становится тяжело. Однако с такими жалобами никто и не подумает идти за советом к доктору. А вот что делать, если вы действительно ощущаете вполне реальное сердцебиение, одышку или даже боль в груди? Может ли человек в норме

0: ощущать эти симптомы или стоит сразу же обратиться к врачу? Сегодня наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова, поможет нам поглубже разобраться в строении и работе нашего сердца. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Настя.
0: В прошлой программе мы с вами говорили о том, как устроено и как работает наше сердце. Можете нам немножечко напомнить?
1: Вкратце напомню вам о том, что сердце представляет собой полый мышечный орган, и главная его задача – это обеспечить организм адекватным кровообращением, независимо от того, в каких условиях этот организм существует. Сердце у нас состоит из 4 камер, это 2 предсердия и 2 желудочка, которые друг от друга отделены. На этих камерах замыкаются 2 круга кровообращения, мы об этом тоже говорили.
0: Да.
1: Большой круг кровообращения, который служит для обеспечения всего нашего организма чистой артериальной оксигенированной крови, да, для метаболических нужд. И малый круг кровообращения, который... как раз служит для того, чтобы нашу, скажем так, кровь отработанную, да, снова оксигенировать, снова насытить кислородом и пустить по большому кругу кровообращения. Большой круг кровообращения начинается у нас из левых отделов сердца и замыкается на правых отделах.
0: Точно.
1: И наоборот, малый круг начинается из правых отделов сердца и замыкается на левых отделах сердца.
0: Так, я вспомнила.
1: Да. Значит, основными показателями работы сердца, которые можно измерить в рутинной практике, которые человек сам может себе измерить, это показатели артериального давления. Его норма, верхняя граница нормы 140 на 90. Все, что считается, все показатели, которые выше этой нормы, уже считаются патологическими. И также одним из показателей работы сердца является частота сердечных сокращений. Она в норме в покое 60-80, но может варьировать от 40 во время сна, например, да, в каком-то очень глубоком покое, и до 160 при выраженной физической нагрузке. Вот это основные показатели, которые, в общем-то, каждый из нас может измерить.
0: Хорошо, мы все вспомнили. А вот как можно заподозрить у себя какую-то проблему, ну, может быть, сердечно-сосудистое заболевание, если, ну, например, у меня нет дома тонометра, и вообще я хожу к врачу очень редко, где, в общем-то, он мне измеряет давление?
1: Ну да, на самом деле никто из нас не будет просто так ради спортивного интереса мерить давление, себе считать пульс. Да?
0: Да.
1: Поэтому, конечно, если работа сердца нарушается, то есть нарушается главная задача, которую оно выполняет. Оно выполняет задачу какую? Обеспечить крови весь организм. Да? То есть в том случае, если сердце с этой работой не справляется по причине каких-либо заболеваний сердца, естественно, у человека возникают жалобы. Кроме того, если сердце не может обеспечить крови самого себя, а оно тоже должно питаться, как любой орган, да, оно питается через коронарные артерии. Если какие-то проблемы в коронарных артериях возникают, и сердце начинает испытывать голодание, это тоже, естественно, проявляется определенными симптомами и жалобами. Чаще всего с какими жалобами люди обращаются ко врачу? Во-первых, это боли. Боли в грудной клетке. Конечно, человек, в принципе, склонен любые боли в грудной клетке, те, которые локализуются в области сердца, воспринимать как сердечные. Это не совсем так. Естественно, причин боли в грудной клетке очень много. Это могут быть и заболевания позвоночника, и межреберные невралгии. В общем-то, чаще всего, собственно говоря, это причина боли.
0: Говорят, нерв защемил.
1: Да, и нерв может защемить. Это как раз-таки защемление нервного корешка. Да, тогда боли тоже могут локализовываться в области сердца. Вот. Это и проблемы с желудком, с пищеводом.
0: Даже
1: могут тоже имитировать вот эти вот боли в области сердца. Боли, которые вызваны именно заболеванием сердца, они имеют несколько особенностей. Во-первых, эти боли всегда связаны с физической нагрузкой или сильным эмоциональным переживанием. Они никогда не возникают вот так вот на ровном месте. Человек лежал, все у него было хорошо, и вдруг вот что-то случилось. Да, как правило, все-таки он либо какую-то нагрузку для себя непривычную совершил, либо, например, он очень сильно перенервничал, переволновался, и вот в этот момент он ощутил эти боли в области сердца. Кроме того, эти боли имеют, как правило, локализацию определенную. Они локализуются четко за грудиной, в центре. То есть не где-то вот слева, справа, а именно в центре. Они носят характер давящий, сжимающий, жгучий. Эти боли вынуждают человека остановиться, отдышаться. Они, в принципе, для человека пугающие, потому что это ощущение очень неприятное. Это не просто где-то что-то там закололо, да? Это действительно боли, которые вызывают у человека страх. Могут сопровождаться одышкой, холодным потом, побледнением. Эти боли могут отдавать в область шеи, в левую половину шеи, в левую руку, кисть, могут отдавать под левую лопатку. Вот такие боли, они характерны именно для заболевания сердца, это боли стенокардитические, они связаны с голоданием миокарда из-за того, что сердце не может насытиться кровью в период диастолы по разным причинам. И вот эта боль...

0: голодающий миокард из-за того, что у него метаболизм меняется, там накапливается молочная кислота, как бывает у нас боли в икроножных мышцах, да, при большой нагрузке.
1: Да.
0: Вот примерно тот же самый механизм боли в сердце, когда сердце испытывает голодание. Вот это вот такие вот боли.
1: Понятно. Вот вы заговорили о нервном, да, каком-то напряжении.
0: Да.
1: Стресс, он как-то влияет на сердце?
0: Ну, конечно.
1: Вот женщины, они вообще очень эмоциональны, мы за все переживаем, мы постоянно нервничаем. Вот как?
0: Ну, естественно. В принципе, что такое стресс? Стресс – это реакция организма на какие-то неблагоприятные условия жизни. Да, в норме стресс нам помогает выжить. Ну, например, человек шел по лесу, да, встретился там с кабаном, с диким кабаном. Это стресс для организма,
1: да.
0: Естественно. Что при этом происходит? Сразу включается кора надпочечников, в кровь выбрасывается кортизол, включается мозговое вещество надпочечников, выбрасывается адреналин, норадреналин. Что происходит? Учащается сердцебиение, повышается давление. Человек готов, да, собственно говоря, он готов либо драться с этим кабаном, чтобы его победить, либо от него убежать как можно быстрее. Вот. Это нормальный стресс, как бы кабан у нас где-то в прошлом остается, стресс заканчивается, мы расслабляемся, все хорошо. Другое дело, если этот стресс нас преследует по жизни. Да, если мы постоянно за все переживаем, и на работе-то нас начальники, значит, всячески, значит, гнобят, да, и работа нам не нравится, и дома сплошные проблемы, и муж плохой, и дети плохие, и вообще все не так, как хотелось бы, то есть мы вот в этом взвинченном состоянии находимся постоянно.
1: Это тоже стресс,
0: это
1: да?
0: Стресс.
1: Это не депрессия,
0: это
1: стресс.
0: Это не депрессия, это хронический стресс.
1: Вот так.
0: Как раз-таки. А это что? Это постоянная активация коры надпочечников, это постоянная повышенная концентрация кортизола, адреналина, норадреналина, это учащенное сердцебиение, это повышенное давление. То есть наш организм постоянно в тонусе, да? Бороться или бежать. Но мы не боремся и не бежим ни от кого и ни от чего. И мы вот в этом варимся, как бы, и мы в этом состоянии сгораем. Да. Это сказывается на работе сердца в том плане, что оно увеличивает потребность в кислороде как самого сердца, так и всех наших внутренних органов. И если сердце исходно, например, где-то что-то хворает, да, что-то, какие-то проблемы в нем есть, оно просто не справится с этой нагрузкой. Кроме того, хронический стресс повреждает сосуды, в том числе сосуды сердца, может способствовать развитию атеросклероза. Мы об этом тоже, может быть, немножечко коснемся в дальнейшем. Поэтому да, конечно, состояние хронического стресса – это большое зло. И это, к сожалению, то, что сейчас, мне кажется, очень актуально для всех людей.
1: Да. А вот насчет каких-то симптомов, которые мешают человеку в повседневной жизни, например, одышка. Вот я сталкивалась сама с одышкой. Я думаю, что многие наши зрители тоже. Вот каким образом различить симптомы именно болезни уже и, в общем-то, какие-то незначительные, да, вот, проявления одышки или сердцебиения такого частого?
0: Ну да, мы, кстати, еще вот с вами не договорили о том, что еще жалобы, кроме боли, да, это одышка и отеки. Это уже признаки сердечной недостаточности, то есть от того, что сердце не справляется со своей функцией. И поэтому кровь, которая должна в норме разгоняться сердцем по всему организму, она застаивается. И одышка, если кровь застаивается в легких, и отек, если кровь застаивается вот в венах большого круга кровообращения. Естественно, одышка... Это понятие нормальное для человека, у которого выражена физическая нагрузка. Это совершенно нормально в том плане, что, в принципе, как сердце и как легкие реагируют на физическую нагрузку. Учащается сердцебиение, учащается дыхание. Это нормально. Единственное, что если для человека эта нагрузка вдруг явилась непривычной, то есть он не привык к такой нагрузке, тогда он чувствует, что сердце работает с некоторым напряжением, да, и человек уже становится дискомфортно от этого. Он чувствует нехватку воздуха, он чувствует, что сердце очень сильно колотится в груди. Это говорит о том, что просто эта нагрузка для человека непривычна.
1: Восстановить не может, да?
0: Да, долго не может восстановиться, да. Если сердце исходно уже болеет, страдает, то подобные же симптомы, выраженное сердцебиение и одышка, они начинают наблюдаться... уже при незначительной нагрузке. То есть человек замечает. Раньше я, например, там, поднимался на пятый этаж по лестнице, и все было хорошо, там, отдышусь чуть-чуть и дальше пойду. А сейчас я на третий поднимаюсь, и я не могу. Я встал, я задохнулся, мне надо отдышаться, мне плохо, у меня кружится голова, у меня стучит сердце.
1: Вот, в таком случае уже надо думать.
0: Да, в таком случае надо думать, потому что явно ваше сердце до этого справлялось нормально со своей работой, и тут вдруг перестало. Что-то случилось, наверное, это повод обратиться к врачу.
1: А вот из-за чего бывают такие вот симптомы?
0: А одышка из-за чего бывает?
1: Ну, конкретно из-за чего они появляются уже, вот эти симптомы, которые нам сигнализируют о том, что не все в порядке.
0: А, ну это признаки сердечной недостаточности. Ну, например, хорошо, одышка, да? Одышка – это застой крови в легких. Она возникает в том случае, если сердце, в частности, его левое отделение,

0: тела, левый протирает левый желудочек, не успевает, кровь, которая из легких к нему поступает, не успевает ее пустить дальше по большому кругу. Uh-huh. В таком случае она застаивается в легких и вызывает вот это вот ощущение одышки. Uh-huh. Если кровь застаивается по большому кругу, когда? Это когда правые отделы сердца не могут кровь из большого круга пустить в малый, да, на оксигенацию, uh-huh. не справляется сердце со своей нагрузкой, тогда кровь застаивается в венах нашего тела. Ну, собственно говоря, в ногах чаще всего, потому что мы обычно находимся в вертикальном положении. Если uh-huh. бы мы лежали, у нас отеки бы на спине были. Uh-huh. То есть она просто под действием собственной тяжести, эта кровь падает вниз, и там застаивается, возникают отеки. То есть и одышка, и отеки, которые возникают именно, да, не, говорю, не при чрезмерной какой-то, если про одышку говорить, нагрузки, вот, это сигнал сердечной недостаточности.
1: Вот вы уже два раза говорили об отеках, а я слышала, что да, они сигнализируют о том, что есть проблемы с сердцем, но всегда ли это так?
0: Нет, это не всегда так. Отеки – это симптом, который встречается при очень многих заболеваниях. В частности, отеки могут формироваться, например, даже при нарушении кровотока, например, по венам нижних конечностей. То есть у нас многие люди страдают варикозной болезнью вен, да, нижних конечностей. Может быть, тромбов, либидо у кого-то были. Это тоже не редкость на самом деле. Вот. В том случае, если сами вены расширены, тонус у них слабый, они не могут кровь, как сказать, собрать и прогнать ее дальше вверх по большому кругу. И в таком случае кровь тоже застаивается, тоже возникают отеки венозные. Но обычно видно, то есть если выражены венозные отеки, обычно все-таки есть признаки варикозной болезни вен нижних конечностей. Вот, кроме того, отеки могут возникать, например, при заболеваниях почек. Но это уже такие серьезные заболевания почек. Это не просто там камешки где-то, да, а это серьезная патология почек, когда нарушается белковый обмен в организме, и в крови падает содержание белка. Из-за этого жидкая часть крови, плазма, начинает пропотевать через сосудистую стенку, пропотевает в окружающие мягкие ткани и формирует тоже отеки. Но почечные отеки, они немножечко отличаются от сердечных. Если сердечные отеки, как мы говорили, они обычно локализуются в той части организма, которая внизу находится, да, это чаще всего ноги, то почечные отеки, они локализуются там, где наиболее рыхлая жировая клетчатка подкожная, а это лицо. Поэтому при почечных отеках чаще всего отекает, да, отекает область вокруг глаз, щеки, да, руки могут отекать. Ага. То есть вот именно те места, где, как бы, где кожа наиболее такая вот рыхлая подкожная клетчатка, жидкость скапливается там. Кроме того, можно также заметить, что сердечные отеки на ощупь, они прохладные, холодные. Потому что,
1: ну, то есть прям кожа,
0: да, да, прям кожа, кожа прохладная становится, да. Почечные отеки, они на ощупь теплые. Вот это как бы такая, да, небольшая разница есть. Вот.
1: Интересно.
0: Да, и некоторые эндокринные заболевания тоже могут сопровождаться развитием отеков. Некоторые заболевания лимфатической системы, то есть лимфостаз, застой лимфы, тоже может сопровождаться отеками. Вот. Но в любом случае, если у вас появляются отеки, да, и вы не знаете, в общем-то, почему и причину этого, то это, конечно, повод. Ну, пройти просто обследование, да.
1: У нас иногда люди лечатся как соседка. Соседка сказала, что что-то
0: да,
1: там.
0: Да, отеки отеком рознь, конечно.
1: И, в общем-то,
0: да, но отеков в норме, отеков быть не должно. Если одышка, сердцебиение могут быть в норме, да, отеков никогда.
1: Понятно.
0: Это всегда признак какой-то патологии.
1: Уяснили, хорошо. А как быть человеку, который не имеет ничего под рукой, но у него резко заболело сердце, у него что-то случилось, и вот он... Можно ли ему как-то самому себе помочь?
0: Да, ситуация такая, к сожалению, нередко встречающаяся. В том случае, если у вас возникла резкая боль за грудиной, да, вот похожая на сердечную боль, если возникла резкая одышка, слабость, можете сделать вы не очень много. Вообще самое главное – это успокоиться и сесть или еще лучше лечь.
1: Найти лавочку на улице.
0: Найти какую-нибудь лавочку, да, или соседа, который донесет вас до этой лавочки. Вот. Далее что можете сделать? Можете расстегнуть ворот рубашки, снять ремень с брюк, если он есть, чтобы немножко расслабить, обеспечить кислород, доступ кислорода к организму. Если это дома происходит, значит, открыть окно, то есть чтобы более такой насыщенный кислородом воздух попадал в комнату. Если у вас есть под рукой таблетка аспирина, вы можете ее разжевать.
1: Аспирин.
0: Аспирина.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну и все. Параллельно с этим вы обязаны вызвать машину скорой помощи, потому что никакое самолечение, когда есть вот подозрение на какие-то острые сердечные катастрофы, никакое самолечение тут не поможет. И тут самое главное не пустить вот эти золотые 2 часа, когда человеку с развивающимся, да, либо это инфаркт, либо это какое-то прединфарктное состояние, когда ему можно еще оказать помощь. Если человек поступает в стационар, который может оказать специализированную кардиологическую помощь именно в течение 2 часов с момента развития вот этого болевого синдрома, в таком случае его инфаркт миокарда можно даже предотвратить. Вот. Или если не предотвратить,

0: по крайней мере, уменьшить зону этого инфаркта. Угу. Вот, к сожалению, очень много людей, как бы по своей практике скажу, они обращаются за помощью очень поздно, когда уже рубцы начинают формироваться на сердце, они только дошли. Почему? Заболела, может быть, боль была не очень типичной, может, она где-то под лопаткой локализовалась больше, а не в области сердца. Бывает такое. Uh-huh. Соседка сказала, да это у тебя спина болит, uh-huh. иди вон помажь там диклофенаком. Бабушка полежала, помазала диклофенаком, а чувствует, что-то не проходит, а что-то одышка какая-то начинается. И вот через неделю она вызывает скорую помощь. Uh-huh. Да, и оказывается, что уже все, уже инфаркт сформировался, и уже функция сердца очень сильно нарушена.
1: Вот большинство людей как-то не очень любят идти, в общем-то, к врачу, сидеть в длинных очередях, да, это все им не очень нравится. Скажите, что конкретно ждет человека на приеме у кардиолога?
0: На самом деле ничего страшного человека на приеме у кардиолога не ждет. Угу. Кардиолог, во-первых, он соберет анамнез. Анамнез – это история жизни и история заболевания данного пациента. То есть он спросит, что у вас болит, когда это началось, конкретно опишите ваши боли, что-то еще сопровождает эти боли или нет, когда они возникают, чем еще по жизни вы болели, болели ли ваши родственники. То есть это тщательный сбор анамнеза пациента. Uh-huh. Это практически, если анамнез собран верно, это уже 50% верного диагноза. В дальнейшем кардиолог назначит до обследования. Обязательно электрокардиограмма. Это угу. тоже показатель работы сердца, угу. и все инфаркты, и ишемические какие-то изменения, они обязательно отобразятся угу. на кардиограмме. Возможно, УЗИ сердца назначит. Кое-какие анализы вы сдадите, чтобы посмотреть, в принципе, да, на состояние вашего организма. Вот. Ну, естественно, измерит давление, там, послушает вас и сердце, и легкие. То есть ничего страшного он не сделает. Он сначала должен определиться именно с патологией, с чем именно вы к нему пришли, потому что он вас видит первый раз. Уже когда он соберет весь этот анамнез, соберет все результаты обследований, он уже сможет сказать, что у вас и как надо это лечить.
1: То есть так все серьезно. Ну, не надо к соседке обращаться.
0: Лучше не к соседке. Соседка врачу, порекомендует, конечно.
1: По делу будет все очень тщательно. Спасибо да. вам большое, Марина, за такой интересный, в общем-то, рассказ, за такую интересную беседу. Вот, я думаю, что в дальнейшем у нас будет еще более интересные беседы, и очень жду этого.
0: Спасибо.
1: Подытожим. Основные жалобы при заболеваниях сердца – это одышка, сердцебиение, боль за грудиной и отеки, появляющиеся на ногах ближе к концу дня. Если вы или ваши близкие почувствовали боль за грудиной или сильный приступ одышки, то следует занять лежачее положение, обеспечить приток свежего воздуха, разжевать таблетку аспирина и обязательно вызвать скорую помощь. Чем раньше вы обратитесь к доктору при появлении симптомов болезни сердца, тем более щадящим будет лечение и больше шансов предотвратить развитие осложнений. Будьте здоровы!

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Как выглядеть молодо в своем возрасте? Наша кожа начинает стареть уже после 30. И вот насколько явными станут эти заметными изменения, зависит от правильного питания и правильного ухода за нашей кожей. И сегодня мы с вами поговорим об очень важном компоненте этого ухода, как вибромассаж. Ну а как обычно мы с вами начинаем с теплого умывания. Ватной салфеточкой или под струей воды мы умываемся теплой водой, подготавливаем кожу к очищению. Далее поверхностное очищение с использованием очищающего геля или ватным диском можно использовать очищающий лосьон. Для сухой кожи, напоминаю, можно использовать пенку, мусс. Для чувствительной кожи этот вариант тоже подходит. И сразу же мы смываем все это.

Далее этап тонизирования. Тоник очень важен для любого типа кожи. То есть ватным диском мы протираем, напоминаю, после любого контакта с водой мы кожу тонизируем. Далее мы с вами наносим сыворотку. Очень важный компонент ухода. Сыворотка может быть разного плана. Это может быть отбеливающая сыворотка, бывает сыворотка антиоксидантная, которая защищает нашу кожу. В основном, если мы говорим сегодня об увядающей коже, здесь особый эффект приносит сыворотка омолаживающая. Тонким слоем мы наносим сыворотку на кожу лица перед вибромассажем. Для ультразвукового вибромассажера можно использовать контактный ультразвуковой гель. Тоненьким слоем мы наносим его перед вибромассажем. Для чего он нужен? Для лучшего контакта с кожей, то есть чтобы был эффект от этой процедуры, и для лучшего усвоения сыворотки, которую мы нанесли. Процедура вибромассажа. Есть достаточно много сейчас продажи вибромассажеров для кожи лица. Но основные моменты здесь нужно проводить, начинать снизу вверх и по ходу лимфатических протоков. То есть начинаем снизу, область щитовидной железы, в центре шеи мы не берем. И снизу вверх все ведем к области ушной раковины. Вибрационный массаж – это процедура, которая очень хорошо восстанавливает, активизирует обмен веществ. То есть идет усиленная микроциркуляция, приток крови кожи, идет активное впитывание сыворотки, которую мы наносим перед вибромассажем. Также идет усиленный отток лимфы, то есть лимфодренажный эффект. Уходят отеки, обвислости на коже, кожа выглядит более упругой, облик кожи меняется, внешний вид лица меняется. Мешки под глазами уходят, кожа приобретает более розовый вид, оттенок. Структура кожи меняется, то есть суживаются поры, они становятся не так заметны. И вот такими плавными движениями мы снизу вверх проводим этот вибромассаж. Начиная с одного поля, переходим на другое поле. В среднем время вибромассажа 10 максимум минут. Область вокруг глаз, век мы не берем. То есть здесь ограничение идет по костной ткани, то есть по твердым местам области скулы и бровей. Почему стареет наша кожа и процессы старения становятся видны? Во втором слое нашей кожи это дерма, располагается соединительная ткань, коллагеновые эластические волокна. С течением возраста они ослабевают и наша кожа теряет форму. Она обвисает, становится менее эластичной, упругой, появляются отеки и морщинки. Кровеносные сосуды тоже теряют эластичность и появляются сосудистые звездочки на коже. Все это усиливает процесс изменения гормонального фона, то есть уменьшение выброса половых гормонов и уменьшение выброса гормонов роста. Также оказывают воздействие другие вредные факторы. Это избыток ультрафиолета, ожоги кожи, дисбаланс питания, неправильное питание. К 50 годам у нас в организме уменьшается количество гиалуроновой кислоты, которая является основным регулятором и депо влаги воды в нашей коже. Крема с гиалуроновой кислотой, которые широко рекламируются сейчас, они увлажняют только верхний слой кожи, это эпидермис. Поэтому такие крема, они бесполезны в борьбе с морщинками, со старением нашей кожи. Как мы можем, каким образом восполнить количество гиалуроновой кислоты в нашем организме? Ну, в первую очередь, это изнутри мы должны получать ее с питанием. Это продукты. В первую очередь, на первом месте стоят продукты соевые. Все, что вам нравится. Хотя бы 2-3 раза в неделю мы должны в рационе иметь это продукты на своем столе. И на втором месте здесь синий-черный виноград. То есть кожура кожица черного винограда. Или в зимнем варианте это синий изюм. Мы должны все это в рационе в своем иметь, эти продукты.
Увядающая кожа нуждается в достатке.

достаточном увлажнении. И обезвоживание кожи может провоцировать сухость кожи и усиливает появление морщин, то есть проявление старения кожи. То есть в этом возрасте мы с вами в другой передаче показывали, здесь широко должна использоваться альгинатная маска. Если мы использовали ультразвуковой гель для вибромассажа, мы остатки геля должны убрать с кожи. То есть умывание обычной теплой водой. Салфеткой мы очищаем полностью кожу. И завершаем наш уход процедурой тонизирования кожи. Кожа – это зеркало души. И на количество морщин влияют наши внутренние переживания. Поэтому в любом своем возрасте находите положительные моменты. И помните, кожа – это защита, дарованная нам Богом для жизни.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Работа в команде, как правило, ведет к успешной деятельности. А знаем ли мы, что когда Иисус Христос начинал свою деятельность, Он сформировал команду апостолов, с которыми выполнял свою миссию? Священное Писание повествует о том, как наш Спаситель Иисус Христос начал свою деятельность на этой земле. Когда мы открываем Евангелие от Матфея, 4 главу, читая с 18 текста, мы находим повествование об этом. И здесь мы находим, как именно Иисус Христос формировал команду своих служителей, каким образом Иисус Христос приглашал служителей на служение. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава, читаем с 18 по 22 текст.

тексты. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Мы читаем о том, как Иисус Христос начинает свое мессианское служение здесь, на земле. Он, проходя около Галилейского озера или моря, приглашает на служение, как мы здесь нашли, Петра и Иоанна, Петра и Андрея, Иоанна и Иакова. Эти люди, услышав приглашение Иисуса, как свидетельствует текст, тотчас ответили на его приглашение. Иисус обратился к этим людям с приглашением стать его учениками. Можно попытаться представить себе, как это происходило. Я не знаю, как бы кто-то из нас отреагировал сегодня на такое приглашение, когда ты занимаешься своим делом, а тут кто-то проходит и вдруг говорит тебе: «Бросай все, пойдем со мной, есть важное дело». Мы находим, что ученики будущие, которые услышали это приглашение, не искали отговорок и извинений. Они не сказали Иисусу: «Ты знаешь, мы ведь тут не отдыхаем на берегу моря. Мы же занимаемся ловлей рыбы. Это же не наше хобби, а это наша профессия и наша работа. А нам ведь нужно поймать рыбу, чтобы содержать наши семьи» и так далее. Они не находили и не искали этих отговорок. Мы слышим из текста, что они сразу откликнулись на приглашение Иисуса. Да, конечно же, это очень и очень удивительно. На самом деле эти люди занимались своим делом и не находились на берегу моря и не были на отдыхе. Я помню, как-то в 90-е годы, когда мне довелось учиться в семинарии, как-то в Лондоне на берегу Темзы я был с моим приятелем, который удочкой ловил в Темзе рыбу. И я, как человек с нашей восточной ментальностью, поинтересовался у него: «Слушай, а что ты сделаешь с этими ребёшками? Ты возьмёшь их домой, приготовишь?» А он с такими огромными глазами смотрит на меня и говорит: «Ты что, рыбу эту приготовить и съесть? Это невозможно. Для еды рыба в супермаркете, туда можно пойти и купить. А эту рыбу я просто здесь отдыхаю. Я, когда закончу свой отдых, просто возьму это ведерко, подойду к краю берега и вылью содержимое воду вместе с этими ребёшками в Темзу, пусть они дальше плавают». Конечно же, это вовсе
не про апостолов,

которых пригласил Иисус Христос. Они не отдыхали на берегу Галилейского озера. Они занимались своей работой, рыбным промыслом, потому что им нужно было содержать себя и свои семьи. Тем не менее, возникает вопрос, почему же эти люди так быстро и сразу отозвались на приглашение Иисуса без каких-либо извинений и отговорок? Наверное, что они уже слышали о миссии Иисуса Христа и слышали о том, что Он является Божьим вестником. Мы читаем об Иисусе Христе в сравнении с другими проповедниками, читаем о том, что Иисус Христос обладает особым авторитетом. Священное Писание, сравнивая их с книжниками и фарисеями того времени, говорит, что Он обладал авторитетом выше, чем книжники и фарисеи. В иудейской традиции в то время существовало два вида раввинов. Это раввины Торы, и вторая группа – это раввины Шмихи. Первая группа раввины Торы – это те, кто читал закон Моисеев и толковал его. Их деятельность ограничивалась вот этим – чтением закона Божьего. А вот другая группа раввинов, которых было принято называть раввины Шмихи, это была группа более высокого ранга раввинов. Эти раввины отличались от первой группы. Они имели более высокий авторитет, потому что они не только читали закон Божий, но были в состоянии на память передать целые главы, а то и книги Ветхого Завета. Более того, эта группа фарисеев, более авторитетная группа фарисеев Шмихи, имели такой авторитет и такое право, что они могли толковать закон Божий и даже вносить свое личное толкование. Наверное, что Иисуса Христа можно отнести, скажем так, к этой другой группе фарисеев, потому что его авторитет, вероятно, был намного выше, чем их. Потому что, когда мы читаем Нагорную проповедь, то мы замечаем, каким авторитетом обладает Иисус Христос. Он говорит: «Да, что вы читаете в Ветхом Завете? Это хорошо, и это правильно. А я вам говорю, что этого недостаточно». Иисус Христос привносит новый смысл духовной сути ветхозаветнего закона. Еще следует отметить, что в то время раввины имели большой авторитет, и у них была возможность дать воспитание и образование небольшой группе учеников. В то время родители ходили к этим авторитетным раввинам, упрашивали их взять их сына на воспитание, и они были в состоянии только единиц взять на образование и воспитание. А вот Иисус Христос, можно сказать, что ломает эти традиции. Если раввины его времени имели достаточно, скажем так, абитуриентов, чьи родители упрашивали их взять их на обучение, а тут мы находим, что Иисус Христос, идя по берегу Галилейского моря, сам обращается к этим людям. Он сам их приглашает –

служение. Он приглашает их стать его учениками. И они откликнулись и стали учениками великого учителя Иисуса Христа. Да, на самом деле –

быть учениками Иисуса Христа. Мы читаем, что они все оставили и пошли за Иисусом. Потому что Иисус Христос обладал особым авторитетом, и в то же самое время Иисус Христос был живым Словом Божьим. Иисус Христос, который призвал этих учеников, обратился к ним со словами, чтобы они следовали за Ним, и в свою очередь Иисус Христос говорит им, что сделает их ловцами человеков. То есть Иисус Христос не только призывает их последовать за Ним и стать частью Его команды, но Он обещает им, что Он сделает их ловцами человеков. Другими словами, Он изменит, Он трансформирует их жизнь. Их жизнь станет другой. Они не только пойдут за Христом и станут частью Его команды, но Иисус Христос обещает им, что они оставят свой прежний промысел. Они больше не будут рыбаками, которые ловят рыбу. Они займутся другим делом, тем делом, которому их научит их учитель, новый учитель Иисус Христос. Другими словами, Иисус Христос, обращаясь к ним, говорит, «Раньше вы были рыбаками, а теперь я вас сделаю ловцами человеков, и я вам дам новую способность влиять на других людей, способность призывать людей ко мне, способность призывать людей в Царствие Божье. Сегодня Господь призывает и нас. Как некогда Иисус Христос проходил по берегу Галилейского моря, сегодня Он проходит по нашим городам и селениям, и сегодня Он обращается к нам. Приглашение Иисуса Христа, которое было направлено когда-то к рыбакам на берегу Галилейского моря, это приглашение сегодня обращено к нам. Сегодня Господь призывает нас, чтобы мы стали частью Его команды, работающей и служащей вместе с Ним сегодня, в 21 веке. Как некогда Иисус Христос призывал учеников в свое время и обещал им изменить и трансформировать их жизнь и их профессию, так и сегодня Господь призывает нас и обещает, что Он может изменить и нашу жизнь, и наши занятия, и даже нашу профессию. Сегодня Господь ожидает, что мы сможем откликнуться на Его приглашение, что мы станем частью Его команды и сможем трудиться вместе с Ним. Когда-то в древности Иисус Христос пригласил учеников, которые провели с Ним 3 года. 3 года в учебе, 3 года в практических занятиях. После своего обучения апостолы были готовы продолжить миссию своего великого учителя, потому что Иисус Христос на самом деле трансформировал и изменил их жизни. Они стали другими людьми. Они стали апостолами Иисуса Христа, они стали проповедниками Евангелия
Иисуса Христа.

книге «Деяния апостолов» мы читаем о том, как апостолы Иисуса Христа продолжали миссию своего Господа, когда их Учитель и Господь закончил свою земную миссию и вознесся на небо. Мы находим, как они проповедовали, как они творили чудеса, как они приглашали других людей следовать за ними и за их учителем. Мы читаем слова апостолов в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 текст, как Иоанн и Петр сказали, но Петр сказал: «Серебра и золота у меня нет, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Начальники и старейшины народа израильского, которые не любили и преследовали Иисуса Христа, после смерти Иисуса, они думали, что они избавились от Него, Его больше нет здесь, и Он больше не будет их обличать и осуждать. Но они ошибались, потому что Иисус Христос призвал этих рыбаков и сформировал из них свою команду, которую Он обучил и которой мог доверить свою миссию. Мы читаем в книге «Деяния апостолов» множество текстов, повествующих о том, как апостолы Иисуса Христа продолжали и совершали евангельскую миссию. Деяния апостолов, 4 глава, 5 текст. «На другой день собрались в Иерусалим начальники и старейшины, и книжники, и, посадив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это?» И ниже мы читаем 13 текст. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные, а простые, они удивлялись. Между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Мы видим действия Иисуса, действия учеников Иисуса Христа. Иисус Христос воспитал и подготовил их. Когда ученики продолжали миссию Иисуса, люди, которые смотрели на них, они видели, что они воспитанники Иисуса. Их образ жизни, их речь, их действия и слова показывали, что они были с Иисусом Христом. Сегодня возникает вопрос к нам с вами, к нам, христианам и апостолам Иисуса Христа 21 века. Могут ли сегодня люди увидеть в нас Иисуса? Когда-то Иисус пригласил рыбаков на берегу Галилейского озера словами: «Идите за Мною». Они ответили и пошли за Ним. И в итоге Иисус Христос подготовил их и сделал их способными продолжить Его миссию. Как обстоит дело сегодня с апостолами Иисуса Христа 21 века? Являемся ли мы частью команды Иисуса Христа? Может ли Он положиться на нас и доверить нам продолжение Своей миссии? А ведь слова Иисуса Христа были обращены не только к рыбакам, современникам Иисуса, они сегодня обращены и к нам. Сегодня Иисус продолжает звать нас, чтобы мы стали частью Его команды, чтобы Он стал

нашим учителем, воспитал нас, приготовил нас для продолжения Его миссии. Иисус Христос ожидает, чтобы мы, придя в Его Церковь, находились там не только в качестве прихожан. Он ожидает, что мы станем частью Его активной команды и включимся в евангельское служение. Как мы заметили, что отклик апостолов произошел тогда, потому что они увидели, что Иисус Христос для них был авторитетом на уровне и выше уровня раввинов Шмихи. Они признали его авторитет, ответили на его приглашение и стали частью его команды. Сегодня приглашение Иисуса Христа звучит к нам. Он желает, чтобы мы стали частью его команды. Он желает, чтобы мы сделали этот ответственный шаг и последовали за ним. Быть учеником Иисуса Христа значит быть в особых отношениях с Господом Иисусом. Это значит иметь Иисуса Христа на первом месте в нашей жизни. Мы с вами говорили о влиянии раввинов в иудейской культуре и иудейской традиции. Тогда народ следовал за раввинами по пыльным дорогам Палестины. Одной из привилегий тогда было следовать за раввином, чтобы пыль из-под его ног, из-под его сандалий могла покрыть идущего за ними ученика. Сегодня эта практика продолжается. Сегодня возникает вопрос, который обращен к нам, ученикам команды Иисуса Христа 21 века. Следуем ли мы вслед за Иисусом Христом? Образным языком скажем, ложится ли пыль из-под сандалий Иисуса Христа на нас, учеников, следующим за Ним так близко, что мы подражаем Ему и следуем Его воле. Сегодня Господь продолжает звать. Сегодня Господь проходит по берегу моря и озера нашего города, нашего поселка, нашего села. Сегодня Господь встречает меня и вас и обращается все с тем же вопросом, с которым Он когда-то обратился к рыбакам, которые работали на своем промысле на берегу Галилейского моря. Сегодня, обращаясь ко мне и к тебе, дорогой друг, Господь взывает и говорит: «Следуй за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Сегодня нам стоит признать авторитет нашего великого Учителя Иисуса Христа. Сегодня мы должны откликнуться на приглашение великого авторитетного Учителя Иисуса Христа. Сегодня мы должны стать частью команды Христа 21 века, чтобы вместе с Ним мы могли продолжать Его дело, чтобы Он образно был нашим вождем, нашим великим учителем и нашим коучем в нашей команде благовестников, чтобы, следуя за Иисусом, мы могли сегодня отозваться на Его приглашение, выполнить то великое дело и ту миссию, на которую Иисус Христос призвал нас, чтобы мы могли достойно продолжить миссию Иисуса Христа и чтобы мы могли

0: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Здравствуйте. Верю в Бога, читаю Библию, молюсь. Зачем мне ходить в церковь? Тем более, что сейчас духовную пищу можно получать с помощью интернета. Там много хороших проповедей и библейских бесед.

0: На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Вообще очень актуальный для современного христианского мира вопрос. Зачем ходить в церковь? Мы можем понять, почему в церковь ходили, например, и ходят наши бабушки, наши предки. Но сейчас в современном мире церкви пустеют. Сейчас очень много интересных занятий вне церкви. И сейчас даже верующий человек может найти много интересной и качественной духовной пищи тоже вне стен церкви, в интернете.
1: Ну, с одной стороны, все замечательно, пожалуйста, ищите, питайтесь. С другой стороны, у нас есть текст в Священном Писании, послание апостола Павла к евреям, глава 10, написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай,

0: но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Под приближением дня оного апостол Павел однозначно имеет в виду пришествие Иисуса Христа. То есть, чем ближе мы к последнему дню земной истории, к пришествию, тем больше мы должны быть на собраниях верующих, на богослужениях.
1: Угу. Ну вот слова хорошие, правильные, как бы вдохновляющие, да? Но вот не всех они, наверное, касаются, раз церкви все-таки пустеют. Как еще вообще убедить человека, что ему, ну, современного человека, что ему нужно приходить в церковь? Все-таки, ну, если уж он верует в Бога.
0: Угу. Тут, наверное, смотря кого и как убеждать, потому что, наверное, некоторых убеждать бессмысленно, и не стоит даже тратить на это время. Но некоторых, кого убеждает и сам Дух Святой, что «а что ж ты делаешь? Ты же здоров? Здоров. Ноги, руки есть? Есть. На работу-то ты ходишь? Ходишь». Ну так а что ж ты не можешь дойти до храма, до церкви, до молитвенного дома, до места, где происходит богослужение? Это некоторая ленность. Знаете, в Священном Писании речь идет о членах церкви, о членах тела Христова. Именно так описывается церковь. Она состоит из людей, которые являются друг другу братьями, сестрами, являются членами тела этого. Мы в последнее время все больше говорим о так называемых прихожанах.
1: Угу.
0: Прихожане и члены церкви. Это же, наверное, разные вещи. Знаете, как члены какой-то организации,
1: угу,
0: и посетители.
1: Угу.
0: Они же существенно отличаются друг от друга. Члены, они участвуют в деятельности этой организации. А посетители, они пришли, посмотрели, послушали, ушли. И долгое время церковь переходила от понятия членства к понятию прихожанства. И сейчас в некоторых церквах до сих пор так прямо вот и называют прихожане. Они, получается, не являются членами. Они являются просто посетителями. Они не участвуют в жизни церкви. Они пришли, послушали и ушли. Но это, даже это уже не то, что имел в виду Христос. 21 век с интернетом, с вот этим вот открытым сейчас пространством информационным привел к тому, что есть трансляция богослужений онлайн, и человек говорит: ну, если я вчера был прихожанином, то есть я приходил, стоял или сидел, слушал, ну, как проходит богослужение, то зачем мне вообще, я же там не участвовал в богослужении, я просто присутствовал, я просто слушал, смотрел. Зачем мне тратить еще и время на то, чтобы туда идти, и усилия, когда я могу с большим комфортом сесть на диване, заварить себе чайку, включить экран и посмотреть это же самое богослужение, точно так же, не участвуя в нем, посмотреть его удаленно. А кто ты после этого? Являешься ли ты членом тела Христова? Вот с точки зрения Священного Писания.
1: Но человек, я думаю, считает себя членом тела Христова даже при таких обстоятельствах. Потому что, что он может сказать? Я ведь верую в Бога. Я, ну, даже и человек, он принадлежит к этой церкви давно. Он член этой церкви, а не просто гость, так скажем. Он когда-то участвовал в служении, возможно. Ну, когда-то, если он давно ходит в церковь, потом по каким-то причинам, возможно, перестал. Он тяжело работает, он устает на работе. И вот подходят выходные, суббота или воскресенье, у кого когда, по какому дню там служение в церкви. И он вымотался уже к концу недели. Вот. И он уверенно, ну, считает себя частью церкви, хоть он и не участвует в служении.
0: Угу. Ну, позволю себе разделить вот этот вопрос на несколько. Начнем с первого. Он считает себя частью церкви. Знаете, я когда был ребенком, я садился в какую-нибудь коробку, брал что-нибудь круглое и считал себя гонщиком. Вот. А кто-то на детской площадке залезал в ракету и считал себя космонавтом. От того, что ты себя кем-то считаешь, еще не значит, что ты этим.

0: этим и являешься.
1: Угу.
0: Ты можешь считать себя человеком верующим, ты можешь считать себя частью тела Христова. Вопрос, а кем тебя посчитает Христос? В Священном Писании есть пример, который сам Христос привел, говоря, что многие придут ко мне и скажут, а не твоим ли именем? Мы пророчествовали, бесов изгоняли, людей исцеляли, многие чудеса творили. А он скажет, уйдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Обратите внимание, это речь даже не о прихожанах. Это речь о совершающих какое-то служение. То есть это речь о людях, которые задействованы в жизни церкви, так или иначе.
1: Угу.
0: Они что-то делают. И те, он говорит, может оказаться так, что они в своем служении будут действовать без Иисуса Христа. Несмотря на то, что будут ссылаться на Его имя, на Его слово, там еще на что-то, Он просто скажет, я вас никогда не знал, у нас не было взаимоотношений. Чего уж говорить о людях, которые не участвуют в жизни церкви в принципе. То, что они со стороны смотрят, как живет церковь, это не участие. Это сейчас есть такое слово «диванный эксперт». Вот это да, это вот оно.
1: Но, например, если слова «не всякий, кто говорит мне Господи, войдет в Царство Небесное», угу. они, как я понимаю, отнесены к фарисеям.
0: Ну, не только.
1: Которые, да, букву закона исполняли, а дух нет.
0: Угу,
1: да?
0: Угу.
1: И они не восстанавливали социальную справедливость, они не заботились о каких-то беднейших слоях общества, да, только превозносились над ними, то человек, который вот с дивана смотрит служение, он может быть совсем не гордым человеком, он может быть дружелюбным человеком, у него в церкви есть друзья, они переписываются где-то в соцсетях, вот он может даже изредка и прийти на служение и пообщаться прекрасно там с людьми. Но только вот этот момент, то, что у него нет регулярного участия в богослужении. И вот только он остается в Бога, Христа он признает, все доктрины церкви он признает. И, в принципе-то, церковь он уважает. И, может, он и смиренный человек, но он не участвует регулярно в жизни церкви.
0: И, вот
1: и неужели Бог прямо отвергнет такого человека?
0: А стоит вопрос, а почему?
1: Почему не участвует?
0: Почему не участвует?
1: Такой прекрасный он человек, да.
0: Но то есть все замечать, почему? И я понимаю, что у каждого из подобных людей будет свой ответ на этот вопрос. И у некоторых, подчеркну, очень немногих, этот ответ может быть вполне себе уважительным. Когда ты действительно физически не в состоянии, когда человек, не знаю, там, болеет, или он прикован к постели, или он находится, не знаю, настолько далеко, ну, я сутрирую, да, где-нибудь на вахте на Крайнем Севере, где у него здесь нет никакой церкви рядом, у него, там, не знаю, может быть, ближайший храм в нескольких тысячах километров, и он не может просто физически бывать на богослужении. Это одно. Хотя и там будут свои вопросы, но пока ответим на простые. А как быть с человеком, у которого в его городе есть церковь, и не одна? Он здоров, он может себе это позволить, но он этого не делает. И тут понятно, что это уже вопрос приоритетов. А если это вопрос приоритетов, это стоит тогда вопрос, я не делаю не потому, что я не могу, а потому, что я не хочу. Христианин, не желающий участвовать в богослужении, это не христианин. Потому что богослужение есть место и время для поклонения Богу, для того, чтобы мы послужили Богу, пришли, прославили Его в наших пениях, прославили Его в наших молитвах, прославили Его, может быть, в той литургии, в том порядке богослужения, которое принято в вашей церкви. И вы, когда приходите, вы таким образом поклоняетесь Богу. И это то, что Бог призвал делать.
1: Угу.
0: Поэтому и есть слова «не оставляйте собраний ваших», то есть «не оставляйте ваших богослужений».
1: То есть даже вот в то время, когда апостол Павел ведь это, да,
0: да.
1: писал, когда еще, естественно, не было интернета, некоторые люди все-таки, видимо, походив какое-то время в церковь, да, в собрание, они переставали ходить. И вот к ним обращается апостол Павел.
0: Да-да-да. То есть невозможно...

0: быть вот так называемым христианином в душе.
1: Ага. То есть все-таки очень важно время и место, где собираются все твои единоверцы.
0: Да.
1: И как бы, да, ты не ходишь, если регулярно не ходишь, ты как бы отделяешь себя от тела Христова. И, наверное, когда проходит общее богослужение, поклонение, особым образом Господь там находится.
0: Да.
1: И вот если человек не ходит, он что? Получается, он сознательно не хочет быть там, где особенным образом находится Господь.
0: Да. Считайте, что это праздник Господу. Ага. И, соответственно, Господь приходит на этот праздник. И происходит общение между верующими и, угу, и Богом. Происходит благословение, когда Господь благословляет этих людей, пришедших туда. То есть вы сознательно упускаете возможность пообщаться со своим Богом, сознательно упускаете возможность получить от Бога благословение. Угу. Вы действительно лишаетесь этих благословений. Ну, вот. И, соответственно, не приходя в церковь месяц, неделю, год, стоит вопрос, а кто вы для тех братьев и сестер, которые находятся в этой церкви, которые являются членами этой церкви, которые так или иначе участвуют в жизни этой церкви, которые организовывают эти богослужения, которые участвуют в каком-то социальном служении от имени той или иной церковной организации. Вы, получается, смотрите со стороны. То есть это человек, который не действует. Почему? Ну, у него другие приоритеты.
1: Ну как, кто вы? У этого человека могут быть друзья в церкви, да, его сверстники. И они могут, например, встречаться в какой-то другой день, угу, какие-то дружеские посиделки, шашлычки. То есть, в принципе, он встречается с людьми из церкви. Вот. Но просто не ходит на богослужение, переписывается в интернете. То есть он, может быть, в церковном чате состоит, новости церкви он знает. И то есть вроде бы формально он в курсе жизни церкви и даже в курсе жизни некоторых ее членов, своих друзей прекрасных, ну, как бы которых он любит.
0: У меня
1: Но
0: есть,
1: ведь есть и другие.
0: У меня есть друзья вне, да, церкви, ага, которые не считают себя людьми верующими. Угу. И мы с ними вполне себе общаемся достаточно регулярно и ходим друг к другу в гости и все остальное. Но это не делает их... То, что мы общаемся где-то вне церкви, не делает их членами этой церкви, не делает их, не знаю, даже верующими людьми. То, что ты заявляешь, что ты верующий, при этом... Это самообман, в первую очередь. И я не знаю, кого они пытаются обмануть. Они пытаются обмануть людей? Или они пытаются обмануть Бога? Или они пытаются сделать вид, что они верующие, а сами ищут повод быть неверующим? Или они реально пытаются себе внушить, что так можно? Это действительно серьезный такой личный вопрос вот всем этим людям, потому что огромное количество таких людей будут тоже смотреть нас. Огромное количество искренних верующих, которые посещают богослужение, тоже будут смотреть. И вот это вопрос для тех, которые не посещают.
1: Ну, раньше, когда не было интернета, действительно, наверное, ходило больше людей в церковь, просто потому, что, правда, людям не хватало общения. Может быть, не столько люди шли из-за того, чтобы как-то проникнуться, там, наполниться духом, а просто еще и из-за того, чтобы пообщаться. Потому что всю неделю ты ходишь на работу, которая не имеет никакого отношения, ну, так скажем, к твоей христианской жизни. Ну, просто обычная работа, где никто не разделяет твоих взглядов христианских. Да, и ты скучаешь по христианскому сообществу. И вот ты приходишь в церковь, ну, там заодно, ну, ради общения даже. Если это первая цель общения. Но там ты все равно послушаешь проповедь, поучаствуешь в пении, ты что-то запомнишь. Помнишь что-то, какое-то открытие духовное для себя сделаешь, а потом общение очень приятное с братьями и сестрами. А вот сейчас, но я скажу, что раньше еще больше было консервативных взглядов вообще на все христианские вопросы, да, а сейчас больше свободы. И вот под соусом этой свободы некоторые люди вот просто убеждены в том, что вот та ситуация, о которой мы говорили, она вполне нормальна.
0: Ну, я бы действительно сказал, как на это смотрит Бог. Вот это важно. Важнее даже, чем как на это смотрят люди. А это просто логические выкладки, что пытаясь оставаться христианином вне церковных стен, ты так или иначе перестаешь быть членом этой церкви, ты перестаешь даже быть прихожанином этой церкви. Я даже не знаю, как назвать этих людей. Просто посмотренцы, удаленщики, да, я не знаю, как.

0: Да, современные какие-то слова. Это не то, что предполагал Господь. Вообще, бывают проблемы и с теми, которые приходят сюда. И я думаю, что многие приведут еще два, наверное, аргумента. Один аргумент, что они очень устают на работе, и поэтому, да, то есть, да, они, в принципе, здоровы, но они приходят, да, и они настолько валятся с ног, что... Да. И в этом смысле поднимается другой вопрос. В заповеди Господь говорит: помни, помни день субботний, чтобы светить его. Помни тот день, в который у тебя будет богослужение. Даже если ты считаешь, что речь идет о каком-то другом дне поклонения, в любом случае Господь тебя к этому дню приглашает. Если ты должен о нем помнить, соответственно, ты должен к нему и готовиться. Соответственно, ты должен выделить для себя время, ты должен выспаться, ты должен не устать, ты должен найти возможность. Ведь я, может быть, на работе устаю и к среде уже. И что же мне, в четверг не вставать и не идти на работу? Но нет, мы себя заставляем, мы поставим будильник, поставим три будильника, чтобы точно проснуться, мы там примем холодный душ, я не знаю, кто-то там нальет себе чайку, кофейку покрепче, но мы разбудим себя, и мы встанем, мы пойдем на эту работу, потому что от этого зависит, я могу лишиться этой работы,
1: это
0: я могу лишиться...
1: Это наше обязательство.
0: Это наше обязательство.
1: А церковь, получается, это больше свободы, меньше обязательств.
0: А это уже не обязательство. То есть обязательство перед человеком, перед работодателем, перед каким-то своим, трудовым договором, это я храню, потому что от этого зависит мое финансовое и сегодняшнее благополучие. А обязательство перед Богом, духовное обязательство, это не важно. Для этого я не постараюсь настолько же, насколько я постараюсь для работы. Это вопрос приоритетов. То есть для меня получается, моя работа, мое финансовое благополучие важнее, чем мое духовное состояние, чем мои духовные взаимоотношения с Богом. Ведь это не вопрос того, как я понимаю, это вопрос, как Бог понимает. А Бог понимает следующее. Он призывает нас быть на этих богослужениях. Он призывает нас приходить, он призывает нас не оставлять вот этих вот собраний богослужений. И если Бог зовет, а мы говорим: «Господи, я сегодня слишком устал».
1: Что вы скажете на то, что, вот, допустим, человек в свою родную церковь приходить не хочет, потому что там скучно проповедует пастор. Там одни пожилые люди, ему 40 лет. Ну, правда, хочется общаться все-таки со сверстниками. Вот, потому что одинаковые проблемы, больше понимания. Конечно, бабушек тоже надо уважить. Но хочется, чтобы были и твоего возраста люди. Там их нет. Больше в церкви, церкви в городе нет. И поэтому человек смотрит онлайн-богослужение самых лучших передовых церквей, где качественная проповедь, пение, и как бы он выбирает лучший продукт для себя.
0: Два вопроса. Первое. Смотришь онлайн-богослужение, пожалуйста, у тебя есть, условно говоря, 6 дней недели. Смотри все, что тебе заблагорассудится. Смотри все самое качественное, что ты должен смотреть, что тебе хочется смотреть. Вот. Но один день в неделю Господь попросил тебя быть в молитвенном доме, быть в храме, быть в церкви и поклониться Богу. Если ты приходишь туда, и тебе там плохо, неинтересно, еще что-то, есть два пути. Ты можешь поменять церковь. Хорошо, иди в другую.
1: Но
0: иди в другую, поклонись там.
1: Нет твоей деноминации церкви в городе.
0: Тогда измени то, что здесь. Тогда пригласи, тогда начни служить в этой церкви, чтобы в этой церкви появилась молодежь. Потому что ты либо миссионер для Господа, потому что Господь собирал вокруг себя учеников. Вот он собрал 12 апостолов. Да, один из них ушел. Хорошо, вот у них 11 учеников, 11 апостолов. А потом послал их делать что? Делайте других учеников. А они должны, в свою очередь, делать других учеников. Христианин тогда христианин, когда он еще и миссионер. Когда он делится своей верой,

0: делится своим Господом Иисусом, со своими сверстниками, со своими, там, я не знаю, ну, с теми, с кем он общается, с теми людьми, с кем он общается. И таким образом происходит одно из двух. Ты либо являешься миссионером, то есть учеником Иисуса Христа, проповедующим то, что Христос повелел, либо ты тогда являешься тем, кто нуждается в проповеди. Кому надо проповедовать, кого надо еще спасти, кого надо еще привлечь. Угу. Ты не можешь быть и ни там, ни там. Ты не можешь быть частью тела церкви и не транслировать эти идеи. Но если ты этого не делаешь, значит, ты тогда нуждаешься в том, чтобы тебя еще спасать. Значит, ты нуждаешься в том, чтобы к тебе пришел священнослужитель, к тебе пришел миссионер, к тебе кто-то пришел и тебя убедил, что тебе надо прийти к Господу. Поэтому я и говорю, что ты не можешь быть членом тела Христова и где-то оставаться вне этого сообщества.
1: Меняет ли человека присутствие в церкви? И должно ли изменить?
0: И да, и нет. Вот маленький пример здесь в Евангелии от Марка. Несколько текстов в 3 главе. Христос пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вот такая вот история о том, что произошло на одном из богослужений. Христос пришел проповедовать, исцелять, совершать какое-то служение в этой церкви, а некоторые члены этой церкви, регулярно посещающие эту церковь, этот храм, синагога не храм немножко, чуть другая история, но это место еженедельного поклонения. Они туда пришли с какими мыслями? Как бы уловить Христа в чем-то? Как бы найти, в чем его обвинить? С этими же мыслями они ушли, и с этими же мыслями продолжили совещаться, как бы его убить. С какими мыслями человек идет на богослужение? Если человек приходит на богослужение для того, чтобы поклониться Богу, помолиться, прославить Бога, для того, чтобы послушать проповедь и услышать Слово Божие, он найдет там Бога, он поклонится Богу, он услышит Слово, обращенное к нему, даже среди, извините, самой некачественной проповеди он услышит хотя бы одно предложение, которое Господь скажет именно ему. Потому что он пришел не к человеку, он пришел поклониться Богу. И Господь примет это поклонение и благословит этого человека. А есть другие, которые приходят, имея в виду свои цели. Некоторые приходят в церковь как в клуб по интересам. Для них там есть Бог, нет Бога, они называются христианами, они как бы привыкли, они участвуют в том, что там происходит, но это участие, оно какое-то автоматическое, не подразумевает поклонение Всевышнему. Они не представляют себе, что Господь в Духе Своем здесь находится. Они не ощущают Его присутствие. Они пришли туда по привычке, и они пришли туда для того, чтобы пообщаться со своими друзьями. И поэтому для них важнее пообщаться со своими друзьями. Я видел и таких огромное количество, которые пришли вроде на богослужение, увидели своего друга и отошли с ним в уголочек. Тут идет поклонение Богу. А они половину времени, если не все, сидят и отдельно там общаются. Слушай, зачем ты пришел? Ты как фарисей пришел просто так, ради своих каких-то целей. Или еще хуже, ты пришел, чтобы посмотреть, что не так, и потом обвинить?
1: Бывает так.
0: Ты не христианин. Если ты так поступаешь, ты не христианин. Если ты пришел не для поклонения Богу, ты не христианин. Если ты не пришел, потому что ты считаешь, что я могу поклониться Богу где-то в другом месте, ты не христианин. Это вопрос твоих приоритетов. Выдели время для еженедельного поклонение Богу. Потому что именно

0: так требует заповедь. Именно к этому призывает и Христос, и апостолы.
1: Понятно. То есть все очень серьезно. Здесь нет более такого, чем. Что вот я хочу по минимуму, и это нормально, и Бог и это принимает. Ну, раз уж ты назвал себя христианином, и тем более, если ты в церкви очень давно, и ты все-таки, ну, тебе дорог Бог, ну, то тогда и
0: тогда странно, что ты не понимаешь,
1: и грешных, и слабых, и, может быть, не очень хорошо, допустим, преподающих где-то Библию в твоей церкви, где-то кто-то качественнее преподает, а здесь не очень, но все-таки это твоя родная церковь, и определенное отношение должно быть к ней. Итак, Андрей Дмитриевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо большое.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
1: Вселенная – часть земной суши, населенная людьми. В Ветхом Завете под вселенной понимается земля. У Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. В Новом Завете слово «вселенная» также обозначает населенный людьми мир. Искушая Христа, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Созданный Богом человек, венец творения, был вселен в приготовленный для него мир, как его завершение и украшение. Следовательно, человек несет ответственность за свой земной дом и его благоустройство.
0: Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней.

0: Знаете ли вы, что у Бога и у вас есть особенная сила? Интересно, не правда ли? Что это за сила и как она может изменить нашу с вами жизнь? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, наш священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Ну что ж, мы в прошлой программе говорили о том, что такое благая весть, да, и начали читать Евангелие от Марка, первую главу.
1: Да.
0: Сегодня мы продолжаем, да, и начинаем читать с 16 стиха.
1: Да.
0: Да, мы говорили также в прошлой программе про призыв к покаянию, да, о том, почему для нас это важно. А здесь, я так понимаю, начинается активное служение Иисуса.
1: Да, что это очень заметно.
0: Да,
1: это очень заметно.
0: Прочитаем.
1: Будем читать с вами дальше по перевод, современный перевод Института перевода Библии, Священное Писание. Итак, 16 стиха дальше. «Проходя однажды берегом моря Галилейского, Иисус увидел двух рыбаков, закидывающих сети в море. То были Симон и его брат Андрей. Иисус сказал им: „Пойдемте со мною, и я сделаю вас ловцами душ человеческих“».
0: Так, интересно. Получается, что же это такое? Что за ловцы человека? И можно ли немножечко объяснить там про учеников, кто это?
1: Да, вы знаете, вот с этого, именно с этого эпизода Иисус Христос начинает собирать вокруг себя активных людей. Почему активных?

0: активных. Потому что, вот если вы заметите здесь, в тексте написано, что тех, кого он призвал, они занимались делом.
1: То есть у каждого было свое какое-то...
0: Да, да. И он взял не тех, кто ничего не делал или не имел никакого занятия. Да? Он взял тех, кто был активно занят. И когда он им говорит, вы ловите рыбу, а я хочу, чтобы вы ловили людей, вот здесь я признаю, что я до конца не понимаю, поняли ли эти люди, что имел Иисус Христос.
1: Да, потому что звучит, честно говоря, да. Опасно.
0: Но, видимо, что вот посыл Христа, его личность, может быть, что-то они уже о нем знали, похоже, знали до этого времени, он был настолько влиятельным, что эти люди просто все оставили и ушли. Я не знаю, смог бы ли я это сделать сейчас, да? Но я надеюсь, что когда Христос приходит ко мне или к вам, вот, то мы можем откликнуться на этот призыв, потому что Христос настолько авторитетно это говорит, что я не задаю вопросов. Я все оставил и пошел. В моей жизни был такой опыт, и я, как бы я тоже это пережил. Я знал, что это Бог ко мне обращается. Вот, и я ответил. Это как раз-таки был опыт моего призвания. Когда я выбирал пути жизни, мне пойти в эту профессию, мне заняться вот этим делом. Вот. Но у меня был опыт, когда Бог мне четко показал, что Он хочет, чтобы я стал служителем, служителем Божьим, то есть священнослужителем. И это было настолько отчетливо, что я в тот момент не смог ничего другого сказать, как сказать, Господи, я подчиняюсь Твоему зову, я иду. Поэтому сегодня я вместе с вами здесь.
1: Это, конечно, такой, мне кажется, случай очень интересный, да, который с вами произошел, слава Богу. А вот нам сейчас, как нашему зрителю, допустим, понять, что его призывает Бог, и для чего это вообще, зачем? Вот расскажите, пожалуйста, как это вообще? Вот?
0: Ну да, безусловно, даже если взять пример этих людей, эти люди, они не были, ну, простите, огрублю, сырым материалом. То есть эти люди, они все равно думали о Боге, они искали Бога, они хотели послужить воле Божией на этой земле каким-то особенным образом. Бог обязательно видит настроение человека, он видит его мысли, он видит его сердце, он видит его порыв. Я думаю, что наши зрители много раз в своей жизни испытывали, даже когда они чего-то желали, и вот так с Богом говорили искренне, они видели какое-то движение вокруг себя. Или в своем сердце, или в своем разуме. Вот. Это и есть вот этот голос Божий. Да, может быть, у нас не будет такого открытого, откровенного, как было учеников, когда он скажет, вот ты бухгалтер, или ты водитель, оставляй все, вот сейчас на остановке оставь автобус и иди за мной. Может быть, такого не произойдет. Но вот это движение мысли, сердца, настроение, чувства, это и есть вот это движение, когда Бог чему-то меня призывает. Именно в этот момент... Бывает так, что когда я рассказываю какое-то событие в своей жизни, когда Бог действует во мне или через меня, или со мной что-то Бог делает, для вас или для зрителей наших это может показаться стечением обстоятельств там, или ну, еще какими-то моментами. Но я точно знаю, я точно в это верю, потому что этому предшествовали мысли какие-то, этому предшествовали какие-то события, поиск, движение, общение. И я точно знаю, что в этот момент это не человеческое, это Божье. И вот на этот призыв, как бы на вот это действие, на вот это побуждение я откликаюсь, вы откликаетесь. Я думаю, что наши зрители тоже это делают.
1: Это некое чудо, которое происходит.
0: Безусловно.
1: Да,
0: безусловно.
1: И которому безусловно. Мы, так скажем, влияем. А что это за ловцами человеков? Про что это? Это про служение? Но про какое сейчас тогда это может быть служение?
0: Ну, безусловно, сегодня тоже масса людей, времени, которые нуждаются в помощи, физической помощи, в утешении каком-то, в утверждении каком-то. И если мы, как люди, которые знаем Библию, знаем волю Божию, я как служитель, вы как воцерковленный человек, да, вы что-то слышите, знаете, вы можете помочь этому человеку, даже вплоть до того, что прийти с человеком помолиться. Я думаю, что вы ведь, Мария, знаете, что больше всего нужда сегодня в интернете, в поиске, это то, когда тебе помолятся. И если у меня есть живой опыт Бога с Богом общения, я могу за вас помолиться, я могу за нужду какую-то помолиться. Вот даже в этом служении, даже в этом, то есть действии, я могу быть вот этим ловцом человека. Да, ловить человека для чего-то или откуда-то его ловить, да, потому что если взять эти образы, то рыбу ловили из воды, Да, она потом погибала, безусловно. Но мы не можем сказать, что человек погибает, когда он приходит к Богу. Но мы берем человека из какой-то обстоятельств.
1: Он погибает для греховной жизни.
0: Да, надо бы пояснить пошире, может быть, для человека. Это то время, когда человек шел в одну сторону, как мы говорили о покаянии, да, и он разворачивается, идет совершенно в другую сторону.
1: Идет к Богу.

0: к Богу,
1: а не
0: да.
1: От Него.
0: Да, безусловно.
1: Да, поняла теперь, что это помощь, некое взаимодействие, когда мы можем
0: безусловно.
1: Поддержать человека.
0: Да, безусловно. Да, уточнить нужно, что для учеников того времени это напрямую значило, что они оставили все, и они все 3,5 года ходили с Иисусом Христом, были вокруг Него, слушали Его, поступали, как Он, подчинялись Его повелениям, взаимодействовали с Ним. У нас сегодня также это происходит подобным образом. Да, если я иду с Господом, ну да, моя как бы основная деятельность, занятость – это священнослужитель. Я служу людям, у меня есть церковь, я проповедую, я учу и так далее, и так далее. Вы, может быть, не будете священнослужителем, но каждый день вы знаете, что вы можете что-то сделать для Бога. И Бог обязательно это покажет, откроет, если мы готовы это делать.
1: Поняла, спасибо большое. Каждый день мы можем быть полезными ловцами.
0: Безусловно, безусловно.
1: Продолжим читать.
0: Читаем дальше. «Пойдя с ними дальше, Иисус вскоре увидел Иакова, сына Зеведеева, и брата его Иоанна, чинивших сети в своей лодке. Он тотчас позвал их, и они пошли за ним, оставив в лодке отца своего Зеведея с работниками». Мария, позвольте одно лишь слово здесь упомянуть, которое я не сказал вначале по отношению к евангелисту от Марку. Евангелисту Марку. Слово «тотчас». Это слово, которое чаще всего использует евангелист Марк. Вот когда мы читаем повествование в этом переводе или в любом другом переводе, в синодальном, если кто-то больше привык к этому, это слово чаще всего встречается у евангелиста от Марка, чем у всех остальных евангелистов.
1: Почему?
0: Как я понимаю, евангелист Марк хочет очень быстро показать нам, что происходит. Это подобно тому, как вы едете на большой скорости, вы не замечаете каких-то маленьких деталей, зданий, событий, людей, но вы видите большие объекты. И вот когда евангелист, и, кстати, евангелиста Марка так и происходит, он многое упускает то, что было сказано другими евангелистами. Но большие события, такие массовые события, связанные со Христом, он показывает. И у него все происходит очень динамично. Вот от начала, как пришла эта весть о Царстве Божьем, все закрутило, все движется, все вперед. И что бы ни происходило, все происходит тотчас. Христос появился, что-то происходит. Сказал, что-то происходит. То есть вот этот динамизм, вот этим словом, он очень красочно показан в этом евангельском тексте.
1: А вот здесь тогда вопрос спрошу. Для нас сейчас тотчас, если, допустим, там был призыв бросить тотчас, да, то есть мы должны все, вообще всю свою работу бросить? Или как сейчас нам это воспринимать?
0: Я думаю, что вот когда человек приходит к Богу, взаимодействует с Богом, вот это понимание, оно приходит. Приходит понимание, и да, я как священнослужитель могу с человеком поговорить, привести его примеры, помолиться, чтобы Бог еще раз ему открыл. Но вот это решение и вот этот голос вы услышите обязательно лично. Вы услышите лично. Конечно, если человек отказывается от этого решения, понимая, что все-таки Бог его к этому призывает, к взаимопомощи, может быть, к изменению каких-то привычек, образа жизни, к каким-то действиям, даже то, что не хочется, но он понимает, что это правильно, а Бог всегда наставляет нас на правильный путь. Если он отказывается, бывает так, что потом ты можешь не услышать этого голоса. Поэтому если ты вот в своем сердце после молитвы, может быть, после размышления, понимаешь, что Бог чему-то тебя призывает, для нас лучше всего всегда это делать тотчас, потому что самый верный путь.
1: Внутренний отклик сразу.
0: Безусловно.
1: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
0: «Пришли они в Капернаум, и в первую же субботу Иисус отправился в синагогу, и там стал учить собравшихся там. Все дивились тому, как Он учил их, как власть имеющий, учил их, а не как книжники и фарисеи. В той синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и закричал он во весь голос: „Ну что тебе нужно от нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас, зная, кто ты такой, святой Божий Сын“. „Замолчи, — строго сказал ему Иисус, — и выйди из него“. И сразу же после этих слов дух нечистый, сотрясая того человека и дико крича, вышел из него. Всех объял ужас, и люди спрашивали друг друга: „Что все это значит? Видно, здесь какое-то новое учение возвещается, да еще и так властно. Он и духом нечистым повелевает, и они повинуются ему“. И сразу повсюду, по всей земле Галилейской, разнеслась молва о нем».
1: Вот интересный мы сейчас прочитали отрывок. Здесь у меня возникло несколько, на самом деле, вопросов. Это и про силу и власть, которую мы говорили, да, в самом начале, во вступлении.

0: да, про что это за власть имеющая, да, и про бесноватых вообще, да, то есть вот за этот нечистый дух, да, откуда вообще нечистый дух знал, кто такой Иисус? Вот здесь несколько вопросов.
1: Безусловно, здесь два, в этом отрывке два очень четко вот этих ярко показанных

0: учителя закона во времена Иисуса Христа в синагоге, то есть вот в этом собрании общества, да, учили, они всегда ссылались на авторитет кого-то, их предшественников. Кто-то это сказал, кто-то это написал, пророк ли, толкователь ли, и так далее, и так далее. Иисус Христос, когда Он выходит и учит людей, Он говорит им: «Я говорю вам». Вот это было особенное отличие, это во-первых. Потому что в другом Евангелии, мы уже говорили, что да, рамками только евангелиста Марка мы не ограничиваемся, он говорит такие слова: «Вы слышали, что сказано было когда-то в древности?» И потом Христос говорит: «А я говорю вам». Вот так никогда они не слышали. Вот так никогда их религиозные лидеры не говорили. Это один момент. Второй момент, мне кажется, очень важный, который я беру из современности. Я смотрю на маленьких детей. Вот он растет, у вас ребенок в семье, потом идет в школу. И вы видите, как в первом классе, придя в школу, этот ребенок начинает подражать учителю.
1: Да,
0: в действиях, в словах, в поведении. Бывает даже, когда вы что-то говорите ребенку, он вас не слушает, приходит он на следующий день со школы и говорит: «А учительница сказала». Хотя вы ему говорили то же самое вчера, но он вас уже не слышал, но авторитет учителя для него беспрекословный. То есть мне кажется, что когда Иисус говорил людям что-то, когда Он их учил, Его авторитетное слово было настолько велико, что они хотели этому действовать, хотели так жить, хотели вот, наверное, откликнуться на это. Я верю, что многие откликались, и так говорит Евангелие, так говорит Писание нам. Поэтому вот в этом авторитет. Что касается вот этого события, когда Христос изгоняет нечистого беса, да, из человека больного, в Евангелиях очень подчеркивается и показывается, да, что когда Христос, Сын Божий, приходит на нашу землю, активизируется невидимая сторона жизни людей. Очень много людей, в очень многих людях обнаруживается вот это действие дьявола. Если наши зрители читали уже Библию, может быть, слышали, то вы знаете, да, что на нашей земле есть Бог, живой истины, который всегда действует к тому, чтобы человек был добр, чист, свят. И есть сатана, который противостоит Богу. И все злое, что исходит от человека, это не Богом вдохновлено, а дьяволом. И вот эти бесы или служители сатаны, они иногда вселяются в человека и действуют по своей воле. И вот Христос изгоняет этих бесов. Мы видим, что этот человек был одержим, и, видимо, до этого никто из людей не мог ему помочь. Но Христос имеет власть, потому что Он Сын Божий, потому что Он выше той силы, которая владела этим человеком. И для них было удивительно, как они сказали, как мы в конце отрывка прочитали, да, слова Христа имеют власть на них, но не только слова, а еще и вот действие на силу зла имеет Иисус Христос, поэтому бесы оставляет. И здесь мы почитали, да, что бесы знают, кто Он такой.
1: Они знают, кто Он такой.
0: Да.
1: То есть, как?
0: Для дьявола ясно было, что пришел на землю Сын Божий, для того, чтобы отодвинуть или раздвинуть границы или власть дьявола здесь на земле.
1: Вот здесь такой тоже интересный момент. Вот мы говорим, да, про то, что Иисус обладал истинной вот этой вот властью. Почему вот нечистый дух знал, а люди нет? Интересный такой, вот, да, то есть мы созданы по образу и подобию Божьему, вот, и должны как бы вроде бы это признавать, понимать, но вот почему-то вот так не случается. Это больше риторический вопрос, или он к нам тоже сейчас относится?
0: Имеет место быть, Мария, да, и вопрос правильный, как бы и верный. Видите, в другом месте Писания сказано, что вот эти бесы, как мы их называем, это служители сатаны, которые ему подвластны, они веруют и трепещут.
1: Да, да.
0: И у меня возникает вопрос, ну действительно, вот если они веруют и трепещут, то есть во что они могут веровать? Они верят в то, что Бог есть, они знают, что Бог есть, они верят в силу Божию. Более того, они подчиняются силе Божией, потому что вот здесь мы почитали, он вышел, да, этот бес, когда Бог ему повелел. А люди иногда, вот, видя какие-то явные действия воли Божией, не имеют этой веры. Это сложный процесс. Это сложный процесс, потому что мы немножко будем позже говорить, вера имеет, скажем, два конца. Когда человек имеет любовь к Богу, то есть когда он прилипается к Нему, прилепляется к Нему, да, и когда он имеет верность по отношению к Богу. Вот у бесов, скорее всего, что была верность. Они знали, если Бог им повелел, они оставляют человека. Но у них не было любви к Богу. Они противились Богу. А А Бог хочет, чтобы человек, я, вы, наши зрители, чтобы мы приходили к Богу вот

0: из-за любви. И тогда вот эта вера, она имеет, ну, естественное проявление. Есть взаимоотношения с Богом. Да, я помолился, я следую Его Слову, я живу как в Царстве Божьем, как мы говорили, да, с вами в предыдущей встрече, по этим принципам и законам. Вот, то, вот этого от нас Господь хочет сегодня.
1: Те, кто очень подвластны, да, это, ну, так скажем, влиянию нечистой силы, да, и я знаю, что и сейчас, в 21 веке, мы тоже можем с этим, к сожалению, столкнуться.
0: Да.
1: А, это люди, которые, ну, неведомы вот Духом Святым, это те люди, которые не знают Христа.
0: Да.
1: Да, и, как вы сказали, можно ли это так соединить, что вот верность, она у нас как бы в голове, мы знаем принципы, да, мы знаем, как стоило бы нам делать, да, а вот любовь, она живет уже в сердце, то есть это получается соединение ума и нашего сердца, да, происходит только тогда принятие Христа, когда мы и понимаем принципы, да, становимся их им верными, и когда мы впускаем в сердце Христа, тогда мы можем уже, так скажем, обладать такой силой, как у Христа. Или нет? Или что нам нужно для того,
0: чтобы... Я согласен с вами, Мария, полностью, но я хотел бы развернуть еще раз в другую сторону этот момент. Потому что, смотрите, простите, я огрублю вот так и спрошу у вас. Допустим, вы согласны были бы на такие взаимоотношения с вашим мужем, любимым человеком, если бы он сказал вам: «Я тебя люблю, но вы знаете, что он вам неверный»?
1: Нет.
0: Не согласились бы. И я бы не был согласен, да? Вот, человек говорит: я тебя люблю, но верности не буду с тобой иметь. Вот так же в отношениях с Богом. Есть человек, который говорит: я Господа люблю, но я хочу жить так, как я хочу. Это не вера в Бога. Это не вера в Бога, так как нам говорит Священное Писание. Потому что вера в Бога подразумевает мое сердечное отношение к Богу. Вот это полностью всецело. Да, я Его люблю. И эта любовь не всегда сейчас, в данный момент, о том я говорю, что говорю, она подразумевает какие-то действия. Но вот это сердечное влечение, сердечное внимание, сердечная заинтересованность – это и есть. Но это одна часть. А вторая часть – это верность. Верность вот тем принципам, которые Христос принес как Царствие Божие. Вот в совокупности это и есть вот эта вера в Бога. И много сегодня людей, к сожалению, живут или одним, или живут другим. У них есть принципы, потому что их так научили. Но у них нет сердечной любви к Богу. А есть люди, которых я встречал, они мне говорили: «Вадим, у меня Бог в сердце». Но смотря на их жизнь, мне очень было жалко того Бога, в который они верили. Поэтому Бог вот нас к этой гармонии хочет привести, чтобы мы и сердечно Его любили, но и чтобы наша жизнь была, ну, хоть как-то, ну, простите, похожа на то, как жил Христос. А для этого нужно читать Евангелие, чтобы знать, как Он жил.
1: Так, понятно. То есть, чтобы нам узнать, наверное, ответ на этот вопрос, почему нам так это важно делать, мы прочтем дальше.
0: Безусловно, читаем дальше. «Оставив синагогу, Иисус тотчас направился вместе с Иаковом и братом его Иоанном в дом Симона и Андрея». Заметьте, опять это слово «тотчас». Двигаемся дальше. «В это время теща Симона лежала в горячке. Как только Иисусу сказали об этом, он подошел к ней, взял за руку и поднял ее. Жар у нее спал, женщина смогла даже прислуживать им. А вечером, когда зашло солнце, к Иисусу принесли всех больных и бесноватых, так что собрался перед тем домом весь город. Многих нечистых исцелил тогда Иисус от разных болезней, множество бесов изгнал, не позволяя им говорить, ибо знали они, кто он такой. Утро, встав весьма рано, до рассвета, Иисус ушел из того дома, удалился в пустынное место и там молился. Симон же и те, кто был с ним, пошли искать его и, найдя, говорят ему: «Все тебя ищут». А он ответил им: «Пойдем теперь в другие места и селения, чтобы и там я проповедовал. Ради этого я пришел». Вот здесь хотел бы остановиться, Мария, обратить внимание на Иисуса Христа. Меня всегда удивляет и вдохновляет этот момент. Мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, истинным Богом по своей сути, но назван Сыном Божиим здесь на земле. И вот Он служит, Он действует, Он исцеляет.
1: Проповедует.
0: Проповедует, да. Он изгоняет бесов, Он учит, как власть имеющих. И в то же время Он встает утром и идет, чтобы молиться.
1: Да, он ушел, у него была уединенная молитва. Зачем?
0: Да. Здесь два момента, которые хотела бы подчеркнуть для наших зрителей. Видите, мы как-то привыкли по-христиански, что мы молимся в храме.
1: Угу, да.
0: Ну, если, к примеру, вы слышите призыв: «Пойдемте помолимся». Чаще всего, наверное, мы подумаем, что нужно идти в церковь.

0: Мы будем думать, где у нас ближайшая церковь. Но мы здесь видим пример Иисуса Христа, что Он молился в уединенном месте. Он оставил дом, Он оставил людей, да, ушел где-то среди природы и там молился. Да, вы правильно сказали, что у Него было свое уединенное место. Мы не знаем, было ли у Него постоянно одно, но Он оставлял людей, Он удалялся, и Он там получал вот эту силу от Своего Небесного Отца.
1: То есть, получается, сила у нас может появиться, когда мы молимся.
0: Только так, только так. Потому что, видите, если Христос истощался, давайте скажем так, истощался от благородного труда, от праведного труда, от святого труда, если можно так сказать, да, ему утром нужно было пойти, как мы берем телефон, вставляем зарядное устройство,
1: заряжаемся,
0: да, тем более это Христос делает. Разве это не пример для меня, для вас, для каждого из нас, да, что Христос это делает? То есть мы не можем гарантировать, мы не можем быть уверены, что мы все знаем, что у нас на все силы хватит, но лучший пример, который мы видим в Евангелии, Христос утром находил время, чтобы пообщаться со своим Небесным Отцом. Поэтому я призываю наших зрителей, да, испытайте вот эту жизнь с Богом, хотя бы несколько минут, каждое утро иметь для того, чтобы обратиться к Богу. Не обязательно вам идти в церковь, если вы не можете, да, но дома ли вы находитесь, на даче ли вы находитесь, но вот эти несколько минут в уединении, в тишине, для того, чтобы попросить Бога силы для вашей жизни. Это тот пример.
1: То есть, получается, для нас это актуально и сейчас, да, мы говорили про силу, да, изначально, которая есть у Христа, получается, есть и у нас. Это мы получаем через молитву, от Бога, тем самым просто подзаряжаясь для того, чтобы жить, и служить ближнему.
0: Если мы сказали, что вот этот был человек, одержимый силой дьявола, и Бог его изгнал, то мы видим, что в этом мире всегда есть две силы. И на нас действует та сила, которой мы позволяем на нас действовать.
1: То есть этим самым, когда молимся, мы призываем.
0: Бог в нашей жизни действует.
1: Так, хорошо, спасибо. Значит, читаем дальше.
0: Итак, случилось однажды, что пришел к нему прокаженный и, пав на колени, стал просить его: «Ты ведь можешь меня очистить, если захочешь». Сжалившись, Иисус протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу. Очистись». Тут же с больного сошла проказа, и он стал чист. Иисус тотчас отослал его, строго наказав ему: «Смотри, никому ничего не говори, пока не сходишь к священнику, не покажешься ему и не принесешь за очищение твое, что повелел Моисей, чтобы и другие священники убедились, что ты исцелился».
1: Вот здесь такой вопрос. Почему вообще, что в нечистой силе, что здесь он запрещает говорить? Почему Христос это делал?
0: Попытаюсь ответить, но хотел бы обратить внимание на состояние этого человека. Он прокаженный был, да, с историей мы знаем, что проказа в то время была неизлечима. Людей изолировали полностью от общества, они теряли семейные отношения, дружеские, социальные, и они просто умирали. Вот было время для умирания, и все это была тяжелая болезнь. Но когда он приходит ко Христу, он говорит ему: «Если ты хочешь, можешь меня очистить». Я задумываюсь, что в этих словах? Что значит, если ты хочешь, можешь меня очистить? Мы ведь не приходим к врачу и не говорим: «Врач, если ты хочешь, ты можешь меня, ну, можешь мне помочь». Мне кажется, размышляя об этом стихе, я думаю, что этот человек понимал свою безнадегу, безнадежное состояние. Вот. И он говорит: «Господи, я уже совсем смирился, но я знаю, что ты можешь. Вот если ты хочешь мне помочь, ты можешь мне помочь».
1: То есть он меряет все это в руки Божьи.
0: У него была вера. У него была вера, да, но вот вера, наверное, небольшая, потому что он говорит: «Господи, я уже, наверное, обращался ко многим людям, да, и многие не могли мне помочь. Кто-то, может быть, не хотел мне помочь. Поэтому я не претендую, да, но я прошу помощи». И вот здесь, в этом повествовании, мы находим, когда Христос написано о Христе, что Он сжалился над Ним. То есть ответ Иисуса Христа на мою искренность: Христос хочет мне помочь, да, если я прихожу к Нему. Но вот тот момент, который вы сказали, да, что Христос запрещает бесам говорить о Нем, запрещает и этому человеку. Христос, когда пришел на нашу землю, против Него очень многие люди враждовали, учителя того времени, да, религиозные лидеры враждовали. И Христос не хотел идти против них. А был закон, что когда человек очищался,

0: от какой-то болезни, он должен был пойти показаться к священнику, который должен был засвидетельствовать, что да, человек очистился. Но этот человек не поступил так, как просил Христос. Он пошел и всем рассказывал. И это способствовало тому, что религиозные лидеры понимали, что Христос поступает против правил. Поэтому, с одной стороны, Христос готов помочь, но он говорит, ну помоги и ты мне, действуй так, как я тебя прошу. Вот в нашей жизни, я, не, может быть, сейчас не приведу такой прямой пример, да, но когда мы взаимодействуем со Христом, мы можем понимать Христа и то, что Он нас просит делать. А в этом случае этот человек не поступился так, как Христос его просил. Да, Христос не вернул ему проказу, это тоже хорошо, да, но тем не менее Христос хотел, чтобы он поступил так, как нужно.
1: Может быть, это учит нас, что даже сейчас мы должны, как Христос, иногда следовать правилам, да?
0: Безусловно.
1: Как раз-таки, да. И учиться у него, что, ну, молиться и черпать силы.
0: Не всегда вот это исцеление, даже когда наши зрители, может быть, молятся, вы или я, приходит просто вот, ну, так, ниоткуда. Да. Иногда мы пользуемся лекарственными средствами, или нас побуждает, вот, возьми, попробуй это. И через это приходит помощь. Но когда я молюсь к Богу, я знаю, что это не мне, не лекарственные средства помогают, а Бог.
1: Да, но он иногда... дает мудрости иногда, да, что пить или кому обратиться.
0: Вот, Бог говорит, да, пойди, сделай. Или, наоборот, чего-то не делай, как в этой истории мы находим.
1: Спасибо. То есть Христос показал, что у нас может быть такая же сила.
0: Безусловно.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие исчерпывающие ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Смотрите следующие программы. Делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч. Пусть Господь благословит вас.
0: Всего доброго.

0: Здравствуйте! Мы торопили дни и ждали новой встречи с вами.
1: А когда торопишь время, оно упирается и двигается очень медленно. Я даже читала в одной книжке, что от обиды время может остановиться. Если бы такое произошло, нам бы никогда не дождаться этой встречи.
0: Тогда, чтобы время не обижалось на нас, мы решили провести его с пользою.
1: И времени наша идея понравилась.
0: И она побежала очень-очень быстро. Мы даже не заметили. И вот, здравствуйте.
1: А пока мы с пользой проводили время, появилась новая история и новый художник. Вот его автопортрет. А вот ты сам художник. Алиса!
2: Здравствуйте!
0: Ты знаешь, новые знакомства могут таить приятные сюрпризы. Скажу по секрету, они спрятаны у Алисы в папке. Алиса, ты нам не покажешь, что у тебя спрятано в папке? А?
1: Всему свое время, Димыч.
0: Так пусть же будет время сейчас дружеских сюрпризов. И Алиса покажет нам, что не в папке.
1: Ну что же может быть в папке у художника? Ребят, конечно, рисунки. Алис, расскажи их, пожалуйста.
2: Когда мне скучно и совсем нечего делать, я сажусь за свой письменный стол, беру лист бумаги и карандаш и начинаю рисовать. Вот. Сейчас я расскажу немножко о своих рисунках. Вот это, если вы видели мой автопортрет, он немножко на меня смахивает. Это я в детстве, такая маленькая пай-девочка.
1: Понятно. Симпатичная. Автопортрет дубль 2.
2: Да. А вот это рисунок, тут много щенят. Тут 1, 2, 3, 4, 5 щенят я нарисовала. Я очень люблю собак. Мне всегда с детства хотелось собаку. Вот. Я нарисовала щенят, которых бы я хотела завести. Всех 5 можно даже было бы. Вот. Они, у них у каждого свой характер. Вот, например, вон тот все время с удивленной мордочкой сидит. А вон тот лентяйничает, все время чешет за ухом. А вон тот все время играет, ему все нипочем, такой подвижный. Тот просто...

0: просто добряк, такой тихий, спокойный. А вот тот все время трусит, такой трус, из-за угла только выглядывает. Вот. Ну, мне все пятеро нравятся, не знаю, я бы всех пятерых завела. Вот. А еще у меня есть привычка рисовать все то, что вижу. Если мне что-то нравится, я сразу это хочу нарисовать почему-то. Вот. И мне почему-то вдруг неожиданно захотелось нарисовать этот дорожный знак. Я когда его увидела, мне он почему-то приглянулся. Даже сама не знаю почему. Вот такой дорожный знак.
1: Интересно.
0: Вот. А это черный бант. Мне его захотелось нарисовать, потому что... Нет, вот редко встретишь в жизни черный бант, согласись.
1: Ну, правильно, да, соглашусь.
0: Вот, обычно
1: ярких
0: банты, да, вот, часто. Они всякие красные, синие, белые, а черных очень редко можно увидеть. И он такой особенный мне показался. Мне захотелось его нарисовать.
1: А сейчас, ребята, эти рисунки станут героями истории. Жила на дорожном знаке длинная линия, осторожная и причудливая. Она велась черной змейкой вдаль и говорила всем: будьте осторожны на извилистой дороге. Не знаю, сколько времени она провела за этим важным занятием, но в один прекрасный день она оказалась на свалке. Увы, время от времени знаки необходимо менять. Оказавшись не у дел, длинная линия, причудливая по форме и осторожная когда-то по назначению, решила осмотреться благоразумно вокруг и найти себе занятие по сердцу. Среди неподвижности, царившей на свалке, ее внимание привлекли расползающиеся в разные стороны пушистые комки. Комков было 5, и они время от времени шлепались на бок. Маленькие пушистики были предоставлены сами себе всякий раз, когда их мама добывала пропитание для растущей семейки. Видимо, в этот раз они решили как следует осмотреться вокруг. И нашей линии незачем было теперь извилисто сидеть на месте, поэтому она свернулась кольцом и покатилась навстречу пушистой компании, чтобы получше с ней познакомиться. Знакомство состоялось благополучно. Если не считать, что с непривычки, кольцо угодило в одного лобастого щенка. Когда взаимный испуг прошел, наша линия щенятам понравилась. И с этого дня, каждый раз, когда они оставались одни, к ним прикатывался не совсем обычный мяч. Они за ним гонялись, хотя еще долго шлепаться у них получалось лучше, чем бегать. Так взаимной радости собачьей команды и нашей линии из нее получилось не то кольцо, не то мяч, но точно замечательная няня. Закончим-ка на этом первую часть истории.

0: Я не буду рассказывать, как причудливая Еленя оставила свалку. Вы и сами догадаетесь, что однажды кутята выросли. Скажу только, что вторая часть истории просто медвежья. Хотя я не связана с медвежатами. Дело в том, что когда наша Линия хотела порадовать одну бабушку, старательно наряжавшую внучку, то она стала бантом. Конечно же, чистым, об этом она позаботилась, но совершенно черным бантом. И, не подумав о своей красоте, она аккуратненько разместилась среди кудрей внучки. К счастью, бабушка оказалась не суеверной и испугалась только от неожиданности. Конечно же, бант такого цвета не подошел к праздничному наряду. И вместо приятного сюрприза, сами догадываетесь, получилась медвежья услуга. То есть неудачная, можно даже сказать, чуточку неприятная. И из-за этой неудачной услуги вторая часть истории оказалась просто медвежьей. Скажу, что у истории причудливой линии много частей, и я не в состоянии рассказать, а вы выслушать все это множество. Поэтому объединим-ка их одним выводом. Где бы ни оказывалась наша линия, ей удавалось найти занятия, как интересные для себя, так и приятные для всех, кто был с ней рядом. И она стала мастером сюрпризов, пусть не совсем обычным. И мы не будем больше вспоминать эту медвежью услугу. Ну, кто хоть раз не ошибается, правда ведь?
1: Ты знаешь, наверное, кто делает сюрпризы лучше всех на свете.
0: Ага, и, конечно же, он невидим.
1: Да, это замечательное качество для мастера сюрпризов.
0: Алис, а ты догадываешься, о ком он говорит?
2: Наверное, я догадываюсь, о ком вы. Дима, он добрый?
1: Да.
2: И мудрый?
1: Да.
2: И невидимый?
1: Да.
2: Значит, это Бог?
1: Правильно. А не спеть ли нам об этом? Точнее, мне. Минуточку внимания.

0: свете есть мастер добрых дел на свете. Хотя его не видно взглядом, ты помнишь, что всегда он рядом.
1: Мне не терпится заниматься всякими разными сюрпризами. Все.
2: И секундочку. Значит, время до следующей встречи у нас прибежит очень быстро, и мы не успеем оглянуться, как снова скажем друг другу привет.
1: Да. Тогда, ребята, если кто-нибудь из вас тоже захотел заниматься добрыми сюрпризами, то расскажите обо всем интересном, что придумаете.
2: И подумайте как следует, прежде чем делать для мамы сюрприз из ее любимой скатерти. Не получится ли из этого медвежья услуга?
1: Успехов всем нам в сюрпризном мастерстве. Ждем от вас вестей. Пока.
2: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтоб она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?

0: когда-то наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх!
1: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел! Как звучит главное правило капитана?
2: Капитан покидает судно последним.
0: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
3: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
0: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
4: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
0: А вот и Глаша.
4: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
5: Она за диваном прячется.
0: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
6: Ну что ж, уже все собрались? Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем.
7: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
6: Кто знает, как произошел наш мир?
0: Его сотворил Бог!
7: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
1: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
7: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
0: И носороги.
6: И носороги.
0: И жирафы.
6: И жирафы.
7: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
0: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
7: Но на земле все же кого-то не хватало.
6: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
7: человек.
0: Человек.
8: Точно, человек.
0: Человека тоже создал Бог.
7: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
1: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
6: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
7: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
9: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
10: Все известные мне люди ни при чем.
9: Кто по небу звезды ночью раскидал?
10: Я не знаю, может,

0: за правду!
1: Когда Вася Педалькин остался один, в комнату кто-то постучал. Тук-тук-тук. В этот момент тяжелая дверь заскрипела, и Вася услышал чьи-то шаги. Когда же дядя Леша придет? Вон какие тучи собираются. Наверное, ливень будет.

0: Привет, ребята. О, Надя, ты где? Надя?
1: Дядя Лёша!
0: Надя, что с тобой? Ты прячешься?
1: Мне страшно!
0: Да что такое случилось?
1: В нашем замке кто-то притаился.
0: Ты уверена?
1: Да, я видел, вон там.
0: Ну, пойдем. Вместе посмотрим.
1: Нет, я не пойду, я боюсь.
0: Ладно, ну ты тут постой, а я один посмотрю.
1: Ну что там?
0: Ну, тут ничего, кроме листков бумаги.
1: Ну я же слышал, что там кто-то шуршал.
0: Не бойся, Надюш, это, наверное, ветер шевелил листки бумаги. А ты подумала, что кто-то шуршит.
1: А там точно ничего больше нету?
0: Абсолютно ничего. Можешь быть спокойна.
1: Но теперь-то мне не так страшно. Я же уже не одна.
0: Ты раньше была не одна. Бог был рядом с тобой. Просто ты так испугалась, что забыла об этом. Так однажды забыли об этом ученики Иисуса Христа, когда им было очень страшно.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус вместе со своими учениками ходил по земле.
1: Он каждый день лечил людей от всех болезней и рассказывал им, что нужно делать, чтобы быть счастливыми.
0: Однажды вечером, когда все люди пошли по своим домам, он сказал ученикам: «Давайте сядем в лодку и переправимся на другую сторону озера».
1: «А в нашей деревне тоже есть озеро. Оно такое маленькое, что я его даже и без лодки переплыть смогу».
0: А то озеро, оно называлось Генесарецкое, было огромное и глубокое, как море. Без лодки его переплыть было невозможно. Поэтому все сели в лодку и отправились в плавание.
1: Иисус сильно устал за целый день, поэтому прилег отдохнуть на корме и заснул крепким сном.
0: Сначала лодка плыла, тихо покачиваясь на волнах. Но вдруг подул очень сильный ветер, и огромные волны начали биться о борта лодки. Она то взлетала, то вновь ныряла в волны и уже стала наполняться водой.
1: Ученики ужасно испугались, что сейчас утонут. И начали будить Иисуса. Они кричали: «Иисус, разве ты не видишь и не слышишь? Мы погибаем в этой буре. В лодке уже полно воды».
0: Тогда Иисус встал и сказал ветру: «Умолкни, а волнам успокойтесь». Ветер тут же утих, и сделалась великая тишина.
1: Друзья Иисуса были просто поражены.
0: Иисус же сказал им: «Почему вы так испугались и забыли, что я всегда могу помочь вам?»
1: А ученики только удивлялись и говорили: «Какой Иисус всемогущий, что даже волны и ветер слушают

0: страшно?
1: Конечно, бывает.
0: А что ты тогда делаешь? Прячешься?
1: Я вспоминаю слова, которые записаны во взаправдочной книге, и перестаю бояться.
0: Какие слова?
1: А ты сможешь сейчас сама прочитать их. Вот здесь.
0: Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.
1: Здорово, когда тебя за руку держит сам Бог.
0: Ага. Если снова чего-нибудь забоюсь, сразу же постараюсь вспомнить эти слова.
1: Правильно. А сейчас давай вместе смастерим цветок, который поможет тебе всегда вспоминать эти слова.
0: А что для этого нужно?
1: Ну, для начала нам нужна большая ладошка и ладошка поменьше.
0: А у меня только одного размера есть. Не очень большие.
1: Это как раз то, что нужно для маленькой. А для большой подойдет моя. Готова? Вот тебе цветная бумага. Обведи на ней свою ладонь и вырежь. Я сделаю то же самое.

0: Маленькая ладошка готова.
1: Большая тоже. Теперь с помощью ножниц сделаем их изогнутыми.
0: Держи.
1: Одна ладошка и другая. И последний пальчик. Теперь мы внизу чуть-чуть изгибаем ладошки и вкладываем маленькую ладошку в большую. Восхитительно получается. А еще можно прикрепить небольшой листочек. Вот, цветок готов. Это тебе, Надеж.
0: Спасибо. Теперь все ребята могут сделать себе такой цветок из двух ладошек.
1: И вспомнить, кто держит их за руку.
0: За правду.